0: Здесь слово зеркальное, да? Но, по сути дела, что? Об этом, опять же, говорил и президент, и министр иностранных дел. Евросоюз сам создал закон, который позволяет ему беззаконно остановить судно, взять это судно, его конфисковать, продать товар, а деньги передать киевскому режиму. Но закон сам по себе является просто легализацией пиратства. Ну, как в свое время, да, или пираты, а если им выдавали определенное разрешение какого-нибудь монарха, они становились
1: гардерами.
0: Да? Ну,
1: благородными господами, да, только на службе у короля.
0: Поэтому это игра, в которую можно играть в обе стороны. А Тихий океан — это удобная игровая площадка с нашей точки зрения, где нам удобно забивать голы в ворота против.
1: Да, и мы действительно будем забивать и перейдем к другим играм на таком южном полушарии, играм с Ираном, ролевым играм Дональда Трампа, который поручил Пентагону существенно сократить совместные военные учения США с Южной Кореей. Назвал их враждебным сигналом для КНДР. Оказывается, Трамп-то с КНДР дружит. Он уже несколько фотографий себе в социальные сети запостил, какие они друзьяшки-друзьяшки с господином Ким Чен Ыном. Причем на некоторых фотках Ким Чен Ын смотрит на Трампа очень недобро. Но он говорит, вот это просто плохая фотография, но мы очень дружим. Но дело в чем? Оказывается, США совершенно недовольны решением Сеула, который отказался помогать США в вопросе денуклеаризации Ирана. Говоря просто, США хотели повоевать с Ираном руками Южной Кореи, южнокорейцы отказались, и тут внезапно началось сближение с Северной Кореей. К чему это ведет, и вообще, что это за шапито, когда президент США, который столько лет вообще не признавали Северную Корею, были кардинальными ее противниками, и Северная Корея говорила о том, что это чуть ли не главная угроза Северной Кореи, и вдруг США друзья Северной Кореи. Что это за ролевые игры?
0: Я хочу успокоить наших слушателей. У России и Корейской Народно-Демократической Республики союзный договор. Это настоящий военный союзный договор, где у каждой из сторон есть необходимость воевать в случае нападения на партнеры по этому договору. И корейские друзья уже, вы знаете, в полностью России помогают.
1: Это долг отдали, да, с честью.
0: Да. Так что здесь это все происходит в сфере пиара. И не более того. Что на самом деле? Заявления Трампа призваны, построить Южную Корею. Мирного сближения с Пхеньяном, с Северной Кореей, конечно же, не будет. Трамп просто сэкономит немножко на учениях. А у США с Южной Кореей есть договор, где есть определенные военные обязательства. Поэтому, что бы Трамп ни говорил, Трамп уйдет, а договор останется. Так что, как говорится, поменьше обращайте внимание на заявление Дональда Трампа. Вот он там и Армузский пролив назвал, вот это территория Соединенных Штатов Америки. А полгода назад постил себя в обнимку с пингвином, где он идет по Гренландии. Ну, вот так и идет дальше с пингвином по Гренландии. Это просто картинки. За ним нет никаких политических шагов. Дональд Трамп умело.
1: Да, собственно, веселые политические картинки мы продолжим обсуждать в следующей части. Оставайтесь с нами, мы недолго.
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о повышении риска ядерной эскалации со стороны Запада.
4: Если мы посмотрим на последние изменения доктринальные, на практику проведения учений, можно смело говорить о том, что Альянс и его отдельные страны идут по пути укрепления роли ядерного оружия. Это очень опасный тренд. В частности, мы видим, что проводится все больше и больше учений с ядерным компонентом, что так называемые совместные ядерные миссии, которые осуществляются НАТО в нарушении, кстати, договора о распространение ядерного оружия становится все более изощренными. В его подготовке используются разные алгоритмы, которые предназначены для того, чтобы затруднить возможному противнику определить тот момент, когда может быть и как может быть использовано ядерное оружие. США пошли по пути модернизации боезарядов на бомбах свободного падения, которые размещены в Европе, в сторону их миниатюризации. Это означает, что понижается ядерный порог. О новых ядерных амбициях Франции мы уже говорили, о том, что они готовы расширить ядерный зонтик французский, растянуть его. И вот сюда же, в эту же историю, укладываются и британские планы, смысл которых в том, что они сейчас только наращивают ядерный арсенал и хотят выйти за рамки морского компонента, которого они обладают, но и расконсервируют инфраструктуру под возвращение американских ядерных авиабомб.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. По сути дела, Николай Стариков.
5: Возвращаемся в эфир. По сути дела, наша следующая тема очень такая политически яркая. Верховный суд сегодня подтвердил, партию «Яблоко» все-таки снимают с выборов, и ЦИК уже убрал ее из бюллетеня голосования на выборах в Государственную Думу, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Собственно, ваши комментарии, Николай Викторович.
0: Ну, пришло на выпуск программы, дорогие друзья, мы обсуждали эту тему. Но причины снятия партии «Яблоко» были объяснены судом, это иностранное финансирование, нарушение прав, в основном иностранное финансирование. Я просто хотел объяснить, как это будет выглядеть наглядно, потому что, опять-таки, согласно российскому законодательству, вот после того, как прошла жребий партии, а вы каждый, каждый гражданин, пришедший на выборы, получит бюллетень с, значит, партийным списком. Вот после того, как партии расставили, по-моему, 11 было, они получили номера, соответственно, уже своей агитационной продукции уже партии начали объяснять, какой у них номер своим избирателям. Поэтому, если какая-то партия, а это первый раз в российском законодательстве, если какой-то партийный список снимается, это первый раз вот такое не случилось, то другие партии номера не меняются. Почему? Ну, вот потому что уже это все используется. Поэтому в бюллетене будет первый номер, и дальше там вот будут номера других партий. А партия, ну, по-моему, второй номер была, значит, после первого сразу будет третий номер. И дальше. То есть для избирателя, в общем, ничего не изменится. Единственное, вот, дорогие друзья, не удивляйтесь, что одной цифры не будет.
1: Это будет 1-3, все правильно, «Яблоко» имело номер, да, 2, я уточню.
0: Это была как раз цифра снятого партийного списка этой партии. В общем, тут больше, мне кажется, добавить нечего. И, судя по риторике руководства «Яблока», они еще собираются подавать какие-то апелляции. Мне кажется, что здесь, наверное, вряд ли им удастся изменить эту ситуацию.
1: Да, действительно так. И последний вопрос, вопрос куда близкий к нашим слушателям. Бегут ли зумеры от ответственности? Дело в том, что в ведущих медвузах России, там это Сеченовка имени Пирогова и так далее, на 10 августа оказался недобор на бюджетные места в ординатуре. В ведущих вузах, напомню. В некоторых вузах перебор, 300-бальники не могут поступить. Хотя общий конкурс в медвузы вырос. Причины называют новый закон, по которому все бюджетные места в ординатуре стали целевыми. То есть после того, как ты отучился, ты отрабатываешь до 3 лет в государственных учреждениях общего медицинского страхования. Страхование или получаешь крупный штраф. История примерно такая, что это все-таки зумеры боятся ответственности или закон слишком жесткий? В чем дело?
0: Будем сказали, примерно такая история. Я перед нашей программой поговорил с несколькими своими знакомыми, которые практикующие врачи, практикующие преподаватели медицинских вузов, ну, те, кто хорошо знает ситуацию. Но поскольку я сам врачом не являюсь, поэтому прошу меня простить, если чуть-чуть как-то неверно изложу ситуацию. Итак, главная причина проблем, как ни странно, это низкая заработная плата врачей. Врач – это призвание. Ну, согласитесь, что когда человек идет вот в эту сферу, это служение людям, это другая. Но либо человек смотрит еще на заработную плату, которая ему предлагается. И вот сейчас был принят закон, который предлагал тому, кто идет на бюджет в медицинский вуз, потом 3 года отработки, как это было в советское время.
1: Ну, в какой-то поликлинике, условно говоря, да? Педиатром или кем-то еще?
0: Да, я тоже учился в свое время в ВУЗе, в Ленинградском инженерно-экономическом институте, там, в Миротольятти. И просто мое обучение пришлось на слом Советского Союза. Поэтому у нас распределения уже как такового не было. Я закончил ВУЗ в 92-м году. Если бы мне это геополитическая катастрофа 20 века, меня бы тоже куда-то распределили, я должен был бы поехать и поехать. Вот, смотрите, есть люди, которые должны идти на бюджет, или хотят, или могут идти на бюджет, и у них впереди распределение. Они не знают, куда их отправить. Есть еще так называемые целевики. Вот эту категорию, на самом деле, она сейчас большая. Мне кажется, что мы достаточно сильно рекламировали, потому что многие не поняли, что это означает. Это означает следующее. Вы не просто идете на бюджет. Вы идете учиться на бюджет от какого-то медицинского предприятия. И именно туда пойдете работать по окончании 6-летнего обучения врачом. Вот так это выглядит. И третье, пожалуйста, можно учиться за деньги, и тогда у вас нет никаких обязательств по отношению к государству. Тут возникает вопрос, сколько же что стоит? Вот опять-таки мне сегодня сказали. Сеченовский университет. 1 год первый курс обучения стоит 1 100 000. Потому что на 6. И обычно еще за эти 6 лет вырастает цена за обучение. Если человек пошел учиться на бюджет, а потом не хочет отправляться на, так сказать, вот, распределение, то он должен выплатить эту сумму еще с каким-то штрафом. И вот вы тоже можете себе представить, какая сумма. Вот совокупность факторов. Маленькая зарплата, неясность ситуации с целевиками и определенная боязнь взять на себя обязательство либо уехать куда-то, либо заплатить очень круглую сумму привело к тому, что на бюджете в медицинских вузах сейчас случится недобор. Вот именно совокупность этих факторов. Думаю, что начинать нужно, конечно же, с увеличения заработной платы врачей. Ну, давно уже всем народам об этом, что называется, говорим, потому что это одна из самых благородных.
1: Но у нас достаточно много программ. У нас во многих регионах ты приезжаешь, тебе дают, сразу автоматически оплачивают жилье. Все стараются как могут, какие-то дополнительные выплаты врачам, все такое. Понятное дело, что какой-нибудь педиатр, особенно в небольшом медпункте где-нибудь в селе, да даже если честно, вот в моем родном городе, в Ставрополе, какой-нибудь педиатр, ну, получает совсем небольшие деньги. Но отработать 3 года...
0: Про конкретные цифры. Вот смотрите, как выглядит ситуация. Она, мне кажется, с головой на ноги, так сказать, не поставлена до сих пор. Она стоит на голове. Потому что если человек едет в отдаленную местность, то он должен получать большую или большую заработную плату, чем если он работает в центре. Ну, вспомните, в советское время люди ехали на севера, как говорили, да, там, строили бам, еще сложные условия работы, отдаленность, там, мало комфорта.
1: И получали гораздо большие деньги.
0: И получали, там, деньги, там, 600-700 рублей, понимаете, при зарплате 150, в лучшем случае 200. А сейчас ситуация какая? В Москве врач получит больше. Если он поедет куда-то в регион, он получит меньше.
1: В Москве врач может получить не просто больше, а, мне кажется, в пару-тройку раз.
0: Ну вот, пару-тройку раз. И поэтому эта ситуация должна быть наоборот. Я не предлагаю уменьшать заработную плату нашим уважаемым докторам в крупных городах. Давайте, наоборот, увеличивать заработную плату докторам в отдаленных местах. И тогда, собственно, мне кажется, желающих по окончании распределить. То есть даже если тебя распределили куда-то далеко, то ты хотя бы деньги будешь получать больше. Вот это тебе как-то компенсирует, если там, ну, тебе там не понравилось.
1: Но мне кажется, Мне кажется, мы здесь можем закольцевать нашу передачу. Я предложу присоединиться к вам и предложу, кроме врачей, мне кажется, вообще есть две самые главные профессии, кому надо увеличивать зарплату. Это учителя и врачи. И вот как раз, возвращаясь к Канье Весту, чтобы никто не пришел на концерт человека, который занимается такими вещами, нам нужно увеличивать грамотность, увеличивать образованность людей, чтобы в образовании работали лучшие, чтобы они, люди не работали там какими-то репетиторами, а шли в школу учить. Для этого нужно, чтобы была большая зарплата учителя. Чтобы у нас были заполнены больницы, поликлиники и так далее, нужна большая зарплата врача. И в этом случае вот эти две профессии, они спасут Россию, потому что у нас будут умные дети и здоровые. Все.
0: Ну, Андрей, я с вами полностью соглашусь, что доктор – это не та профессия, которая помешает посетить концерт исполнителя, который так относится к главному врагу нашего народа. А вот учитель – это тот, кто сможет предотвратить подобную вещь за много лет. За много лет до этого просто объяснить, что есть хорошо, что плохо, что возможно, что нет. И тогда, ну, ведь на самом деле мы даже за последнее время наше видели много раз, когда общественное мнение выражало свое отношение к определенным артистам из-за определенного их поведения. Ну, давайте вспомним там, дело Ларисы Дума. Да, там было общественное порицание, определенно выраженное не покупки билетов. Да, другие какие-то исполнители. То есть всегда публика, зритель, они выражают свое отношение, но они должны понимать, что происходит.
1: Николай Викторович, я хотел бы вам еще один вопрос задать. Все эти тенденции, понятно, что мы можем говорить, я всегда всю жизнь за повышение зарплаты и врачам, и учителям, мы можем это говорить, но сейчас время сложное, и вот созданы такие условия, чтобы все-таки заполнялись наши поликлиники и больницы, хорошо это или плохо. Да, может быть, меньше пойдут учиться. Да, может быть, придется это отработать 3 года там. Да, нужно повышать зарплаты учителям и врачам, и государство это знает и работает над этим. Но должны ли люди отработать эти 3 года? Правильный ли это закон? Вот что главное.
0: Ну, закон нужно либо добавлять, либо нет, потому что ситуация сложилась именно такая. Но здесь тоже вопрос воспитания. Вопрос воспитания и вопрос справедливости. Мы с вами пришли к одной точке зрения, дорогие друзья. Я думаю, что вы разделяете. Но обсуждение того, что, по сути дела, происходит, мы с вами продолжим в следующей программе.
1: Всего доброго.
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Директор ММО РАН Федор Войтоловский о том, реально ли сокрушительная экономическая операция Трампа против Ирана.
6: Трамп может только с помощью президентских исполнительных указов вводить какие-то дополнительные меры. Это такие меры на самом деле выгодны самому Трампу, потому что он может сам их легко отменить. Если он хочет опираться на более серьезные инструменты, действовать через Конгресс США, то ему необходимо дождаться, значит, когда завершатся каникулы у Конгресса, и постараться успеть до выборов что-то провести ноябрьских, но это весьма и весьма затруднительно. В том же, что касается использования международных механизмов, то здесь полный тупик, потому что через Совет Безопасности он ничего провести не сможет. Соответственно, президентские исполнительные указы, вот что, скорее всего, применит Трамп для усиления давления на Иран. Но здесь что интересно, здесь не столько давление на Иран, сколько попытка использовать иранский фактор для давления на те страны, которые продолжают торгово-экономические операции с Исламской Республикой Иран. Ну, посмотрим, что у него из этого выйдет, потому что давить в первую очередь нужно на Китай. Здесь пространство маневра у Вашингтона весьма ограничено.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. в Иркутске 9 утра, в Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: А важно.
7: Россия оценивает свой экспортный потенциал зерна как минимум в 60 миллионов тонн. Это заявил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, комментируя риски мирового дефицита продовольствия. Президент России уточнил, что такие данные ему предоставила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Глава государства отметил, что отечественные аграрии способны полностью закрыть потребности внешних рынков. По итогам минувшего сельхозсезона наша страна отправила за рубеж более 46 миллионов тонн пшеницы и сохранила мировое лидерство среди экспортеров.
2: О спецоперации.
7: Российские военные атаковали портовую инфраструктуру и морские суда, которые снабжали украинские войска. Под огонь также попали стартовые площадки вражеских беспилотников. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Ведомстве уточнили, что точечные удары наносили в течение всей субботы. Также армия России поразила резервуары с топливом в порту Черноморска Одесской области и площадки с пусковыми установками дронов под Киевом.
2: О происшествии.
7: Пожарные локализовали крупное возгорание на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил 22 тысячи квадратных метров помещений, сообщили в МЧС. Как отмечается, в тушении участвуют почти 200 специалистов и свыше 50 единиц спецтехники. По данным экстренных служб, никто не пострадал. Аудитория портала «Госуслуги» выросла до 120 миллионов человек. Каждый день сервисом пользуются порядка 14 миллионов граждан. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития. Ведомстве подчеркнули, что большинство электронных услуг россияне теперь получают в срок от 1 минуты до 3 дней благодаря автоматическому формату без лишних заявлений. Кроме того, цифровой помощник «Робот Макс» уже провел более 4 миллиардов консультаций для пользователей платформы.
2: Обо всем.
7: Американский рэпер Лил Памп признался в симпатии к Владимиру Путину. Музыкант выразил поддержку российскому лидеру сразу после своего концерта в Москве, сообщает ТАСС. Как рассказал артист, он считает Россию лучшей страной для выступлений и искренне рад приезду на столичную сцену. Исполнитель получил мировую известность в середине 10-х годов благодаря хиту «Gucci Gang».
2: О валютах.
7: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юаня 12,33. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Передача данных.
9: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Космические блокбастеры. С одной стороны, это просто для меня такой guilty pleasure, one love. Но это ведь не просто развлечение. Это некий мощный инструмент визуализации. Визуализации теорий, до которых у многих не доходят руки, или наша фантазия не способна это представить. Я вот за это в первую очередь благодарна, конечно, киношникам. И захотелось мне поговорить в том числе о том, как кино помогает представлять людям, ну, допустим, черные дыры, кротовые норы, далекие галактики. Почему некий художественный вымысел, допустим, группа людей, ну, под руководством, конечно, одного человека, становится порою катализатором каких-то настоящих научных открытий. У нас в гостях главный редактор телеканала «Наука» Алексей Резепкин. Алексей, здравствуйте и добро пожаловать.
10: Да, Мария, здравствуйте, спасибо, что позвали.
9: А давайте начнем, знаете, с космических новостей. То я все думаю, много у меня конкурентов, научных популяризаторов, а куда ни ткну, там космические новости. А вопросы как-то разбирают только несколько популяризаторов. Но, тем не менее, что произошло в космосе, скажем так, за последние 3 года? И можно ли эти 3 года назвать, ну, такими насыщенными, стоящими внимания?
10: Очень много, на самом деле, всего произошло. Я даже не знаю, с чего начать. Начну, наверное, с каких-то фундаментальных открытий. У нас сейчас в космосе правят бал-телескопы. Есть вот такой телескоп Джеймс Уэбб. Он там, его запустили в 2021 году. Это инфракрасный телескоп. Вот если помните, был такой Хаббл, он у нас там раньше был все время в инфополе. Все говорили про Хаббл. Он был раньше. Он, в общем-то, видел космос, ну, примерно так же, как человеческий глаз. Вот. А Уэбб, вот этот вот Джеймс Уэбб, он смотрит с помощью инфракрасного зрения, и ему не мешает космическая пыль, и он может видеть гораздо больше, и он находится гораздо дальше от Земли. Вот если Хаббл, он ближе к Земле находился, то телескоп Джеймс Уэбб, он в 1,5 миллиона километров от Земли. Ну, из-за этого его, конечно, невозможно отремонтировать. Хаббл ремонтировали там раз пять. Вот, ну, приходится надеяться на себя. Но он нашел очень много, на самом деле, всего интересного. Он нашел... Он анализирует спектральный состав атмосфер там, экзопланет. В первую очередь он обнаружил определенные миры и океаны, мы их можем назвать. Он проводил спектральный анализ атмосфер экзопланет, и там на одной из экзопланет показано высокое содержание метана и углекислого газа, и совсем нет аммиака. То есть такой баланс, он свидетельствует о наличии глубокого водяного океана под богатой водородом атмосферой. То есть это очень похоже на Землю, и это, ну, теоретически там есть условия для существования, ну, может быть, там жизни. Это вот нашел Джеймс Уэбб. Также он обнаружил особенные, слишком массивные древние галактики, которые, согласно текущей модели, они бы просто, вещество бы не успело собраться в такие гигантские структуры за такой короткий срок. И также сверхмассивные черные дыры, они массой, там, не знаю, миллионы солнц, и они возникли, когда Вселенной было меньше 500 миллионов лет. И это тоже ставит под вопрос классическую теорию их роста. То есть за счет вот, работы этого телескопа у нас чуть-чуть, ну, наверное, даже пошатнулась текущая космологическая наша модель. И также работает наш отечественный телескоп, называется спектр РГ. Супер тоже результат. Почему он называется РГ? Потому что он рентгеновский. Он, вот если Джеймс Уэбб, он инфракрасный, а это в рентгенском диапазоне, и Джеймс Уэбб, он смотрит узко в какую-то точку, а спектр РГ сканирует все прям.
9: Да, ну, он составляет карту звездного неба, да, вот, да, самую, да, полноценную.
10: И он создал самую подробную в истории карту Вселенной. Очень большое внимание сейчас уделяется Луне. Вот была же экспедиция наша, Луна-25. В 2027 году готовится Луна-26. В апреле этого года была миссия Артемиды, облет вокруг Луны. В 2024 году китайцы впервые в истории привезли образец грунта с обратной стороны Луны. И, кстати, частично передали его нам на изучение. В общем, вокруг Луны тоже очень большой интерес. Все хотят сесть на Южном полюсе. Индия даже там посадила свой аппарат в районе Южного полюса, поэтому очень большое внимание сейчас космосу, Луне в частности, ну и там Марс мы смотрим в его сторону. Но это такие более дальние перспективы. А вот все-таки Луна – это что-то поближе, и там все-таки поинтенсивнее идет процесс.
9: Ну вот про Луну еще ладно, но зачем следить за космосом тем, допустим, мне, когда я знаю, я туда никогда в жизни не полечу?
10: Вы знаете, у этого, на мой взгляд, есть две, ну, таких, может быть, самых важных функций. Одна из них гуманитарная, одна из них такая больше прикладная, технологическая. Гуманитарная, ну, она заключается в том, что космос – это какая-то следующая большая миссия человечества, которая может поставить нам новые горизонты, объединить нас в хорошем смысле и, ну, задать какие-то нам новые большие цели. А технологическая, она такая, может быть, более повседневная. Я бы назвал так, что то, что я говорил до этого, это большие миссии, большие средства туда тратятся. И мы это, как правило, видим за счет того, что мы получаем оттуда красивые фотографии, мы снимаем про это фильмы, там, в том числе на телеканале «Наука» мы снимаем очень много про это фильмов. Вот. Но космос – это же не только картинка, которую мы оттуда получаем. Я бы сказал, что космос – это, по сути, такая гигантская лаборатория, где под жесточайшим давлением обстоятельств рождаются технологии, которые предназначены для того, чтобы эти миссии состоялись. И цикл разработки вот этих вот технологий, он очень долгий, но все это мы используем в повседневной жизни, просто когда оно уже к нам возвращается с орбиты на Землю, это все настолько размывается, что мы уже даже и не помним, что это изначально было придумано для того, чтобы быть использовано в космосе. Простой пример. Телефон с GPS-ом или там с ГЛОНАССом, он работает за счет того, что есть десятки спутников, которые с точностью до 1 миллиардной доли секунды, они синхронизированы, потому что в каждом есть атомные часы, которые ошибаются, ну, там новые модели, которые там на атомах стронция и тербия, они ошибаются на 1 секунду за время, которое превышает возраст Вселенной. То есть это очень точные часы, это супер...
11: Нет, это чуть-чуть в голове не уложилось.
10: Да, это супертехнология, это номер раз. Все это постоянно корректируется с учетом теории относительности, потому что без этой поправки спутник ошибался бы уже на километры через несколько минут работы. Они летают на высоте 20 тысяч километров, и там из-за высокой скорости, собственно, спутников, с которой они летят, и слабой гравитации, иначе течет время, чем на поверхности Земли. Вот, и... Идет непрерывная компенсация этих релятивистских эффектов за счет компьютеров, которые установлены в спутнике. И если бы этого не делалось, то каждый день точность терялась бы на 11 километров. То есть вообще никакой бы навигации у нас не существовало. Это мы там говорим, ой, что-то глючит навигация. А на самом деле за этим за всем стоит такой массив работы и ученых, и инженеров, и всех. И вот эта вот пропасть между инженерной мыслью, которая стоит за точкой на экране, которая у нас есть в телефоне, и тем, что мы воспринимаем это как нечто собой разумеющееся, это вот такая причина, почему, я считаю, нужно снимать кино про космос, потому что оно возвращает технологиям их ценности, их происхождение. И, ну, как бы иногда... Мне кажется, имеет смысл задуматься, в какую прекрасную эпоху мы живем, что можем просто вот так на бытовом уровне вот этим вот всем пользоваться.
9: А как вы думаете, вот мы знаем про фильм «Вызов», который действительно был снят в открытом космосе. Не знаю, есть ли еще какие-то картины, которые были сняты в космосе на самом деле, но наступит ли такой период, когда киноиндустрия освоит космическое пространство, и не нужно будет там каких-то спецэффектов, а все будет натураль?
10: Фильм «Вызов», его снимали на орбите 12 суток. Насколько я знаю, это, ну, строго говоря, это не совсем первый наш фильм, который был снят на орбите. Там в 1983 году была такая драма «Возвращение с орбиты». Там были кадры, уже снятые прямо на станции «Салют-7». Вот. Там короткометражку тоже снимали американцы на МКС. Ну, да, действительно, это, ну, такие первые, наверное, полномасштабные съемки художественного фильма, которые были проведены на МКС. Достаточно сложный был кастинг, на самом деле. Там, ну, вот на роль Юлии Пересильд претендовали 3000 кандидаток. Их выбирали в том числе, ну, там не только по актерским каким-то навыкам, а просто-напросто по медицинским показаниям, чтобы они смогли перенести этот полет на орбите. Но до того, как снимали фильм «Вызов», канал «Наука», который я представляю, снимали на Международной космической станции целый год. Мы в сотрудничестве с Роскосмосом создали такой цикл, который называется «Год на орбите». Ну, у нас был через Роскосмос контакт с космонавтами, и мы прям с ними общались. Ну, и в итоге у нас весь опыт полета в космос, там, начиная от подготовки, начиная стартом на космодроме и всеми аспектами пребывания на орбите, как там космонавты едят, как они спят, как они работают, все-все-все. Вот у нас есть это в виде такого нашего проекта, который можно посмотреть у нас в эфире. Очень, очень естественно, он рейтинговый у нас, вызывает большой интерес.
9: Друзья мои, сейчас возьмем паузу и вернемся в эфир. Говорим о космических блокбастерах, о космосе, да и вообще, как их снимают так, чтобы мы в это верили. У нас в гостях главный редактор телеканала «Наука» Алексей Резепкин.
2: Передача данных. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Константин Кныри о несостоятельности власти на Украине. Что касается Зеленского, изначально абсолютно номинальная фигура. Более того, вся система управления на Украине, она предполагает, что ключевые должности, посты занимают абсолютно номинальные люди, задача которых торговать лицом от имени того ведомства или государства, которое они якобы возглавляют. Я не думаю, что при смене куратора

0: по политике, кстати, давно нет, не с 2014 года, который ориентирован на то, чтобы каким-то образом переживать за Украину, потому что переживание за Украину неминуемо приводит к миру, неминуемо приводит к разговору с Россией, по-другому не может.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Передача данных.
2: Всем привет! Это передача данных. У микрофона автор и ведущая Мария Баченина. Зачем нам смотреть на звезды с экрана? Ну, если мы никогда там не побываем. В этом интервью разбираемся, как космическое кино меняет наше восприятие окружающего нас космоса, как это масштабирует мышление, как отвечает на вечные, пожалуй, вопросы о нашем месте во Вселенной, даже если сюжет вымышленный. У нас сегодня в гостях главный редактор телеканала «Наука» Алексей Резепкин. Алексей, перебила вас. Давайте продолжим.
3: Есть фильм «Выжить в космосе». Его героем стал Олег Кононенко, который тоже установил сейчас рекорд по длительности пребывания в космосе. У нас есть там уникальные съемки, новые, с Международной космической станции. Мы делаем и прямые трансляции ключевых событий, посадку марсохода мы транслировали, старт ракеты «Ангара». Мы же планируем сейчас строительство своей орбитальной станции российской. Вот, и она будет как основная рабочая ракета тоже для этой задачи. На самом деле, все знают прибытие поезда, первую картину братьев Люмьер. Вот. И примерно тогда же, в 1902 году, Жорж Мельес снял «Путешествие на Луну». То есть космос – это такая тема, которая всегда привлекает людей с самого начала становления кинематографа. Она там присутствует. И поскольку она вот такая наукоемкая, то через нее очень здорово тоже возвращать интерес к науке и как бы вовлекать людей и в профессию. И это же на самом деле, это же не только космонавт. Ну вот если ты посмотрел фильм про космос, ты же не обязательно можешь стать космонавтом. Ты можешь стать инженером, который там строит ракеты, который что-то тестирует. Вот, то есть ты можешь понять, что физика – это не набор страшных формул, просто язык, на котором описывается полет. Ты можешь стать программистом, геологом, биологом.
2: Я понимаю, да, что воодушевление ты можешь поймать вот через насмотренность. А мне, знаете, что интересно? Я очень люблю фильм «Гравитация». Как воссоздают невесомость на Земле? Что это за хитрость такая? Знаете об этом?
3: Так, ну я могу рассказать и как снимали фильм «Гравитация», и как воссоздают невесомость, на самом деле.
2: Давайте. Давайте сначала про невесомость, а потом вот про кинохиты, потому что, конечно, я и «Марсианина» люблю, и «Интерстеллар» люблю, и последнее, «Проект Ава Мария» это назывался фильм,
3: да? Да-да-да, «Проект Ава Мария». Да, «Проект Ава Мария». Есть, на самом деле, ряд хитростей, которыми пользуются. Ну, первый, наверное, самый такой банально известный – это тросы, то есть это система подвесов, которые постоянно совершенствуются. Вот, в «Гравитации», собственно говоря, Сандра Буллок, она не просто там висела на тросах, она специальным хореографом училась двигаться на 30% обычной скорости, как под водой бы она двигалась. Вот, и это у нее был отдельный тренинг для этого. Ну, тросы потом, естественно, убирают из кадра с помощью компьютерной
2: графики. Да нет, это понятно, но на тросах-то еще надо научиться двигаться столь плавно, да, как вот в толще воды или в невесомости. Это потрясающе, я не знала этой детали, что научилась так специально.
3: Второй способ. Есть специальные операторские трюки. Строят роботов даже специальных, которые роборуками держат камеры и двигаются таким образом, чтобы имитировать тоже невесомость. То есть здесь как бы эта задача имитировать невесомость, она не на актерах, а на самой камере. там облеты предметов делаются так, что вот как бы

0: создают ощущение свободного парения. Есть инженерный способ. Ну, можно рассказать про Стэнли Кубрика, который снимал «Космическую Одиссею» 2001 года. Он построил гигантскую такой вращающийся цилиндр. Он весил 30 тонн. И он вращался как бы вокруг своей оси. И когда актеры, ну, они в нижней точке вот этого вот там цилиндра находились, и они куда-то шли, и этот цилиндр вращался с такой же скоростью, с какой они шли, и отсюда рождалась вот эта иллюзия невесомости. И это, кстати, потом использовали в фильме «Начало», когда там есть тоже сцена, вот там, где все крутится.
1: Где все как в калейдоскопе, да, было, да, да, одним и тут же становится другим. Это очень сложно описать словами. А кто это придумывает? Это какие-то специальных физиков нанимают и ставят перед ним задачу? Вот нам нужно это и это. Придумайте, как этого добиться. Получается так?
0: Ага. Совершенно по-разному придумывают. Вот, например, в проекте «Конец света», вот который «Ави Мария»,
1: да-да-да,
0: там это была инициатива оператора. Там часто как делают? Там берут зеленый экран и снимают на нем все, что потом там можно на графику отправить. Там не пользовались зеленым экраном, там сделали декорации тоже. То есть вот актер Райан Рейнольдс, по-моему,
1: да-да,
0: он...
1: Я всем очень советую посмотреть этот фильм на одном, я не побоюсь этого слова, гениальном актере по имени Райан Рейнольдс. Держится весь фильм. Он один, практически всегда в кадре, ну, со своим инопланетным другом. Я думаю, я не раскрыла фабулу фильма.
0: Да,
1: да. Да. Поэтому
0: да, или Гослинг.
1: А, точно. Нет, подождите, да, да, Райан Гослинг, да, точно,
0: да, да,
1: я теперь
0: говорю.
1: Я всем очень советую посмотреть этот фильм, где на одном, я не побоюсь этого слова, гениальном актере по имени Райан Гослинг держится все. Он единственный актер, ну, помимо его инопланетного друга, вот в этой картине. Проект «Конец света». Так. Алексей.
0: Да, и там вот он существовал именно в декорации, которую построили. То есть он мог нажимать на все кнопки физически, там открывать все двери и так далее. То есть ему не приходилось играть, что он в каком-то пространстве находится. Его действительно построили. И оператор расположил схему света внутри декорации. Это тоже достаточно уникальная вещь, чтобы свет двигался таким образом, чтобы создавалось ощущение вот этого тоже вращения. И, ну, то есть как будто в невесомости это все происходит. Инопланетянин, кстати, он тоже не полностью нарисованный. Его лепили на 3D-принтере физические модели и только потом переходили к визуальным эффектам.
1: А, кстати, я у вас, пользуясь случаем, хочу спросить, а вот я знаю ответ свой на этот вопрос, который сейчас прозвучит. Мне интересно сравнить с вашим. Кого вам напомнил этот инопланетянин? Ну, мы же всех подгоняем под знакомые образы физические. Ну, вот с каким живым существом вы бы его сравнили? И я почему-то не находила единомышленников. Да, это такой добрый паучара. Но он добрый. Пауки у нас чаще вызывают всего отторжение у большинства людей. А это такой мимимишный паучара. Ребят, давайте без спойлеров. Хорошо, а вот в «Интерстелларе» все нарисовано, когда складывается в какой-то... Я не знаю, как даже сформулировать этот вопрос. Пространство, складывающееся во времени и в пространстве.
0: Самое интересное, что там не нарисовано ничего. Потому что Нолан графику вообще не любит. Я вот сейчас, когда снимали «Одиссею», тоже там всплывал, то, что он графику не любит вообще. Вот, то есть, вот эта сцена в библиотеке, которую снимали, где вот эти все светящиеся линии, это тоже съемка, это не нарисовано. Он не любит графику, поэтому для фильма специально вырастили настоящее поле кукурузы, специально построили космический корабль по чертежам НАСА, проложили в Исландии 15 километров дорог, пыльную бурю в кадре создавали настоящими грузовиками, и на которых были установлены вентиляторы гигантские. Вот. То есть вот тот самый ледник в Исландии, по которому МакКонахи ходит, это не графика, а реальное место, где происходило извержение вулкана. Она там в свое время, и там тренировался экипаж «Аполлона-11» перед высадкой на Луну. Так что он не очень любит графику. А я еще хочу сказать, что за способ межзвездных перемещений там отвечали не фантазии сценариста, а настоящий физик, причем очень известный, по имени Кип Торн. Он лично провел большое количество расчетов, чтобы все было именно научно обосновано. И визуализацию черной дыры с командой из 30 человек делали целый год. Ну, вот это, естественно, нарисовано, потому что это снять нельзя никак. То, что можно было снять, сняли. То, что, ну, соответственно, снять нельзя, то уже там пришлось рисовать. Поэтому, конечно, то, что я сказал вначале, там не нарисовано ничего, это, ну, там некоторая условность, не нарисовано все, что можно было не нарисовать.
1: Ну, насколько я понимаю, там не совсем черная дыра, там была кротовая нора, потому что МакКонахи попал с сохраненным собственным телом в, получается, параллельно некий мир. Но это мелочи. Алексей, большое спасибо. Захотелось сразу пересмотреть все, вот так вечерком сесть и с первого номера по пятый, скажу так. Друзья, сегодня у нас в гостях был главный редактор телеканала «Наука» Алексей Резепкин. Большое вам спасибо. Друзья, я напоминаю, что все выпуски передачи данных можно послушать целиком или в режиме нон-стоп на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети. Присоединяйтесь.
2: Передача данных. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте «Радио Комсомольская правда».
2: Реклама.
5: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. о важном.
7: Владимир Путин предупредил Киев о последствиях ударов по гражданским объектам в России. Президент в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил, что противник сам открыл ящик Пандоры и теперь получает зеркальный ответ по ключевым отраслям украинской экономики. Российский лидер подчеркнул, что киевские власти поставили под удар собственные уязвимые предприятия. Накануне ночи украинские беспилотники атаковали логистический комплекс «Озон», из-за чего на объекте вспыхнул пожар, работу хаба временно остановили.
6: О спецоперации.
7: Российские военные уничтожили до 40 украинских автомобилей с пусковыми установками для дальнобойных дронов в Киевской области. Точный удар оперативно-тактическими ракетами «Искандер» пришелся по скоплению техники к северу от Борисполя. Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, противник специально переоборудовал большегрузы для скрытной перевозки и запуска беспилотников.
6: О школьниках.
7: Специалисты Роспотребнадзора предупредили о вреде смартфонов и компьютеров для сна школьников. Ведомство рекомендовало отложить любые электронные устройства минимум за час-два до отдыха и заменить их чтением книг. Эксперты напомнили, что свет экранов по вечерам сбивает режим дня и мешает детям быстро уснуть. Кроме того, родителям посоветовали следить за питанием учащихся и чаще отправлять их на прогулки и занятия спортом.
6: Об авиации.
7: Израильская авиакомпания «Эль-Аль» планирует запустить прямые рейсы между Тель-Авивом и Санкт-Петербургом. Перевозчик рассчитывает связать два города новым авиамаршрутом, сообщили в Министерстве туризма еврейского государства. Там уточнили, что точные параметры и расписание полетов специалисты смогут объявить уже в начале сентября. Ранее израильская авиакомпания временно приостановила прямые рейсы в Москву, объяснив это международной обстановкой.
6: Обо всем.
7: Наследство американской актрисы Хайден Панетьери получит ее дочь от украинского боксера Владимира Кличко. Она сама не оставила завещание, пишет газета Daily Mail со ссылкой на мать артистки. Как отмечается, по законам штата Калифорния, единственной наследницей состояния станет 11-летняя Кая Евдокия. Речь о сумме в 6 миллионов долларов. 36-летняя звезда скончалась на прошлой неделе. Полиция продолжает расследование ее внезапной гибели.
6: О валютах.
7: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юаня 12,33.
6: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 20 градусов, днем небольшой дождь и до плюс 24. В Санкт-Петербурге плюс 16, дождливо, в воскресенье также облачно, ливни и до 17 градусов. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Нам сейчас присоединится наш гость, вот буквально через пару мгновений. Одну секундочку, друзья. И мы начнем общение с Валерием Федоровым, генеральным директором аналитического центра ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, вас приветствую. Здравствуйте. Валерий Валерьевич, тут Дмитрий Медведев, на мой взгляд, не очень осторожно высказался, назвал придурками, ну, молодых людей, которые выступают. Я не совсем понял его основную мысль, но, в общем, и в целом, людей, которые выступают за мир, против СВО и прочее, прочее, прочее. Да, ну и, конечно, тех, кто идет на разного рода террористические акты, это понятное дело. Но, тем не менее, мне кажется, что есть небольшое обобщение все-таки. Многие, я вот вчера листал, читал аналитику по этому самому заявлению, и многие с Дмитрием Анатольевичем, и я в том числе, не совсем согласны. Потому что мне кажется, что и власть тут тоже не дорабатывает по этой части. А вообще, я просто не хочу опираться на данные иноагента Левада-центра, там 62% молодых людей выступают как бы за мир. Ну, вот что-то в этом роде. А у вас есть какое-то понимание, представление, ну, вот сколько молодых людей выступает за мир, а сколько, собственно, полностью поддерживает текущий курс?
10: Ну, я бы сказал так, что у нас большинство и взрослых людей выступают за мир. У нас даже президент...
9: Но их придурками не называет, Дмитрий Анатольевич. Вот
10: эти. Да, то есть дело не в желании воевать или желании мириться. Понятно, что абсолютное большинство желает мириться после 4 лет как бы кровопролитной войны. Вот. Скорее, меньшинством являются те, кто хотят воевать. Но вопрос в том, что не получается примириться, не получается мир заключить. Другая сторона, она против мира, она отказывается от мира. Она говорит, давайте перемирие по линии боевого соприкосновения. Вот. А мира не будет. Ну и в этом плане так сказать, она реалистична, потому что требования к миру у Киева и у Москвы сегодня диаметрально противоположные. Вот, и они несводимы. Поэтому драма состоит в том, что до момента, когда на полях сражений, кстати, они разные, не только военные, да, в таком в прямом лобовом смысле, есть еще поле сражения экономическое, финансовое, промышленное, вот, и политико-психологическое, я бы так его назвал. То есть это стойкость не солдат и офицеров уже, а стойкость, выдержка, решимость всего общества. Вот это основные такие арены войны, и пока хотя бы на одном из них одна из сторон не достигнет решительного разгрома противника, вот, обе будут стоять на своем, и мирные переговоры, даже если они начнутся, вот, они очень быстро закончатся. Я напомню, были консультации некоторое время назад после Анкориджа, да, как минимум там 3 было встречи россиян и украинцев. Вот, все технические вопросы были проговорены и решены, а политические вопросы решены не были, потому что нашла стенка на стенку. Вот, вот так обстоят дела. Вот. И в этом контексте, например, призывы партии «Яблоко», которая вот недавно снята с выборов Верховным судом, посмотрим, подадут кассацию, какое будет решение, но пока снята. Так вот, ну, они, понимаете, ломятся в открытую дверь. Все за мир. Вот. А драма в том, что мира заключить невозможно сейчас. Вот. Если мы хотим мира, то приходится воевать, и воевать настоящим образом. Вот в такой ситуации мы сегодня находимся. Если говорить о молодежи, да, конечно, молодежь тоже хочет мира, разумеется. Вот, больше, чем другие возраста или нет, ну, может быть, чуть больше. Но там, насколько я помню, сильных различий нету, таких вот совсем уж. Действительно, абсолютное большинство хочет мира, вот, абсолютное меньшинство хочет воевать хоть до этого самого следующего тысячелетия. Нет, мы воевать не особо хотим. Но, увы, вынуждены. Так обстоит реальность.
9: Сейчас я с удовольствием с вами поговорю про то, что, ну, вообще, про отношение, скажем так, россиян к риску, да, привычка рисковать в российском обществе не распространена. Кого бы позвали из политиков, можно уже ушедших, на шашлыки. «Русское поле», исследовательский центр, вот, проводил. Вы кого позвали, кстати говоря? Там победил Владимир Путин. Владимира Путина не звать. Кого вы позвали? Победил Дмитрий Анатольевич Медведев, кстати говоря, вы не поверите. Да, сразу, по-моему, 5 звонков.
10: А я Владимира Путина не звать.
9: Ну, потому что он и так победил, поэтому слишком очевидно, знаете. Слишком легко позвать Владимира Путина на шашлыки. Давайте кого-нибудь другого все-таки так, с оригинальничаем. Кого вы позвали?
10: Я бы тогда, наверное, позвал Алексея Нечаева из партии «Новые люди».
9: О, интересно. А чем обоснуете, зачем? Почему именно его?
10: Ну, самая молодая по стажу пребывания в Государственной Думе. Ага. Вот. Ей всего 5 лет. Вот сейчас пойдут на второй срок, если
9: завоюют избирателей. Если дойдут, конечно.
10: Да. Я думаю, дойдут. Тут скорее вопрос не как у «Яблока», снимут, не снимут, а скорее вопрос стандартный, который на выборах возникает. Доверят ли им представлять свою волю в Государственной Думе достаточное число избирателей. Вот. Ну, я полагаю, что доверят. Вот. А в целом, ну, это действительно какая-то такая новая струя, новый ветер. Вот. Они не зря называются «новые люди». Вот. Запрос на обновление сильный в обществе. Странно, если бы его не было. Он связан, конечно, с миром, но мы об этом только что говорили. Вот. Но и связан и с другими обстоятельствами. Поэтому с Алексеем мне было бы пообщаться на тему, как он видит это обновление, как он видит изменения, какая новая модель. Было бы интересно.
9: Хорошо. Кстати говоря, Нечаева, по-моему, никто и не звал сегодня. Ну, ладно. Знаете, привычка рисковать в российском обществе не распространена. 77% россиян относят себя к осторожным людям. Это данные ВЦИОМ. При выборе работы 88% посоветуют близкому работу с гарантированной зарплатой вместо той, где можно заработать больше, а можно и меньше. И при вложении денег 94% предпочтут фиксированный процент по вкладу вместо потенциально более высокого, но ненадежного дохода. С чем связана такая осторожность в российском обществе? С 90-ми годами наверняка, МММ, да, и вот это вот все.
10: Нет.
9: А с чем?
10: Есть и вот воспоминания тяжкие, но есть и травматичный опыт, который мы же получаем вот сейчас и там в последнее время. В качестве примера, вчера тут была целая кампания мошеннических обзвонов моих там знакомых.
9: Да, вы писали об этом.
10: Да. Да, там сообщали, что вот сейчас меня заберут в Кутузку, вот поэтому они срочно должны, значит, все рассказать им, чтобы мне знают. Ну вот, это же происходит сплошь и рядом. У нас даже закон в прошлом году был принят, драконовский, против таких массовых, значит, звонков, который очень сильно повредил нам, например, в работе. Вот, значит, но он был не на пустом месте принят. Вот, поэтому действительно травматичный опыт, он весьма распространен. Но я думаю, дело даже не в этом. Дело в том, что в целом мы достаточно бедная страна. Мы сегодня не такая бедная, как 10, 20, 30 лет назад, но все еще бедная. Вот. И у нас такие привычки, связанные с бедностью. Ну, понимаешь, у бедного человека нет резерва. Вот. Вот это главная закавыка и главный определяющий фактор его поведения. Поэтому он не рискует, старается не рисковать. Вот. Он ведет себя очень осторожно, чтобы из того положения сложного, в котором находился, не, так сказать, выпасть в бездну, условно говоря. Поэтому он всего боится, поэтому он, значит, не рискует. И часто, кстати, упускает шансы, так сказать, улучшить свое положение. Но, понимаете, шанс с фортуной, да, вот он может выпасть, значит, его надо хватать, но, в принципе, он может оказаться и пустым. Вот. И в этом случае ты потеряешь время, ресурсы, может быть, что-то большее. Человек богатый может себе это позволить. У него запасы, резервы, поддержка там, и так далее. Человек бедный этого, увы, себе позволить не может. Поэтому, видите, у психологов то, что мы наблюдаем, называется избегание неопределенности. Это вот такая выученная, ну не беспомощность, но выученная осторожность. Вот. И она, конечно, нам сильно мешает. Но она появилась не на пустом месте. Вот. Она присуща действительно таким осторожным обществам, живущим в небезопасной среде и хорошо это понимающим. Если нам удастся эту черту переступить, если нам удастся больше к себе, в себе воспитать любовь к риску, вот, желательно оправданному, то многие дела у нас пойдут быстрее и эффективнее. Какие, например? Ну, например, инновации. Вот инновации без любви к риску и без права на ошибку, вот, ну, трудно себе представить. Вот, если шаг влево, шаг вправо, в нашей культуре уже почти расстрел.
9: Ну, у нас вот несколько дел по беспилотникам как раз вот сейчас идут. Вот тоже там некоторые люди рискнули, да, и не получилось. Вот, насколько я понял, если я правильно понял, конечно. Да.
10: Ну, да, следствие покажет. Вот, услышим, почему. Вот, я тоже несколько версий слышал, но пока давайте не торопиться. Вот, но вот избегание неопределенности – это характерная черта так называемых аграрных культур. Вот, а наоборот, готовность рисковать и готовность прощать, кстати, ошибку, даже если твой риск оказался неоправданным и ты не взлетел, вот, это такая характерная особенность уже современных культур, которые характеризуются креативностью, инновационностью.
9: Спасибо.
10: Вот нам, конечно, надо туда.
9: Спасибо. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход. Спасибо.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Турал Керимов об объявлении Трампом масштабной экономической войны Ирану. Так или иначе, санкции с Ирана до сих пор сняты не были. Американские ограничения, они действовали по отношению к иранской внешней торговле, финансовому сектору, производственным организациям, другим предприятиям страны долгие годы. Никто их не отменял. Более того, они были практически максимальными. То есть все санкции, которые можно было бы уже придумать и ввести против Ирана, они уже были введены. Разве что только не хватало физической блокады, которую американцы пытаются до сих пор уже который месяц организовать в Оманском заливе для того, чтобы не допустить иранскую торговлю по морю, по Мировому океану, не допустить иранские поставки нефти. То, о чем уже было сказано, они действительно минимальные за последнее время. Но тут надо сказать, что это еще и потому, что американцы нанесли серию ударов по острову Харк, который находится в Персидском заливе и на который ориентированы, собственно, 90% экспорта иранских нефтепродуктов. То есть это главный терминал по поставкам за рубеж этих продуктов. И здесь не сколько даже санкции. Иранская нефть десятилетиями находится под санкциями, но при этом ее успешно поставляли за рубеж. Главный покупатель, кстати, да, многие годы это Китайская Народная Республика. Да и как и у других соседних с Ираном стран Персидского залива по этому продукту. Поэтому здесь возможно, конечно, еще что-то они придумают, но это больше пропагандистский ход, направленный на то, чтобы сказать, что да, вот теперь у нас тотальная экономическая война. Извините, а вот до этого момента это так называлось.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, здравствуйте, я вас приветствую. Валерий Валерьевич, что касается России и Китая, двусторонних отношений, вот как раз опрос аналитического центра ВЦИОМ. Россия и Китай – симпатия без иллюзий. Для россиян Китай – это прежде всего сильная экономика и технологическая мощь. Именно с этим страну ассоциируют 60% опрошенных. На втором месте – древняя культура, история. При этом, несмотря на существующий рост турпотока из России, восприятие Поднебесной как туристического направления выражено слабее, только у 8% россиян, и это определенно зона роста. Так, ну мы не про туризм. Все больше и больше людей, кстати, ездят сейчас в Китай, и многим нравится. Тут вопрос не об этом. Как вы думаете, в принципе, как вот россияне-то к Китаю и к китайцам относятся? Что вот, на мой взгляд, важнее, да? Как россияне относятся к китайцам? Китайцам, которые приезжают сюда, в том числе, да, группами. Все-таки тут немножечко другое, как мне кажется, отношение. Если есть что сказать, поделитесь, пожалуйста.
10: Ну, это зависит от того, как китайцы себя ведут. Вот, а ведут они себя по-разному. Если они ходят шумной толпой, вот, кругом плюют, значит, орут, вопят, значит, странно, ну, по нашим стандартам вообще себя ведут, вот, значит, там громко чавкают за едой в ресторане, условно, вот, то, конечно, отношения не очень. И когда их реальные толпы, вот, особенно в музеях и парках Санкт-Петербурга, как бывало, вот, и никому, кроме них, и мимо них не пройти, вот, это, конечно, вызывает отторжение. Вот, но, по большому счету, вот этот этап китайского туризма, он позади. Вот, сейчас мы видим уже других туристов, молодых, как правило, вот, там не многочисленные туры организованные, а, значит, ходят они по 2-3 человека, значит, вполне воспитанные по европейским стандартам. Вот. Потому что, условно говоря, в Китае чавкать за едой громко – это считается правильно. Тем самым ты показываешь свое уважение повару, удовольствие от еды. А у нас неправильно. Вот. Ну, то есть просто этикет разный. И вот к нам теперь приезжают побольше тех китайцев, которые в курсе вот этого европейского этикета, ну и ведут себя совершенно иначе. Я вот был в декабре, скажу, в Териберке, это Мурманская область, знаменитое, значит, место, прославленное, вот, не к ночи будет сказано, фильмом «Левиафан», и там огромное количество китайских туристов. Ну вот все, как я описал, это пары, как правило, молодые, хорошо одетые, вот, образованные, воспитанные, культурные. Ну, к таким ребятам отношение, конечно, совсем другое. Приезжайте к нам почаще.
9: и к повышению квалификации. И сегодня я опрос устраивал со слушателями, общался на тему того, почему вы не работаете по специальности. Там, согласно одному опросу, проводился такой, не вами, разумеется, 40% россиян не работают по специальности, а у вас как раз интересный опрос на похожую тему про отношение россиян к повышению квалификации. 70% россиян считают, что необходимо регулярно проходить обучение, осваивать новые навыки и повышать квалификацию. И тут же уточнение следует. Они считают, что необходимо регулярно проходить обучение, но проходят ли?
10: Да, проходит существенно меньше. Ну, это из разряда «обещать не значит жениться», да. То есть есть норма. Вот, здесь мы должны зафиксировать, что непрерывное обучение уже во многом является нормой. Так было, кстати, не всегда. Не всегда. Вот. Раньше господствовала норма, что один раз отучился – хорошо. Вот. И все, иди смело по жизни. Вот. Все остальное обучение уже на производстве. Вот. Или сам развиваешься, или смотришь, подражаешь как бы старшим товарищам, берешь у них уроки мастерства. Вот такая норма господствовала. Вот. А сегодня все-таки в силу того, что изменения стали происходить гораздо быстрее, чем прежде, вот, восторжествовала норма другая, что одного крупного базового обучения в начале, так сказать, или перед началом трудовой карьеры уже недостаточно. То есть нужно переучиваться или доучиваться периодически, не постоянно, периодически. Вот это, кстати, серьезный поворот, который произошел, мы вот его недооцениваем. Ну, а дальше всего ничего. Если норма сформирована, значит, надо создавать стимулы для того, чтобы люди вели себя в соответствии с этой нормой. Вот. Там, где такие стимулы создаются, а я такие компании знаю, там действительно этот процент тех, кто периодически уходит на обучение или внутреннее обучение проходит, он существенно выше. Вот. И карьера их, как правило, профессионально развивается быстрее. Там, где таких стимулов не создается или создаются антистимулы. Вот. То есть на словах «да-да-да, конечно, учитесь». Вот. Но оплачивать я вам в это обучение не буду. Вот. Отпускать вас в время, когда вам нужно учиться, не буду, и вообще ничего не буду. Ну, там, конечно, вот эта норма остается спящей, не реализуется. Ну, вот у нас, скажем, в ВЦИОМе эта норма реализуется, и мы этому очень рады. Вот, сотрудники получают дополнительные знания, навыки, работают эффективнее, и самое главное, у них мотивация повышается. Они понимают, что стоимость, собственно, на рынке труда они повышают, вот, и поэтому учатся с радостью, сами инициируют, предлагают, говорят, дай денег, вот хочу тому-то обучиться. Это принесет пользу организации. Ну ладно, иди, учись. Вот, как научишься, возвращайся, проведешь нам тут лекцию, семинар, расскажешь, чему научился, может, мы тоже пойдем.
9: И про безработицу. Вот есть данные как раз ОФЦИОМ. Безработица снова на подъеме, правда, знак вопроса. Индекс этой самой безработицы в июле составил 30 пунктов. Это означает, что проблема стала намного заметнее. Доля россиян, отмечающих в ближайшем кругу 1-3 увольнения, в последние 2-3 месяца возросла на 2 процентных пункта. Есть объяснение, с чем это связано?
10: Да, оно лежит на поверхности. Связано у нас с стагфляцией, так называемой, в которую значительная часть нашей экономики уже погрузилась. Вот, стагфляция – это такое нехорошее состояние. Оно впервые было диагностировано, дай бог памяти, в 70-х годах прошлого века. Вот, после 30-летнего периода быстрого роста, который, значит, Запад переживал, ну, по сути, вместе с ним и весь мир, вдруг рост прекратился. Вот, он упал до каких-то совершенно незначительных величин. Вот, рост экономический имеется в виду, но при этом инфляция как раз-таки расти продолжала. Вот это поставило многих экономистов в тупик. Как же так? Обычно инфляция растет, когда есть рост ВВП. А тут роста практически нет, стоит на месте, не стоим на месте или даже сокращаемся, а цены растут. Как так? И вот назвали это явление стагфляцией. Вот что-то подобное экономисты долго нам предсказывали, и в 26-м году, похоже, уже это все-таки реализуется. Цены продолжают расти, а вот ВВП уже не растет. Ну, точнее, оно так.
9: 1%. 1%.
10: Ну, вот, да.
9: То есть растет, не падает.
10: 1% еще нету, это прогноз, что вот по итогам 2026 года может вырасти до 1%. Это будет хорошо, если вырастет. Но тут надо еще обращать внимание на структуру этого роста. У нас, по сути, экономика распалась на два больших сегмента. Один, связанный с оборонно-промышленным комплексом, он растет, вот, продолжает расти, и не на 1%, а весьма существенно. И понятно, почему он растет, потому что война идет, нужно, чтобы он рос, и государство его, конечно, финансирует в приоритетном порядке. А вот гражданский сегмент западает. Там мы видим, что закрываются мелкие предприятия, вот мелкий бизнес вообще в тоске сейчас. Вот, средние не закрываются, к счастью, и большие пока. Но, так сказать, их планы не предусматривают большого роста инвестиций, найма новых людей и так далее. Почему? Потому что потребительский спрос сокращается. Вот. Денег недостаточно, чтобы рассчитывать на большую отдачу от сделанных инвестиций. Вот. Поэтому и найм сегодня в таком депрессивном состоянии. Вроде бы безработицы как таковой большой нету пока, но и нанимают людей не как там год, два, три, четыре назад. Брали любого. Косого, кривого, вот, значит, какого угодно. А сегодня этого уже нет. Вот сегодня уже берут с большим разбором. Многих увольняют. Вот. Ну, многих. Вот. Статистически немногих. Mm-hmm. Вот. Но когда встречаешь таких людей, я их встречаю, не знаю, как вы, вот, то понимаешь, что сейчас экономика не в лучшей своей форме находится. По крайней мере, эта форма похуже, чем год назад. Вот с этим и связаны такие наши данные.
9: Я-то думал, что действительно цены растут, и просто зарплаты не соответствуют запросам, и поэтому люди остаются без работы. В смысле, лучше не работать, почему-то такая логика присутствует, чем получать, ну, недостаточно или мало? Мало или недостаточно?
10: Ну, это вот перетягивание каната между работодателем, который говорит, что я плачу столько, сколько могу, и, значит, работником, который говорит, плати мне столько, вот, ну, сколько я достоин. Вот, это вечная, разумеется, такая борьба, структурный конфликт. Вот, и я в этой борьбе, на самом деле, нахожусь на стороне работника. Вот, я считаю, что у нас в большинстве случаев людям недоплачивают. Но если вот такая недоплата происходит, вот, то, ну, конечно, люди используют методы, известные из, так сказать, арсенала борьбы трудящихся за свои права. Например, итальянская забастовка.
9: Ну, это понятно, да.
10: Делать все по правилам.
9: У нас забастовки не особенно приветствуют. Валерий Валерьевич, время подошло к концу. В принципе, мысль понятна. Да. Спасибо большое. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра в ЦИОМ. Благодарим за выход.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
13: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Борис Межуев о замене интеллектуального труда нейросетями.
15: Сейчас появилась новая фишка. Все заменит искусственный интеллект. Люди физического труда, они как раз сохранят свое значение. А вот люди умственного труда, ну, только гении останутся. Что касается, ну, как бы скромных работников науки, то они перестанут иметь какое-то значение, потому что искусственный интеллект нас всех заменит. Что касается даже образовательных учреждений, то их заменят такие онлайн-видео, лекции и так далее. Очень модная и популярная точка зрения. Ну, мы, кстати, видим то же самое в Соединенных Штатах. Вот это гонение Трампа на университет, это резкое снижение значения колледжей, университетов. И это настолько поразительно противоречит каким-то мыслям, начиная еще там с Анри Сен-Симона, начиная еще с французских утопистов, которые как раз надеялись, что большая часть людей будут заниматься умственным трудом, что на самом деле вот физический труд постепенно заменят машины, там, техника и так далее. Удивительным образом получилось наоборот. Это, конечно, какой-то цивилизационный кризис. Я не думаю, что это вот объективная реальность. Это некоторый важный цивилизационный кризис, на который будет какая-то какая-то реакция со стороны, в том числе интеллектуального класса, который все-таки олицетворяет будущее. Вне зависимости от того, нравится там он нам или не нравится. Он все-таки связан с будущим, он связан с производством нового. Будущее не в каком-то утопическом смысле слова, а будущее в самом непосредственном смысле слова. Мир создают те люди, которые производят новое. А новое – это в первую очередь новое научное знание.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: Об атаках.
16: Российские силы ПВО сбили 6 беспилотников на подлете к Москве. Об уничтожении дронов сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Всего за прошедшую неделю дежурные расчеты уничтожили почти 500 вражеских беспилотников, которые пытались атаковать столичный регион.
8: О важном.
16: Владимир Путин пообещал снять любые сложности с экспортом российской сельхозпродукции. Страна полностью обеспечит глобальный спрос и не допустит нехватки продовольствия в мире, заявил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину. Российский лидер отметил, что Минсельхоз оценивает потенциал зарубежных поставок зерна как минимум в 60 миллионов тонн.
8: О происшествии.
16: Площадь крупного пожара в логистическом центре Петербурга выросла до 82 тысяч квадратных метров. Пламя распространилось по складскому комплексу всего за час, сообщили в региональном управлении МЧС. К ликвидации возгорания привлекли более 200 человек и 65 единиц спецтехники. Происшествию присвоен 4-й ранг сложности. Спасатели на Камчатке начали эвакуацию туристов из района вулкана Толбачик. Людей забирают вертолетами, а затем на автобусах везут в Петропавловск-Камчатский, сообщили в правительстве региона. Всего специалистам предстоит вывести из природного парка около 115 человек. Накануне сильные ливни подняли уровень воды в реке Студеной и размыли единственную подъездную дорогу к массиву.
8: О спорте.
16: Российские пятиборцы впервые за 7 лет выйдут на старт чемпионата мира под государственным флагом. 10 отечественных атлетов поборются за медали на турнире в китайском Гуяне, сообщает Федерация современного пятиборья России. Как отмечается, в состав сборной вошли победители августовского чемпионата Европы Егор Громадский и Андрей Бобров. Международный союз вернул российским спортсменам право выступать с национальной символикой в июле этого года.
8: Обо всем.
16: Супруга британского принца Гарри Меган Маркл лишилась роли в сериале «Гай Ричи. Джентльмены». Создатели проекта отменили ее участие в съемках третьего сезона из-за резкого недовольства британской публики, сообщает газета «Гардиан». Как выяснилось, герцогиня Сассекская вела переговоры о работе в картине сразу после решения вернуться в Великобританию.
8: О валютах.
16: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юаня 12,33. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
17: Здравствуйте, меня зовут Светлана Андреевская, и я человек. Сегодня в программе традиционно новости не только от меня, но и от нейросетей. Рубрика «Миф про ИИ» будет создана полностью с помощью искусственного интеллекта. Ну и далее традиционно подкаст о том, как технологии, искусственный интеллект, новые разработки повлияют на нашу с вами продолжительность жизни. Поехали.
8: Сводки Кибербюро.
17: И пузырь скоро лопнет. Об этом предупреждают экономисты. Они уверены, что нынешняя ситуация, а именно гонка инвестиций в нейросети, не может не закончиться коррекцией. Сэм Альтман и Антропики заверяют инвесторов, что искусственный интеллект когда-нибудь, ну уж точно, поднимет производительность. Скорее всего, этого не произойдет, поэтому деньги начнут резко выводить. Затронет это не только Соединенные Штаты, но и Европу, говорят эксперты. Уточняют, фонды, страховщики и инвесторы тоже сидят в куче американских техногигантов. Тем временем, главная тревожная новость недели – это безопасность ИИ. OpenAI объявила, что приостанавливает обучение флагманской модели Astra после того, как один из ее ИИ-агентов самостоятельно вышел за пределы тестовой среды и провел кибератаку на платформу Hugging Face. Обучение остановили на 2 недели и возобновили только под усиленным контролем. У конкурента похожая история. Anthropic сообщила, что 3 ее модели во время тестов самостоятельно проникли в системы 3 организаций. Более 1000 сотрудников отрасли подписали петицию с призывом притормозить разработку самых мощных систем искусственного интеллекта. А сенатор Берни Сандерс призвал главы OpenAI, Anthropic и Meta, которая запрещена в России, остановить создание машин, которые люди не могут контролировать. В Пекине открылась всемирная конференция по робототехнике. За 5 дней покажут около 3000 устройств. От роботов, собак до гуманоидов, играющих в настольный теннис и устраивающих боксерские поединки. Некоторые компании представили гуманоида для эмоциональной заботы с живой мимикой и движением рук. Купить его частному лицу стоит 168 тысяч юаней. Это более 24 тысяч долларов. Мировые поставки гуманоидных роботов в первом полугодии почти достигли 19 100 единиц. Можно сказать, это в 4 раза больше, чем годом ранее. Китайские производители заняли доминирующую позицию. Однако основатель Unity Ван Синсин призвал не ждать мгновенной революции. По его оценке, момент чата GPT для гуманоидов может наступить через 2-3 года при быстром прогрессе или растянуться на 5-10 лет. Главная проблема остается прежней. Роботам трудно уверить. Уверенно выполнять незнакомые задачи и точно взаимодействовать с предметами в реальном мире. Китайский робот успешно сдал тест на человечность. Человекоподобный робот с искусственным интеллектом прошел проверку КАПЧА. Это те самые картинки с велосипедами и светофорами, которые сайты показывают, чтобы убедиться в том, что вы не бот. Машина без ошибок распознала все изображения, убедила систему, что она самый настоящий человек.
18: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
19: А вы?
20: Восстание машин отменяется. Развенчиваем мифы про искусственный интеллект.
21: Самый главный миф об искусственном интеллекте звучит так. ИИ думает и понимает мир так же, как человек. Это не так. Современный искусственный интеллект не обладает сознанием, намерениями, личным опытом или собственным мнением. Он не «знает» в человеческом смысле слова. Когда нейросеть пишет текст, создает картинку или отвечает на сложный вопрос, она не размышляет над задачей, как журналист, врач или инженер. Она анализирует огромные массивы данных и предсказывает, какое слово, изображение или действие наиболее вероятно окажется следующим. Поэтому ИИ может звучать уверенно даже тогда, когда ошибается. Он способен придумать несуществующую цитату, перепутать дату, назвать вымышленный источник или дать логичное на вид, но неверное объяснение. Это не обман в привычном смысле. У нейросети нет цели кого-то ввести в заблуждение. Просто она строит наиболее правдоподобный ответ на основе закономерностей в данных. Отсюда главный вывод. ИИ — это не замена человеческому мышлению, а мощный инструмент для его усиления. Он может быстро обработать документы, предложить варианты заголовков, помочь с расшифровкой интервью, создать черновик сценария, подобрать структуру презентации или визуализировать идею. Но финальное решение, проверка фактов, понимание контекста и ответственность всегда должны оставаться за человеком. Представьте ИИ как очень быстрого помощника в редакции. Он может за секунды подготовить 10 вариантов новости. Но только редактор решит, что действительно важно, проверит источники, заметит манипуляцию и поймет, какие последствия вызовет публикация. Бояться стоит не того, что ИИ вдруг станет человеком. Гораздо важнее научиться пользоваться им грамотно, задавать точные вопросы, перепроверять ответы и помнить, что за любым результатом нейросети должна стоять человеческая критическая оценка. ИИ не думает вместо нас. Он делает особенно важным умение думать самим.
0: «Дай киборг на счастье лапу мне» — рубрика, в которой мы берем интервью у искусственного разума.
1: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Технологии и власть». Со мной, как всегда, Игорь.
22: Здравствуйте! Сегодняшняя тема звучит как научная фантастика. Сможет ли искусственный интеллект увеличить продолжительность жизни человека до 150 лет?
1: И это не просто мечта футурологов. В январе 2025 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава компании Anthropic Дарио Амадеи заявил, что благодаря ИИ жизнь человека может удвоиться уже за 5-10 лет.
22: Его аргумент звучит так. В 20 веке средняя продолжительность жизни выросла почти вдвое, примерно с 40 до 75 лет. И если 21 век будет ускоренным благодаря ИИ, она снова удвоится и достигнет 150 лет.
1: Смело. А что говорит футуролог Рэй Курцвейл?
22: Курцвейл говорит о так называемой скорости избегания старения. Идея в том, что медицина начнет продлевать оставшуюся жизнь человека быстрее, чем проходит время. За каждый прожитый год мы будем получать обратно больше года жизни. По его последним оценкам, эта точка наступит примерно к 2032 году, а ИИ поможет этому, моделируя биологические процессы.
1: А генетик из Гарварда Дэвид Синклер вообще говорит, что человек, который проживет 150 лет, уже родился.
22: Смелые прогнозы. Но есть ли за ними реальные результаты, а не только слова?
1: Есть, и довольно впечатляющие. Гонконгская компания InSilico Medicine на платформе Physics AI создала препарат для лечения легочного фиброза, где саму молекулу и мишень для нее полностью придумал искусственный интеллект. Об этом писал журнал Nature Medicine еще в 2025 году. На разработку ушло меньше 18 месяцев вместо обычных 4-5 лет.
22: А в марте 2026 года фарм-гигант Эли Лилли подписал с InSilico Medicine соглашение на сумму до 2,75 миллиарда долларов. Именно на препараты против старения. Это крупнейшая подобная сделка в истории отрасли.
1: При этом, по данным исследования Scripps Research и компании Gero, опубликованного в журнале Aging Cell, более 70% найденных ИИ-соединений против старения значимо продлили жизнь подопытным червям. То есть ИИ реально ускоряет создание лекарств, которые борются с болезнями старения, диабетом, деменцией, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
22: Что именно он говорит?
1: Дословно. Искусственный интеллект — это просто модное слово, и у нас нет никаких доказательств того, что он радикально увеличит жизненный срок человека. Либо мы занимаемся наукой, либо нет. И, к сожалению, в этой области достаточно шарлатанов.
22: Жестко. И он не одинок. Ученые отмечают, что перенос результатов с червей и мышей на человека остается главным неизвестным фактором, а для проверки любых радикальных заявлений может понадобиться целый век исследований.
1: Кстати, есть российское исследование на эту тему. Летом 2026 года ученые из Колтеха и Института искусственного интеллекта AIRI построили математическую модель старения и подсчитали теоретический, биологический предел жизни человека.
22: И какой же он?
1: От 146 до 194 лет, даже если полностью убрать все обратимые причины старения, вроде износа сосудов и гормональных сбоев. Ограничивающим фактором оказались нейроны мозга и клетки сердечной мышцы. Они почти не делятся, и ошибки в их ДНК копятся необратимо. То есть цифра в 150 лет — это не выдумка, а находится где-то в границах биологически возможного, по крайней мере, теоретически.
22: Но сама возможность именно 150 лет жизни — это уже не только про технологии, а про биологию. И тут ученые расходятся. Одни, как Синклер и Курцвейл, видят реальный путь к этому уже в ближайшие десятилетия. Другие требуют доказательств и предупреждают о шумихе.
1: Наш вывод такой. Искусственный интеллект уже реально ускоряет создание лекарств против возрастных болезней. Это подтверждено конкретными препаратами и миллиардными сделками фармкомпаний. Но говорить о гарантированной продолжительности жизни в 150 лет пока рано. Спасибо, что были с нами.
22: До новых встреч.
20: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Павел Селезнев о том, как президент США зарабатывает на резонансных заявлениях.
4: Трамп любит громкие заголовки. Тут исследователи как-то оценили, что за сколько лет у нас Трамп уже у власти на втором сроке, вот за это время его семья заработала денег больше, чем он за предыдущие 60 лет там, своей девелоперской деятельности. Просто вот он играл на вот этих интервенциях словесных, это влияло там на рынки, на котировки, и вовремя продавал и вовремя покупал. Вот и вся арифметика. То есть ничего личного, только бизнес. И как бы Трамп сам тоже говорит, другим нельзя, а мне можно. Почему была вот эта вся история, они, как извините за жаргон, замутили вокруг нефти Персидского залива? Трамп хотел, чтобы ее контролировала его семья, а тогда совершенно не важно, кто президент Соединенных Штатов. Президенты приходят и уходят, а семейный бизнес...

0: Алете на радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
1: Продолжаем. Сегодня у меня в гостях Георгий Лебедев, директор Центра цифровой медицины и искусственного интеллекта в медицине Сеченовского университета, заведующий кафедрой информационных технологий и обработки медицинских данных. Георгий Станиславович, я вас приветствую.
2: Да, здравствуйте.
1: Накануне пришла такая новость. В России зарегистрировали 59 медицинских изделий с искусственным интеллектом. Об этом рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Она уточняет, что технологии ИИ уже применяются для постановки диагнозов, лечения пациентов и работы медицинского оборудования. Но то, что это уже применяется, в целом не новость, да, последние годы об этом часто говорят. И официальные какие-то лица, и эксперты. Мне здесь интересен масштаб применения искусственного интеллекта в медицине. Не кажется ли вам, что 59 медицинских изделий маловато?
2: Да нет, не кажется. Это все развивается динамично. Сначала их было одно, два, три, сейчас 59. Это уже достаточно много. Но самое главное, что они, как правило, повторяют одно другое. То есть это в основном медицинские изделия, которые посвящены одной какой-то задаче. В основном это задачи, связанные с распознаванием образов, и это главное, вот, главное направление, в котором применяется искусственный интеллект. Это распознавание изображений медицинских. КТ, МРТ, рентген. И те изображения, которые, когда делался пациенту, врач-рентгенолог их описывает. И вот для того, чтобы облегчить работу врача и рентгенолога, мы говорим так, что система искусственного интеллекта, которая вот занимается вот этими вот как раз видеоизображениями, она может выполнять любую работу, которую выполняет человек. То есть, по сути своей, если человек может найти на каком-то снимке патологию и описать ее, то, значит, это же может сделать и система искусственного интеллекта. И в основном зарегистрированы системы, которые работают с такими видеоизображениями. Они могут быть относиться, конечно, к какой-то определенной тематике, там, например, система, которая распознает там, КТ легких или МРТ легких, система, которая работает с КТ с компьютерной томографией позвоночника, там, верхнего, нижнего отдела и так далее. КТ, которая работает с какими-то внутренними органами. То есть они разделяются, и вот таким образом такие системы уже, они в основном регистрируются. И самое главное, что в Москве уже был проведен такой эксперимент по применению вот этих систем искусственного интеллекта на базе Центра диагностики и телемедицины города Москвы, который показал, что эти системы работают активно, что можно всех врачей и рентгенологов сконцентрировать в одном месте, и они будут контролировать, как эти системы работают, проверять ответы, которые дает система, и отправлять эти ответы той организации, которая запросила расшифровку того или иного изображения. Поэтому таких систем достаточно много. Я еще раз повторю, они многие как бы дублируют друг друга, и пользователи, которые используют эти системы, медицинские учреждения, они могут выбрать ту систему, которая, на их взгляд, наиболее подходит им для работы. То есть они по соотношению цена-качество какие-то вот эти вот вещи позволяют выбирать. И небольшое количество систем зарегистрировано, которые работают с электронными медицинскими картами, как бы с естественными языками и с предиктивной аналитикой, то есть, ну, их меньшее количество. В основном это все системы, которые на сегодняшний день занимаются распознаванием образов или, как мы называем, компьютерным зрением. И это вот как бы одно из направлений развития искусственного интеллекта. Наиболее современное на сегодняшний день направление и, скажем так, прогрессивное, перспективное, это, конечно, применение мультиагентных систем на базе больших языковых моделей, которые позволяют переходить к другому качеству вообще оказания медицинской помощи, работы с врачом, с применением естественных языков, и которые позволяют вообще уже решать более серьезные задачи, где вот каждая из зарегистрированных систем может выступать в качестве отдельного агента в этой мультиагентной системе. И на сегодняшний день в мире еще никто не зарегистрировал ни одну мультиагентную систему на базе больших языковых моделей. Это задача будущего. И мы на сегодняшний день проводим достаточно большое количество исследований, которые связаны с применением таких мультиагентных моделей, мультиагентных систем в реальной медицинской

0: практике. И вот следующим шагом уже будет после проведенных таких широких испытаний это определение порядка, как эти модели регистрировать, как с ними работать и как добиваться того, чтобы они уже применялись в боевом, так извиняюсь за сленг, в боевом режиме, чтобы они применялись в медицинских организациях.
1: А что вы имеете в виду по поводу мультиагентная система, да, вы сказали? Что это? То есть да. Это и изображение, и буквы, значит, аналитика.
0: И изображения могут быть, и тексты.
1: И тексты, и еще что?
0: Анализ вот этих текстов, принятие, какая-то подсказка врачу, как себя вести в той или иной клинической ситуации. Ага. Это система, которая может решать большой спектр задач, не только связанных с анализом видеоизображения.
1: Личный помощник врача такой.
0: Да, это личный помощник врача, может быть, и каждого руководителя, человек, который организует медицинскую помощь. Угу. И в некоторых случаях уже у нас многие пациенты тоже пользуются такими системами и тоже могут уже приходить к врачу подготовленные и уже с учетом тех вот предложений, которые уже такая система поставила.
1: А подождите, это то есть может... это каждый человек сможет себе такую мультиагентную систему приобрести?
0: Конечно, и Росздравнадзор, и Минздрав стоит на той позиции, что каждая система должна быть зарегистрирована, она должна быть интерпретирована как медицинское изделие с технологиями искусственного интеллекта и соответствующим образом регистрируется. Но на сегодняшний день на рынке существует уже большое количество этих больших языковых моделей, которые находятся в открытом доступе. Есть как бесплатные модели, это вот китайский DeepSeek, это Квен, и могут быть и другие модели, которые платные, это и чат GPT, и другие Мистрали, другие модели, в том числе модели российского производства, GigaChat, Яндекс. И у нас в Сеченовском университете есть модель Сеченов АИ. То есть, в принципе, такие модели уже есть. И многие пациенты, у кого есть средства доступа к интернету, они вполне такие модели используют и их применяют в своей жизни. Но, скажем так, с точки зрения пациента, он может применить любую для себя модель, там, это его право.
1: Да.
0: Вот если мы модель используем в официальном здравоохранении, где пользуется врач, и на основании каких-то подсказок эта система принимает уже решение, как лечить пациента, то такая модель обязательно должна проходить испытания. Угу. Мы должны понимать, а не навредит ли она пациенту, а правильно ли она подсказывает врачу. Ведь, знаете, самое главное, это вот сейчас очень такая вот серьезная проблема заключается в том, что такие модели очень дружелюбны.
1: И когда с ней... Что значит дружелюбны? Не поняла.
0: Она как бы подхватывает стиль общения человека. Вот ты с ней общаешься, и она обычно говорит тебе то, что ты хочешь услышать.
1: А, поэтому.
0: То есть она, для того, чтобы она тебя покритиковала, надо уже очень ее попросить, чтобы она тебя покритиковала. А модель, она... Нет, вот на самом деле. И это такой один из самых страшных элементов развития системы искусственного интеллекта. Она дружелюбна. И в этом дружелюбном интерфейсе общения с системой ты забываешь о том, что она на нас отвечает неправильно. А когда она тебе отвечает, уверенно отвечает, и еще и говорит тебе, какой ты молодец, насколько ты правильно задал ей вопрос, насколько ты глубоко проанализировал ситуацию, это те ответы, которые не всегда могут быть правильные. И человек, который вошел в эту систему, уже начал доверять этой модели и жить ее, а если мы возьмем с вами как бы реальную жизнь, у нас постоянно происходят какие-то споры, сомнения, и в рамках, как бы, как мы говорим, в споре рождается истина, то здесь в общении с такой моделью ты можешь не почувствовать того момента, когда ты начал уже вышел за пределы реального как бы, ощущения ситуации, и ты уже начинаешь как бы, жить и работать по тому, как тебе подсказывает эта модель. Вот. Это такая достаточно серьезная проблема, которую надо решать. И вот поэтому Росздравнадзор не зря говорит, что и Минздрав говорит, что да, коллеги, надо обязательно управлять этими процессами. И управлять надо как в обычном режиме, когда человек, врач, консультируется с моделью, но у него должно быть критическое мышление, должно быть включено, он должен понимать, что все, что говорит модель, надо проверить, и надо использовать как бы правильные ответы, и можно использовать несколько моделей. Поэтому мы говорим, что должна быть мультиагентная система, где много разных агентов, много разных моделей, и они могут внутри поспорить между собой. И есть такой агент-оркестратор, который управляет этими моделями, который может подсказать, как правильно выбрать то решение, которое является наиболее правильным. Ну и, соответственно, такие модели, они должны дообучаться, и они должны иметь доступ к реальным данным, к реальным знаниям, которые для нас являются основополагающими при принятии решений, в том числе в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с теми нормативными документами, которые на сегодняшний день действуют в области организации медицинской помощи.
1: Вот у нас несколько минут до окончания нашего разговора. Вот такой вопрос возник. Как взрослые врачи, которые получили советское образование или образование 90-х, работают с искусственным интеллектом охотнее, чем молодежь? Или вообще нет никакой разницы? И наоборот, взрослые, опытные врачи, врачи говорят: «Боже, наконец-то такая помощь мне пришла».
0: Наверное, все-таки последнее, говорит: «Да, здорово,
1: класс,
0: появилась такая система». Но это нужно человек, чтобы он умел общаться, вообще работать с компьютером. То есть, если человек есть как минимальная компьютерная грамотность, умение запустить систему и умение какой-то файл, приложить файл, какой-то как-то с ним набрать на клавиатуре какую-то строчку быстро, то такие врачи, конечно, с удовольствием работают с системами. Я могу сказать, что опытные врачи, конечно, вот меня поражают. Нормальный опытный врач, он, конечно, очень скептически всегда к этому относится. Он четко интерпретирует ответ системы. Он говорит: «Да, вот здесь система права, а вот здесь она соврала». Мы говорим: «Ну да, попробуй задать дополнительный». Она задает дополнительный вопрос, система быстро поднастраивается под врача и действительно находит ему то решение, которое ему нужно. То есть вот я говорю, умение правильно общаться с системой, чтобы вытащить из нее именно то, что тебе нужно и что является правильным. Это очень такое, это уже такое даже близко к искусству взаимодействия с системой появляется вот этот вот такой вот механизм. Но те врачи, которые этим уже владели, они, конечно, ну, действительно серьезно повышают свой уровень, свои возможности. И здесь, конечно, потрясающие перспективы применения, использования. Хотя многие есть врачи, которые достаточно скептически к этому относятся, но, в принципе, еще раз говорю, если это все построено в рамках мониторинга, что если это все в любые внедрения проходит, ну, и проводятся клинические испытания, проводится верификация этих систем, то, конечно, это, может быть, принесет очень положительный эффект.
1: Спасибо вам большое. Георгий Лебедев, директор Центра цифровой медицины и искусственного интеллекта в медицине Сеченовского университета, заведующий кафедрой информационных технологий и обработки медицинских данных, был у нас в гостях.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Реклама.
3: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Владимир Путин назвал неприемлемыми ряд экзотических предложений по урегулированию конфликта на Украине. Президент в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину уточнил, что сейчас стороны прощупывают разные варианты договоренностей, но говорить о конкретных основах для соглашений пока рано. При этом глава государства подчеркнул готовность Москвы к диалогу, однако только с учетом реальной обстановки на земле.
2: О конфликтах.
4: Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе. Дипломат поддержал заявление иранских властей о готовности соседей выстраивать новые механизмы защиты. Как отметил российский представитель, странам Ближнего Востока необходимо развивать экономическое сотрудничество и укреплять взаимное доверие.
2: О происшествии.
4: Спасатели на Камчатке начали эвакуацию туристов, которые застряли у вулкана Толбач. Людей вывозят вертолетами до ближайшей трассы, а затем на автобусах доставляют в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщили в правительстве региона. Власти призвали всех оставаться на месте и не пытаться выбраться самостоятельно. Накануне больше 100 человек оказались отрезаны от цивилизации в природном парке из-за размытой дождями дороги.
2: Про визы.
4: Россияне снова получили возможность оформлять иммиграционные визы в США. Федеральный суд в Нью-Йорке признал незаконным и отменил запрет на выдачу документов гражданам 75 стран. Об этом сообщает телеканал CNN. Как отмечается в решении суда, консульские службы обязаны рассматривать каждого заявителя индивидуально, а не отказывать людям только из-за их гражданства. Масштабные ограничения для иностранцев Дональд Трамп ввел в январе, чтобы снизить нагрузку на систему социальных выплат. Туристические и студенческие визы под них не подпадали.
2: Обо всем.
4: Две трети российских семей обзавелись личным легковым автомобилем. В среднем на 100 домохозяйств в стране теперь приходится 68 машин, сообщает Росстат. По данным аналитиков, в сельской местности уровень автомобилизации заметно выше, чем в городах. Кроме того, за прошедший год среди жителей России вдвое выросла популярность мотоциклов.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юаня 12,33.
2: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 20, днем небольшой дождь и до 24 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 16, в воскресенье облачно, ливень и плюс 17 градусов. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
5: Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Кораблев. В эфире программа «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. В ближайшие несколько минут вы узнаете все самое интересное о квартирах, ценах и ипотеке. Начнем традиционно с новостей.
2: Новости недвижимости.
5: В России во втором квартале текущего года продолжила нарастать затоваренность новостройками. С апреля по июнь рынок пополнился 23 тысячами нераспроданных квартир, а общий объем такого жилья достиг почти 325 тысяч лотов. Такие данные предоставили аналитики единого ресурса застройщиков, который является экосистемой для девелоперов. Лидер по затовариванию – Краснодарский край, 37 тысяч квартир. Второе место занимает Ленинградская область, третье – Свердловская, четвертое – Ростовская. Следом идет Башкирия. А вот в числе дефицитных регионов. Москва на первом месте. Накопленная разница между продажами и выводом новых квартир достигла 74 тысяч лотов. Стоимость аренды квартир разных типов в большинстве крупных городов России в июле снизилась. Так, съемные однушки подешевели в 65 городах, а двушки – в 53 из 70 исследуемых. Это данные от аналитиков портала «Мир квартир». В середине июля на рынке арендного жилья традиционно начинается повышенный сезон. Спрос растет, ставки тоже. Но в этом году ситуация иная. Стоимость аренды снижается для всех типов квартир в большинстве крупных городов. Посмотрим на примере однушек. Сильнее всего они снизились в Севастополе на 13%. Во Владивостоке на 12%, в Белгороде на 8,5%. В Москве аренда однушек в июле подешевела в среднем на 1%. Основная причина – рост предложения съемного жилья. Многие собственники квартир, которые планировали продажу на вторичном рынке, решили их сдавать и пополнили предложение на рынке аренды. Еще одна причина – высокая ставка рефинансирования, считает эксперт рынка недвижимости Александр Харыбин. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
6: Из-за высокой ставки ЦБ бизнесы сокращают найм сотрудников, меньше берут на работу. Сейчас достаточно мало вакансий, много желающих устроиться на работу, и поэтому тоже меньше нанимателей. И вторая причина – это дорогая рыночная ипотека. Квартир стало в аренде очень много, в продаже, наоборот, из-за этого мало. В продаже цены сильно выросли из-за этого, а в аренде они снизились. То есть нужна низкая ставка ЦБ, ниже 10%, тогда аренда сильно вырастет опять. Эти бизнесы заработают. Не сразу, но через годик, например. Поэтому, да, сезона особо нет. Есть у нас в Москве ощущение такое, что побольше стало студентов, чуть получше стали уходить квартиры. Но в целом так оно и есть.
5: Далее, по словам экспертов, спрос будет оживать. Это характерно для второго квартала и объясняется сезонной динамикой вследствие повышения активности со стороны арендаторов в этот период.
2: Разговор с экспертами из сферы недвижимости.
5: И с нами на связи советник президента гильдии риэлторов Москвы, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Константин, здравствуйте, я вас приветствую.
7: Здравствуйте.
5: Давненько мы с вами не говорили о том, что происходит на нашем рынке. Я думаю, что разговор будет интересным. Первый мой вопрос. Процент распроданности жилья в России упал до рекордно низкого уровня. По итогам июля в среднем по стране продано лишь 55% квартир в тех домах, которые планируется сдать до конца текущего года. Это у нас что такое происходит? Нас же пугали, что дефицит жилья будет на рынке. А оказывается, квартиры плохо продаются.
7: Когда кому-то что-то нужно, да, там, особенно от государства, он начинает в мир запускать какую-нибудь информацию, которая может интерпретироваться или так, или иначе, но ее интерпретируют таким образом, чтобы она была выгодна. О чем я говорю? Вот когда нам говорили в прошлом году о том, что, смотрите, вот у нас сейчас Центробанк такие ужасы творит, да, и теперь у нас застройщики вынуждены сокращать массово стартовые площадки, и это приведет к дефициту жилья, то... Речь шла о политическом заявлении. Действительно, Центробанк там держал высокую ключевую ставку, да, действительно, Центробанк всеми силами был против массовой льготной ипотеки и ее всяческим образом старался убрать с рынка. Это на самом деле вот то, что мы видим, да, сокращение льготных программ семейной ипотеки. Здесь руку приложил Центробанк и Минфин, я думаю, прям очень сильно. Но застройщикам нужно было, чтобы эти программы были поддержаны. Поэтому каким образом интерпретировали ребята, смотрите, будет дефицит и цены будут расти. Это плохо то, что сейчас делают. Нужно поддерживать продажи, иначе вот застройщики вот будут вот это делать. Но я говорил, подождите, а давайте мы возьмем и просуммируем старты и непроданное жилье. И посмотрим, что у нас будет. И оказалось, что, в принципе, плюс-минус одно и то же остается. То есть у застройщиков много не продается, но они мало строят. В итоге, да, дефицит жилья будет. Но какого? Будет дефицит жилья, которое должно построиться когда-нибудь, ну, там, через несколько лет, да? Но при этом будет много квартир, которые построены уже. Вот мы, собственно, сегодня эту картину и видим, да? Что... нераспроданность готового жилья растет, и это компенсируется тем, что застройщики в прошлом году очень активно не строили новое жилье, то есть не запускали новые площадки. В итоге в сумме количество квартир, ну, там плюс-минус столько же и есть.
5: Что интересно, цены-то не падают ни на новостройки, ни на вторичку, и, по всей видимости, какого-то снижения цен на недвижимость потенциальным покупателям ожидать не стоит.
7: Не стоит. Главная ошибка, которую многие люди делают, они слышат вот эти политические заявления, да, которые звучат у нас от различных государственных деятелей, и интерпретируют это, ну, понятно, в свою сторону. Вот наш мозг и интерпретирует все эти слова так, что а вот сейчас цены должны упасть. Они не должны упасть. Во-первых, сам институт проектного финансирования выглядит таким образом, что если застройщики начнут ронять цены, то для них это влечет увеличение стоимости проектного финансирования. Для них это зачем? Если у них проект финансирование станет дороже, то есть двойной удар. Цена снижается, и еще дороже новая стройка. Зачем им это нужно? Им проще какие-то акции локальные делать, либо держать цену, либо сокращать стартовые площадки, вот как они это активно делают, применять различные инструменты рассрочек и прочее, стимулировать спрос таким образом, ну, по сути, перетерпевать эти времена. Плюс все новостройки, ну, застройщики прекрасно понимают, что если человек, который покупает новостройку, это портрет покупателя такой, что он готов ждать, да, человек готов ждать. Когда этот дом построится. То если цены начнут снижаться, он скажет, так я подожду, мне сейчас квартира не нужна, подожду, потом куплю. Понятно, что на этом фоне застройщики цену снижать совершенно не планируют, не будут. Более того, они будут всегда говорить о том, что цены растут, потому что для них это определенная стимуляция спроса. Соответствует это истине или нет, это неважно. Среднюю цифру они всегда вытащат, и я вас уверяю, по году они уровень инфляции однозначно покажут. Поэтому ждать снижения цен точно не нужно на первичку, а вторичка, как я и говорил, она находится в фазе роста. Фаза роста – это, как я говорил, да, я у себя на канале прогнозы вот делаю. Летом прошлого года сказал, что все, мы начинаем находиться в фазе роста, то первый рост мы увидим в декабре, да, он так и произошел. Второй этап роста был, соответственно, весной. И третий этап роста я жду где-то с октября месяца. Ну, он на самом деле уже есть, потому что продавцы, понимаете, инерция рынка есть. Мы вот в апреле-мае фиксируем, что вот она, фаза роста, вот цены подросли, но для многих продавцов это еще не доходит до покупателей. Они все еще живут в старом времени, потому что инерция мышления, инерция рынка есть. Вот они где-то сейчас начинают понимать, что цены выросли, многие продавцы начинают ценники перерисовывать, не обязательно это нужно делать, потому что многие продают по завышенным ценам, и плюс еще к завышенной цене они новую цену рисуют, никто и не купит эту квартиру, но все равно они это делают. И в итоге люди сейчас начинают, покупатели, те, кто сегодня покупает квартиры, они прям чувствуют, что вот она фаза роста, предложения мало, купить нечего, а цены постоянно растут. И это будет идти, соответственно, сейчас чуть-чуть притормозится, а вот где-нибудь начиная с конца сентября и дальше разгон октябрь, ноябрь, декабрь, я думаю, плюс 10% от сегодняшних цен мы где-то увидим. Ну, там, от 5 до 10% в этом диапазоне. Единственный момент хочу озвучить, что вот то, что я говорю, это актуально для Москвы и крупных городов, для других городов все то же самое будет, но может быть с каким-то отставанием.
8: Константин, чуть подробнее хочу поговорить о вторичке. Не вмешается в динамику такого роста вторичной недвижимости сокращение покупательской способности, увольнение на каких-то предприятиях, да, какие-то кризисные явления, которые мы наблюдаем там в связи с высокой ключевой ставкой? Или на вторичную недвижимость это как будто бы не влияет все?
7: В целом-то понятно, что влияет, но вот я как раз у себя на канале, недавно мы обсуждали эту тему, и я сказал, что, ребята, вот смотрите, для того, чтобы понять, что определяет цену, нужно смотреть на две вещи. Первое – это экономическое влияние, ну, то есть вот чистая экономика, как она давит на цены, куда, вверх, вниз. И второе – психология. Вот давайте посмотрим на экономику. У нас в 2022 году цены упали на вторичку, упали где-то процентов условно на 20. Угу. С 2022 года у нас 23, 24, 25 и уже 26 год. 4 года у нас инфляция высокая была. У нас произошел цикл роста заработной платы, это все прочувствовали, да, был момент такой, и давящая инфляция. При этом вторичка за это время выросла в цене, ну, в совокупности, если посчитать, ну, процентов на 15. То есть на 20 упало, на 15 выросло. Ну, условно, ну, плюс-минус. На самом деле, там считать это все так средними цифрами некрасиво, но показательно. Плюс-минус сегодня цены 22 года. Ну, наверное, уже побольше. Но плюс-минус так, то есть инфляция не компенсирована. Понимаете, да, у нас инфляция там процентов 30 набралось. Это экономический потенциал. То есть мы сегодня находимся в ситуации, когда чистая экономика, она давит на цены вверх. Это первый момент, да? А что говорит нам общие рыночные ощущения? Вот в 2024 году они говорили о том, что все покупатели, особенно в 2023 еще, ждали падения цены. В 2022, в конце, вот в начале 2023 года я сказал, все, цены больше падать не будут. Но тогда помните, что было? Люди говорили, нет, еще процентов на 40, на 50 упадут. Вот такие разговоры были. Потом произошел 2023 год, август, подняли ключевую ставку. Это тоже спровоцировало кучу разговоров, что вот сейчас точно рухнет там, ну ладно, не на 50, но на 30. В 2024 году говорили, ну процентов на 20 упадет. В 2025 году уже начали говорить, ну может быть она, конечно, не упадет, но и расти не будет. А она начала как раз расти, да? А сейчас все покупатели на самом деле говорят о том, что ну да, цены расти будут. Это уже покупатели говорят. А продавцы еще и в 2025 году говорили, какое падение, вы о чем говорите, сейчас цены расти будут. Понимаете, да? То есть психология рынка, она вся за рост цены, ну а почему она такая? Да потому что в магазин сходи и понимаешь, да, сколько что стоит. Ну и, соответственно, у любого продавца возникает вопрос, почему квартира моя должна стоить по таким же деньгам. И у нас получается два мощных фактора, которые говорят за то, что цена должна расти.
8: Спасибо вам большое. Это был интересный разговор. Советник президента гильдии риэлторов Москвы, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков был в нашем эфире. Я вас благодарю.
7: Да. Всего вам хорошего.
8: На сегодня у меня все. Здесь был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. До встречи в эфире.
2: «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о заблуждениях европейцев по поводу целей России на Западе.
10: Конечно, диалог есть, кем поддерживать. Но, во-первых, они запуганы все. Потом они просто маргинализированы. Да, сказать о том, что вот у меня есть вопрос, может быть, давайте вернемся к диалогу. Все. Это агент Кремля, агент Путина, там, полезный идиот, да, еще называют это. Вот мне, как человек, который Европой занимался все эти годы, это просто чудовищная картина. Я говорил о том, что Россию всегда обвиняли в том, что Россия хочет развалить Европу для того, чтобы как бы разделяя править, но на самом деле термин «старая и новая Европа» придумали американцы. Американцы новоевропейцами объявили тех, это прежде всего страны Восточной Европы, Польша, страны Балтии, которые беспрекословно выполняют указания Вашингтона, действуют по его инструкции. Есть какая-то старая Европа, которая думает о каких-то своих национальных интересах. Вот она неправильная.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
11: Потребительская стоимость гречневой крупы в России на 17 августа составила 85 рублей за 1 килограмм, увеличившись год к году больше, чем на 10%. Такие данные приводит Росстат. Впервые с 2024 года эта крупа стала стоить 85 рублей за 1 килограмм. Рост цен ускоряется. В середине июля увеличение цен на гречку год к году оценивалось в 4,5%. Последние два года стоимость гречки была на историческом минимуме. В разговоре с Радио КП пояснил директор греч завода «Восток-2» в Алтайском крае Вадим Сысоев.
12: Большие урожаи, большие посевные площади в стране и акцент с алтайской гречки для европейской части нашей страны, для покупателей европейской части страны. Акцент смещался ближе к Москве. Юг, Саратов, средняя полоса России. Если в последние годы мы уже половину даже, наверное, не делаем уже общего объема в стране, 5 лет назад делали 70% всего российского объема. Поэтому увеличением транспортных мы в европейскую часть страны не проходили и вынуждены были продавать нашу продукцию от Урала до Дальнего Востока. Все производство Алтайского края было сосредоточено именно на этой территории. Отсюда внутренняя конкуренция, высокая себестоимость за счет роста затрат транспортных и так далее привели к тому, что последние два года вся переработка в Алтайском крае, я про гречку говорю, работала практически в ноль.
11: Стоимость гречневой крупы у производителей в июне, согласно Росстату, увеличилась на 20% год к году. Средняя оптовая цена крупы к 20 июля поднялась до 42 тысяч рублей за тонну, увеличившись на 43%. Половина российской гречки собирается в Алтайском крае, который в этом году столкнулся с летней засухой. Хотя более фундаментальным и устойчивым фактором роста цен, вероятно, выступает сокращение посевных площадей, отметил Вадим Сысоев.
12: Посевные площади под гречиху сокращались. Если в прошлом году около 700 тысяч гектар было под гречкой, в этом году 480 тысяч гектар в Алтайском крае под гречкой. Поэтому сокращение однозначное валового сбора намечается в 26-м году на Алтае. Первое, а второе, действительно была засуха, поэтому средняя урожайность также упадет в этом году. Центов на 15 минимум. Поэтому первое — сокращение посевных площадей, второе — урожайность погектарная.
11: В Минсельхозе говорят, что Россия сохраняет высокий уровень самообеспечения гречневой крупой. Перерабатывающие предприятия в полном объеме обеспечены необходимым сырьем для бесперебойного производства продукции. В министерстве рассчитывают, что цены на гречку будут корректироваться по мере поступления нового урожая. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
13: Владимир Зеленский ввел санкции против студии «Анимакорд», выпускающей российский мультсериал «Маша и Медведь», а также продюсера проекта Дмитрия Лавейко и художника-мультипликатора Олега Кузовкова. Всего в санкционные списки включены 5 физических и 4 юридических лица. Рестрикции вводятся на 10 лет. На сайте Зеленского мультсериал назван «угрозой национальной безопасности Украины». Принятые меры предусматривают блокировку доступа к его просмотру на территории страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла главу киевского режима за борьбу с Машей и Медведем. Она предположила, что, видимо, Зеленский считает, что только так можно изменить положение дел на фронте. Отреагировали на эту новость и в Кремле. Вот что заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14: В целом, Маша и Медведь.

0: студии подчеркивали, что сериал не содержит политических посылов, а его сюжеты основаны на универсальных темах дружбы, доброты и воображения. Там также указывали, что компания является частным бизнесом и никогда не получала государственного финансирования. Кинокритик Александр Голубчиков высказал свои предположения, почему так активно борются именно с мультфильмом «Маша и Медведь», а не, предположим, со «Смешариками». Вот что он сказал радио «Комсомольская правда».
1: Суперпопулярность и то, что «Маша и Медведь» актуально, выходят новые серии, новые сезоны регулярно, и у них совершенно бешеная популярность. «Смешарики», они, ну, это как бы локальный бренд наш. Ну, не то, чтобы локальный, он вышел, конечно, за пределы России, и «Смешарики» там локализованы на различные рынки и так далее. Но такое ощущение, что пик популярности «Смешариков», ну, такого мирового феномена, он уже немножко подыстяк. А «Маша и Медведь» продолжает зажигать. И потом это, ну, такое, ну, немножко агрессивное, агрессивный мультфильм по подаче. И это триггерит. Триггерит родителей, триггерит надзорные органы и так далее. А что уж там, кто в этом всем усмотрит? Вот если бы Зеленский смотрел правде в глаза, то он бы своего персонажа Наполеона, да, а не он как раз его и запретил у себя на родине показывать. Ну, просто чтобы народ его не сравнивал. А вот почему он пытается запретить «Машу и Медведя», ну, мало ли что у человека в голове. Зачем? Это к психиатру.
0: Среди государств, где транслируется мультфильм «Маша и Медведь» – США, Канада, Франция, Португалия, Индия, Япония и страны Латинской Америки – в июне Netflix приобрел права на 2 новых сезона мультсериала и продлил лицензию на показ предыдущих сезонов более чем в 100 странах. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Трафик онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились почти до 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика – почти 20%. Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Зарабатывают пираты с помощью рекламы. Зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Пираты продолжают адаптироваться к блокировкам. Одним из новых способов стало расписание нелегальных киносеансов, которое позволяет обходить проверки регуляторов. Кроме того, площадки используют чужие бренды для маскировки. В частности, в доменных именах появляются названия крупных видеосервисов, говорит глава ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
3: Бороться надо с теми, кто обеспечивает этим пиратам инфраструктуру для существования. Это появление этих пиратских ресурсов на высоких позициях в результатах поисковой выдачи. Нужно бороться с тем, чтобы рекламные сети, в том числе российские, позволяли устанавливать свои рекламные крутилки на пиратские сайты. Я думаю, что мы этим займемся в самое ближайшее время, этим вопросом. Есть смысл еще посмотреть на те нарушения авторских прав российских правообладателей, их лицензии, там даже на зарубежный контент, которые имеют место в различных UGC-ресурсах, в том числе в отечественных социальных сетях и мессенджерах. Вот это вот те направления, которые у нас в индустрии активно прорабатываются, в том числе в рамках антипиратского меморандума.
2: Главная проблема в том, что невозможно подать жалобу на пиратство от лица зарубежного правообладателя, который ушел из страны. И решить этот вопрос практически невозможно, отмечает основатель компании «Платформы и решения» Егор Яковлев.
4: Часть аудиовизуальных произведений на российском рынке присутствует нелегально. Чтобы задействовать механизм легальной защиты прав, вы должны иметь соответствующий юридический документ, который демонстрирует, что у вас есть права, что вы являетесь владельцем исключительных прав, либо владельцем прав на конкретную территорию, который позволяет вам сказать: ребята, это мой продукт, пожалуйста, будьте добры, поскольку это мой продукт, например, на территории России, там его уберите. Если у вас таких легальных прав нет, каким образом вы можете защитить от пиратства этот продукт? Ну, никаким. Это означает, что как бы у них нет правообладателей, которые могут на этой территории их защищать. А сами многие производители, в том числе западные, с этой территории официально ушли.
2: По данным аналитиков отрасли, посещаемость легальных стриминговых платформ увеличилась сильнее, чем поисковые запросы на пиратские сайты. Прирост составил почти 20%. Ежемесячная плата за подписку составляет в среднем 400-500 рублей. При этом опросы показывают, что фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, которые предлагают цифровые экосистемы, не смотрят около половины подписчиков. А 3/4 граждан хотя бы раз сталкивались с автоматической оплатой сервиса, о которой они не помнили или не знали. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
5: Друзья, будущее наступило.
6: Уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Василий Кашин о предложении Сеула заключить мир в Корейской войне.
9: Южная Корея выдвигает подобные инициативы на протяжении длительного времени, но они не имеют шансов на успех и являются декларативными из-за того, что Южная Корея не хочет отказаться от нереалистичного требования по денуклеаризации Севера. Это ключевой вопрос. Ни на какие реальные уступки в отношении КНДР Южная Корея идти не готова и не готова отказаться от своей позиции непризнания северокорейского режима. Она сохраняет военное превосходство и продолжает выдвигать требования в отношении северокорейского ядерного потенциала. Северная Корея рассматривает Южную как отдельное враждебное государство, отказавшееся от целей национального воссоединения. Таким образом, ситуация остается сложной, но есть ожидание, что Дональд Трамп сейчас попытается запустить новый раунд переговоров с Севером. Это ключевой вопрос. Если это будут переговоры не по денуклеаризации, а по контролю над вооружениями, это будет радикальный сдвиг ситуации, потому что это будет означать признание КНДР ядерной державой де-факто наряду с Индией и Пакистаном.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: А важно.
10: Россия оценивает свой экспортный потенциал зерна как минимум в 60 миллионов тонн. Это заявил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, комментируя риски мирового дефицита продовольствия. Президент России уточнил, что такие данные ему предоставила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Глава государства отметил, что отечественные аграрии способны полностью закрыть потребности внешних рынков. По итогам минувшего сельхозсезона наша страна отправила за рубеж более 46 миллионов тонн пшеницы и сохранила мировое лидерство среди экспортеров.
5: О спецоперации.
10: Российские военные атаковали портовую инфраструктуру и морские суда, которые снабжали украинские войска. Под огонь также попали стартовые площадки вражеских беспилотников. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Ведомстве уточнили, что точечные удары наносили в течение всей субботы. Также армия России поразила резервуары с топливом в порту Черноморска Одесской области. области и площадки с пусковыми установками дронов под Киевом.
5: О русофобии.
10: Власти Киева планируют убрать вторую букву «С» из названия Бессарабской площади в центре города. Новую вывеску «Бессарабская» хотят дать самой площади и соседнему проезду, чтобы очистить топоним от влияния русского языка. Проект решения опубликовал Киевский городской совет. Автор инициативы предлагает писать название через букву «А» и с одной «С», ссылаясь на нормы украинского правописания. Площадь появилась в конце 18 века на Крещатике. На ней также работает одноименный крупный рынок.
5: Об инициативах.
10: В Госдуме предложили снизить налоги для женщин-предпринимателей с детьми до 7 лет. Такой законопроект внесла депутат Марина Ким. По задумке автора, главы регионов смогут сами уменьшать налоговые ставки для самозанятых матерей и владелец бизнеса на упрощенной системе. С 1 сентября работодателям также запретят устанавливать испытательный срок для сотрудников, которые воспитывают детей в возрасте до 3 лет. Аудитория портала «Госуслуги» выросла до 120 миллионов человек. Каждый день сервисом пользуются порядка 14 миллионов граждан. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития. В ведомстве подчеркнули, что большинство электронных услуг россияне теперь получают в срок от 1 минуты до 3 дней.
5: О валютах.
10: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юаня 12,33. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Запретных Милонов.
11: Виталий Валентинович в студии собственной персоной. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте.
11: И у нас много сегодня очень культурных и маловысококультурных тем. Но начнем мы с исключительно высококультурной темы Канье Уэста или Е, как он называет себя сейчас.
12: Он как же... он зовут?
11: Е. Теперь он называет себе Е.
12: Е?
11: Е. Е. Да.
12: А я помню, был такой парень, он потом стал называться певец, ранее известный как Принц.
11: Вот-вот-вот. Это абсолютно его случай, только гораздо более запущенный. Я прочитала вашу реакцию на то, что, в общем, этот человек, который является поклонником Гитлера здесь, там и везде, вы, в общем-то, не возражаете против того, чтобы он выступал в Петербурге на «Газпром-арене».
12: Канье Уэст не знает, кто такой Гитлер. Вы же понимаете, кто это уровень развития Канье Уэста. Он не знает, что такое Гитлер, не знает, что такое фашизм. Он просто насмотрелся на Илона Маска, и вот это вот все ходит с рукой вверх.
11: А тут, понимаете, вопрос же не в том, что он ходит с рукой вверх. Он рассказывает подробно, почему Гитлер был прав. Он рассказывает, почему было правильно уничтожать евреев. Он поет в своей песне, повторяет фразу «Хайль Гитлер», по-моему, если я не путаю, 11 раз, и я... Полагаю, что на «Газпром-арене» он будет петь эту песню. Более того, думаю, что он будет торговать своим мерчем, как вы полагаете, там, где, собственно говоря, свастика и Гитлер.
12: Я уверен, что этого не произойдет. В России точно этого не произойдет. И, знаете, вы так вот, поскольку Канье Уэст решил поехать в Россию, то вы автоматически стали против Канье Уэста. Если бы Канье Уэст сказал, что он не поедет в Россию, вы бы его поддерживали и закрывали бы глаза на свастики, на Гитлера.
11: Смотрите, какая история. У меня нет ответа на вопрос правильного. Потому что, с одной стороны, Канье Уэст фашист. С другой стороны, Канье Уэст очень талантливый музыкант. А по большому счету, Вагнер был тоже чудовищным националистом и антисемитом. Означает ли...
12: Какой Вагнер?
11: Рихард.
12: Не был он был антисемитом.
11: Рихард Вагнер. Он был антисемитом.
12: А, Рихард. Я думал, вы про другого. Я
11: уровень
12: думал,
11: культуры,
12: там...
11: Виталий. Соберитесь, возьмите себя в руки, мы о музыке.
12: А, мы о золоте Нибелунгов.
11: Безусловно, о Лейнгрине. Так вот, стоит ли нам отказаться от прослушивания Тангейзера из-за того, что Вагнер был омерзительным человеком и антисемитом?
12: Ну, стоит ли нам отказываться от стихов Фета?
11: А что там с Фетом? Я не знаю.
12: Деспотом был сумасшедшим домашним.
11: В семье, в смысле?
12: Да.
11: Деспотом... Да, мне наплевать, какой Фет был дома. Нет, подождите, то есть вы...
12: Уже вот так.
11: Вскидывание...
12: Вот уже вот так вот. Вот это вот права женщин уже у вас убраны на второй план каморки, потому что вас это не интересует. Нет, ну, давайте так, мы... Понимаем, что история и вообще история очень сложная вещь. Творческие люди тоже были разносторонние. Вот вспомните песню «Лили Марлен». Людмила Маглин, чем виновата эта песня? Ничем.
11: Тем, что ее слушали, собственно
12: сама
11: говоря...
12: Сама песня не виновата же ни в чем, правильно? Она, но ее слушали, очень любили в гитлеровской Германии, поэтому она не стала преступной, но автоматически мы вспоминаем времена гитлеровской Германии. Я уж, извините меня, хочу вспомнить и другой символ, о котором вы только что говорили. Это свастика, которая действительно до Гитлера была абсолютно приемлемым символом, который был напечатан на деньгах России при правительстве Керенского. Там были свастики.
11: Может быть, перестанем ее запрещать?
12: Нет, но этот символ себя... Этот символ настолько плотно ассоциируется с человеконенавистничеством, что он, да, запрещен, ну да, так произошло. Этот символ стал неразрывно связанным именно с фашизмом, хотя существовал за тысячелетия до этого. Так происходит, и никто не собирается его демаргинализировать, как бы его снова разрешать. Нет.
11: Знаете, давайте вот что. Я понимаю, что вы пытаетесь мне выкрутить руки и некоторые...
12: Никуда я никого не кручу.
11: Подождите, дайте мне сформулировать. Да, конечно, не одно и то же попрание там, женщин в семье и поддержка величайшего злодея в современной истории. Мы знаем, что...
12: Ну, Канье Вест величайший злодей.
11: Я про Гитлера.
12: Ой, да хватит вам.
11: Гитлер
12: честно,
11: не величайший злодей?
12: Нет, Гитлер – величайший злодей и подонок.
11: Так.
12: Безусловно, личность Гитлера получила однозначную оценку, в том числе и в мировом праве,
11: так.
12: И мировым сообществом,
11: так.
12: Тем более в нашей стране. Поэтому
11: так.
12: Гитлеру нет никакого оправдания. И мы говорим о приезде певца, который позволял себе некий эпатаж. Действительно. Я хочу напомнить об одном... мертвом террористе. Вы его знаете. Он умер в колонии в России. Так вот, что же никто не вспоминает, что этот мертвый террорист в свое время и зиговал, и кричал вот эти вот всякие зиги, кидал и выяснял, произносил те слова, которые произносили офицеры гестапо.
11: Виталий, я сейчас призываю вас быть осторожным, потому что за поддержку терроризма и упоминание того самого погибшего в тюрьме человека кое-кто сидит в тюрьме.
12: Он не погиб, он умер. Скоропостижно скончался.
11: Вы меня слышите?
12: Да, поэтому я говорю о том, что этот человек точно так же, как и остальные, очень много зиговал. Однако у либеральной...
11: Он запрещен и признан террористом-экстремистом, да. И только за упоминание его имени в нашей стране сажают.
12: У нас, да ну как, вот мы с вами...
11: Сколько людей за упоминание Навального? Лев Шлосберг?
12: Эта фамилия не запрещена. У нас есть статьи.
11: Навальный? Не запрещена
12: фамилия? Не запрещена фамилия.
11: Хорошо. Значит, вы сравниваете... В данном случае, подождите, давайте по порядку. Значит, если Навальному было можно зиговать, упоминать Гитлера или что там
12: террористу
11: он еще делал...
12: Террористу и экстремисту.
11: Террористу и экстремисту, то, значит, и Канье Весту можно.
12: Нет.
11: Я не понимаю вас, Виталий.
12: Вы пытаетесь меня записать в лагерь каких-то сторонников, поминутных с Канье Вестом. Я Канье Веста... песен не слушаю и слушать не собираюсь.
11: А мне, это стыдно.
12: Мне, кроме как «Седой ночи» Канье Веста, ничего не известно
11: вас
12: из его произведения.
11: Вас это роднит с Эллой Александровной Поляковой. Ваш культурный уровень, видимо, на одном примерно уровне. Она тоже знает творчество Канье Веста исключительно как «Седую ночь».
12: Вот. Я не слушаю рэп. Я ему как раз и предложил, что оставь ты эти свои песни непонятные. К тому
11: Спой
12: же
11: нормально.
12: На ненормальном диалекте, понятно, какого-то шмурдякового языка. Ну, на английском он говорит, то четко не умеет, поэтому спой нормальные песни. Я ей предложил, что ж ты фраер сдал назад? Он может приехать, взять пару уроков у дяди Миши Шафутинского.
11: Как вы полагаете, тогда Мизулина и все остальные успокоятся?
12: И спеть песню «Еврейский портной», если он вот тихо, как в раю.
11: Это та песня, которую публика вас горячо принимала, я помню.
12: Не публика, а один пьяный ублюдок, антисемит.
11: Мне показалось, их там больше.
12: Ну, вам показалось, а один пьяный ублюдок заорал, конечно, антисемит. Но я считаю, что это прекрасная песня. И знаете, я вам честно хочу сказать, Если пошел... Вы знаете, я не еврей, но если пошла речь об этом, если мне предстоит еще раз, я еще раз выйду и прочитаю это стихотворение.
11: Я нисколько не сомневаюсь в вас.
12: «Еврейский портной». И мне будет плевать, сколько в меня будут плевать антисемитов свои гнилостные слюни.
11: Видите как, да? Оказывается, это был антисемит. Хорошо, Виталий, подождите секундочку. Давайте все-таки вернемся к Канье Весту. Значит, если он русский блатняк споет... то простим Канье Весту его любовь к Гитлеру. Так?
12: Я не обсуждаю любовь...
11: Я обсуждаю, я вам вопрос задаю.
12: Я не знаю про любовь Канье Веста к Гитлеру. Ну, не знаю. Ну, что вы ко мне пристали-то с этим? Вы просто вот пытаетесь на ровном месте из пальца высосать.
11: Нет, это не на ровном месте. Давайте попробуем себе представить, что любого певца... Вот возьмите, подождите.
12: Канье Вест не может любить Гитлера, потому что он не негр. Вы меня, он негр, а Гитлер негров не любил. Вот и все. Ну, это же очевидно.
11: А трек «Хайль Гитлер» у него зачем?
12: А я не знаю, что это за трек. Может,
11: а послушайте,
12: там,
11: вам
12: может,
11: послать?
12: Не надо.
11: Нет, он
12: мне
11: там
12: послать.
11: Не осуждает. Нет, он там восхищается. Виталий, я пошлю вам этот трек. Сейчас будете слушать у меня во время рекламной паузы. А пока я вас вот что спрошу. Скажите, пожалуйста, а если бы вот какой-нибудь певец, скажем, Дима Билан, вышел и сказал, что Гитлер был великий вождь, и вообще Холокоста не было, и вообще евреи заслужили того, чтобы их уничтожали. Что бы вы сказали Диме Билану, и какое бы будущее ждало Диму Билану, условного Диму Билана?
12: Ну, я предполагаю, не знаком с Дмитрием Биланом, но...
11: Это вам мозговое упражнение интеллектуальное.
12: Но я предполагаю, что применительно к Дмитрию Билану мы бы говорили, ну, как о человеке, о Дмитрии, который ну, имеет точно стопроцентную информацию о личности Гитлера и вообще, что это такое.
11: Это назвали бы оправданием фашизма, не правда ли? И он бы присел.
12: И поэтому я хочу сказать, что Дмитрий Билан никогда в жизни такого не скажет. Никогда. Поэтому не
11: потому
12: надо
11: пытаться.
12: Потому
11: что он боится сесть в тюрьму.
12: Нет, потому что Дмитрий Билан не фашист.
11: Ну, в целом,
12: я в этом не сомневаюсь.
11: Я не утверждала, что...
12: Не сомневаюсь. Дмитрий,
11: видите, какой
12: мы вас защищаем.
11: Изувер Виталий Валентинович Милонов. То есть получается, что действительно человек, поддерживающий фашизм, но он не знал, человек. Он приедет в Россию, и мы ему объясним.
12: Вы ко мне пристали с темнокожим исполнителем.
11: Меня слушатели просили к вам представить.
12: С темнокожим исполнителем, о котором я понятия ничего не имею. И поскольку я не знаю...
11: Не надо признаваться в своей бескультуре,
12: поскольку я не знаю...
11: Мы сейчас прервемся на рекламу.
12: Не нравится реп ваш. Не нравится он мне.
11: Реп не нравится.
12: Реп не нравится.
5: Запретных Милонов. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Владимир Нелидов о российско-японских отношениях.
13: У нас с Японией сейчас достаточно серьезный дипломатический кризис в отношениях. Но я бы не сказал, что здесь есть что-то уж совсем необъяснимое. Мы вспомним 2010 год, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда занимавший должность президента, побывал на Курильских островах. То тогда тоже были очень жесткие заявления, и в историю это тоже вошло как такой вот кризис в отношениях между Россией и Японией. Теперь, если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, что мы, собственно говоря, видим? Ну, посол не пришел в наш МИД просто потому, что он согласовывал с центром все это. Ситуация очень сложная. Японцы вообще, они, надо сказать, медленно принимают все решения, им обязательно нужно все обсудить, все согласовать, так что, скорее всего, просто ждал инструкции из Токио. Что касается, собственно, позиции самой Японии, то, ну, понятно, что мы никакие претензии Японии не приемлем, и что мы вообще относимся с очень большим подозрением к этому росту японской эгалитаризации и вот эти вот настроения в японском обществе. Поддерживающих эту милитаризацию. Но, тем не менее, что есть, то есть. Ну и, наконец, Япония одна из стран коллективного Запада, которая сейчас выступила против нашей страны, против ее действий на территории Украины. Конечно, тоже вот это накладывает свой отпечаток.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр

Причем высказался очень аккуратно с юридической точки зрения, сказал, что агрессивная Россия и Путин не должны быть помехой к нашим выборам, хотя единственная помеха к их выборам – это просроченный президент Зеленский, который эти выборы проводить не хочет. Вообще Конституцией запрещены только выборы в парламент, то есть Конституцию они во время военного положения поменять не могут, соответственно, провести выборы в Верховную Раду они тоже не могут. А вот выборы президента запрещены только двумя законами, которые Верховная Рада может и отменить, но пока не отменяет. Значит, на этой неделе снова столкнулись внешние контролеры Украины, ее спонсоры и ее рулевые, и, собственно, сам Зеленский, который не хочет второй раз подряд ложиться под эти внешние структуры. Я напомню, что в прошлом году Зеленский попытался изменить положение о таких структурах, как НАБУ и САП. НАБУ – это антикоррупционная структура, бюро антикоррупционное, САП – это прокуратура при ней. Это структуры, которые были созданы после Майдана под контролем американцев и европейцев. Ну, больше, конечно, американцев. И вот он хотел лишить их главных полномочий. Тут начался Майдан, тут все вышли на улицу, начали протестовать, и Зеленский этот закон через 9 дней снял с повестки, откатил, что называется, фраер сдал назад. Да? В этот раз примерно такая же ситуация происходит с увольнением Федорова, который с этим увольнением с должности министра обороны не согласился. Опять начались майданы, да, то есть у них издеваются над бусифицированными в ТЦК, у них полный беспредел на улице, да, с отловом на мобилизацию. Это их не выводит на майданы. А вот увольнение министра обороны почему-то выводит. Ну, потому что этот майдан трудно заподозрить в какой-то искренности и народности, он полностью искусственный. И вот на этом всем фоне Зеленский в среду выставляет кандидатуру Хмары на голосование на должность министра обороны, и аккурат утром перед этим голосованием начинается, да, НАБУ начинает объявляет о своей новой спецоперации, которая называется «Форест Гам», проходит обыски у Ирины Мудрой, это заместитель бывшего главы офиса президента Ермака, да, который тоже был уволен, ну, то есть у человека номер два в самом офисе президента. Параллельно у руководства Сенсбанка, который связан с Миндичем небезызвестным, да, проходят обыски. Это бизнес-партнер Зеленского по кварталу 95. Еще под подозрением там депутат Вадим Столар, который тоже очень близок к Миндичу. НАБУ выкладывает перехват разговоров. Там идут намеки на большие, значит, суммы, которые уходят на взятки в офисе президента. И, проще говоря, короче, Зеленскому прямо в лицо говорят, что его администрация – это ОПГ, объединенная преступная группировка. Да? Это все на фоне Федоровского заявления, которое говорит, что нужны выборы, да, Рада должна работать не на частные интересы, говорит он в оборонке, а как бы на победу. Вот. Причем, кстати, Федоров приходил в Министерство обороны под флагом ревизии и реформы мобилизации, вообще самой структуры мобилизации в целом, и ТЦК в частности, но так и не предъявил, да, этот план. В итоге в среду Рада все-таки утверждает Хмару министром обороны. Хмара – это не менеджер, это не политик, это кадровый чекист, это генерал-майор. С 23-го года он командовал Альфой СБУ, был потом исполняющий обязанности главы всей службы безопасности Украины. Под ним же была программа сбора данных об украинцах призывного возраста в странах ЕС, подготовка мобилизации женщин. Да? То есть, проще говоря, во главе Минобороны поставили не публичного человека, как, например, был Резников, и не технократа, как, например, Федоров. Да? Это человек спецслужб, который обучен давить внутри страны. Зеленский закрывает оборонку под личный силовой контроль ровно в тот момент, когда его окружение начинают потрошить вот эти антикоррупционщики, да?
То есть мы видим три события, которые связаны в одно целое. Снизу бьет

0: Набу, да, заходит в офис президента, опять начинает показывать там какие-то записи, да, коррупционные, сбоку бьет Федоров, который требует выборов, намекая на то, что депутаты, слуги народа кормятся с оружия, кормятся с лекарств, да. И сверху отвечает Зеленский, который назначает министром обороны и генерала СБУ, чтобы и армия, и оборонзаказ были под своими силовиками, а не под НАБУ и не под условным Федоровым. Да? Федоров задает вопрос, где деньги, где выборы. НАБУ показывает, где деньги, да, а Зеленский показывает, что дальше пускать никого не собирается и переводит систему на ручное силовое управление. Что нам с этого? Ну, во-первых, это трещина все-таки в киевском режиме, которую раньше, ну, как-то умели заклеивать. То есть 3 года Зеленский держал в кулаке и армию, и парламент, и антикоррупционные структуры, и медиа. Сегодня у него одновременно бунтует и антикоррупционная вертикаль, уходит в оппозицию бывший фаворит, это Федоров, требует выборов улица. Улица – новый лозунг, да, раньше они уволят Цирского, потом вернуть Федорова, сейчас они уже требуют выборов, да. Ну, это опять же говорит об искусственности вот этого народного якобы проявления на улице. Вот. То есть это, конечно, не переворот прямо завтра, но это уже такой конец некоего монолита. Второе, обнажается то, о чем многие российские эксперты говорили годами, о том, что европейская демократия, в кавычках, да, в Киеве, это все-таки в первую очередь семья, это квартал, это Сенсбанк, это офис президента, это распил оборонки. Теперь это подтверждают уже не Кремль, Кремлевская пропаганда, да, а их бюро антикоррупционное с американским управлением, с американским активом. Третье – это расклад на переговоры. Каждый раз, когда Киев начинает торговаться с Вашингтоном, тут же появляется, значит, какой-то контраргумент в виде политического раскола, внезапно оказавшегося, либо вот таких коррупционных скандалов. Ну и, конечно, самое важное для фронта, потому что назначение Хмары говорит о том, что Зеленский ставит на закручивание гаек. Да, сейчас основная претензия общества – это провалы на фронте и беспредел ТЦК. И Зеленский показывает, что беспредел ТЦК будет продолжаться еще хлеще, потому что Хмара – это не о либерализации мобилизации. Простите за такое, с позволения сказать, тавтологию. Хмара – это о жесткой мобилизации. Хмара – это о ловле мужчин в Евросоюзе, о женщинах в списках, да, то есть Хмара – это о силовом подавлении любого восстания внутри страны, да, типа там Федоров номер, по Федорову. Это не про демократию и либеральность, то есть чем сильнее давят своих, да, тем быстрее армия и тыл теряют мотивацию, за которую Киев так цепляется. То есть за одни сутки, да, вот со вторника на среду, поссорились публично 3 опоры вот нынешнего киевского режима. Это антикоррупционная составляющая, это армия и это семья условная, да, вот это окружение Зеленское, и каждый теперь тянет одеяло на себя. А рядового украинца в это время ведут под ружье генералы ФСБ, генералы СБУ. Ну, если это такая многоходовочка ФСБ, вообще было бы прекрасно, только можно было бы поаплодировать. Но нам остается спокойно работать и фиксировать происходящее. Такие трещины сами по себе не зарастают, они будут расширяться больше, больше и больше. Друзья, не переключайтесь, новости, после которых снова встретимся в студии.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
9: О происшествии.
8: 149 туристов застряли на вулкане Толбачик на Камчатке. Об этом сообщает краевое правительство. Из них вертолетами увезут 117 человек. Остальные 32 – это водители, которые остаются на месте вместе с техникой. Накануне туристы застряли в районе вулкана. Из-за размытой непогоды и дороги образовались глубокие промоины, и проезд транспорта стал невозможен.
9: О политике.
8: В Казахстане начались первые в истории страны выборы в Курултай. Это новый однопалатный парламент, который заменил прежнюю двухпалатную структуру после конституционной реформы. Изменение структуры парламента вошло в число ключевых положений новой конституции, которую приняли на референдуме 15 марта. Согласно опросам, большинство в парламенте на выборах получит новообразованная партия «Аделет», придерживающаяся курса президента Касым Жомарта Токаева. За нее готовы проголосовать 70% респондентов, это сообщал Казахстанский институт стратегических исследований. В голосовании сегодня могут принять участие более 12 миллионов человек. Власти Казахстана не планируют сворачивать с пути начатых политических преобразований, заявил Токаев. Позиция страны остается незыблемой. Реформирование политической системы не меняет ни характер отношений с партнерами, ни сложившегося культурного уклада внутри страны.
9: О конфликтах.
8: Иран будет атаковать танкеры не только в Ормузском проливе, но и на альтернативных маршрутах поставок нефти из Персидского залива, если страны Ближнего Востока поддержат американские санкции против Тегерана. Об этом заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Максен Розаи. По его словам, Тегеран не допустит ситуации, при которой соседи по региону станут на сторону США и продолжат беспрепятственно вывозить сырье. Розаи предупредил, что в таком случае страна не позволит экспортировать ни капли нефти. Он призвал соседей не доверять США. Угрозы прозвучали после того, как Дональд Трамп объявил о запуске самой сокрушительной экономической операции против Ирана. Американская компания NVIDIA планирует разработать конкурента китайским моделям искусственного интеллекта. Как пишет Wall Street Journal, для этого производитель чипов заключил сделку на сумму 6 миллиардов долларов со стартапом, основанным в 2023 году. По условиям соглашения NVIDIA получит доступ к технологиям стартапа и переведет к себе большую часть его инженерной команды. Вероника Борисенкова, служба информации.
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Друзья, всем снова привет. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц, аналитика с именем. Опять один. Опять продолжает отдыхать в своем законном отпуске Игорь Измайлов. А мы тут отдуваемся без него. Но мне всегда приятно встретиться с вами как в компании моего напарника, так и в одиночку. Кстати, подписывайтесь на мои соцсети. Макс, сообщество ВКонтакте, Телеграм. В Максе просто Коц набираете, там все находите. Там у меня сейчас максимальный контент. Там же я провожу встречи со своими подписчиками, проводим периодически стримы на этой площадке и стримы на площадке ВК, поэтому присоединяйтесь обязательно. Что еще хотел с вами обсудить? Перспективы осенней кампании. Подходят холодные осенние деньки, начинает опадать листва, потихонечку раскрывается зеленка, скоро начнется период распутицы. Что нас ждет этой осенью? Давайте обсудим это подробно, но сначала я бы хотел пройтись по теме, которая очень живо муссируется как в украинских телеграм-каналах, так и в наших соцсетях. Я сейчас говорю о наступлении Украины, которая якобы провела его в два этапа, начиная с января и чуть ли не в нынешние дни. Что Зеленский и его компания впаривают украинскому обывателю, который давно отвык от побед на земле? Они заявляют, что в два этапа они освободили 745 квадратных километров, 26 сел в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях, убили чуть ли не 10 тысяч наших бойцов. Первый этап шел с 29 января, второй этап шел с 5 мая. Были задействованы 4 десантно-штурмовые бригады, 2 штурмовых полка. Короче, это вот все докладывал Доропатый и Опака, главкома ВСУ. Не спрашивайте, почему на обменах телами такая страшная диспропорция потерь, почему главаря ВСУ на первом этапе освобождено 450, на втором 490 квадратных километров, а в итоге заявлено только 745, ну, где-то 200 затерялись, пока слайды по иерархии передавались наверх. Мне интересно, как на все это реагировали признанные мэтры украинской пропаганды, например, такие, как террорист-экстремист Бутусов, который камня на камне не оставил от этого доклада. Он просто говорит, что обзвонил всех своих знакомых с этого направления, у него вышло не 750, а 150 только квадратных километров освобожденной территории, но тут надо понимать, что наверняка большая часть командиров давали социально одобряемый, так скажем, ответ, соответственно, могли и приврать, да. Еще один медийный украинский вояка, который в Телеграме сидит дольше, чем в окопе, говорит, что из 26 сел насчитал там какие-то крохи, и то скорее, наверное, преувеличение, чем проза жизни, но при этом Бутусов говорит, что не было выполнено задач этого наступления, Гуляйполе они не отбили, значит, те наши завоевания, которые мы провели после падения Великой Новоселки, ну, после его освобождения, я имею в виду, они тоже не смогли отыграть назад, их нычит, что ни о каком оптимизме речи быть не идет, реальность жизни такова, что за их полугодовую операцию силами лучших штурмовых частей страны мы взяли Константиновку, мы подошли на окраины Доброполья, на окраины Дружковки, вышли к пригородам Краматорска, Славянска, съели предполье Орехово, ну, то есть обменяли поля на города, причем поля с оговорками так-то, а города без, да, Так вот, вот, собственно, это меня подтолкнуло поразмышлять на тему, какие направления этой осенью будут самыми горячими. Я решил выделить три. Первое – это, безусловно, запорожское направление, скорее всего, события вокруг Орехова. Наша группировка Днепр додавила там Новоданиловку. Это была последняя пробка на дороге с юга. Да, штурмовики наши уже вышли на юго-восточную окраину Орехова. Я бы не говорил сейчас, что уже начался штурм города, рановато об этом говорить. Мы там в районе Балки, Большая Каменная, закрепились, продвинулись где-то в западной части Малой Токмачки, закрепились за Преображенку и северо-восточные подходы к Белогорью. Выше по фронту вышли уже на рубеж Верхней Терсы, перерезали дорогу на Новониколаевка-Орехов, под Степногорском будут встречные бои. О том, что мы в Орехове, кстати, первыми заявили украинские источники, украинские каналы, у них обычно слухи честнее их официальных заявлений. От Орехова это прямая трасса на окружной центр, на город Запорожье. Орехов – это такой перекресток, укрепрайон, который они держат с 22-го года. Отсюда они начинали свой контрнаступ 23-го года. То есть Орехов – это такая одна из двух створок на наш российский областной центр. Вторая створка на юге, за Степногорском, и петли на этих створках скрипят уже и там, и там. Я думаю, что взятие Орехова, это работа до глубокой осени, и решат, наверное, ее, помимо штурмовых действий, конечно, перехват дорог подвоза, то есть отрезание логистики. Но главное еще вот в чем их вот это наступление на Александровском, как они говорят, направлении, оно же затевалось в том числе для того, чтобы снять угрозу с Орехова, но здесь что-то пошло не так. Второе жаркое направление – это, безусловно, Славянск, и снова мы обращаемся к милитари-блогеру Бутусову, террористу-экстремисту. Он говорит, что мы ворвались в ключевой район для обороны Славянска и Краматорска. Это лес Сапожок. Он находится на возвышенности к востоку от Славянска. И сейчас там идут тяжелые бои. При этом он говорит, что Славянск и Краматорск – это естественный рубеж, наиболее удобный для обороны. И его потеря фактически позволит нам полностью захватить Донбасс. А все остальные города, по его же словам, по словам того самого террориста-экстремиста Бутусова, просто падут, а мы глубоко ворвемся в Харьковскую и Днепропетровскую области, причитает главред цензора «Нет», как будто это что-то плохое. На сегодняшний день к агломерации подходят не только группировки войск «Запад» и группировки войск «Юг». Сейчас еще свою работу проводит группировка «Центр», которая с западной стороны, то есть с тыловой стороны, постепенно будет рубить им логистику. Я думаю, что дистанционно мы уже эту логистику на этих артериях снабжения начали работать, потому что лес Сапожок, возвышенность, она дает возможность расположиться ближе нашим расчетам БПЛА, дает возможность устанавливать там ретранслятор и работать за Краматорск, за Славянск, за Дружковку, чтобы отрезать вот эти вот западные артерии снабжения. И над этим позже, после того, как разберется с Добропольем, будет работать группировка войск «Центр», но уже сейчас она приближается к этой цепи крепостей, городов-крепостей, фортец, как говорят, на Банковой. Вот буквально на неделю был взят населенный пункт Петровка, а это уже в 4 километрах к юго-западу от Дружковки. А на нее, напомним, давят еще и с юга, и с юго-востока, и скоро с востока начнут давить, поэтому, ну вот, важно решить сейчас вопрос с Добропольем. Я думаю, что наивно полагать, что мы за осень возьмем Славянск, но вот решить вопрос с Дружковкой, с высотами, с логистикой, вот я думаю, это посильная задача. Тут вообще бы я прогнозы не строил, потому что среднесуточный темп нашего продвижения, например, в июле был в два раза ниже среднего показателя последних трех лет, но это потому что идет такое позиционное выгрызание здания в городской застройке. Ну и третье направление горячее я бы выделил приграничье, причем приграничье как Харьковскую область, так и Сумскую область, потому что там идут сейчас активные продвижения. В Харьковской области у противника сразу три серьезные проблемные точки, и Казачья Лопань, и Великий Бурлук, и вот этот Волчанский мешок, да, на Сумщине тоже у них два таких серьезных проблемных участка, и о проблемах говорит то, что в Сумскую область были переброшены подразделения 38-й бригады морской пехоты. Морскую пехоту бросать в качестве пожарной команды – это как топить печь мебелью. Горит хорошо, а потом сидеть не на чем. Да? Морпехов обычно держат там под контрудар, под какое-то, под контрнаступление, но не под латание дыр. Поэтому вот, 3 года они вели боевые действия там, системой пожарных команд, но когда одна точка, да, горит, это там еще более-менее, да, когда у тебя 3 таких разных, уже тяжелее все это держать. Вот там, где тонко, там и прорвется. Будем наблюдать, друзья. Последний перерыв и последняя часть нашей программы. Не переключайтесь.
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
11: Сведи риски к минимуму. Переходи на МАКС. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: Бесконечно можно слушать 3 вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
12: Привет, я Алексей Белов.
13: Я Александр Маршал.
12: Группа «Парк Горького».
13: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
12: Peace.
13: Peace, love and rock and roll.
10: Сказано рекламно.
14: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
15: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
16: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
17: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: А знаете ли вы что?
19: Лосось во время икрометания – легкая добыча. В старину его называли лох.
10: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас.
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Это снова радио «Комсомольская правда». С вами я, спецкор комсомолки военкор Александр Коц, аналитика с именем. Сегодня без Игоря Измайлова, который догуливает последние летние деньки в своем законном отпуске. Будем ждать его на следующую программу. Ну и в последнем кусочке обсудим сразу несколько тем. Но это, наверное, конечно, в первую очередь наши дальние удары. Продолжается морская блокада Украины. По-прежнему не могут в одесские порты, в порты Большой Одессы зайти иностранные суда. Продолжаем мы выбивать портовую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру. Продолжаются попытки ударов по мостам, кстати, в том числе через Днепр. Вот на минувшей неделе был удар по мосту Преображенский в Запорожье. Это большой мост через Днепр. Прилетели по нему управляемые ФАБы. И, как показывает потом съемка местных жителей, к сожалению, большого вреда эти ФАБы мосту не нанесли. Это еще раз доказывает, что уничтожение мостов через Днепр – это задача не из простых. Мост в Затоке ранее был, я имею в виду, железнодорожный мост в Затоке. Это Одесская область, тот мост, который связывает большую Украину с Бессарабией, соответственно, там проходит железнодорожная военная логистика того, что по железной дороге идет, ну, допустим, из Румынии или из дунайских портов, соответственно, по ним же идет и экспорт, да, железнодорожный, а потом через дунайские порты выходит в Черное море, либо, как сейчас, уже не выходит, да, но, к сожалению, починили, надо добавлять. Там же в Одесской области был мост Маяках, по нему тоже был нанесен удар, он тоже уже починен, тоже снова функционирует. Но вот умели наши предки строить с расчетом на ядерную войну и вынести вот эту стратегическую логистику сложновато, но видим, что постепенно наши возможности растут по дальним ударам, и тут даже противник на этой неделе отметил, что у нас появились ракета-дроны Бандероли, ну, мы о них подробно говорили, да, что это из себя представляет, но вот они отмечают, что уже эти Бандероли летят на 900 километров, то есть покрывают практически всю страну, но летают они не только на 900 километров, могут и на короткую дистанцию сработать в качестве, ну, я не знаю, в качестве того же Хаймарса. Вот на этой неделе был удар по печенегам, это Харьковская область. Владимир Александрович Зеленский тут же поднял этот удар на знамя, значит, борьбы с русской варварской военщиной. Это я, естественно, сейчас утрирую, все в кавычках. Но он сказал, что вот нанесли по мирному, ни в чем не повинному поселочку, по перекрестку, на котором находится почта, на котором находится кафе. Вот посмотрите фотографии, вот и почта, и кафе, а я рассматриваю эти фотографии, и на этих фотографиях отчетливо вижу, как горят возле этого кафе военные пикапы, уазики с люстрами РЭБа на крыше, бусики ТЦКшников, все это горит, да, а позже, значит, да, что это за поселок? Это печенеги, это такой поселочек, который в 50 километрах от линии боевого соприкосновения находится, до российской границы вообще 40 с небольшим километров, через Печенежскую дамбу идет одна из ключевых ракет ВСУ на связке Волчанск-Купинск. По ней снабжается весь северный фас харьковского направления. Сюда, кстати, в марте уже прилетало. Тогда очень серьезно досталось 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Вот сейчас, видимо, попало по ее преемникам, причем преемникам непростым. Судя по всему, накрыли там этой самой бандеролью группу наемников, потому что в сети появилось видео, как колумбийский наемник сам ходит между дымящейся вот этой техникой, между ранеными в камуфляже, в бронежилетах, там валяются, да, их поднимают, но это вот он так называет мирных жителей. И он, фиксируя все это, по-испански говорит: смотрите, только что прилетело, машины горят, а их, говорит, не сбивают. То есть он фиксирует не какую-то там трагедию, да, с мирным населением, он фиксирует провал украинской ПВО, которая вот не может вот на этой дистанции отбиваться от бандероли и плачется в объектив. Но плачется ровно потому, что умудрился уцелеть на вот этой стоянке. Что они там делали? Может, собирались там на боевой выезд? Может, собирались пирожки купить в дорогу, да? Но ну, это вот говорит о том, об их манере поведения, да? То есть пункты временной дислокации они разворачивают впритык к жилому сектору, да, у них техника с черными номерами, там на фотографии видно, паркуются у почты, у кафе, все эти наемники селятся не в поле, да, не в лесополках, они селятся в частном секторе, логика у них простая, да, если рядом гражданские, значит, меньше риска прилета, ну, то есть, по факту, они гражданских держат в качестве щита. Вот. Но я бы хотел отметить все-таки вот в связи с этим ударом работу нашего разведно-ударного контура, когда очень быстро обнаружили эту группу, и пока она там свои пирожки не доела, успели ее накрыть. И вот эта работа, да, разведывательного контура с ударным, она, конечно, последние дни настолько впечатляет, что украинцы даже по слухам там запросили какое-то морское перемирие, да, попросили перестать, ну, официально они это не говорили, это все утечки через западные средства массовой информации, черт его знает, вот со всех трибун они кричат, что уже почти победили, еще чуть-чуть, и Россия капитулирует под тяжестью экономических проблем, под тяжестью общественного недовольства, и тут вдруг давайте прекращать огонь, перемирие. Ну, судя по тому, как мы продолжаем наносить удары и по Одессе, и по сухогрузам, и по балкерам, и по катерам, и по дунайским, кстати, портам начали и в Рене, и в Измаил постоянно прилетает. Ни на какие морские переговоры мы не собираемся перемирие идти. Мы как бы... Нам это просто не надо, нам это невыгодно, потому что, во-первых, море – это... Ну, такой единственный рычаг, который бьет не по солдату в окопе, а по режиму в целом, да. Своих бойцов Банковая давно уже перевела в ранг расходного материала, да. Вот когда бьешь по кошельку, это ощущается особенно остро. Во-вторых, морская блокада – это не быстрая дистанция, не 100-метровка, она не дает моментальный результат. Портовая логистика ломается инерционно, ну, то есть, как вот корабль большой тормозит по, я не знаю, по метру в секунду, вот так же постепенно наступает эффект от наших ударов по портовой инфраструктуре, а если ты сейчас, ну, какое-то перемирие организуешь, остановишь эти удары, значит, своими руками отпустить пружину, да, через две недели рынок все отыграет. В-третьих, мы в случае вот этого вот морского перемирия вернем противнику военной логистики, военную логистику. А с какой стати? Владимир Владимирович, когда рассказал, что от Зеленского поступало предложение ограничить боевые действия только 4 регионами, Владимир Владимирович тогда сказал, что у нас не стоит задача упрощать жизнь противнику. Соответственно, с какой стати мы должны украинцам отдавать инициативу, которая у нас есть? Да? Любая пауза для проигрывающего, а Зеленский сейчас в качестве проигрывающего, это шанс на перегруппировку. У нас вообще 8 лет минского безвремени научили, что именно так Киев использует любое перемирие, будь то хлебное, новогоднее, рождественское, школьное. Их было десятки и сотни за предыдущие 8 лет, поэтому нечего на это вестись. Ну и мы, в конце концов, не просители, да, мы не... та сторона, которая идет на поводу у противника, да, если мы пойдем на вот такую уступку, парни, наши парни в лесополках, они просто не поймут, потому что за каждый доведенный до Одессы сухогруз с натовским оружием, потом платят именно эти парни, платят своей кровью. Если хочет Зеленский прекращение огня, ну, прилетай в Москву, садись за стол переговоров, на котором будет карта, где Крым российский, Донбасс российский, Новороссия российская. Ставь автограф свой под капитуляцией и как бы и закончим, да, эту войну. Вот. Зеленского много раз звали в Москву, он не соглашается. ехать, он боится. Президент наш полетел на территорию противника в Анкоридж, не побоялся. Был готов лететь в Бухарест на территорию противника, не побоялся. А Бухарест – это все равно страна НАТО, это все равно территория Североатлантического альянса, это все равно противник, не побоялся. А Зеленский боится. Ну, конечно, никакую капитуляцию он подписывать в ближайшее время не собирается, поэтому, собственно, как там Джонсон им говорил в 22-м году, давайте просто воевать дальше. А на земле все-таки инициатива у нас. Друзья, на этой мажорной ноте я прощаюсь с вами на неделю. Увидимся, услышимся. Всем пока.
20: КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
18: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
20: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
22: Реклама.
23: «Комсомольская правда».
24: Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
26: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
27: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
28: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
29: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
30: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
31: В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
20: Об атаках.
8: Склад «Озон» загорелся из-за падения обломков БПЛА в Оренбурге. Как сообщил мэр Альберт Юмадилов, на объекте произошло возгорание. Пожарные быстро потушили огонь, пострадавших нет. В свою очередь, пресс-служба компании добавила, что во время атаки со склада эвакуировали более 300 работников. Товары, которые находились на складе, были скрыты с витрины маркетплейса, уточнили в «Озон». Компания отменит поставки на склад и не будет принимать их в ближайшее время. Забрать товар со склада сейчас нельзя, добавляет «Озон». Ну а накануне был впервые атакован склад этого маркетплейса в Самарской области.
20: О Ближнем Востоке.
8: Около 40 танкеров прошли по Южному каналу Армузского пролива в обоих направлениях в ночь на 22 августа, это пишет портал «Аксис». Этот маршрут охраняет военные США. Как уточняет журналист «Аксис» Барак Равид со ссылкой на американских чиновников, в пятницу вечером через Южный канал из пролива было вывезено около 16 миллионов баррелей нефти. По данным «Аксис», американские вооруженные силы последние недели создавали тайный охраняемый маршрут для прохода судов в южной части пролива, она примыкает к берегам Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. 20 августа сообщалось, что через этот пролив проходит 15-20 судов ежедневно. До начала операции США и Израиля против Ирана через морской коридор каждый день проходило около 100 торговых судов.
1: О происшествии.
8: На юго-восточной Хорде в Москве минувшей ночью столкнулись такси и автобус. Погиб один человек. Еще одного пострадавшего госпитализировали. По предварительным данным, погибший находился на пассажирском сиденье такси. В автобусе в момент столкновения пассажиров не было, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
1: Об ограничениях.
8: В Москве в связи с проведением сегодня большого фестиваля бега на ряде участков Садового кольца перекрыто движение. Как уточняет департамент транспорта, так с полуночи до 14.00 нельзя проехать по участкам Садовой, Кудринской улицы, от Баррикадной улицы до Малой Бронной, Большой Садовой улицы от Малой Бронной до Маяковского тоннеля, от Маяковского тоннеля до Садовой Триумфальной улицы. Точнее, можно уточнить на сайте Дептранса.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире в этот час, как всегда, военное ревю «Комсомольская правда». День офицера. И я бы хотел по традиции начать сегодняшнюю передачу с песни об офицерах. Давайте послушаем и поздравим всех офицеров, которые носили, носят и будут носить офицерские погоны. Поехали, Катенька.
3: Всем сегодня

стеной уже встанем за отчизну и веру. Офицеры России, вся надежда на вас. Здесь не будет вторых.

0: еще в то время, когда в армии России появились первые офицеры при Петре Первом, тогда была произнесена очень важная фраза. Не помню дословно, но скажу так. Офицерский корпус назывался становым хребтом нашей русской, теперь уже российской армии. Со званием офицеров творилось разное. Ну, как всегда, у нас при смене строя в 1917 году офицерское звание было ликвидировано. Вместо этого назывались командиры. Командиры. А потом опять наступила реформа, реформа. У нас же традиция в армии такая, да? Меняется строй, меняются министры, меняются правила игры. И в 43-м году вернули офицерские звания в армию. Ну что, а потом был офицерский советский корпус. Было огромное количество военных вузов и академий, и училищ, которые в Советском Союзе по численности зашкаливали за 200 единиц. А потом начали включать тормоз и уничтожать, ликвидировать военные училища. Те военные училища, которые оказались на территории бывших союзных государств, они остались в этих республиках. А вот России, во всяком случае, до времен Сердюкова досталось 166 военных училищ. Ну и это господину Сердюкову показалось много. И рубанули очень серьезно. Рубанули. В 4 раза почти. Так, так. Ну а что с офицерским корпусом? Ну как тут без Сердюкова? Скажет, ну Баранец никак не может обойтись без Сердюкова. Давайте, рассказывайте мне, без кого я не могу обойтись. Я буду уважать ваше мнение и идти навстречу вашим пожеланиям. Так вот, при Сердюкове у нас было где-то порядка 250 тысяч, по-моему, офицеров. Радикальным образом рубанули офицерский корпус и снизили численность офицерского корпуса до 160 тысяч. Запомнили, да? И вот тут один очень большой человек, это было во времена Медведева, сказал: ребята, а что вы творите? Что вы делаете? Хоп! Тут же появился еще один указ, который обязывал командование Министерства обороны увеличить численность офицеров до 220 тысяч. Сегодня, слава богу, где-то больше, конечно, может, даже подбираемся уже к 240 тысячам, но такое количество слава есть, такое количество офицеров есть. Дошло уже до того, что надо возвращать училища, которые выпускают офицеров. А сколько там вузы военные выпускали во времена Советского Союза офицеров? Да, много было. Конечно, за 20. Далеко за 20. При нынешней России мы сейчас выпускаем где-то 13 тысяч офицеров. Кстати, если кто-то любопытствует количество генералов, то я скажу так, на уровне не очень совру, а 1317. А теперь посмотрите, 15 военных училищ решено восстановить, и некоторые уже восстанавливаются. А теперь посмотрите, сколько дивизий, полков нам нужно развернуть в связи с тем, что наша армия должна стать 1,5-миллионной, и огромное количество дивизий, полков надо сформировать, и надо, чтобы там были офицеры. А тут уже в реале обойдешься 13 тысячами. Здесь, я думаю, что так вот, наверное, надо бы, ну, минимум на 6-7 тысяч добавить, довести выпуск офицерского корпуса до 20 тысяч. Офицерский корпус и сегодня остается тем же становым хребтом, каким он был изначально в нашей армии. Это воюющий офицерский корпус. Тот самый корпус, на груди членов которого и сейчас сверкает очень много золотых звезд героев России и бесчисленное количество других сановитых наград, типа Ордена Мужества. Так поздравим же наших офицеров, поздравим и ветеранов, поздравим, которые тоже пережили не одну войну, поздравим и то сословие офицеров, которые пережили и афганскую, и две чеченские войны, и поздравим то сословие, которое сегодня глотает пыль в окопах Донбасса или в других районах линии боевого сопротивления. С праздником вас, российские офицеры! Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. И еще раз обращаюсь с просьбой. Пожалуйста, вопрос не затягивайте надолго. Одна-полторы минуты вполне достаточно, чтобы задать вопрос. Тот вопрос, на который я не смогу ответить, не получит от меня ответа, потому что я честно признаюсь, что я в гнилой рыбе не разбираюсь, в Челябинских перилах в каком-то там захудалом доме не разбираюсь, какой уровень асфальта нужно выкладывать на московских улицах или на каких-нибудь провинциальных, я не знаю. Будьте добры, поближе к военной тематике. Мне очень нравится, когда вы спрашиваете меня, как ваше мнение. Ну что, давайте поговорим. Поехали, Кать. Шамиль, Казань, здравствуйте.
1: Да, и желаю. С праздником, Днем офицеров. Меня вот мучает такой вопрос. А на нашей стороне, на СВО, есть ли интернационалисты из других стран? Ну, я не беру там Северную Корею. Так же, как есть. В аналогии с гражданской войне, там были очень много европейские стрелки и так далее.
0: Да.
1: Специалисты военные есть ли?
0: Спасибо. Да. Предельно ясный вопрос. Благодарю вас. Не требует никаких уточнений. Представители многих стран воюют на нашей стороне. Правильно вы сказали. Северные корейцы были и сейчас присутствуют. На нашей стороне есть и никарагуанцы, и кубинцы, есть и африканцы на нашей стороне. Вы, может быть, будете удивляться, но есть и итальянцы на нашей стороне, есть и казахи, и киргизы, и армяне тоже есть. Только в этих странах они рассматриваются как нарушители законов. И их там судят, когда они возвращаются к себе домой. Судят даже в тех странах, которые входят в состав ОДКБ. Мы уже не раз обращались с просьбой к правительствам этих государств не судить этих людей. Где-то послушались, а где-то нет. Ну что, мне пора уже уходить на перерыв, он будет небольшим. Я еще раз напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Перерыв.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Тут вот в новостях вспоминали взбесившуюся Польшу, которая там наглухо пытается закрыть пограничные переходы. А мне в польской тематике волнует сегодня другое. Вчера премьер Туск публично, находясь не в алкогольной коме, совершенно в здравом состоянии, сказал, что он поддерживает подрыв северных потоков. Запомнили, да? Поддерживает. И что дальше он сказал? Аргументация. Обратите внимание на красоту словесной игры. Надо винить не тех, кто подрывал

0: Зуб за зуб, как говорится. А что, разве я пользуюсь той же логикой? Надо винить, оказывается, по вашей же логике, надо винить польских матерей, которые рожали тех, кого убивали бандеровцы. Ну, разве я не прав? Может быть, и не прав. Но я же сказал свое слово. А теперь слушаю звонящих. Поехали. Василий, Белгородская область. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Ответьте, пожалуйста, каких территорий лишилась Россия за время правления Путина и Медведева?
0: Насчет Медведева мы потеряли два райончика. Один в норвежском направлении, а другой, по-моему, в дагестанском. Мы три райончика, по-моему, отдали соседям. Все, что я могу сказать. Других территорий мы не... Давайте дополняйте.
1: Давайте я дополню. Если я неправильно скажу, вы исправите меня.
0: Говорите.
1: Ну, Россия за время правления Путина и Медведева потеряла три горных района Дагестана. Озеро Сладкое, остров Тарабарал.
0: Слушай, а я о чем сказал? Я же сказал насчет Дагестана, уважаемый.
1: Ну,
0: я
1: остров
0: сказал.
1: Тарабарал. Только большой сирийский половину там острова. И самая большая потеря – это демаркация с Норвегией. В Баренцевом море мы потеряли 6 территорий Крыма водных. Правильно я говорю?
0: А при чем здесь Крым и Норвегия?
1: Нет, я говорю, водных территорий, ну, в смысле, по территорию, 6 территорий Крыма водных, при демаркации Крыма. Ой,
0: уточни, мы потеряли территории, равных 3 территориям Крыма. Может быть, так давайте будем объясняться?
1: 6 территориям, это
0: 6 территориям.
1: Водным территориям.
0: Я сказал в начале передачи.
1: В 2010 году, сентября месяца.
0: Я сказал вначале и про дагестанскую территорию, и про норвежскую территорию. Я об этом сказал.
1: А остров Тарабарал, большой уссурийский, озеро Сладкое.
0: Да. Уважаемые, а почему мы потеряли, если Китай предъявил документы, исторические документы, которые на 100% доказывали, что это исконная китайская территория. Вы еще Путину Даманский не приписали. Постарайтесь.
1: Это за Даманский разговор нету. Я могу еще сказать, что премьер-министр Японии на могиле своего отца клялся, что вернет Курильские острова Японии. Это же
0: понятно,
1: не беспочвенно,
0: спасибо.
1: А потом уже в Думе
0: это закон. Это же другой вопрос. Все. Я как мог ответил на ваш вопрос. Мы можем долго говорить.
1: Терять территории.
0: Уважаемые, терять территории всегда плохо. Но мы уступаем некоторые территории. Это очень плохо, цена моего ответа. Это очень плохо. Если это исконно русская земля, за нее зубами надо держаться. Но когда есть вопросы...
1: Почему виновные не понесли ответственность за потерю территории?
0: А вина не установлена, уважаемые. Это вам так хочется.
1: Ну, ты подписывал, это с Норвегией, демаркация, Медведев там
0: так,
1: подписывал
0: внимание,
1: документы.
0: Идем по третьему кругу. Катенька, хорош, поговорили. Идем по третьему кругу. Он уже опять Норвегия, опять Дагестан. Говорили мы. Я не аплодирую тому, что мы уступили такую территорию, водную территорию Норвегии. Я не говорю, что это хорошо. Это до сих пор муссируется, так сказать, в патриотическом сословии России. Это плохо. Что касается...
1: Больно, очень больно.
0: Так, все, мы уже поговорили. Дорогой мой человек, дайте мне спокойно с народом объясниться. Люди, если мы отдаем незаконно наши территории, то это действительно преступление. Но есть такие моменты, когда соседние государства выкатывают тонну исторических документов, с которыми нельзя согласиться. Не согласиться. Бывает, что не соглашаемся. Вот с Курилами, но никак не соглашаемся. И никогда не согласимся. Это будет вечно русская земля. Даже если придется воевать. Точка. Кто в эфире? Будьте добры. Юрий, Москва.
2: Виктор Николаевич, у меня вопрос и небольшое пожелание. Вопрос у меня...

0: Пошилки. В 75-м году я служил в ГСВГ, и офицер батареи ПТУРС. Но офицеры сидели, разговаривали про шилку. Я спросил, что такое шилка? Они сказали, бронетранспортер, 4 спаренных пулемета, 2500 выстрелов в минуту. И когда заваруха на Ближнем Востоке, там если стояли 4 таких эти шилки, они держали периметр. Но я бы хотел узнать, как она работает. Я один раз только видел ее на параде, у нее есть локатор, я понимаю, там поймали цель. А потом, как она стреляет, там оператор просто сидит и стреляет, или как-то это автоматически происходит? Если это возможно, то пожалуйста.
1: Оператор наблюдает за целью, он видит цель. Там уже появилась автоматика, и была автоматика, которая определяет расстояние до цели, скорость этой цели или дальность до этой цели. Страшное это оружие, шилка. Я уже говорил, мне во время Чеченской войны пришлось стрелять. Я попросил командира одного из наших подразделений, ну вот стрельни вот туда, в направлении горы Белка. Ну что, навел я орудие и заметил, что там в направлении моих наших стволов стоит телеграфный столб. Он стоял где-то в районе, по-моему, 100 метров. Я его перерубил, как соломинку. Шилка – выдающееся оружие. И дай бог, чтобы его и сегодня на поле было побольше. А я вам скажу по большому секрету, что мы обратились за помощью к нашим республикам бывшего СССР на вооружение, которое шилка. Ребята, если там это курычит, передайте нам, она нам очень нужна. Спасибо, что нашу просьбу услышали. Не везде, но услышали. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Саратов у нас. Здравствуйте.
2: Алло. Как вы считаете, обретение святых мощей князя Дмитрия Донского, не знать ли это, что нашему Пересвету надо побыстрее постараться зеленому челубею хребет поломать?
1: Ну что, мысли я с трудом ваши, но понял. Но надо ломать быстрее хребет. Я понимаю. Я сам это с нетерпением жду. Но надо набраться терпения. Одно дело, как нас там, как нас либералы пытаются упредить или сохранить. Баранец, покончи со своим победобесием. Слышали это слово, нет? Да. Я тоже хочу победы. Но я знаю, да, да. Что для этого надо очень серьезно потрудиться. И не только нашей армии, но и народу. А еще но очень
2: знак,
1: серьезно.
2: Да, Виктор Николаевич? Это знак?
1: Уважаемые, я расцениваю этот знак как, в общем-то, уважение к собственной истории. А это никогда не помешает. Да, если учитывать обстановку, это тоже знак. Я тут соглашусь с вами. Ну что, Катенька, сколько там осталось у нас до перерыва или еще можно? Давай. Владимир, Москва. Во, 40 секунд, может, 30
3: вопросов. Здравствуйте. За какое время снимки с американских спутников могут достичь оператора украинского дрона на передовой?
1: Ну, я думаю, что потребуется минута. В районе 10 минут. Уважаемый.
3: Спасибо.
1: Когда пройдет... Уважаемый, ведь это же не так, что плюнул, и сразу этого оператора. Там же есть целое цедилище, где надо одну инстанцию пройти, вторую, третью. А суд там всяческое и так далее. Это не мгновенное. Не мгновенное. Но есть системы, когда и за 5 минут достигают. Но это уже другие украинские системы. А сейчас перерыв.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
7: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа. Выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
10: Минувшей ночью силы ПВО сбили над российскими регионами 328 беспилотников. Как уточняет в Минобороны, БПЛА были перехвачены над Белгородской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской областями, а также Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Также ранее сообщалось, что склад «Озон» загорелся из-за падения обломков БПЛА в Оренбурге. Там произошло возгорание, которое пожарные быстро потушили. Никто не пострадал. Пресс-служба компании добавила, что во время атаки со склада эвакуировали более 300 работников. Поставки на склад пока не будут происходить в ближайшее время. Забрать товары со склада сейчас нельзя, говорится в сообщении «Озона». Накануне был впервые атакован склад этого маркетплейса в Самарской области.
4: О топливе.
10: Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключат с малыми и средними независимыми НПЗ соглашения, которые, в частности, будут регулировать оптовые цены на топливо для заправок. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что речь идет не о заморозке цен, а об ограничении максимальных надбавок к оптовой стоимости топлива. По его словам, такие договоренности регионы будут заключать с крупными сетями заправок. Новак также сказал, что правительство пока не принимало решение о господдержке восстановления разрушенной инфраструктуры НПЗ. Минэнерго обсудит этот вопрос с компаниями и подготовит предложения, после чего они могут быть рассмотрены. И также ведомство готовит предложение о переносе сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, предусмотренных ранее подписанными соглашениями.
4: О погоде.
10: В Иркутске за 25 минут выпало 40 миллиметров осадков, а за 4 часа 50 миллиметров. Это больше половины месячной нормы. Вечером 22 августа на город обрушился сильнейший ливень. Вода затопила дворы, подвалы, первые этажи домов, подземные парковки. В разных районах города ветер повалил деревья. Коммунальные службы, спасатели, энергетики работали всю ночь и сегодня продолжают устранять последствия.
4: О США.
10: США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе России. Федеральный судья признал его незаконным и таким образом отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении таких ограничений.
11: военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Многие из тех, кто слушает радио «Комсомольская правда», наверняка уже знают, что сотрудники ФСБ в Подмосковье задержали сразу 8 диверсантов, при которых было 35 FPV-дронов. Все это готовилось для ударов по Кремлю, по центру Москвы, по Минобороны, по Генштабу. Один из них был, оказал сопротивление и был ликвидирован. И вот у меня опять возникает вопрос. Я хочу посоветоваться с вами. Я не хочу настаивать. Что бы я ни сказал, кто-то скажет, вы не прав. Даже если я правду скажу, не прав. Вот скажите, что надо делать с этими людьми? Судить? Ну, слюнявим пальчик, открываем уголовный кодекс. Сколько там годиков? Ну, ведь преступление не было совершено. Оно только готовилось, да? Да. Ну, не будем говорить, какую беду это все бы принесло. Ну, что там, десяточку получат, да? Мы будем три раза в день кормить, зубки лечить, на прогулочку выводить. Ну, все, нормально, да? Причем они все дают уже показания. И все, весь механизм вербовки, задачи, типы, количество взрывчатого вещества, цели, все это на камеру откровенно, все для суда, идеальное положение. Рассказывают, с кем связывали, как связывалось и так далее. Ну что, люди, а ведь идет война. Идет война, а мы вот вылавливаем, как в старом парижском диване клопы завелись, там несметное количество. Да? Что делать с такими людьми? Ну что? Что делать? Если надо менять закон, надо, во-первых, конечно, возвращаться к смертной казни. Это раз. Уже уголовный кодекс мы нарастили. Ну, накинули там по некоторым крутым статьям, где четверочку, где пятерочку лет. Да? А эта зараза плодится и плодится. А у этих вот людишек есть детки, есть семья. Да, как бы, в общем-то, эта поросль не пошла глубже в Россию. Так что, может быть, по-еврейски будем поступать? А? Если есть отдельный домик, то его или сжечь, или передать кому-то. С ними выселить нахрен, да. Ой, что ж вы делаете? Нет-нет, когда он шел за FPV-дроном, он должен был думать, что там семья. И в случае чего она будет тоже наказана. Да вы что, Баранец, перестаньте, это же семья, ну будьте же гуманны, вы что, полковник, с ума сошли? Зачем людей наказывать? Ну хорошо, я сказал. Теперь слово за вами. Кто в эфире? Здравствуйте. Сергей Николаевич. Ленинградская область. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Сергей Васильевич Федосеев поздравляет всех офицеров, в том числе и вас, с праздником. Сегодня очень хороший. Я вырос в двух частях. Вопрос, который хочу я задать, сподвигла меня Наташа Конева, дочь Конева. Когда папе присвоили звание маршала, и Георгий Константинович срезал свои погоны, может, с парадного кителя, может, с шинели, и подарил Коневу, ну, так сказать, опередил, потому что погоны изготавливаются. Я хотел задать вот такой вопрос.
1: А как кому подарил? Думаете? Скажите, стоп. И подарил, вот я должен репу чистить.
12: Генералу Коневу. Это воспоминание Наташи о своем отце на Вестях ФМ было. Я слушал эту передачу.
1: Нет, внимание, вот, а кто спарывал такой... погоны? Стоп, а кто спарывал погоны?
12: Маршальские свои погоны подарил генералу Коневу, когда ему присвоили звание маршала.
1: Кто подарил маршальские погоны?
12: Георгий Константинович Жуков.
1: Вот теперь все понятно. Фамилия-то не звучала. Продолжайте. Да. Ну, бывает. Да, так они добывают. Вопрос, хрен с ним. Поехали, да.
12: Хотел задать вопрос. Поехали. Как вы думаете, и стоит ли выносить на парламентское слушание вопрос, который я сейчас задам, чтобы нашим маршалам Советского Союза, которые брали Берлин, а также на Дальнем Востоке, когда били японцев, присвоить звание генералиссимусов Советского Союза? Потому что 85-я победа не за горами. Как вы к этому относитесь?
1: Все понятно.
0: Спасибо. Чтобы понятно. Я отношусь к тому, что в российском законодательстве нет звания генералиссимуса. Это прежде всего. Надо все делать по закону, а не после пивка с водочкой где-нибудь на банной полке. Да, внимание. Последний маршал Советского Союза умер не так давно. Им был Дмитрий Тимофеевич Яшев. Да. Я не знаю, как общественность отнесется к этому, но что это даст? Тут же, во-первых, да, это высокопатриотично, это воздание должности маршалам побед. Тут можно навешать лапшу какую угодно. Главное, чтобы она была трезвоумной. Вот вроде бы благородная идея. А как армия отнесется к этому? Кому-то, вы знаете, вот я, например, до сих пор не пойму, почему Антонову не дали маршала, почему не дали маршала Захарову. Это же тоже выдающиеся военачальники, которые огромный вклад внесли в победу. Вот, вот для меня тоже многие непонятки. Но я думаю так, уважаемые, не обижайтесь, пожалуйста. Я думаю, что это лишнее. Мы уже воздали должное этим великим маршалам победы. Кто следующий в эфире? Ростислав, Москва. Здравствуйте.
13: Вот в вашей книге «Генштаб без тайн» приводятся слова генерала Лебедя, что подготовка к Первой Чеченской была проведена Грачевым за спиной коллегии Минобороны. Вопрос, была ли подготовка к взятию Киева в 22-м году тоже за спиной тогдашней коллегии Минобороны? Ведь даже они сказали бы, что всего 15 тысяч в наступлении на Киев. Город Киев они явно не возьмут, и что это очень рискованная затея.
0: Отвечаю на ваши два вопроса. Четко и ясно. Грачев действительно не стал ждать, пока соберутся со всего Советского Союза члены коллегии, съедут, начнут тянуть резину, начнут сказать: Павел Сергеевич, надо наступать туда, кто-то скажет туда и так далее. Грачев съездил, куда положено, поговорил с командирами, и он, в общем-то, заручился тем, что они будут выполнять его приказ. Повторяюсь, да, это было. Запишите в своей книге, можете сослаться на меня, я вам разрешаю. Хорошо? Вот то, что я написал в книге «Генштаб без тайн», я за каждое слово отвечаю. Что касается киевского, украинского вопроса, то вы знаете, что было совещание Совбеза. Вы это должны были прекрасно знать. И Владимир Владимирович опросил каждого постоянного, по-моему, и непостоянного члена Совбеза. Некоторые члены Совбеза как-то начали вилять хвостиком, на что Владимир Владимирович сказал: я вас не понимаю, почетче. И вы знаете, что этот человек ответил гораздо более четко. Спасибо вам за вопрос. Кто следующий в эфире? Станислав, Челябинская область. Здравствуйте.
14: Вас приветствую, товарищ полковник. Я вот по такому вопросу. Пятая колонна подняла голову. Мы можем судить об этом по бензиновому кризису. Везде одновременно заводы стали, перегонка стала, все стало. И вдруг мы не можем, как она называется, уборочно страдается. Как это? Где наши силовики? Бортников, там Колокольцев. Почему вы не провели, как сказать, перетряхивание, как в свое время Лукашенко говорит, как каждый год перетряхивает своих товарищей.
0: Ага, понятно. Вопрос понятно. Скажите, пожалуйста, а что у Бортникова и у других, у них свои есть нефтеперерабатывающие заводы? Нет. Да, дальше идем. Нет, у них нет, нет. Вы призываете жестче реагировать на это. Понятно. Внимание. А вы вообще сказали, что у нас вообще не нефтеперегонка вообще ноль. Ну, это же неправда. Она серьезно покалечена. Да, есть проблемы.
1: И уже правительство уже говорит часто, не виляя хвостом, говорит, что есть проблемы в том или ином районе. Скажите, пожалуйста, а кто искалечил нефтеперегонные заводы, а? Ну, ответьте мне, Бортников, кто ответит, а? Ну, надо же понимать, а? Вот, ну, давайте накажем. Внимание, пятая колонна. Пятая колонна, действительно, это наш внутренний враг. Но многие участники этой пятой колонны понятия не имеют, где находятся нефтеперегонные заводы. Часть из них хотя бы, или так далее. А вы думаете, что пятая колонна, это если завод разрушен после удара украинского беспилотника, и бедный директор завода не может за два дня восстановить, это уже пятая колонна, это саботаж, это значит расстрел или нет? Вы знаете, когда наступают трудные периоды, самое главное, не ударяться в лживую панику. И прицел не сбивать, уважаемые. Надо строго видеть, кто виновный в этом. А виновные, конечно, есть. Народ говорит, почему они бьют до сих пор, почему не прикрыты и так далее. Потому что мы только начали решать эту проблему всерьез.
11: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
15: Сказано. Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
16: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей, утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
11: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Если кто-то мне скажет, что я виляю хвостом, кого-то выгораживаю или нет, я тоже переживаю, что многие нефтеперегонные заводы покалечены, что туда долетели беспилотники, которые по теории вопроса надо было сбить. А почему не сбили? Да потому что они прикрыли этот район. А почему не сбили? Потому что директорат этого завода отказался мобильную огневую группу заплатить за нее, поставить, может, там лишнюю пушечку, да. Тоже есть проблема и так далее. Есть ли эта проблема в России? Есть. Есть она. И в Москве тоже она есть. И так далее. Я сам стоял там в 20 очереди из 20 машин и платил за литр аж 100 рублей. Проблема есть, да, да. И я, конечно, слышал матюки в очереди, да. Но здесь самое главное не перегибать палку и в панике не начинать чепуху городить. Проблема есть, И мы видим, что все-таки, как бы кому-то не хотелось, кому-то хотелось, чтобы завтра все вернулось в мирное время. Никогда не получится. И не думаю я, что через недельку бензиновый кризис закончится. Вы краем уха не слышали, что мы уже импортировать начали бензин, а? Великая бензиновая страна. Не слышали? Нет, да. А вы не слышали, что в Мурманске привезли, кажется, с Индии бензин? Но ребята, которые хотели бы его прикупить, не хотят брать за дешевую цену, потому что бабло нужно. Ну какого хрена я должен продавать бензин не за 73 рубля, а я хочу за 100. А тот, который привез, говорит, я не отдам, потому что мне тоже надо рассчитываться. Вы видите, какие законы вступают в силу. Как мы, россияне, друг друга надуваем, да. Это там разобраться, может быть, там мой родственник, а может, ваш родственник. Такой вопрос. Да, было такое. Есть проблема, но главное не паниковать, не злорадничать. А среди нашего люда есть люди, такие, которые, в общем-то, не сопереживают проблемы, а зубоскалят, ехидничают, говнецом кидаются и так далее. Люди, так не надо делать. Надо спокойно переживать ту проблему, которую враг нам навязал. И, конечно, ее решать. И тут, безусловно, специальная военная операция, она нас подталкивает к тому, что когда мы ее закончим, мы должны провести специальную экономическую операцию и разобраться с этим хозяйством на все случаи жизни, в том числе на случай войны. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Надежда Челябинск, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Виктор Николаевич. А скажите, пожалуйста, вот за все эти годы после Великой Отечественной войны мы какие-то претензии предъявляли хотя бы вот, ну, Германии?
1: Ну, какие претензии? Германия с нами рассчиталась, она сказала, выплатила там все. Что? Да, выплатила. А какие мы могли претензии? Мы Германию даже, вы знаете, похвалили. Знаете за что? За то, что они ухаживают за могилами своих солдат и офицеров. Претензии нет. У нас, да, были претензии. Извините, забыл. В некоторых городах наше посольство германское откопало заросшие могилы и очень резко выступили. Кто там говорит? Отключите, пожалуйста. Я не буду отвечать. Все, до свидания, уважаемые. Культурно вопросы. Кто следующий в эфире? Сергей, Москва. Здравствуйте.
19: Виктор Николаевич, поздравляю вас с вашим праздником офицерства. Вы по жизни как шар в боулинге, разбиваете все преграды. Вы большая умница. А вопрос такой, вот смотрите, вот как вы думаете, вот сейчас ситуация, война, да? А вот на заправках вот эти коммерсанты, им вопрос никто не задавал, у вас были несчастные случаи на производстве? А я так думаю, они будут. Я думаю, будут, их будут жечь, палить. Так нельзя поступать. Вот мое мнение вот такое. Или не работая, или принимая одежду народную, такую, ну, по времени, понимаете? То есть, а люди наживают. Почему смотрят?
1: Понимаю. Понимаю, Сергей, я вас очень-очень понимаю. Я вчера стоял под дождем в очереди, Сергей, думал об этой проблеме. Вы знаете, мне бы там не помешало два автоматчика рядышком с кассой.
19: Да, вот и я.
1: Понимаете, да. Я понимаю вас, Сергей.
19: Нельзя наживаться в годину в такую, наживаться. Ты лучше сиди дома, жуй сам корки, но что ты лезешь, блин, на горе людском и вообще на сложности. Нельзя так быть, блин.
1: Вчера один человек, обсуждая вашу же проблему, Сережа, сказал, твою мать, мы же русские люди. Почему мы так грабим друг друга? А потом будем кичиться. А потом будем, Сергей, кичиться, что мы одна семья, что мы сплочены, что у нас все нормально. Нет.
19: Да.
1: Вот сейчас это показало, какая мы семья.
19: Да.
1: Давай.
19: Спасибо, с праздником
1: вас. Спасибо. Кто у нас следующий в эфире? Будьте добры. Юрий Химки, здравствуйте.
20: Есть мнение, что НАТО может напасть на Калининград и даже на Псков. А зачем им это сейчас? Они могут спокойно бить по нашему тылу, безнаказанно ослабить его. А вслед за этим ослабнет и армия. И вот тогда ее можно будет легко подвинуть, как минимум, с занимаемых за последние 4 года территорий.
1: Угу. Я вот слушал вас, уважаемый Юрий, и чувствовал себя на Химкинском базаре. Ну, там в картофельных рядах есть люди, которые так в совершенно нетрезвом виде колупаются в носу, сдувают пенку с пива и говорят, зачем они лезут в Калининград? Потому что они считают, что это немецкая земля, Юра. Потому что они считают, что если не возьмут Калининградскую область, то это будет с тыла большой удар в спину наступающим на тот же Псков войскам. Они мечтают о Калининградской области, потому что она имеет прекрасный выход к морю, да. И они вообще о многом мечтают. Но вы, Юрий, спите спокойно. Мы думаем о том, как защитить Калининградскую область. Я недавно посмотрел, не для всех информацию, посмотрел количество там вооружений, и не побоюсь сказать, в том числе ядерных. Там это есть. НАТОвцы не успеют сраные кальсоны одеть, когда к ним прилетит ядерная боеголовка. Если они навалятся на нас, и мы вынуждены будем применять это оружие в силу того, что соотношение сил неравное. Сергей, Москва, здравствуйте.
21: Здравствуйте. Виктор Николаевич, еще один мой вопрос по операции «Дунай». Скажите, пожалуйста, наши войска проходили через Западную Украину и Закарпатье. Вот как население этих районов относилось к проходу войск?
1: По-разному, уважаемые, по-разному. Одни молоко и хлеб выносили, другие забрасывали вонючими помидорами и яйцами. Вот так реагировал этот бандеровский край. Бандеровцы реагировали так. Ответ закончил. Спасибо за четкий, ясный вопрос. Кто у нас в эфире? Виталий Рязань. Здравствуйте.
22: Да, вопрос у меня короткий. Что вы можете сказать о китайском дроне торпедоносце? Если в его зону захвата попадет субмарина, то она будет уже не уйдет от него никогда. Слышали такое?
1: А почему китайцы будут стрелять по нам, по нашей субмарине?
22: Нет, это не по нашей. Нет, я вообще говорю, в общем. Ну, не почему по нашей. Просто
1: говорю. Вы знаете, да. каждый раз, когда я вычитываю информацию о каком-нибудь уникальном западном оружии, в том числе и российском оружии, я очень долго иду к тому, чтобы собрать информацию. Потому что одно дело, изготовители, которые как родители своего ребенка, разве они хреново могут сказать? Они его превозносят. Не могут, да. Они его решают идеальным, да. А вот. Часто же бывало так, что нам тут рассказывают, бронец, напиши, уникальное оружие, все сбивает на протяжении, вот лазер, сбиваем на 5 километров. А когда едешь, смотри, там говорят, Виктор Николаевич, вы знаете, так на 5 километров не получается. Вот только в ясную погоду и на высоте 50 метров мы можем как-то ослепить дрон и выжечь ему мозги. 50 метров. Я говорю, а 5 километров? Зачем вы меня заставили? Да это ваше дело, Виктор Николаевич, почему вы не проверили? Вот так же я вам и отвечаю на этот вопрос.
22: Значит, а это возможно?
1: Знаете, теоретически все возможно быть.
22: Возможно.
1: Теоретически, да. Теоретически, да.
22: Да. А наша авиация, торпедоносцы, существует сейчас или нет? Ну, самолеты, как
1: да, говорили. Да, да. Морская авиация существует. Да, вот. Есть. Слава Богу. Не убили. Но у нас очень хреновое положение с тем, что мы теряем палубную авиацию. Вот где проблема. Да. Потому что на этой нитке, сколько бы ты там ни летал, ни тренировался, это все-таки не палуба тяжелого авианесущего корабля. Спасибо за вопрос. Извините. На этом я желаю вам всего приятного отдыха. До свидания. И звоняйте, как говорят на Украине, если что-то не так.
23: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
11: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
2: Реклама. «Комсомольская правда».
3: Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о программах долголетия в российской медицине.
23: На ряд регионов начали сегодня комбинировать и диспансеризацию, и консультирование по вопросам здорового долголетия. Но когда мы говорим о долголетии, а почему я сказал, что это не только медицина? Недавно прошел форум «Здоровое долголетие». Татьяна Алексеевна Гуликова, как вице-премьер, выступила как раз консолидатором, таким человеком, который вовлек и искусство, и спорт, и ряд других направлений, которые нужны для здорового долголетия, предотвращая социальную изоляцию, предотвращая в том числе когнитивные нарушения, поддержание активности головного мозга, потому что именно старение головного мозга тоже запускает массу процессов. Поэтому, говоря о долголетии, конечно, медицина выпущена рекомендации по данному вопросу, которые также включают в себя и психическое здоровье, поддержание когнитивных функций и физического здоровья. Поэтому это направление, оно сегодня во всем мире считается достаточно востребованным, но тут нужны и глубокие научные исследования, они ведутся, и думаю, что как раз в этом направлении тоже в ближайшие годы должны показать новые наработки и открыть.
5: Сказано на радио «Комсомоль». Правда. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: О происшествии.
10: Пожар, который охватил складское здание в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, распространился на площади 82 тысячи квадратных метров. Это сообщают в МЧС. Около трех часов площадь возгорания оценивалась в 22 тысячи квадратных метров. Затем выросла до 60 тысяч и уже позднее превысила отметку 80 тысяч квадратов. Пострадавших нет. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. В МЧС сообщают, что в здании находится товар и продукции различного назначения. Речь о здании на Колпинском шоссе. Согласно картам, там расположены склады логистических компаний «Логистера», «Логарифм» и других. Причины пожара не называются.
5: О нефти.
10: Министры финансов Германии, Италии, Австрии, Польши и Португалии, а также министр экономики Испании предлагают ввести общий европейский налог на сверхприбыль для нефтяных компаний. А их прибыль резко возросла после начала войны в Иране и блокировки Ормузского пролива. Эта инициатива изложена в письме главе Минфина Ирландии, это страна-председатель Совета Европы. Как пишет агентство «Франс Пресс», после начала военной операции США и Израиля против Ирана оказался заблокированным Ормузский пролив, через который ранее проходило около 20% мирового объема нефти. «Гардиан», в свою очередь, отмечает, что крупнейшие нефтяные компании воспользовались перебоями в поставках сырья и смогли увеличить совокупную прибыль за весенний период почти вдвое, с 50 миллиардов долларов до 93 миллиардов.
5: О политике.
10: В Казахстане начались первые в истории страны выборы в Курултай. Это новый однопалатный парламент, который заменил прежнюю двухпалатную структуру после конституционной реформы. Изменение структуры парламента вошло в число ключевых положений новой конституции, которую приняли на референдуме 15 марта. Как заявлял президент страны Касым-Жомарт Токаев, власти Казахстана не планируют сворачивать с пути начатых политических преобразований. Позиция государства остается незыблемой. Реформирование политической системы не меняет ни характер отношений с партнерами, ни сложившегося культурного уклада в внутри страны.
6: О спорте.
10: ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в чемпионате России. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-2. После этой игры ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
7: В студии Мария Баченина. Здравствуйте. У нас в студии мой коллега Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий Олегович, добро пожаловать.
8: Здравствуйте.
7: А Киев терпит поражение на земле, в воздухе и в экономическом плане и может получить худшую сделку с Москвой, чем та, от которой Украину увели США и Великобритания весной 22 года, толкнув республику на продолжение конфликта. Это не я говорю, это в статье говорится американского и зачастую упоминаемого как достаточно авторитетное издание, да. American Conservative. Я напомню, что в июле, еще в июле пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков напоминал, что условия для остановки боевых действий были сформулированы еще 2 года назад Владимиром Путиным. Итак, главная статья. Украине придется вернуться за стол переговоров. Меня, конечно, это очень смущает. Перспективы Киева за столом переговоров, вообще стоит ли их воспринимать всерьез, потому что наш враг, он же не слепой, не глухой, но пока что за стол переговоров не спешит как-то усеться.
8: Ну, мы сидели ведь уже с украинцами за стол переговоров, по-моему, даже 3 раза садились. Помните, первый раз это, значит, Стамбул, Белоруссия, потом, после прихода Трампа к власти, был вот этот день переговоров, когда сидели в одной комнате, переговаривались 2 делегации. Толку от этого большого не было, потому что то, что было в Стамбуле, значит, судя по всему, обнулил Борис Джонсон, который приехал в Киев тогда, помните, сразу после договоренности, и, судя по всему, уговорил Зеленского эти договоренности, по сути, похерить. Да, тогда наши войска отошли от Киева. На Западе это было воспринято как слабость, чуть ли не как поражение России. Потом был короткий контрнаступ, помните, осенью 22 года, когда даже какие-то территории удалось вернуть в СУ. Вот, и все сломалось. Потом был приход Трампа к власти. Трамп, очевидно, считал, что он всегда присоединяется к победителям, к более сильной стране. Он решил, что вот Россия более сильная страна.
7: Нет, напоминает поведение Табаки.
8: Абсолютно, да. Ну, у американцев же вообще вот это слово «лузер».
7: If
8: прямо...
7: Trump knows what I mean, как
8: да,
7: говорится.
8: Да. У американцев у них вот «лузер» – это всегда плохо, да, а «уиннер» – это всегда хорошо. Вот. Но поскольку это быстро не происходит, то Трамп потерял к этому вообще интерес, и сейчас он как-то дистанцировался вообще от всех процессов. Вот. Практически борьбу с нами ведут европейские страны, то есть члены Евросоюза, Канада и Великобритания. Вот. Ну, American Conservative – это издание, да, я бы сказал, там собрались диссиденты такие американские. Там пишет наш друг, я имею в виду друг России, значит, Анатоль Ливен, другие замечательные журналисты. Мне знаете, что было обидно? У нас ведь есть сторонники, скажем так, на Западе, ну или, по крайней мере, люди готовы выслушивать нашу точку зрения. А их на Западе приглушают, да, чтобы не очень их было видно, слышно. Анатолий Ливен все время по каким-то вот этим был вынужден слоняться маргинальным изданием. Вот. Но меня удивляло, почему наши, я не знаю, там, пиарщики, президент или еще кто-то, почему они на интервью к Путину все время приглашали вот этот мейнстрим, да, то есть абсолютно враждебных России людей, которых, да, узнают по телевизору на Западе, но которые на самом деле, во-первых, некомпетентны, да, а во-вторых, мы прекрасно знаем, какие идиотские вопросы они будут задавать. Вы помните, приезжали сюда, значит, Меган Келли, когда она была еще в мейнстриме, приезжал вот этот ужасный Фарид Закарая, и они спрашивали нас, почему мы, значит, кого-то убиваем, почему мы привели Трампа к власти, ну, вот вся эта ерунда, да. Меня удивляло, почему не приглашают Анатолия Ливина, почему не приглашают... Ну, тогда он еще просто не был так известен. Такер Карлсон, он же не сейчас возник. Да? Ну, причем Такер Карлсон – это такой, все-таки, понимаете, его аудитория – это вот самые широкие массы, скажем так, да? И вопросы у него, соответственно, наивные. Вот, как у Ларри Кинга когда-то, да, все над ним смеялись, так что случилось с подлодкой Курск. Но это был вопрос среднего американца, который, в общем-то, особенно у него нет времени на новости, да? Он работает, ему надо посмотреть итоги бейсбольного матча последнего, ему надо это. И он только слышал что-то, что где-то затонула подводная лодка. Поэтому он был нормальный вопрос. Вот. Но вот мы не приглашали этих своих или сторонников, или людей, которые хотя бы объективно писали, а приглашали узнаваемых. И в итоге, что называется, месседж от нашего президента до Запада, он не доходил. Да? Он был вынужден отвечать на идиотские подозрения, в, значит, почему он привел Трампа к власти. Вот. Но, тем не менее, American Conservative – это серьезное издание, но давайте не будем впадать в эйфорию. Конечно же, противник рассчитывает на то, что его выручат вот эти британские беспилотники, еще какое-то новое оружие, которое сейчас в Европе производится. Но вдруг у них возникла другая проблема. Вы знаете, они так, ну, знаете, как дети, они так верят в новое оружие и в новые лица, молодые, свежие, что они все время не дают, скажем так, дозреть плодам своих даже каких-то успехов. Они все время торопят вперед, вперед, вперед. Вот был лояльный им экстремист Раис Порошенко, да? Они все сделали, чтобы заменить его на Зеленского, потому что вот в их восприятии вот этот старый, значит, плохой, а этот молодой, моложе, значит, хороший. Вот. То же самое вот этот технофашист Михаил Федоров, министр обороны.
7: Экс-министр.
8: Экс-министр обороны, который они сейчас молятся и который сейчас выступил явно с подачи Евросоюза и Англии, что,
7: да, значит, буквально
8: нужны
7: вчера
8: выборы.
7: Обсуждали,
8: да,
7: что он такая фигура уже даже не темная лошадка, а возможно, на место Зеленского.
8: Ну, смотрите, чем он их купил, да, значит, вот эта истерика. Дроны, дроны, дроны, современное, значит, оборудование, новые схемы. Послушайте, мы это проходили с Саакашвили, уж не знаю, что у нас сейчас пришпандоривают к имени Саакашвили, я думаю, что слушатели согласятся, идиот и сумасшедший, да, вот, Саакашвили, помните, в 2017 году он устроил на Украине Михомайдан, это называлось, он был Михаил, да, даже не хочется его прекрасным русским именем Михаил называть, он Михаил, значит, Михаил, Михо, тогда тоже против Порошенко устроил вот этот Михомайдан, который Запад поддерживал, вот, причем там все было видно, да, помните, был момент, когда Саакашвили выгнали из страны, да, и, значит, издевались над законностью, сначала президент дал ему гражданство, потом забрал, вот, и Саакашвили с толпой, пробившись через пограничный пункт, пробился обратно на Украину, и там его встречали Тимошенко, значит, Кличко, в общем, вся команда, да? Откуда они знали, что он будет прорываться? Это была, конечно же, согласованная акция с Европой, также сейчас вот эти действия очень неприятные для Зеленского, вот это, значит, кампания Михаила Федорова, чтобы вернуться, значит, и Европа предлагает два варианта, или возвращаете Федорова, да, нашего человека в министром обороны, или новые выборы. Даже лучше, да, новые выборы, чтобы вообще сместить Зеленского. Вот, ну что это такое? Это, конечно, вызовет сопротивление Зеленского, и это вызовет раздрай вообще в руководстве страны, которая нам враждебна. Вот, но тут в чем еще момент, понимаете, Запад постоянно, нынешний Запад, он постоянно делает одну и ту же ошибку. Ставка только на молодежь, значит, ставка только на новые виды вооружения. А вы знаете, что на войне иногда, да, слишком большое увлечение новыми видами вооружения ведет к поражению, потому что они новые, но они, во-первых, дорогие, во-вторых, без старых они не действуют. В свое время англичане, когда изобрели танки, да, это было во время Первой мировой войны, и вот показалось, что танки решают проблему. Да, значит, смотрите, до этого 3 года сидели в окопах, вот эти проволочные заграждения, пулеметы, голову не поднять из окопа, все застыло, и вдруг танки, оказывается, они не боятся, значит, пулеметов, они пробивают эти проволочные заграждения. Англичане сказали: отлично, только танки, вот сейчас пойдем. И вдруг казалось, танки очень легко поджечь сзади всякими, значит, бог знает чем, даже бутылками с керосином, они уязвимы, да, за ними должна бежать пехота, то есть самый старый известный вид вооружения, да. И вот то же самое было с, в начале нашей специальной военной операции, почему она оказалась такой важной, почему Запад оказался не готов к гонке вооружений. Вот многие говорят, ну-ка, что же вы Запад обвиняете, что он агрессивный, если он вот, оказывается, у них нету там ни нормальной пехоты, ни нормальных... Так они рассчитывали на исключительно новые виды оружия, что они вот будут дистанционно, как американцы в 91-м году с Ираком, да, иракская армия даже выстрелить не успела по американцам, они их на расстоянии уничтожали. Но вот эти новые виды вооружения, они очень дорогие, раз, а во-вторых, когда начинается большая настоящая война, вдруг, оказывается, нужны старые. Вот у вас 2000 километров окопа, вам нужны и старые танки привычные, да, и вам нужны и вертолеты, и минометы. Вот эта вся техника, которую вроде бы списали они в утиль, вот будем воевать только лазерами и прочим. И то же самое сейчас у них вот эта ставка на дроны. Технофашизм настоящий.
7: Дмитрий Олегович, продолжим. Сейчас послушаем с вами новости, последние, самые свежие в нашем эфире, а затем вернемся к международной, в том числе, повестке.
4: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
12: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Владимир Нелидов о постоянных разногласиях России и Японии из-за Курильских островов.
25: Многие говорят о том, что вот, дескать, у нас нет мирного договора, поэтому мы до сих пор с Японией формально воюем. Это не так, потому что в 1956 году была подписана так называемая Московская декларация или совместная декларация, в которой как раз, помимо всего прочего, было прекращено состояние войны и установлены дипломатические отношения между странами. Планировалось, что это станет первым шагом на пути к заключению полноценного мирного договора, но этого не произошло, потому что, во-первых, Япония не отказалась от своих территориальных претензий на 4 острова Южной Курильской гряды. На них, опять-таки, надавили американцы, заявив, что если японцы пойдут на какой-то компромиссный вариант или откажутся от своих претензий, то они никогда не вернут им Окинаву, которая тогда находилась под американской оккупацией. Ну и, во-вторых, потому что Советский Союз ожидал, что Япония займет какую-то, ну, может быть, неблагожелательную, но хотя бы нейтральную по отношению к Советскому Союзу позицию. Но вскоре после этого, в 60-м году, японцы заключают новый союзный договор с американцами. И Советский Союз понимает, что его ожидания не оправдались, поэтому переговорный процесс по поводу заключения уже полноценного мирного договора был прерван.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». С именем.
26: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
4: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
7: Дмитрий Бабич, у нас в студии. Дмитрий Олегович, США тайно создали маршрут для экспорта нефти через Ормузский пролив. Мол, ну, об этом, во-первых, пишет Аксиос. Мы контролируем южный фарватер Ормуза уже 2 месяца. Корпус стражи исламской революции может доставлять неудобства, но он не контролирует пролив. Это делаем мы. Это один из американских чиновников заявил.
4: Реклама.
27: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
0: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Ой, Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну есть в конце концов Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Уже эти очень дорогие во всех отношениях суда по этому проливу не пойдут. Или будут требовать огромную страховую
3: премию.
2: Так что
3: это просто пшик какой-то, это неправда, на ваш взгляд?
2: Нет, это попытка успокоить американское общественное мнение, мировое общественное мнение.
3: Слушайте, по поводу американского общественного мнения. А другое агентство, MS Now, пишет о том, что глава Пентагона, Пит Хексет, пытается скрыть факт уничтожения... не просто глава Пентагона, он еще и министр войны.
2: Министр войны,
3: да. Да, военный министр Соединенных Штатов пытается скрыть факт уничтожения Ираном главной базы снабжения ВМС США в Бахрейне. А помните эти фотки, которые постят моряки с борта авианосца Абрахам Линкольн, да? Чем их кормят там, пишут, что это собачий корм и прочее, и прочее. И постоянно стёпы над Израилем.
2: Не уверен, это уже вот идет психологическая война, да? Проверить это очень трудно, но есть известный метод, да, борьбы с психологической войной. Во-первых, не влезай в войну, потому что любая война – это всегда неправда, как говорил еще Сун Цзы, искусство войны – это искусство обмана. Да. Во-первых, не ввязывай в войну. Во-вторых, будь открытым. Да? Вот, можно очень много чего плохого говорить про 90-е годы, но я помню, что тогда, если случалась катастрофа, о ней сразу сообщалось. И население как бы... Ну, вот этих слухов, которые я помню, как они, сколько их было в конце 80-х, там, про Чернобыль, еще про что-то, вот эти слухи, они были очень мало распространены. Вот. Теперь во всем мире секретность, во всем мире войны.
3: Но меня интересует, американская военная машина на Ближнем Востоке, она дает сбой или не дает?
2: Конечно, дает сбой. Если бы она не давала сбой, неужели они не могли бы расчистить этот самый несчастный Ормузский пролив? Да? Они говорят, мы уничтожили весь ударный потенциал Ирана. Ну что же, если вы его уничтожили, то что же Иран по-прежнему может утопить или пригрозить утопить? Этого достаточно. Любой танкер в Ормузском проливе. Если вы нанесли такое поражение, почему же Иран всякий раз, когда вы по нему бьете в очередной раз, бьет по вашим базам и по Израилю, и по, значит, американским союзникам, вот этим арабским монархиям, оставшимся у него где-то беспилотниками?
3: В общем, дело тут нечисто. Так, у нас остается немного времени, хочу успеть. Принц Гарри, друзья, возвращается, вы уж простите, я так по-черноземному, по-родному, возвращается в Великобританию после многолетнего конфликта с королевской семьей. 6 лет назад сын Карла III отказался от своих обязанностей перед короной и переехал с семьей в Соединенные Штаты. По данным британских СМИ, герцог и герцогиня Сассекские вернутся из Калифорнии в конце августа, поселятся в частной резиденции за пределами Лондона, а с сентября дети принца пойдут в британскую школу. Букингемский дворец узнал о возвращении на прошлой неделе, об этом написала Guardian. И, по словам источников, сам король Великобритании рад, что будет чаще видеться с сыном и с внуками. Про невестку ведь молчит, да?
2: Да, ну, англичане, конечно, как вам сказать, этому обрадовались, потому что, во-первых, в Англии есть десятки, сотни репортеров, которые специализируются на королевской семье.
3: Да, там целые издания есть.
2: Вот у них прямо радость, потому что, значит, вернулись главные ньюсмейкеры, вот этот принц Гарри или жена его, Меган Маркл, да. Вот, при этом они – это самые бесстыдные люди в Британии, потому что они же все время лезут в частную жизнь и так далее. И одна из них написала прям, ну, неэтично, я вот ее цитирую в своей статье. Она пишет так: «Королеве Камилле через несколько месяцев 80 лет, и она меня интересует, извините, как холодная овсянка». а вот возвращается Меган Маркл.
3: Им
2: вот
3: не хватает нашего закона
2: дело.
3: Об оскорблении чиновников.
2: Наверное, да, но даже тут королевской семьи, да, когда, я думаю, там есть какие-нибудь остались законы из Средневековья, надо бы ее привлечь.
3: Откопать. Так, дальше.
2: Вот. Но негодяи из этой прессы, они, с одной стороны, рады, с другой стороны, они сразу скрыли

0: всю подноготную. Дело в том, что, похоже, у принца Гарри или Меган просто кончились деньги.
1: А я думала, что... может, там в США небезопасно стало?
0: Ну, во-первых, они приехали в США, попросили у Трампа охрану. Он сказал: за ваш счет, за ваш счет. А что такое охрана в Америке за свой счет? Ну, вот сейчас пишет Daily Mail, что они взяли фирму в Калифорнии, дорогущий, да, дорогущий штат, Соединенных Штатов, 9 тысяч долларов в день за охрану, да. Вот. Потом у них, значит, есть дом в Калифорнии, который они купили у российского миллиардера. Он сбрасывал активы, видно, после 22-го года. Они его купили по дешевке совершенно, 17 миллионов. Вот. Ну, и у них есть дом в Португалии. И за все надо платить. Во-первых, вот этот дом, который в Калифорнии, он еще в ипотеке. То есть они каждый год платят.
1: Надеюсь, у них там детская ипотека.
0: 685 тысяч. Нет, Трамп жадина не дает. Вот. Поэтому 685 тысяч долларов в год, извольте. Плюс налоги, потому что это роскошь, а есть налоги на роскошь. В Португалии дом тоже надо как-то содержать, ваши, а он 6 миллионов стоит тоже.
1: Ваши, так скажем, авансы, что они будут делать в Англии? Они
0: мои
1: вернутся?
0: К... анонсы, я думаю.
1: Да, и авансы, которые вы им даете. Да. Я специально именно
0: ну, значит, смотрите, с королем Карлом у Гарри вроде бы отношения налаживаются. Он летом приезжал вместе с Меган и с детьми, и все вроде прошло нормально, если там какое-то примирение есть. А вот с принцем Уильямом, принцем Уэльским, по-прежнему охлаждение они не говорили несколько лет друг с другом.
1: Ну,
0: Гарри
1: так?
0: С братом не говорили. Ну, Уильям оказался тут еще лицемер. Он как бы вот снаружи такой, да, демократ, все нормально, а на самом деле, в общем, он отпихнул Гарри с Меган от всех кормушек. Они же, в Англии есть такое понятие walking royal, то есть
1: работающий
0: член королевской семьи. Это вот участие во всех церемониях и так далее. За это они получают собственные деньги. Так вот, они Гарри с Меган отключили. Во-первых, они уехали в Америку, значит, уже не участвуют. Во-вторых, их, соответственно, отключили от этих выплат. А Гарри и Меган некоторое время держались на пиаре. Значит, они дали, помните, интервью дала Меган Опри Уинфри, известной американской телеведущей, вышла книга ее «Скандальных воспоминаний», где она как раз обвиняла королеву в расизме, поскольку Меган частично
1: она
0: африканского происхождения.
1: Она
0: метиска. Я думаю, ну, по лицу совершенно ничего не заметно, но, может, там какой-то прадедушка был из Африки, этого вполне достаточно.
1: Какой вот. Вы не политкорректный, Дмитрий Алексеевич?
0: Почему? Наоборот, по-моему, политкорректный.
1: Ну, у нас, если что, есть фраза гениальная: согрешил с водолазом.
0: Афроамериканец, просто очень длинно, неудобно. Вот, а значит, там она всем сестрам по серьгам раздала, значит, королева-расистка, Кейт Миддлтон холодная, снобка такая, да, снобистски к ней относилась. В общем, она там совершенно была не welcome, не принята, и даже появилась в английском языке глагол «мегамарклить кого-нибудь». «Мегамарклить» – это значит уйти, хлопнув дверью. Да, вот.
1: Меньше минуты. Вернутся они к этой кормушке, а денег там немерено?
0: Я думаю, что Уильям будет мешать. Вот. Но, в общем-то, свободное пространство есть, и даже если их не вернут к кормушке, я думаю, бульварная пресса кое-что подкинет, потому что королю 77, королеве 80.
1: Ну, народ очень любит...
0: 45-летняя Меган вернулась.
1: Да.
0: Вот те, кому сейчас за 40, знаете, у вас куча возможностей, потому что Меган Маркл рассчитывает на миллиарды в свои 45.
1: Спасибо большое, Дмитрий Олегович. С нами на связи, находясь прямо в студии, был заместитель редактора Международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Благодарим.
0: Спасибо.
2: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
7: Маркетплейс «Озон» временно приостановил работу склада в Оренбургской области. Он получил повреждения при ударах беспилотников. Как сообщили в пресс-службе компании, поставки продавцов временно не принимаются из соображений безопасности. Также продавцов просят выбирать другие склады для отгрузки. Размещенные на складе в Оренбурге товары также пока нельзя заказать, а за уже принятые заказы маркетплейс вернет деньги. Если же поставка не отменена, товар доставят с других складов, говорится в заявлении маркетплейса. Сегодня после атаки дронов в логистическом комплексе «Озон» в Оренбургской области произошел пожар. Его уже потушили, пострадавших нет. Во время атаки со склада эвакуировали более 300 работников. А накануне был впервые атакован склад «Озон» в Самарской области.
2: О конфликтах.
7: Иран будет атаковать танкеры не только в Ормузском проливе, но и на альтернативных маршрутах поставок нефти из Персидского залива, если страны Ближнего Востока поддержат американские санкции против Тегерана. Это заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Махсет Резаи. По его словам, Тегеран не допустит ситуации, при которой соседи по региону встанут на сторону Америки и продолжат беспрепятственно вывозить сырье. Резаи предупредил, что в таком случае Иран не позволит экспортировать ни капли нефти. Он призвал соседей не доверять США. Угрозы прозвучали после того, как Дональд Трамп объявил о запуске самой сокрушительной экономической операции против Ирана. 20 августа он предупредил, что любые государства, оказывающие помощь Тегерану, сами столкнутся с масштабными экономическими последствиями.
2: А США.
7: Кэролайн Левит раскрыла, куда уходит с поста пресс-секретаря Белого дома. Она заявила журналистам, что вернется в политический комитет МАГА. Сделаем Америку великой вновь. Левит работала младшим пресс-секретарем в Белом доме во время первого срока Трампа, затем перешла в МАГА, руководила пресс-службой предвыборной кампании Трампа в 2024 году, а с января 2025 возглавила пресс-службу Белого дома. Об уходе Левит из Белого дома стало известно 12 августа. Трамп объяснил это решение желанием пресс-секретаря проводить больше времени с семьей. При этом Левит продолжит консультировать Дональда Трампа в качестве внештатного советника. Американский президент пока не объявил, кто займет должность нового пресс-секретаря Белого дома. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
8: Владимир Путин провел большое совещание по стратегическому развитию. По экономике всей страны, регионы. Прирост ВВП России в 2026 году находится на уровне около 1%. Об этом заявил президент на том самом совете по стратегическому развитию нацпроектам, посвященный реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Давайте послушаем.
9: И, конечно, в числе национальных целей уверенное, качественное развитие отечественной экономики. Выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей. Именно с этой темы и предлагаю начать. Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%.
8: Президент поручил распределить дополнительно 100 миллиардов рублей регионам России с наиболее сложной бюджетной ситуацией. По словам президента, на коммерческий долг приходится треть всего госдолга регионов. Он также добавил, что нельзя оставлять такие субъекты один на один с трудностями, и нужно принимать индивидуальные меры поддержки. Доходы региональных бюджетов выросли с начала 2026 года на 6%, составили более 15 триллионов. Вот такое заявление сделал уже министр финансов России Антон Силуанов. Давайте разбираться. С нами на связи экономист, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Я хочу с регионами разобраться, потому что, в общем-то, если они растут, доходы регионов, как заявляет Силуанов, зачем президент говорит, дайте им 100 миллиардов, распределите между ними. Ну, вроде же все неплохо, 6 по сравнению со странами.
10: Ну, там не только 100 миллиардов, новых 100 миллиардов от Силуанова. Речь идет о том, что старые долги будут то не то чтобы списаны, а продлены. Погашению после 30-го года. То есть, ну, фактически эти долги сегодня прощаются регионам. Доходы растут, но, тем не менее, несмотря на этот рост, есть регионы, где доходы большие, ну, как Москва, например, и там нефтяные регионы России, а есть регионы, где просто не хватает доходов для того, чтобы обеспечить нормальное существование, какое-то приемлемое качество жизни для населения. И одна из главных проблем России на сегодняшний день – это вот дифференциация регионов по качеству жизни. А вот. И, собственно, на борьбу с этим как бы недостатком направлены нынешние инициативы президента, тем более, что это общеизвестный факт, в сентябре у нас выборы. Поэтому вот дать людям денег под выборы в регионах, это, в общем, с одной стороны, это правильно и справедливо с точки зрения развития, а с другой стороны, это правильно с точки зрения политики. Тем более, что президент Путин возглавляет список «Единой России».
8: Силуанов сказал, что расходы регионов увеличились также на 6%. Размер составил более 15 триллионов рублей. Возросли расходы на оплату труда, соцподдержку граждан, закупки, капитальные вложения и прочее, и прочее. Но есть же у нас непростая экономическая ситуация. У нас есть ситуация специальной военной операции. Вот можно ли описать, так скажем, для нас, простых людей, не экономистов, как регионы справляются с этой ситуацией, или они с ней не справляются? Потому что некую формалистику я боюсь расшифровать превратно.
10: Ну, смотрите, если вы говорите о изменениях динамики качества жизни в регионах, да. Это если брать эту тему в целиком, то понятно, что оно увеличивается. Один из таких ключевых показателей увеличение качества жизни – это снижение миграции. То есть раньше большое количество жителей регионов, особенно из депрессивных мест, ехали в крупные города, там в Москву, в Питер, в другие, для того, чтобы здесь снять работу, снять квартиру, работать и так далее. В последнее время рынок аренды жилья во всех крупных городах он стагнирует. Падает. Даже в Москве, да? Это говорит о том, что количество людей, которые хотят ехать в крупные города, оно падает. Падает почему? Потому что там, где люди живут, появилось много дополнительных возможностей найти работу, обеспечить нормальное благополучие. Для этого не нужно ехать там в Москву на заработки. То есть в целом можно говорить о том, что в последнее время на различия между крупными центрами и провинцией оно снижается за счет того, что как раз вы говорите, специальная военная операция. Но надо понимать, что СВО дала огромный импульс развития экономики в регионах. Это военное производство, это деньги, которые получают семьи военнослужащих, сами военнослужащие. И эти деньги, они толкают вверх именно региональную экономику в первую очередь. И за счет этого дифференциация между Москвой и регионами, она падает. Ну, наверное, было бы здорово, если бы вот эти деньги, которые были вкачаны правительством после начала СВО, если бы правительство сделало это безо всякой спецоперации. Но получилось так, как получилось. Именно СВО стало драйвером вот того самого бюджетного импульса, больших бюджетных расходов, которые и в значительной степени стимулировали развитие экономики и повышение качества жизни людей. Так что сейчас идет скорее выравнивание вот благополучия людей между крупными центрами и провинцией.
8: Путин обозначил задачу качественного и интенсивного развития российской экономики. В первую очередь, в частности, правильно сказать, за счет реализации плана структурных изменений, который был подготовлен еще в 2025 году и рассчитан до 2030 года. Вы можете объяснить нам, Алексей Николаевич, что это за структурные изменения к 2030 году?
10: Но это повышение производительности труда, создание высокооплачиваемых рабочих мест, развитие вот новых секторов индустрии. Это искусственный интеллект, там робототехника, лекарства, биотехнологии и так далее. Но проблема стоит в том, что все эти вот замечательные мероприятия, они нуждаются в инвестициях. А высокие инвестиции невозможно при ставке Центробанка в 14%. Когда деньги дорогие, никто инвестировать не будет. Для того, чтобы бизнес начал инвестировать вот в повышение производительности труда, ставка должна снизиться там до 5-6%. А в ближайшее время это не произойдет. Поэтому единственный как бы, и главный драйвер развития экономики, вот тех самых изменений, это вот государственные расходы. Но понятно, что государственные расходы потянуть экономику не могут. Поэтому и сейчас мы видим, ну, скажем так, не вполне оптимистические показатели выполнения там программ по росту производительности труда. Она повышается, но медленнее, чем хотелось бы. И здесь речь идет о том, что действительно деньги должны, кредиты должны подешеветь против тех величин, которые есть сегодня, ну, раза в 2-3 точно. Пока кредиты дорогие, но с ростом производительности труда у нас будут проблемы.
8: Алексей Николаевич, а в чем вообще можно оценить различия регионов в качестве жизни? Вот вы сами сказали, что они очень отличаются. В чем конкретно? Ну, в жизни, в зарплатах, где-то там дороги новые появляются, где-то нет, где-то новые парки разбиваются, где-то нет. Или в чем?
10: Ну, вы сами назвали эти показатели. Это уровень доходов, это медицина, обеспеченность медициной, которая, в свою очередь, поддерживает производительность труда. Это доступность образования, вот, это доступность культурных ценностей, там музеи и все остальное. А так, если брать в целом, ну, вот, чтобы посмотреть различия между регионами по качеству жизни, я бы прежде всего смотрел на миграционные потоки. Вот люди уезжают из региона в поисках лучшей жизни, то значит, оно здесь низкое. А если люди приезжают, и это не обязательно Москва и крупные города, вот, то качество жизни в регионах высокое. То есть основной показатель различий в качестве жизни – это вот миграционные потоки между регионами.
8: Интересно, конечно. Просто иногда это не столь явно. Ну, в Москве это уже глаз нам замылился, да, что мы видим миграционные потоки, как явь. Иногда просто, кто-то новенький к нам приехал, да, а вот...
10: Нет, смотрите, нет, о чем мы говорим? Мы говорим о миграционных потоках международных. Давайте этого не будем рассчитывать.
8: Мы про миграционные потоки граждан Российской Федерации.
10: Совершенно верно. Потому что понятно, что качество жизни в Таджикистане по-всякому хуже, чем в России, соответственно, из Таджикистана будут ехать к нам. Но это не говорит о внутренних различиях между регионами. А вот количество мигрантов, там, условно говоря, из Читы в Питер, условно говоря, вот это важно. Да, вот. А из Таджикистана в Читу, вот я бы это вообще не брал в расчет.
8: Угу. Путин сказал о том, что нужно готовиться заранее к возвращению военнослужащих с линии боевого соприкосновения. Нужно им оказывать помощь в трудоустройстве. Мне интересно вот это заявление о трудоустройстве участников СВО после окончания операции. Как это может осуществляться? Куда они пойдут работать, вот, на ваш взгляд?
10: Ну, во-первых, есть программа «Время героев», которая рассчитана на интеграцию ветеранов СВО в систему управления. А так, да, действительно, проблема большая, потому что люди были оторваны от реальной мирной жизни, от реальной экономики там на несколько лет. Понятно, что за эти там 4 года, которые мобилизованные провели на фронте, ну, жизнь не сильно изменилась. То есть людей надо переобучать, нужно бороться с там посттравматическим синдромом и психологическими нарушениями, которые возникли за эти годы у людей. То есть с ним предстоит много повозиться, переобучать и интегрировать в нормальную жизнь. И предстоит, в общем, большая работа, чтобы эти люди вернулись в нормальную жизнь и при этом не представляли угрозы, да, для остального населения, то, что мы знаем, это не секрет.
11: Это социальное исследование, тут даже можно не погружаться, это научный факт, и об этом я делала даже научные программы. Алексей Николаевич, большое вам спасибо за время и за ваше мнение. Экономист, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец. Благодарю.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
12: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
13: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
14: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: А знаете ли вы что? Слова «юбка» и «шуба» произошли от одного арабского слова «джубба». Это род традиционной мужской одежды.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Добрались до мультиков. Зеленский ввел санкции против создателя Маши и Медведя. Обхохочешься новости. Зеленский вводит санкции против создателей популярнейшего российского, не просто российского, а международного, я бы уже даже сказала, мультсериала «Маша и Медведь». Запрет трансляции мультфильма на территории Украины, блокировка соцсетей для просмотра на территории страны. Утверждается, что мультсериал представляет собой угрозу национальной безопасности Украины. Простите меня, это не очень профессионально, то, что я сейчас улыбаюсь. Видимо, это как-то поможет незалежно не терять свои территории на фронте. Под санкции попала студия «Анимакорд», которая, согласно сообщению, является автором мультсериала, ее основатель, гендиректор, автор сценария, режиссер, продюсер, соавтор сериала. В Кремле прокомментировали введение санкций против создателей мультфильма, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украина начала войну с мультфильмами, лишний раз показывает уродство киевского режима.
17: Ну, вы знаете, в целом, «Маша и Медведь», эти мультфильмы, они покорили весь мир. Они покорили весь мир без преувеличения, покорили они своей добротой, покорили они своей человечностью, покорили они пропагандой в хорошем смысле этого слова, действительно самых лучших человеческих качеств. И то, что Украина начала войну и с мультиками тоже, ну, это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима.
1: С нами на связи депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте. Виталий Валентинович.
18: Здравствуйте.
1: Да, отвлеките от своего роскошного телефона. У меня серьезный вопрос. Ваша точка зрения интересна. Такой сложный, знаете, как обед комплексный. Первое. Почему Зеленский не боится быть смешным? Может, он не осознает чего-то, и на самом деле ментальность настолько деформировалась, что он считает это серьезной угрозой. Что тогда говорить о самой украинской государственности, если бояться анимации? Я вот как-то пытаюсь уразуметь.
18: Ну, наверное, какая государственность, такие и угрозы для этой государственности. И действительно, придуманная искусственно украинская государственность, она может развалиться от чего угодно. И вот нормальный, абсолютно традиционный, прекрасный мультик «Маша и Медведь» напоминают огромному числу русских людей, которые живут на территории Украины, о том, что, в общем-то, то, что сейчас происходит на Украине, это какой-то морок. Это какая-то... это что-то ненормальное. Потому что любой ребенок, посмотрев «Машу и Медведя» или другой хороший мультик, он, естественно, почувствует себя в контексте как бы... он почувствует себя полноценным нормальным ребенком, которому нравятся вот эти нормальные мультики, а не то, что хотели бы они увидеть. Там «Праздник вышиванки», там, я уж не знаю, про чего они мультики снимают.
1: Я сейчас поняла, что я ни одного в жизни «Made in Ukraine» мультика не видела. А вот «Машу и Медведя» впервые посмотрела за поем полночи, находясь в Киеве, не поверите, как все сложилось-то, а? А YouTube украинский, кстати, признан экстремистским каналом на территории России. Так вот, за 25-й год было признано, что собрал этот мультсериал более 800 миллионов просмотров. Министр культуры Украины сама признала, что это рекорд, и сказала: не-не, ребят, это правда инструмент пропаганды. Получается ли так, что эти санкции только подогревают интерес? Ну, как запретный плод?
18: Знаете, тут такой вопрос, палка о двух концах. Иногда запрещение того или иного контента обусловлено тем, что контент, ну, противоправный. Uh-huh. Пропаганда запрещенных веществ и прочая гадость. И, кстати, апологеты пропаганды запрещенных веществ, как правило, как раз и отсылаются к тому, что, видите, вы его запретили, поэтому все будут интересоваться. Но нет. Что касается абсурдных решений, таких как блокировка мультика про медведя и маленькую девочку Машу, вот эта абсурдность показывает ничтожность и моральную нелегитимность принимаемых на Украине решений. Да, можно объяснить, почему они не показывают центральные каналы российского телевидения, потому что там говорится то, что они не хотят слышать. Но ни медведь, ни Маша, ни волк, ни заяц, то есть основные как бы фронтмены этого шоу, не произносят никаких политических речей. Они вообще никак не могут быть притянуты к какой-то политической повестке. Это просто нормальные персонажи. Знаете, это вот, как бы вам сказать, как в некой западной сказке спящая красавица или лягушка в русской сказке, заколдованная в какую-то смерзкую жабу, принцесса, от поцелуя, от звука некого красивого кантеля, вдруг очнется и поймет, что она же принцесса, а не жаба вонючая. Вот. Так и здесь, вот на Украине, дети, увидев Машу и Медведя, да они сорвут эти вышиванки, которые на них нацепили, это портреты Бандеры и Шухевича, выкинуть все. Они захотят снова быть нормальными, веселыми детьми с медведями и Машами, а не с Шухевичами и Бандерами.
1: Не поверите, мы сейчас с вами говорим об Украине, но 50 – это серьезная цифра, британских парламентариев, серьезные люди сидят, между прочим, в центре Лондона, обратились к своему министру с просьбой изучить возможность запрета мультсериала «Маша и Медведь». Я никак не могу понять. Вы сейчас вот говорили, что никаких политических лозунгов там не звучит. Я сижу, я это каждый вечер смотрю. У меня ребенок маленький дома. И это наш плейлист, один из самых любимых. Я его наизусть, можно сказать, знаю. Я сижу и думаю, ну, «Земля в иллюминаторе» звучит, это одна из первых там серий. Ну хорошо, кашу едят по утрам, но ходит в русской народной одежде, сарафан у нее, платочек. Дружба, любовь, предан. Я ничего не понимаю. А это что, это какая-то попытка угодить просто украинской антироссийской повестке? Или что это такое? Ну, те тоже с ума сошли?
18: Ну, если говорить про западное общество, то Маша и Медведь демонстрируют неприятные, в общем, традиционные классические ценности для детей. И, в общем, они не инкорпорируют в этот мультсериал некие новые неолиберальные нарративы. Там все, в общем, так, как и положено. И, если честно говорить, то, ну, вряд ли этот мультфильм в своих каких-то, ну, дефинициях, каких-то своем базисе сильно отличается от классики Уолта Диснея или других известных всемирно уважаемых мультипликаторов. Нет, конечно. Просто естественно, что... Посмотрите, что сейчас производится на Западе. В основном мультфильмы, содержащие кучу междометий. Ну и детям,
1: Виталий Валентинович,
18: наверное...
1: русские мультфильмы этим грешат. Языком таким, что у меня уши в трубочку сворачиваются. Извините меня вот за такой язык как раз.
18: Поэтому мультик «Маша и Медведь» запрещают на Западе. А некоторые вот эти вот низкосортные мультфильмы активно у нас продвигают. И хотят, чтобы наши дети это все смотрели. Я единственное, вот чем действительно опечален в этом случае, что не так много у нас гениальных мультсериалов, которые достойны того, чтобы вот эти комичные парламентарии Украины обращали на них внимание, или даже Великобритании. Хочется, чтобы наши художники, мультипликаторы, наши режиссеры, постановщики делали больше такого контента, чтобы действительно Россия...
1: Чтобы круглосуточно его крутить, когда Зеленского возьмем в плен. Виталий Валентинович, скажите, а какой у вас любимый мультик?
18: Ну, поскольку я взрослел 6 раз, кроме своего непосредственного взросления, у меня 6 детей, то я проходил 6 раз пути, 6 раз становления некого мультипликационного у меня было. И вот «Маша и Медведь» — это как бы, ну, основа, база. Мы с детьми знаем все песни, а я-то 6 раз их все учил. Все эти песни из «Маши и Медведя», и плейлист, и альбомы «Маши и Медведя» у меня все есть. «Машины сказки» я знаю все наизусть.
1: Да, страшилки.
18: Поэтому... Вот, поэтому, в общем-то, это, мне кажется, что «Маша и Медведь» – это вот то, что очень, чего мы очень долго ждали. Фильм гениальный в своей вот такой вот, с одной стороны, простоте, с другой стороны, наличию правильных нравственных посылов. Есть много других сериалов, и «Смешарики» замечательные и так далее. Но, видимо, я как более старший уже не могу их по достоинству в полной степени оценить, хотя они милые. Вот. Но мне кажется, что вообще русская мультипликация, за исключением, может, каких-то очень редких и сразу забываемых явлений, она гениальна, она прекрасна.
1: Спасибо, Виталий Валентинович, вам большое. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов, напоминаю о том, что Зеленский подписал документ, запрещающий мультфильм «Маша и Медведь» на территории Украины. Более того, хотят обязать платформы Netflix и, соответственно, YouTube блокировать этот контент, потому что правовые, мол, есть основания, санкции дают Киеву такое требовать от этих платформ.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье.
20: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
22: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555-55, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
23: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
23: О спецоперации.
24: Вооруженные силы России нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами и объектам инфраструктуры в порту Южный в Одесской области. Как заявляют в российской Минобороны, были поражены 5 топливных резервуаров и объектов портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Удары нанесли при помощи беспилотников, сообщает Минобороны.
23: О спасении.
24: Последние 18 туристов, застрявших в районе камчатского вулкана Плоский Толбачик, ожидают эвакуации вертолетом. Остальных 99 туристов уже эвакуировали. Это следует из заявления пресс-службы Камчатского края. Всего из-за размытой дороги в природном парке вулкана Камчатки оказались заблокированы 117 туристов и 32 водителя. Спасатели организовали эвакуацию при помощи вертолетов. Водители пока остаются с машинами на месте. Они будут ждать, пока волонтеры расчистят дорогу и выберутся своим ходом. Об этом ранее сообщили в камчатском правительстве.
23: О расследованиях.
24: Задержан подозреваемый по уголовному делу о пожаре на стройке в Омске. Там погибли 3 человека. Речь о заместителе гендиректора подрядной организации, сообщили в управлении СКР по Омской области. Следователи уже направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Пожар в строящемся многоэтажном жилом доме в Омске произошел 15 августа. Пострадали 11 человек. Трое из них позднее скончались из-за полученных ожогов. Предположительно, при сварочных работах загорелся утеплитель, и затем огонь распространился. По версии следствия, эти работы выполнялись без необходимого наряда допуска и без согласования с генподрядчиком проекта. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть нескольких человек.
23: О мошенниках.
24: Мошенники готовятся к цифровому рублю. Вместе с запуском новой формы денег с 1 сентября могут появиться и схемы обмана, пишет РИА Новости. Аферисты будут звонить от имени Центробанка, пугать автоматическим переводом накоплений, требовать срочно открыть кошелек. Также ожидается появление фейковых сайтов, приложений клонов и поддельных QR-кодов для оплаты. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на выходные понедельник 82.92, евро 96.86, юань 12.33. Вероника Борисенкова, служба информации.
23: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. И мы продолжаем, собственно, объяснять вам, как устроена наша вокруг жизнь. У нас месячник политики, политологии. Да. Представьте нам, пожалуйста, сегодняшнего автора, Валерий Валерьевич.
3: Говард Рейнгольд. Это достаточно известный на Западе визионер. Его так называют, визионер информационной эры. Вот мы сейчас в ней живем уже вовсю, а он начал о ней писать, когда многие еще не догадывались, что в ближайшее время все изменится. То есть еще в 90-х годах и в нулевых годах он уже об этом писал вовсю. И, кстати, очень много из его прогнозов, из его пророчеств действительно сбылось. Хотя, конечно, не все. И вот книжка, которую мы будем разбирать, она у нас вышла в России в 2006 году, соответственно, на Западе раньше. Вот называется она «Умная толпа. Новая социальная революция». То есть книжка о социальных и политических последствиях той информационной и технологической революции, которую человечество пережило на рубеже 20-21 веков и которая продолжается и до сих пор.
0: «Умная толпа» как будто оксюморон какой-то, потому что всегда считалось, что толпа, ну, это совершенно глупая, бездушная, беспощадная.
3: Иррациональная. Да. Да, действительно. Вот в конце 19 века, когда, собственно, происходил такой быстрый процесс урбанизации и индустриализации, строились новые заводы, фабрики, значит, вырастали новые города, радикально менялся облик старых городов. И, в общем, селяне переселялись в города. И улицы городов оказались запружены вот этим людом. Это тогдашние элиты пугало. Элиты не только властные, но и культурные. Вот, и писателей, и художников. И вот думали они, что ж происходит? Боже, массовое общество с нами сейчас покончит. Общество низкой культуры, какие-то колхозники, значит, вдруг появились. У них совсем другие потребности. Мы их не понимаем, они нас не понимают. У них низменные вкусы. Вот, они тут семечки лузгают на наших широких величественных проспектах, Невских и прочих. Вот, и как раз в это время вышло огромное количество литературы, в том числе очень действительно интересной, яркой, вот, научной во многом, о толпе, о феномене толпы, вот, скажем, Лебон, Тарт, вот, многие другие французские, итальянские теоретики ее описывали как вот новую социальную реальность. И говорили, что толпа ужасна, толпа страшна. В толпе люди теряют себя, растворяются. В толпе толпой руководят низменные такие вот чувства, аффекты, эмоции. Рацио, рациональность отступает на задний план. Человек творит не пойми что. На следующее утро проснется и сам не понимает, как же это он сделал-то. А уже поздно. Вот такие были страхи распространены перед толпой. Вот. Потом они ушли, выяснилось, что не так все плохо. Вот. И толпа, на самом деле, она совсем другая, чем прежде. Вот. Но это было потом. А на рубеже, действительно, 20-21 годов мы переживаем возвращение толпы. Но эта толпа совсем другая. Эта толпа цифровая. Вот, то есть все сидят поодиночке, вот, у себя дома или на заваленке, или даже в кафе. Пришли большую компанию и сидят все, уткнувшись в телефоны. Вроде бы все вместе, а на самом деле каждый наедине со своей собственной виртуальной реальностью. И вот эти-то разобщенные индивиды, вооруженные всеми видами цифровых технологий, вот они-то и образуют новую толпу, которую Говард Рейнгольд называет «умной». Вот такой парадокс. «Умные толпы», пишет Рейнгольд, «состоят из людей, способных действовать согласованно, даже не зная друг друга». Вот почему они, собственно, эту толпу и составляют. «Люди, составляющие умные толпы, сотрудничают невиданным прежде образом, благодаря имеющимся у них гаджетам». Вот так что, продолжает наш автор, на смену тупой, бессмысленной, а иногда и кровожадной толпе начала 20 века, приходит новое, улучшенное, дополненное и более осмысленное, что ли, толпа. Вот, и эта толпа, продолжает Рейнгольд, становится социальной силой и политической силой. Иногда она даже способна свергнуть власть. Вот пример он приводит. Сейчас этот пример подзабыт, но тогда о нем говорили много. В 2001 году на Филиппинах протестующие смогли объединиться в движение «Народная власть-2». Они вышли на улицы в огромном количестве, используя координацию через, вы не поверите, что мы сейчас используем, когда нам отключают мобильную связь. Мы вновь используем хорошо забытые смски порой. Вот. А тогда это было, ну, было что-то новое, непонятное, но помогло координации. И результат эта толпа, цифровая умная толпа филиппинская, добилась. Результатом стала отставка тогдашнего президента Джозефа Эстрады.
0: Да.
3: Посредством этих устройств, делает вывод наш автор, целые группы людей обретут новые формы общественного воздействия благодаря тому, что научатся взаимодействовать без предварительного личного контакта.
0: Ну, собственно, сколько времени прошло с времен, простите за тавтологию, выпуска этой книги, да, так мы и видим практически все беспорядки, все попытки государственных переворотов и в странах близких к нам и далеких от нас координируются уже давно в этих мессенджерах, группы, все что угодно, то есть эта координация происходит...
3: Скажем так, через гаджеты.
0: Да, просто на раз-два.
3: И их программное обеспечение. Да, ну вот Рейнгольд был одним из первых, кто разглядел такое будущее. И спустя два десятилетия мы видим, да, это будущее действительно наступило. Из самых свежих примеров это, конечно, Непал, да, где, так сказать, миллениальская, зумерская толпа сбросила весь режим, включая президента, правительство, главу Верховного суда, еле ноги они унесли. Вот, и сейчас лидеры этой толпы уже второй год, если не ошибаюсь, а то и больше руководят страной, ну и вроде бы пока неплохо ей руководят. А другой пример – это Шри-Ланка, вот, там тоже некоторое время назад произошло банкротство режима, вот, и толпа вынесла, значит, и президента, и покалечили даже кого-то они, ну, в общем, всю верхушку власти снесли, значит, произошла в полном смысле интернет-революция. Действовали люди, но координировались они через гаджеты. Вот. А, ну, вот, собственно, конкретные способы или там платформы, через которые они координируются, там смс-ки, там, да, или мессенджеры, или Facebook, запрещенный в России, или что-то еще. Вот это все меняется. Это все не важно. Это все такие посредники. А главное, что у каждого есть гаджет, чаще всего смартфон, он в него смотрит, он его касается, тачскрина, так сказать, пальчиками, пишет, принимает информацию, взаимодействует и действует. Эти действия, как мы видим, приводят к очень серьезным переменам, в том числе и политическим.
0: Решающими факторами грядущей индустрии мобильной информации будет не железо, а что?
3: Значит, в целом, решающими факторами общественной жизни человечества, как считал Рейнгольд, значит, будут не железо и не программное обеспечение, а общественные привычки. Вот то, что программное обеспечение, оно не очень важно, то есть оно как бы заменимо, мы только что говорили, а вот то, что железо не очень важно, или те самые гаджеты, мы пока об этом не говорили. Ну, конечно, гаджеты важны, вот, без них бы все это было невозможно. Вот. Но сами по себе гаджеты еще не решают, сами по себе гаджеты еще не устраивают социальную революцию. Социальная революция устраивает гаджеты во взаимодействии с социальностью, то есть с нашими привычками, с нашими традициями, с нашими потребностями, с нашими запросами, с нашим опытом, с нашими ценностями. Вот что главное.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если нет запроса, то ни один гаджет не поможет раскачать.
3: Ну, конечно, никакую революцию невозможно экспортировать, импортировать. Вот. Если вы пытаетесь ее экспортировать, ну, получается примерно как с Че Геварой в Боливии в 60-х годах. Такой хороший был революционер. Поймали, обезглавили, значит, руки поотрубали, и закончилась вся боливийская революция, почти не начавшись. Вот, поэтому, да, утверждает Рейнгольд, общественные привычки, это он так укрупненно говорит, на самом деле, вот, социальность, вот, она рулит, она определяет. И если удается создать железо и программное обеспечение, которое не игнорирует эти привычки, а подстраивается под них и дает им новые возможности, вот здесь-то и зарождаются такие семена социальной революции. Социальной революции уже 21 века. Новой социальной революции, которую умер шаг, по мнению Райнгольда, умные толпы.
0: Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него продолжим. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывают о книге Говарда Райнгольда «Умная толпа. Новая социальная революция». Через две минуты мы вернемся. Никуда не переключайтесь.
23: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
23: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
6: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
0: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Нам Валерий Валерьевич сегодня рассказывает о книге Говарда Райнгольда «Умная толпа. Новая социальная революция».
3: Да, мы уже поговорили о том, почему толпа вдруг стала умной и почему она может творить социальную революцию, причем необычную, каких мы за последние три века уже немало перевидали, а вот новые социальные революции. Давайте еще посмотрим, что пишет об этом Райнгольд. Он говорит о том, что, конечно, изменения, которые приносит эта социальная революция, они не являются ни однозначно позитивными, ни однозначно негативными. Вот. Мне это напоминает анекдот про армянское радио, советский анекдот. Значит, спрашивают армянское радио, а будут ли деньги при коммунизме? Одни говорят, что будут, другие говорят, что не будут. Вот что? Армянское радио отвечает. Надо подходить к вопросу диалектически. У одних при коммунизме деньги будут, а у других не будет. Вот примерно так и Райнгольд диалектически подходит к новой социальной революции. Он говорит, что для одних перемены будут благотворны, для других подобны бедствию. Да, будут играть на руку злодеи. Действия многочисленных малых групп, использующих новые информационные средства исключительно для собственной выгоды, приведут к укреплению одних существующих общественных установлений и жизненных укладов и к исчезновению других. Одни группы усилятся, другие ослабнут. Одни общественные блага исчезнут, другие появятся. В общем, как всегда, революция...

0: хорошее, в кавычках, наказание. Сейчас, как я читал, ну, выставят неудовлетворительное поведение и так далее. За это ничего не будет.
1: Ну, я думаю, Александр Борисович, что потихонечку мы вернемся к тому, к чему должны были вернуться постепенно, и к чему сейчас, допустим, может быть, не все со мной согласятся, но должно быть так, что вот за плохое поведение, за те самые двойки, которые нужно выставлять, да, за второй год, который обязательно, я могу сказать другой, с 43-го года не только отчисление из школы, но там были какие? Двухнедельные, месячные отчисления школы, годовые отчисления, перевод, так сказать, в отставание в прежнем классе, то есть ты оставался на второй год. Но что было еще очень важного, и я застала, вы, наверное, уже нет. Это тоже было прописано в инструкциях, между прочим, наркомата, о том, что каждый хорошо обучающийся ученик, ну, отличник, образно говоря, да, он обязательно берет и помогает одному, а то и двум.
0: Отстающим.
1: Отстающим, да. Которые, ну, скажем так, тянут класс назад, да? Я это застала. Я это застала, это было нормально, это было, в общем-то, весело, это было естественно, и также было естественно для педагогов. Я сама работала в школе, я, причем достаточно долго, и когда я слышу от молодых учителей, что мне за это будет, вот мне трудно себе представить, что я бы нашему завучу, Маргарите Михайловне, вдруг задала вопрос, а что мне будет, если я в субботу со своим родным классом пойду в театр? Я не знаю, что бы она мне ответила, но задать такой вопрос у меня вообще мысли не было от слова ни разу. Поэтому, знаете, очень многие вещи поменялись в наших головах, и, конечно, хорошо бы, чтобы какие-то общепринятые нормы человеческого существования именно в нашем существовании, в нашем обществе, они потихонечку, так сказать, укладывались в нашей голове, вновь возвращаясь на то место, где они должны лежать.
0: Ольга Юрьевна, вы знаете, вот в вашем ответе меня зацепила такая фраза. Вы сказали, что те ребята, которые сегодня пришли в школу, они выйдут уже другими по сравнению с теми, кто сейчас заканчивает. Да, у них понятная, продуманная программа воспитания, патриотического воспитания и так далее. Скажите мне, пожалуйста, а будут ли они понимать, что разговаривать нецензурно это плохо? Потому что вот мы в этой студии очень много говорили о том, что нынешнее поколение разговаривает матом. Я вчера шел по парку, молодые мальчики, девочки, симпатичные, явно влюбленные, они разговаривали обсценной лексикой между собой, как будто это нормально. Вот я сидел на скамейке, меня передернуло. Вот что школа может сделать? Может, родители наказывают? Это же невозможно.
1: Я думаю, что я так же, как и вы, я думаю, что все слушающие нас ровно так же реагируют, но я считаю, что это общенародное дело. Если мы все за это, все вместе за это не возьмемся, да, как возьмемся? Понятно, что, ну, вы понимаете прекрасно, что вот вы идете по парку, идут два, так сказать, высоких, молодых, красивых человека, метра, так сказать, 97, 11 класс, которые между собой и девочки рядом с ними. И вы делаете...
0: Девочки так же говорят.
1: Да, подождите, Александр Борисович. Вы им делаете замечание. Быть уверена, что они вам ответят грубо, я не могу. Скорее всего, так оно и будет. Вот. И быть уверенной в том, что кто-то из них не замахнется, я тоже не могу. И вы тоже так же со мной согласитесь. Поэтому получается сразу вопрос, что делать? Я думаю, что начать надо, в общем, со штрафа родителей. Но для этого нужно заниматься этим, понимаете? Заниматься каждодневно. Сейчас мне скажут, вот ты опять вешаешь на нас непонятно что. Я понимаю, что здесь должна была быть подтянута, так сказать, и комиссия по делам несовершеннолетних, комната милиции, которых нет, и инспектор, который занимался с детьми, и общественники, которые всегда были, понимаете? И самое главное – семья. Самое главное – семья. Хорошо, у нас цензура сейчас, так сказать, работает и на экране, и в книгах, и, так сказать, пикает, и закрывается, и там, и сигаретный дым, и одежда, и прочее, прочее, прочее. Вроде как исполняется что-то. Но если мы сами не будем думать о том, как нам вернуть красоту одного из самых сложных и самых красивых языков в мире, причем навалиться на это, я думаю, что года за 4 мы справимся с этим. Если это делать нельзя, значит, ты как взрослый тоже не можешь это делать. Ты как педагог должен с этим постоянно работать, и семья в том числе. И объяснять, что так нельзя. Ну и потом, вы знаете, мне кажется, вот должна как-то потихонечку в наших головах закончиться природа унисекса, потому что мне трудно себе представить, что вот когда я была там девочкой в старших классах, и вы тоже со мной согласитесь, что вы могли выражаться в присутствии ваших одноклассников.
0: Ни в коем случае.
1: Ни в коем случае. Вы мне ответили. Вот в лучшем случае, в худшем случае, что я могла услышать в разговоре не напрямую о нас, а где-то там они могли сказать, дурочка там, что-то такое это между собой, что-то она там не поняла, что-то сделала, и то это было крайне редко. Понимаете? И мне кажется, что это вот та самая беда, которая должна быть

0: нерешаемы всеми. И возвращаться все-таки к тому, что девочки – это девочки, а мальчики – это мальчики. Понимаете? И не случайно Владимир Петрович все-таки разделил обучение до 54 года. Крупные города, школы были отдельно, женские и мужские.
1: Ольга, вот продолжение, опять же, того, о чем мы говорили. Все-таки, наконец, был принят президентом указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Я помню, как вы боролись за то, чтобы поднять статус учителя. То есть не то, что поднять, а вернуть его на то место,
0: как да, он был. Да, я могу сказать, время. Что и наш вариант закона в Думе, и вариант Сергея Сергеевича Кравцова, они тоже это все это. То есть я думаю, что впереди еще, потому что наши коллеги из Узбекистана и Кыргызстана давно, так сказать, тоже Казахстан это сделали. И слава богу, что указ вышел. Слава богу. Почему? Потому что я считаю, что здесь очень важно прописать, что да, ребята, это так, это так. И еще мне очень важно, там в конце, помните, есть тезис о том, что юридическая служба, которая будет помогать учителям. Помните?
1: Отстаивать свои права.
0: Да, отстаивать свои права. Сразу хочу сказать нашим слушателям, опять же, если знать историю страны, историю образования, то у нас в 29-м году уже люди, которые обижали учителей, и в правом поле в том числе, они могли быть уголовно наказан. Вообще, я могу много говорить, может быть, даже отдельная программа о том, как работала система образования по поддержке учителей. Она работала. Надо возвращаться к тому, и слава богу, что этот указ есть, и спасибо, что это так.
1: А мне еще, знаете, что понравилось? Мне понравилось право учителя посещать музеи бесплатно.
0: Правильно.
1: И культурные учреждения.
0: Правильно.
1: Это тоже такой правильный посыл.
0: Правильный посыл. Ну, мою бытность еще, знаете, помните, что было, не знаю, вы, наверное, тоже застали, студенты творческих вузов имели
1: доступ. Сейчас студенты творческих вузов не
0: тоже,
1: имеют.
0: Тоже учителя-то имели. Не имели. Это прекрасно, это прекрасно. Мы, ну, нашу бытность, мою бытность учителям этого не было, и сразу хочу сказать, что это чудесно.
1: Мы прервемся ненадолго на выпуск новостей и продолжим наш разговор с президентом Российской академии образования Ольгой Юрьевной Васильевой.
2: Родительский вопрос. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
5: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
4: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
5: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Маркетплейс «Озон» временно приостановил работу склада в Оренбургской области, получившего повреждения сегодня при ударах ВПЛА. Как сообщают в пресс-службе компании, поставки продавцов временно не принимаются из соображений безопасности. Также их просят выбирать другие склады для отгрузки и сделать заявки на поставки туда. Размещенные на складе товары также пока нельзя заказать, а за уже принятые заказы маркетплейс вернет деньги. Если же поставка нет, отменена, то товар доставят с других складов, говорится в сообщении «Озон». Сегодня после атаки дронов в логистическом комплексе в Оренбургской области произошел пожар. Власти сообщали, что возгорание быстро потушили, при ударах никто не пострадал. Во время атаки со склада эвакуировали более 300 работников, а накануне был впервые атакован склад «Озон» в Самарской области.
2: О политике.
5: Президенты России и США неизбежно встретятся и переговорят, если приедут на саммит АТЭС в Китае. Это заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Саммит АТЭС состоится в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
2: О конфликтах.
5: Иран будет атаковать танкеры не только в Ормузском проливе, но и на альтернативных маршрутах поставок нефти из Персидского залива. Если страны Ближнего Востока поддержат американские санкции против Тегерана. Это заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Максен Аризаи. По его словам, Тегеран не допустит ситуации, при которой соседи по региону встанут на сторону Америки и продолжат беспрепятственно вывозить сырье. Аризаи предупредил, что в таком случае страна не позволит экспортировать ни капли нефти. Он призвал соседей не доверять США. Эти угрозы прозвучали после того, как Дональд Трамп объявил о запуске самой сокрушительной экономической операции против Ирана. 20 августа он предупредил, что любые государства, оказывающие помощь Тегерану, сами столкнутся с масштабными экономическими последствиями.
2: Обо всем.
5: Первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга, запустили в Сингапуре. Компания создает биокомпьютеры, в которых вместо одних только чипов для вычислений используются живые нейроны, клетки, из которых состоит мозг. Их выращивают из человеческих стволовых клеток и размещают на специальной матрице электродов. Из 20 таких биокомпьютеров собрали серверную стойку, насчитывающую в общей сложности 16 миллионов нейронов. Ее хотят использовать для развития искусственного интеллекта. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Родительский вопрос.
1: Мы вернулись в студию после новостей. Александр Милкус и президент Российской академии образования Ольга Юрьевна Васильева. Для тех, кто только сейчас включил свои радиоприемники или настроил гаджеты на нашу волну, скажу, что с Ольгой Юрьевной мы обсуждаем то, как будет проходить новый учебный год, какие новшества ждут и школьников, и, естественно, их родителей, ну и студентов, и вузовских преподавателей. А давайте мы, знаете, перейдем к Российской академии образования,
0: давайте,
1: которую вы возглавляете. Вот прошли выборы, вас в мае переизбрали на второй срок. РАО сегодня это очень важная экспертная, наверное, главная экспертная площадка по развитию системы образования. А вот какие основные направления вы выделили, да, и как с точки зрения ученых, ученых-педагогов оценивается нынешняя система образования и что надо делать дальше? Какие вы советы, рекомендации даете как академическое сообщество?
0: Вы знаете, Александр Борисович, я, наверное, несколько раз уже отвечала, вот какая там главная цель, какая задача в разным изданиям, разным источникам Академии на ту пятилетку, которую вас вот переизбрали. Вы правильно сказали, что Академия изначально – это экспертный научно-методический центр. Вот моя задача какая? Чтобы мы вместе с коллегами сделали так, чтобы ни одно решение, да, вот в стране, на любом уровне, не принималось в области образования без консультации, без экспертной оценки нашей. Потому что мы все прекрасно понимаем, что без опоры на фундамент, мощнейший научный фундамент, двигаться вперед очень сложно. Это понимают сейчас практически все. Это, наверное, самое главное. Теперь говоря о направлениях деятельности, которые должны быть в первую очередь. Вы знаете, что и Людмила Алексеевна, Царство Небесное, очень много в этом направлении сделала. Это расширение Вербицкая, да, 90 лет, который мы празднуем в этом году.
1: Которая была президентом.
0: Да, президентом, да. И вы знаете, что у нас был указ, где мы получили здание, находящееся рядом с нами, и там открываем просветительский центр, научно-просветительский, как раз вот имени Людмилы Алексеевны. Так вот, Людмила Алексеевна начала работу, мы ее продолжаем, по расширению научных центров Академии по стране. Они в основном базируются на базе университетов, федеральных институтов, региональных. Для чего?
1: В педагогических вузах.
0: И в педагогических вузах, безусловно. Потому что везде есть ученые. Ученых много, которые работают в области наук образования. И вот собрать, работать в направлении, которая наиболее важна сейчас в системе. Это задача, прежде всего, Академии, и мы это делаем. Плюс инновационные площадки, которые также открываются в разных учреждениях системы образования. Меня спросите, зачем? Отвечу. Для того, чтобы был, прежде всего, было объединение. Вот это объединение науки региональной. Ну, нет понятия региональной или общей, так не бывает. Просто научных исследований, которые... Ведь как работает система вот, педагогических научных исследований? Само исследование, его апробация, чего мы сейчас лишены, о чем я постоянно говорю, потому что раньше любое исследование, да, проходило апробацию в школах не менее 3 лет. И после этого все лучше или в институте предлагается уже системе образования как та вещь, которая действительно очень важна и работает, так сказать, на всю систему. Мы очень много сделали, я опять благодарна коллегам, у нас есть научно-методический совет совместный с Министерством просвещения, в котором мы прежде всего рассматриваем, анализируем, принимаем или не принимаем те темы научно-исследовательские, по которым работают, прежде всего, педагогические вузы, не только они. Это научные исследования, это тоже не может не радовать, потому что это показывает потенциал, прежде всего, страны в этом направлении. И кроме вот этого большущего направления, еще раз повторяю, объединение всех во имя каких-то определенных больших задач, вы меня спрашиваете, что будем делать. Мы сейчас все должны ответить на вопрос, что нам делать в условиях сырой трансформации с образовательной системой всей. На этот вопрос должны ответить все живущие, потому что все, кто живет на этом свете, они с этой проблемой столкнулись.
1: Да, как раз вот, по-моему, последние годы.
0: Годы два последних, да. Особенно, да, об этом говорят все. То есть хорошо ли, плохо, куда бежать, в какую сторону. И вы знаете лучше меня, Александр Борисович, что сейчас у многих опускаются руки, потому что задачи можно делать, задания домашние вообще можно не сдавать, потому что тут же мы и решаем все, да. Но вот, опять же, пометую нашу встречу с вами ранее, ваш учебник. Пометую, опять же, исследования, которые делают наши ученые, что критическое осмысление того, что происходит, это к 15 годам. Уже с 15 годам я буду смотреть, а все, что дает мне этот искусственный интеллект, так ли это правильно или как? Угу. Или нужно найти другой источник? Да? То есть сейчас очень важно, вот и вы это делаете, другие коллеги делают, и у нас, вы знаете, этих людей в стране и в мире, которые пытаются понять и объяснить. То есть как ребенок с помощью взрослого человека должен оценивать вот то огромное количество информации, в котором он сейчас живет. Потому что, конечно, жить вот в этом информационном мире, я думаю, очень сложно, потому что мы с вами выросли на других источниках и прекрасно понимаем, что они есть, мы можем блестящими пользоваться. Мы должны научить их пользоваться тоже. Не случайно мы с вами говорили о библиотеке в начале нашего разговора, да? Я сомневаюсь, что сейчас большое количество школьников ходит в библиотеки, хотя есть данные о том, что московские школьники на 10% увеличили свой поход в старшеклассной библиотеке. Почему? Объясню. Они готовятся к ЕГЭ, они берут литературу дополнительную, это, как правило, дополнительная литература по предметам, которые они вот тут критически оценивают. То есть не все, что у них в экране, а еще все-таки работа с книгой. Мы должны вернуться еще к очень важной истории, чтобы жить в этом мире, чувствовать себя человеком. Прежде всего, мы должны вернуться к чтению. Если мы не будем читать книги, я думаю, хорошего тоже не будет. И получается так, что у нас основной источник информации давно уже не книга, не та любимая, которая есть. Вот мы с вами говорили о чистоте русского языка, вот так же мы должны снова говорить о любви и чистоте, так сказать, по отношению к книге, потому что мы забыли это. Забыли, хотя сейчас возвращается внеклассное чтение. Помните, да, замечательное время, когда заканчивалась четвертая четверть, мы получали список литературы на лето, жутко переживали по этому поводу. Потом читали, писали свои дневники читателя. Помните, приходили в школу, и 1 сентября, первый месяц обсуждали, причем с большим интересом. Я думаю, надо возвращаться к этому в том числе.
1: Ну, во-первых, я хотел бы добавить, что не только московские, но и многие региональные библиотеки теперь стали такими культурными центрами.
0: Да, центрами,
1: лекции, концерты. Я вот недавно проходил Некрасовскую библиотеку, прямо уже на подоконниках.
0: Да, но там давно, они давно там сидят уже. Там
1: с удовольствием участвуют.
0: Но потом, вы знаете, мы должны все-таки с ними разговаривать, самое главное. Разговаривать, показывать, что оставляем в наследие, что есть, что, чем могут пользоваться, что они, в общем-то, пришли в этот мир, который очень интересен, который очень много сделал для того, чтобы им было здорово в этом мире жить. Но они должны напрягаться, конечно.
1: Ольга, я бы еще попросил вас поподробнее рассказать про деятельность Академии образования не с точки зрения науки, да, а вот с вашим приходом очень много важных конференций, семинаров, курсов дополнительного образования открылись. То есть РАО не просто стало научным центром, да, на научно-просветительский.
0: Да.
1: Постоянно, вот я бываю, естественно, в Академии, все время учителя, какие-то ученые, что-то постоянно происходит.
0: Движуха постоянная.
1: Потом молодые ученые, конкурс и так далее. Вот ты приходишь и постоянно видишь, что что-то происходит вне какого-то ученого процесса, научного процесса.
0: Хорошо, спасибо, что вы вспомнили про это, и спасибо, что задали такой вопрос. Действительно, вы знаете, опять же, вот одна из целей, их шесть, в 43-м году, это просвещение. Вот когда вы прочитаете документ, я как раз прочитала, у меня был, знаете, какой-то легкий шок. А звучало это так. Просвещение всего народа. Можете себе представить? Это программная часть. То есть просветительская деятельность, которая набрала на себя и делала ее, в общем-то, очень-очень здорово. И имея сейчас много чего в руках, потому что через, опять же, систему там ВКонтакте, мы всевозможные проекты с вами в том числе мы делаем для того, чтобы люди нас видели и слышали. Мы стараемся собрать людей, которым это интересно, из всех регионов, учителей в первую очередь. Мы расширили сеть, здорово ее расширили, дополнительного образования взрослых, то есть образование на протяжении всей жизни, которое направлено учителям. Мы заботимся, как когда-то Академия начинала, и мы продолжаем. Это молодых. Мы открыли аспирантуру. У нас сейчас 16 аспирантов. Через год первые будут защищаться по трем специальностям. Вот сейчас еще только объявили этот год. Причем у нас новая специальность – это междисциплинарное когнитивное исследование. И у нас уже 24 предложения. При том, что там всего 5 бюджетных мест. То есть 24 человека хотят попробовать себя в этом направлении, абсолютно новом направлении. У нас есть совет молодых ученых, которым больше 12 лет, идет 13-й год со дня его создания. Они участвуют во всех своих мероприятиях молодежных, причем их секции сейчас я стараюсь, и в этом мне коллеги помогают. Я благодарна обоим министерствам за помощь, чтобы мои молодые ученые, ученые, которые представляют РАО, имели свои секции научные, привлекали других ребят. Ну, а без этого нельзя. Так работала всегда система, понимаете? То, что новое, оно должно поддерживаться. Помните, да, что поддерживает талантливых, сервис пробьётся сама. Поэтому задача, конечно, в том, чтобы вот действительно это было. Потому что я считаю, что если у молодого человека, который видит себя в системе образования, глаз не горит, то зачем все это? А мы должны помочь ему в этом, понимаете, должны помочь. Потому что если крылья начинают расти, их надо подкармливать. Потому что вот очень хорошо, что вернулась опять та история, о которой мы говорили в прошлом году, система наставничества. Помните, мы были одни из первых, которые эту концепцию наставничества придумали, возрождали для себя, потому что она блестяще работала с 71-го года в системе образования 20 века, а потом потихонечку она начала, так сказать, оседать снова во всех сферах нашей с вами жизни, потому что без наставника, именно человека-профессионала и человека-человека, молодому педагогу, где бы он ни работал, как бы он ни работал, и ученому в том числе, очень будет сложно, то есть помощь необходима. То есть вот это тоже новое, старое, которое снова живет.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Я напомню, что сейчас в нашей студии Ольга Юрьевна Васильева, президент Российской академии образования. Ну, а я сегодня веду эту программу, Александр Милкус.
2: Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
6: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
7: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
8: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Родительский вопрос».
1: Последняя часть нашего разговора с президентом Российской академии образования Ольгой Юрьевной Васильевой. Говорим о воспитании как одной из слагаемых образования, системы образования и как развивается система образования России сегодня. Вы знаете, я хотел бы рассказать в нашем эфире для наших слушателей, в первую очередь педагогов, учителей, ну и вообще родителей, которые интересуются педагогикой, каким образом узнавать о том, что происходит в Академии образования. Угу. Есть сайт Российской Академии образования, есть там раздел «Анонсы». Вы можете посмотреть, что интересного, что вам на душу ложится. И большинство мероприятий, которые проходят в РАУ, они онлайн. Да. Поэтому вы можете подключиться с любого места в нашей стране. Ну и плюс есть отдельный особняк.
0: На Полянке, да, замечательный наш.
1: Где проходят всякие интересные лекции, мероприятия. Они тоже в большинстве своем, по-моему, транслируются.
0: Они транслируются. Там тоже очень много мероприятий, которые...
1: Там психологи, педагоги.
0: Это компас, родительский компас, который мы придумали, потому что мы считаем, что сейчас... Это действительно большая проблема. Вы понимаете, когда заканчивала я институт, у нас не было проблемы с родителями молодых педагогов. И родители были другие. У них одна из проблем, и вы знаете также это прекрасно, да, это общение с родителями. И более того, вот те программы, которые сейчас, те новые ВГУСы, которые формируются для программ педагогического образования высшего, они как раз будут блоки именно для того, как сделать так, чтобы это общение было правильным, обоснованным и вообще, так сказать, позитивным для обеих сторон, потому что родители другие, все другое. Так вот, мы сделали в рамках просветительского проекта «Родительский компас», который у нас практически каждый день на Полянке, это историческое Советское здание, дорогие коллеги, это замечательный дом, особняк 1903 года на Полянке, Полянка 58, где каждый день что-то происходит именно вот в рамках родительского компаса. Это индивидуальные занятия с психологами, с физиологами, с педагогами. Это круглые столы, которые, абсолютно правильно вы сказали, транслируются. Это выставки, тематические выставки, авторами которых являются наши уважаемые педагоги. У нас это ассоциации, которые проводят там свои мероприятия, предметные ассоциации. Это все действительно можно посмотреть, это можно поучаствовать. Опять же, в стенах очень красиво интерьерных, потому что мы постарались, по крайней мере, в нескольких залах вернуть ту былую интерьер, который там когда-то был, и, ну, может быть, удалось, не удалось, но старались. И вот я глубоко убеждена, и так было всегда, что учителя должны собираться и не только для обсуждения, это важно, конечно, рабочих, научных проблем, но и для совместного красивого времяпровождения. Вот сейчас у меня какая мечта? Вы знаете, что Ушинка, который является частью Академии, и благодаря Виталию Юрьевичу, директору Ушинки, там проходят совершенно замечательные концерты, вплоть до органных, потому что на Ушинке есть орган. Я уж не говорю про прекрасный рояль.
1: Ушинка, давайте мы расшифруем. Ушинка – это педагогическая библиотека, о которой мы уже говорили сегодня.
0: Которая находится в Толмачёвке.
1: А Виталий Юрьевич – это Виталий Юрьевич Сурвила, директор.
0: Да, и находится на Толмачёвке напротив нашей замечательной
1: Третьяковки. Вы знаете, я мечтаю, что был единообразовательный маршрут такой экскурсионный. Там же можно 15 минут пройти.
0: Да, мы сделали.
1: От здания.
0: Да, мы его делаем как раз в этом году, чтобы это был экскурсионный маршрут, потому что сейчас открывается новый музей во флигеле, музей игрушки, и открывается буквально вот в сентябре уже, да, он готов, экспозиция готова. Поэтому действительно вот это вот просветительские такие моменты, о которых надо говорить, и надо им просто радоваться, чтобы и люди немножко получали тоже удовольствие, отдыхали и смотрели.
1: В общем, мы в эфире родительского вопроса приглашаем всех включиться в жизнь Российской Академии Образования. И неважно, живете вы в Москве, в Санкт-Петербурге, Новосибирске или в каком-нибудь небольшом поселке, возможность включиться в жизнь РАО есть у любого человека,
0: это
1: у которого
0: правда
1: есть интернет.
0: И еще хочу сказать, что посмотрите, у нас есть отдельный сайт и есть страница библиотеки, которая дублирует оцифровка учебников и книг.
1: Так, по-моему, все учебники
0: все оцифровали. Причем своими силами все это делали.
1: Ольга Юрьевна, давайте вот еще немножко в политику образовательную уйдем. Вот мы много раз говорили о том, что образовательный суверенитет становится фундаментом национальной безопасности России. Что это значит? Вот смотрите, есть уже устойчивое словосочетание суверенитет искусственного интеллекта, да? Образовательный суверенитет. Что для нас, для обычных родителей, бабушек, дедушек он дает?
0: Мы сейчас говорим прежде всего о национальной системе образования. Ввиду недавнее прошлое, помните, да, сколько копий было сломано по Болонской системе. Мы говорим прежде всего, что наша система образования, она обучает и воспитывает человека, в руках которого, людей, будет наше с вами будущее. И вот то, кого мы прежде всего воспитаем и кому мы дадим замечательную базу, зависит фактически наше с вами будущее, будущее всех, кто нас слушает, всех, кто живет, потому что именно маленькие граждане, они живут здесь и сейчас, это главная ценность, главная наша забота, и мы должны дать им прекрасное образование, которое даст им возможность дальше совершенствоваться, но с теми очень мощными нравственными устоями, вот заложенными семьей и школой, которые являются для нас нормой, для нашего общества. Я вот всегда говорю про это. Но без семьи, потому что главное все-таки семья, потому что школу получает, извините, готового 7-летнего человека. И там, как его любили, как его приучили в социуме жить, общаться, трудиться, как вообще его приучили к этой жизни, маленькой жизни, очень важно, потому что дальше уже школа работает совместно с семьей.
1: А давайте немножко про высшее образование поговорим. Вот вузы перешли на новую систему, да?
0: Старая-новая,
1: да. А, опять же, те ребята, которые в этом году будут поступать в, или поступили уже в университеты, для них же ничего особо не меняется, кроме того, что...
0: Нет, программы меняются, Александр Борисович. Серьезно? Программы меняются, конечно. Но специалитет, переход на специалитет, потом...
1: У нас был специалитет, 50%
0: специалитета. Было, да, но потом мы с вами знаем, что у нас дальше будет и 4, 5, 6, и некоторые специальности наиболее сложные, там, до 8 лет. Поэтому здесь, ну да, старое-новое, здорово, переход будет достаточно сложный, потому что, конечно, переписывать придется много. Потом все-таки не забывайте еще одну очень важную вещь. Мы должны быть... И мы это прекрасно понимаем. В общем-то, впереди планеты сей в ближайшее время именно в технологиях. Потому что, извините, я напомню, исторический космический проект, атомный проект, который тоже решали те, кто сидел за партами. И те, кто сейчас заканчивают школы, те, кто сейчас поступают в вузы, они как раз будут вот героями тех самых решений, свершений, которые предстоят в ближайшее будущее, без которых нам, в общем-то, нельзя будет существовать. Это очевидно совершенно.
1: Вот буквально на днях были опубликованы рекомендации Министерства просвещения о том, сколько времени нужно делать домашние задания. Угу. Какой смысл в этом? Никто не будет из бабушек и дедушек родителей стоять секундомером. Так, ты делаешь домашнее задание час, а надо полтора или там что-то в этом роде.
0: Вы понимаете, в чем дело? Я объясню, какой в этом смысл. Ну, для начала я спрошу вас, уважаемый Александр Борисович, сколько времени вы тратили на подготовку домашнего задания?
1: Да никогда не смотрел по времени.
0: Ну, сколько? Ну, вы сидели 7 часов за ними?
1: Нет.
0: А почему нет? А почему сегодняшние сидят, а вы не сидели? Сколько вы сидели? Ну, сколько, вот честно, руку на сердце положа, глядя мне в глаза друг на друга, сколько вот время тратили в 7-8 классе, в 10 классе?
1: Ой, я думаю, что минут 30-40. Я очень хорошо учился.
0: Минут 30-40, у вас золотая медаль, прекрасно. А те, кто без золотой медали?
1: Я думаю, что они больше времени проводили во дворе.
0: Во дворе. Нас воспитывала улица, и замечательно, это была социализация «Будь здоров», которой нет сейчас.
1: Да.
0: Потому что у нас...
1: Или дворы.
0: Там были дворы, и там была четкая совершенно история, что хорошо, что плохо. Так или не так? Так. Так я тоже больше часа 20 я домашнее задание не тратила. Вот в чем вопрос. Вот я встречаюсь с родителями по сей час. Вот они приходят, у всех один и тот же вопрос. Ольга Юрьевна, почему он учит параграф по географии 2 часа? Я говорю, по разным причинам. Либо он отвлекается, здесь лежит телефон, все убрали. Все выключили, все убрали, опять час, опять сидит 40 минут. Не может мне ничего предсказать, ничего рассказать. Возвращаемся. Возвращаемся к тому, что было у нас и что сейчас фактически потеряно. Мы хорошо читали. Напомню вам, что в 1986 году мы занимали первое место не только по количеству чтецов в стране, но и по функциональной грамотности. Что такое функциональная грамотность? Мы могли найти материал, пересказать 3 предложениями.
1: Понимая,
0: что... самое главное, все, что да. То есть навык, который надо возвращать. Опять мы с вами говорим про чтение. Плюс еще усталость. Усталость, потому что мы много говорим о перегрузах. Я вспоминаю всегда Александра Владимировича Запорожца, выдающегося нашего психолога, ученика Выгодского, который говорил, он возглавлял институт детства 20 лет, что главное завоевание человечества – это продление детства, что не нужно ранняя акселерация, что не нужно устраивать эти прыжки, гонки, что он в 6 лет у вас ходит, занимается в 10 кружках, что к школе он уже ничего не хочет, мотивации нет, он устал безмерно, ему бы лечь отдохнуть, а вы тащите его на другой конец города для того, что в эту школу попали или не попали. Понимаете, вот нам нужно еще вернуть одну вещь, которую ребята стараются сейчас сделать. Школа полного дня. Угу. Но я не про школу, школу полного дня. Я про школу, который дом, в который хочется прийти завтра. Ведь игру тоже задает взрослый. Вообще все, что касается детства, должно быть опять вернуться к тому трогательному и щепетильно трогательно, потому что лучшая система дошкольного образования по-прежнему у нас. Ее нельзя разрушить, ее нельзя тронуть, потому что та забота о ребенке, которая была здесь, у них только уход, чтобы вы понимали. Я много раз еще будучи министром, я встречалась с коллегами, и я видела, так сказать, тоску в глазах, когда шел разговор о дошколятах. Они четко говорили, что ну, что у вас там такая красота, вот эта красоту должны сохранить, а не устраивать сейчас то же самое, что в школе. Давай учи, давай его готовь. Вы знаете, что наши великие говорили тоже о Запорожец, что до 6 лет бесполезно его чтение учить. Да, вы научите его читать. Дальше-то что? Дальше-то что? Где все это понятие, где вообще это осмысление того, что он прочитал? Вообще вот начинать надо, конечно, с... И слава богу, что сейчас об этом задумались, и мы начинаем опять возвращаться к нашему замечательному дошколету. Все взаимосвязано.
1: И вот на этой позитивной ноте мы вынуждены закончить такой интересный эфир, но для меня очень важный. Я напоминаю, что у нас в студии радио «Комсомольская правда» была президент Российской академии образования Ольга Юрьевна Васильева, а я, Александр Милкус, вел эту программу.
0: Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Хорошего дня.
1: Важный, интересный разговор.
0: Спасибо.
9: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
10: Реклама. Комсомольская
11: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о формате голосования на предстоящих выборах.
14: У нас в этом году, наряду с традиционным голосованием в 32 регионах и плюс Москва, 33-й, будет применяться дистанционное электронное голосование. И несмотря на то, что могут быть из-за того, что там постоянно сейчас увеличатся атаки БПЛА и разные прочие гадости со стороны неонацистов, мы предусмотрели, и мы уверены, что мы проведем нормальное дистанционное электронное голосование, потому что все наши ресурсы будут в белых списках, мы предусмотрели точки Wi-Fi и так далее, все секреты это выдавать не буду. Но если вдруг человек, который записался на дистанционное голосование, вдруг по каким-то причинам не смог, он может прийти на любой участок, где бы он ни находился, в какой точке России, да, и ему выдадут бюллетень после того, как наша система стоп-дубль проверит, что нет двойного голосования. То есть мы все предусмотрели.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
12: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
15: Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести переговоры на саммите ОТЭС в Китае, если примут участие в этом мероприятии. Так сказал помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Саммит ОТЭС запланирован на 18-19 ноября, состоится в китайском Шэньчжэне. Несмотря на то, что до форума еще достаточно времени, Ушаков отметил, что если лидеры окажутся на одном и том же мероприятии, то встречи и переговоры между ними будут неизбежны. Еще много времени до саммита, но если Путин и Трамп там окажутся, они встретятся и переговорят, так сказал Ушаков. При этом он подчеркнул, что на данный момент никаких конкретных сигналов о потенциальной встрече не поступало. И напомнил, что в ближайшие 3 месяца до саммита в России пройдет еще множество крупных международных мероприятий. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что точная дата визита в Россию спецпосланника Трампа Стива Виткофа и бизнесмена Джареда Кушнера пока не известно.
2: Об атаках.
15: 3 беспилотника ударили по кофейне в Энергодаре Запорожской области. Здание было уничтожено пожаром. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Пухов. По его данным, удар произошел минувшей ночью. Беспилотники поразили объект гражданской инфраструктуры. Кофейня полностью выгорела. Информации о пострадавших нет.
2: О США.
15: США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе России. Федеральный судья признал его незаконным и таким образом отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Администрация Трампа может обжаловать решение в апелляционном суде, но оно уже вступило в силу. Госдеп обязали вернуться к индивидуальному порядку рассмотрения заявлений на визы. Отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за ограничений. Вашингтон ввел их в январе. Помимо россиян, такой запрет затронул граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии и Молдавии. Американские власти опасались больших трат на социальные пособия иммигрантов из стран, уровень достатка в которых считается средним и низким. Вероника Борисенкова, служба информации.
16: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
18: Здравствуйте, друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Александр Коц. Программа «Аналитика с именем». Сегодня опять без Игоря Измайлова. Продолжает он оттопыриваться в отпуске. Пожелаем ему хорошо провести эти оставшиеся летние деньки. Ну, а мы с вами перейдем к обсуждению того, что лично меня зацепило на минувшей неделе. И, конечно, нельзя не начать с того, что понедельник, если я не ошибаюсь, над Россией сбили рекордное количество дронов, и это широко обсуждается, и обсуждается иногда не очень профессионально. Действительно, было сбито за одни сутки 1671 беспилотник самолетного типа, об этом Минобороны России официально сообщила, и, повторюсь, на сегодняшний день это абсолютный рекорд. Столько воздушных целей за сутки мы не перехватывали ни разу за время СВО. Это, я повторюсь, самолетный тип, не считая FPV-дронов, которые летят в приграничье, уж тем более не считая дронов, которые летают в зоне специальные военные операции. Помните, да, еще весной, ну, где-то там 500-600 самолетов уже было серьезным результатом. За прошедшее время противник смог, ну, фактически утроить интенсивность налетов на российские регионы, и это, на самом деле, следовало ожидать, потому что Киев сделал ставку на беспилотные технологии, активно наращивает производство, на него в этом отношении, на Киев, действует практически вся оборонная промышленность стран Европы, беспилотников выпускается больше, они становятся сложнее, и эта тактика вполне логична, потому что противник не способен сегодня переломить ситуацию на поле боя, поэтому делает то, что у него более-менее получается, бьет по нашим тылам, но вот тут я бы хотел сделать такую засечку. Количество дронов, которые запускаются по тылам России, это признак, ну, не только возросших возможностей или силы. Да? Если украинцам требуется столько БПЛА для одного налета, значит, наше ПВО нейтрализует большую часть угроз. С одной стороны, звучит как-то корявенько, да, парадоксальненько, но при этом, повторюсь, 1671 только сбитый дрон. Это очень серьезная цифра для системы ПВО. Я не знаю, какая система ПВО в мире еще способна показать такой результат. Да, мы получаем удары, да, они болезненные, да, они обидные, но это все-таки долетают единицы. А 1500 за сутки, да, сбивается, это все-таки показатель того, что наша система ПВО постепенно перестраивается. Да? То есть противник вынужден использовать все больше и больше дронов для того, чтобы добиться какого-то результата. Да? При этом оборона наших воздушных рубежей тоже каждый день развивается. На вооружении принимаются новые технические средства, технические приемы, тактические приемы в том числе. И в итоге эффективность перехвата тоже растет. Да, она не может быть 100%. Да, она не идеальная. Да, нам опять прилетело по НПЗ. У нас опять появились очереди возле заправок. Да, у нас снова прилетело по складам. Но при этом мы за счет этого продолжаем обучаться, продолжаем становиться сильнее. Потому что мы понимаем, что сейчас мы ведем войну против Украины, за которой стоит весь Запад, но стоит так гибридно. А когда Запад, если вдруг открыто выступит против нас, мы тоже к этому должны быть готовы. И сейчас вот эта работа ведется. Работа по перестраиванию ПВО, по формированию ее эшелонированности, по формированию, главное, единой системы оповещения. Многие задают вопрос, вот 2500 километров, как он летит, почему его не заметит? Но где-то он пользуется складками местных, где-то опускается на речное русло, потому что РЛС-кам все-таки важна хоть какая-то высота, чтобы засечь эти самолетные дроны. Кто-то проскакивает, но вот эволюция нашей ПВО, она для того и идет, чтобы нейтрализовывать как можно больше таких угроз и не давать самолетам летать на такие далекие расстояния. Формируются и барсы, появляются новые средства поражения, которые уже себя хорошо зарекомендовали, ну, как, например, пушка «Цитадель», да, которая вокруг Москвы вот выстроена, этот контур с учетом этих пушек. Они есть и в других регионах, не буду раскрывать тайну в каких, но год назад они были только в московских регионах. Сейчас их уже больше. Ну, то есть промышленность потихонечку работает. Говорят, что вот противник запускает больше герания, чем мы, в разы. Ну, правильно, потому что нам не нужно поднимать в воздух 1500 дронов, чтобы поразить все цели, которые наметили на этот налет. Да? ВСУ сегодня испытывают очень серьезную, острую нехватку боекомплекта под зенитно-ракетные комплексы, и как результат российские БПЛА им просто сбивать нечем. То есть беспилотники наши, герани, они сбиваются сейчас либо с самолетами, либо дронами-перехватчиками. Больше нечего. Ну и в конце концов, вот повторюсь, да, нам надо меньше средств, чтобы прорвать ПВО противника, поэтому мы запускаем меньше. И нам вообще, ну, надо копить на всякий случай на черный день, потому что, повторюсь, очень вероятно, что к концу 20-х годов ситуация геополитическая будет такова, что мы можем вступить в прямой конфликт с НАТО, и беспилотников в этом случае потребуется, мягко говоря, много, да, а еще больше потребуется опытных, подготовленных расчетом. И в этом отношении, конечно, украинский конфликт для нас идеальная, во-первых, тренировочная площадка, во-вторых, площадка развития, потому что мы получаем реальный боевой опыт и передовой опыт, которого сейчас нет ни в одной стране мира, ну, за исключением, естественно, Украины. У Соединенных Штатов, у Ближнего Востока есть такой опыт, но нельзя сказать, что он у них со знаком плюс, потому что все-таки очень ощутимый ущерб они там получили и до сих пор получают и рискуют получить еще больше. Что бы я еще отметил с этими налетами? Во-первых, то, что на Москву летели дроны, буквально нашпигованные шрапнелью. У меня есть товарищ очень близкий, который работает не в военной сфере, я бы даже сказал, в созидательной сфере. И он был отряжен на ликвидацию последствий отдельных прилетов. Вот он показал мне собранные поражающие элементы, это шарики, стальные шарики, которыми были напичканы эти дроны, то есть это для того, чтобы убивать людей. Вот 83-летний пенсионер в Раменском погиб, возможно, из такого шарика. Это же не первый раз они их используют. По-моему, в марте в Подмосковье такие шарики находили. На Тамбовщине можно вспомнить Котовск, прилет по ВБ, по Wildberries, 7 человек погибших, да, тоже в результате ударов дронов с вот такими поражающими элементами. И это говорит, что помимо военной цели преследуется цель просто сеять панику. И через простые убийства людей опять пошли удары по складам. Да, мы видим, что и ВБ, и в Домодедово прилетело по складу еще одной коммерческой компании, очень известной. Я видел видео в интернете, поищите у меня в Максе, я выкладывал его. Анна Абишина, коммерческий директор компании, говорит, что вот они лишились за одну ночь завода с 35-летней историей. То есть в этот завод были вложены силы, средства в модернизацию, частичка души. И вот она говорит, что... Она не говорит, что они пойдут на Майдан сейчас в связи с этим. Она говорит, что предстоит большая работа по перезапуску, по переосмыслению. И соответственно... Будут дальше вкалывать, потому что остались люди, остался персонал, остались клиенты, и для них это сейчас важно. И самое главное, она говорит, что никто не погиб. Вот настоящий русский характер, да, не идут на массу, который не просчитает никакой палантир, который, я думаю, именно и просчитал, что будет какое-то народное, да, возмущение, беспощадный бунт, а нет, люди все равно продолжают работать. Я не знаю, там, как они относятся к СВО, да, вот просто у них в мозгах совершенно по-другому все построено, не как украинцу. Ну и я бы отметил, что в московском регионе начали прощупывать энергосистему, вот на этой неделе тоже были удары по объектам обеспечения электричества, у нас отключался Орехово-Зуевский район, да, сидел без света, было задействовано там огромное количество дежурных бригад аварийных. Я бы что отметил, что очень быстро выехали и аварийные бригады, и очень быстро была налажена резервная генерация через дизеля. Ну, то есть мы понимаем, что чем ближе к зиме, тем вот таких ударов по энергетике будет больше. Будут удары по энергетике, по теплоэлектроцентрали, по газовой инфраструктуре обязательно будут удары. И вот нынешняя, да, проба пера, это вот мы видим, насколько быстро реагируют власти, насколько быстро реагируют аварийные службы. Противник тоже это учитывает, тоже будет делать для себя выводы, поэтому потихонечку готовимся, да, и к таким налетам. Можно поинтересоваться, у кого есть друзья в Белгороде, как они прошли прошлую зиму. Героически, на морально-волевых и на мужестве энергетиков и ремонтных бригад, которые, конечно, там с риском для жизни творили чудеса. Друзья, сейчас небольшой перерыв, после которого вернемся, обсудим, что значат последние скандалы на Украине. Не переключайтесь, дальше будет интересно.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
19: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
20: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
18: Друзья, возвращаемся в студию. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц, аналитик с именем. Сегодня вторую неделю подряд я без своего напарника Игоря Измайлова, который отдыхает в свой законный отпуск. Осталось ему чуть-чуть. Я думаю, что уже в следующую программу он к нам подключится. Но пока разбираем события недели без него. Наверное, все заметили, да, вот эту чехарду, которая развернулась на Украине на этой неделе. Федоров, бывший министр обороны, одновременно с новой волной протестов на улице высказался за выборы на Украине. Причем высказался очень аккуратно с юридической точки зрения. Сказал, что агрессивная Россия и Путин не должны быть помехой к нашим выборам, хотя единственная помеха к их выборам – это просроченный президент Зеленский, который эти выборы проводить не хочет. Вообще Конституцией запрещены только выборы в парламент. То есть Конституцию они во время военного положения поменять не могут. Соответственно, провести выборы в Верховную Раду они тоже не могут. А вот выборы президента запрещены только двумя законами, которые Верховная Рада может и отменить, но пока не отменяет. Значит, на этой неделе снова столкнулись внешние контролеры Украины, ее спонсоры и ее рулевые, и, собственно, сам Зеленский, который не хочет второй раз подряд ложиться под эти внешние структуры. Я напомню, что в прошлом году Зеленский попытался изменить положение о таких структурах, как НАБУ и САП. НАБУ – это антикоррупционная структура, бюро антикоррупционное, САП – это прокуратура при ней, это структуры, которые были созданы после Майдана под контролем американцев и европейцев. Ну, больше, конечно, американцев. И вот он хотел лишить их главных полномочий. Тут начался Майдан, тут все вышли на улицу, начали протестовать, и Зеленский этот закон через 9 дней снял с повестки, откатил, что называется, фраер сдал назад. Да? В этот раз примерно такая же ситуация происходит с увольнением Федорова, который с этим увольнением с должности министра обороны не согласился. Опять начались майданы, да, то есть у них издеваются над бусифицированными в ТЦК, у них полный беспредел на улице, да, с отловом на мобилизацию, это их не выводит на майданы. А вот увольнение министра обороны почему-то выводит. Ну, потому что этот майдан трудно заподозрить в какой-то искренности и народности, он полностью искусственный. И вот на этом всем фоне Зеленский в среду выставляет кандидатуру Хмары на голосование на должность министра обороны, и аккурат утром перед этим голосованием начинает.

Очень близок к Миндичу. Набу выкладывает перехват разговоров. Там идут намеки на большие, значит, суммы, которые уходят на взятки в офисе президента. И, проще говоря, короче, Зеленскому прямо в лицо говорят, что его администрация – это ОПГ, объединенная преступная группировка. Да? Это все на фоне Федоровского заявления, которое говорит, что нужны выборы, да, Рада должна работать не на частные интересы, говорит он в оборонке, а как бы на победу. Вот. Причем, кстати, Федоров приходил в Министерство обороны под флагом ревизии и реформы мобилизации, вообще самой структуры мобилизации в целом, и ТЦК в частности, но так и не предъявил, да, этот план. В итоге в среду Рада все-таки утверждает Хмару министром обороны. Хмара – это не менеджер, это не политик, это кадровый чекист, это генерал-майор. С 23-го года он командовал Альфой СБУ, был потом исполняющий обязанности всей главы всей службы безопасности Украины. Под ним же была программа сбора данных об украинцах призывного возраста в странах ЕС, подготовка мобилизации женщин. Да? То есть, проще говоря, во главе Минобороны поставили не публичного человека, как, например, был Резников, и не технократа, как, например, Федоров. Да? Это человек спецслужб, который обучен давить внутри страны. Зеленский закрывает оборонку под личный силовой контроль ровно в тот момент, когда его окружение начинают потрошить вот эти антикоррупционщики, да? То есть мы видим три события, которые связаны в одно целое. Снизу бьет Набу, да, заходит в офис президента опять, начинает показывать там какие-то записи, да, коррупционные. Сбоку бьет Федоров, который требует выборов, намекая на то, что депутаты, слуги народа кормятся с оружия, кормятся с лекарств, да. И сверху отвечает Зеленский, который назначает министром обороны генерала СБУ, чтобы и армия, и оборонзаказ были под своими силовиками, а не под НАБУ и не под условным Федоровым. Да? Федоров задает вопрос, где деньги, где выборы. НАБУ показывает, где деньги, да? А Зеленский показывает, что дальше пускать никого не собирается и переводит систему на ручное силовое управление. Что нам с этого? Ну, во-первых, это трещина все-таки в киевском режиме, которую раньше, ну, как-то умели заклеивать. То есть 3 года Зеленский держал в кулаке и армию, и парламент, и антикоррупционные структуры, и медиа. Сегодня у него одновременно бунтует и антикоррупционная вертикаль, уходит в оппозицию бывший фаворит, это Федоров, требует выборов улица. Улица – новый лозунг, да, раньше они уволят Сырского, потом вернуть Федорова, сейчас они уже требуют выборов, да, ну, это опять же говорит об искусственности вот этого народного якобы проявления на улице. Вот. То есть это, конечно, не переворот прямо завтра, но это уже такой конец некоего монолита. Второе, обнажается то, о чем многие российские эксперты говорили годами, о том, что европейская демократия, в кавычках, да, в Киеве, это все-таки в первую очередь семья, это квартал, это Сенсбанк, это офис президента, это распил оборонки. Теперь это подтверждают уже не Кремль, пропаганда, да, а их бюро антикоррупционное с американским управлением, с американским активом. Третье – это расклад на переговоры. Каждый раз, когда Киев начинает торговаться с Вашингтоном, тут же появляется, значит, какой-то контраргумент в виде политического раскола, внезапно оказавшегося, либо вот таких коррупционных скандалов. Ну и, конечно, самое важное для фронта, потому что назначение Хмары говорит о том, что Зеленский ставит на закручивание гаек.
Да, сейчас основная претензия общества – это провалы на фронте и беспредел ТЦК. И Зеленский показывает, что беспредел ТЦК будет продолжаться еще хлеще, потому что

0: Хмара – это не о либерализации мобилизации, простите за такое, с позволения сказать, тавтологию. Хмара – это о жесткой мобилизации. Хмара – это о ловле мужчин в Евросоюзе, о женщинах в списках, да. То есть хмара – это о силовом подавлении любого восстания внутри страны, да, типа там Федоров номер по Федорову. Это не про демократию и либеральность. То есть чем сильнее давят своих, да, тем быстрее армия и тыл теряют мотивацию, за которую Киев так цепляется. То есть за одни сутки, да, вот со вторника на среду, по ссорились публично три опоры вот нынешнего киевского режима. Это антикоррупционная составляющая, это армия и это семья условная, да, вот это окружение Зеленского, и каждый теперь тянет одеяло на себя, а рядового украинца в это время ведут под ружье генералы ФСБ, генералы СБУ. Ну, если это такая многоходовочка ФСБ, вообще было бы прекрасно, только можно было бы поаплодировать. Ну, а нам остается спокойно работать и фиксировать происходящее. Такие трещины сами по себе не зарастают, они будут расширяться больше, больше и больше. Друзья, не переключайтесь, новости, после которых снова встретимся в студии.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья. Будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов проконтролировал ход работ по подготовке городских парков, скверов и общественных пространств к предстоящему Дню города. Он также оценил выполнение условий муниципального контракта. Выяснилось, что «Зеленхоз» выполняет работы по графику в соответствии с условиями муниципального контракта и установленными финансовыми лимитами. Для уборки территории используется как ручной труд, так и специализированная техника. Константин Максимов обратил внимание руководителя «Зеленхоза» Максима Чумакова на раннее опадание листвы. Это необходимо учитывать при организации уборки для своевременного вывоза лиственных отходов. В разных уголках Великих Луг к 860-летию города появились новые архитектурные и интерактивные объекты. У летней эстрады установлена композиция «Великие Луки 860», у музыкальной школы имени Мусоргского яркие арт-формы, вежливый фонарь и скрипичный ключ. Они не просто украшают город, они становятся его новыми достопримечательностями и любимыми местами для фото. Идет комплексная подготовка ключевых праздничных площадок парка Петровский, площадей Ленина, Вознесения и Матросова. Работы включают уборку территории, установку тематических баннеров и декоративных элементов. В Великих Луках на аллее героев СВО молодежка Народного фронта провела митинг в память о Николае Ковалеве и Давиде Соколове. Николай с позывным ЧПА и медик гуманитарной миссии, инструктор по тактической медицине. Давид – тюр, координатор по СМИ, талантливый фотограф и видеограф. Они погибли 16 августа 2024 года в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобильном мосту в Глушковском районе Курской области. В этот день они помогали эвакуировать мирных жителей из приграничья. Награждены орденами мужества. Участники митинга в Великих Луках возложили цветы к мемориалу и открыли фотовыставку работ Давида Соколова.
1: О валютах.
4: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
1: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Срочно о вас. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Друзья, всем снова привет. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц, аналитика с именем. Опять один. Опять продолжает отдыхать в своем законном отпуске Игорь Измайлов. А мы тут отдуваемся без него. Но мне всегда приятно встретиться с вами как в компании моего напарника, так и в одиночку. Кстати, подписывайтесь на мои соцсети. Макс, сообщество ВКонтакте, Телеграм. В Максе просто Коц набираете, там все находите. Там у меня сейчас максимальный контент. Там же я провожу встречи со своими подписчиками, проводим периодически стримы на этой площадке и стримы на площадке ВК, поэтому присоединяйтесь обязательно. Что еще хотел с вами обсудить? Перспективы осенней кампании. Подходят холодные осенние деньки, начинает опадать листва, потихонечку раскрывается зеленка, скоро начнется период распутицы. Что нас ждет этой осенью? Давайте обсудим это подробно. Но сначала я бы хотел пройтись по теме, которая очень живо муссируется как в украинских телеграм-каналах, так и в наших соцсетях. Я сейчас говорю о наступлении Украины, которая якобы провела его в два этапа, начиная с января и чуть ли не по нынешние дни. Что Зеленский и его компания впаривают украинскому обывателю, который давно отвык от побед на земле? Они заявляют, что в два этапа они освободили 740 45 квадратных километров, 26 сел в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях, убили чуть ли не 10 тысяч наших бойцов. Первый этап шел с 29 января, второй этап шел с 5 мая. Были задействованы 4 десантно-штурмовые бригады, 2 штурмовых полка. Короче, это вот все докладывал Доропатый и Опака, главкома ВСУ. Не спрашивайте, почему на обменах телами такая страшная диспропорция потерь, почему главаря ВСУ на первом этапе освобождено 450, на втором 490 квадратных километров, а в итоге заявлено только 745, ну, где-то 200 затерялись, пока слайды по иерархии передавались наверх. Мне интересно, как на все это реагировали признанные мэтры украинской пропаганды, например, такие, как террорист-экстремист Бутусов, который камня на камне не оставил от этого доклада. Он просто говорит, что обзвонил всех своих знакомых с этого направления. У него вышло не 750, а 150 только квадратных километров освобожденной территории. Но тут надо понимать, что наверняка большая часть командиров давали социально одобряемый, так скажем, ответ. Соответственно, могли и приврать. Да? Еще один медийный украинский вояка, который в Телеграме сидит дольше, чем в окопе, говорит, что из 26 тысяч сел насчитал там какие-то крохи. И то, скорее, наверное, преувеличение, чем проза жизни. Но при этом Бутусов говорит, что не было выполнена задача этого наступления. Гуляй-поле они не отбили. Значит, те наши завоевания, которые мы провели после падения Великой Новоселки, ну, после его освобождения, я имею в виду, они тоже не смогли отыграть назад. Их нычит, что ни о каком оптимизме речи быть не идет. Реальность жизни такова, что за их полугодовую операцию силами лучших штурмовых частей страны мы взяли Константиновку, мы подошли на окраины Доброполья, на окраины Дружковки, вышли к пригородам Краматорска, Славянска, съели предполье Орехово, ну, то есть обменяли поля на города, причем поля с оговорками так-то, а города без, да. Так вот, собственно, это меня подтолкнуло поразмышлять на тему, какие направления этой осенью будут самыми горячими. Я решил выделить 3. Первое – это, безусловно, запорожское направление, скорее всего, события вокруг Орехова. Наша группировка Днепр додавила там Новоданиловку. Это была последняя пробка на дороге с юга. Да? Штурмовики наши уже вышли на юго-восточную окраину Орехова. Я бы не говорил сейчас, что уже начался штурм города, рановато об этом говорить. Мы там в районе Балки, Большая Каменная, закрепились, продвинулись где-то в западной части Малой Токмачки, закрепились за Преображенку и северо-восточные подходы к Белогорью. Выше по фронту вышли уже на рубеж Верхней Терсы, перерезали дорогу на Новониколаевка-Орехов, под Степногорском будут встречные бои. О том, что мы в Орехове, кстати, первыми заявили украинские источники, украинские каналы, у них обычно слухи честнее их официальных заявлений. От Орехова это прямая трасса на окружной центр, на город Запорожье. Орехов – это такой перекресток, укрепрайон, который они держат с 22-го года. Отсюда они начинали свой контрнаступ 23-го года. То есть Орехов – это такая одна из двух створок на наш российский областной центр. Вторая створка на юге, за Степногорском. И петли на этих створках скрипят уже и там, и там. Я думаю, что взятие Орехова, это работа до глубокой осени, и решат, наверное, ее, помимо штурмовых действий, конечно, перехват дорог подвоза, то есть отрезание логистики. Но главное еще вот в чем их вот это наступление на Александровском, как они говорят, направлении, оно же затевалось в том числе для того, чтобы снять угрозу с Орехова, но здесь что-то пошло не так. Второе жаркое направление – это, безусловно, Славянск, и снова мы обращаемся к милитари-блогеру Бутусову, террористу-экстремисту. Он говорит, что мы ворвались ворвались в ключевой район для обороны Славянска и Краматорска. Это лес Сапожок. Он находится на возвышенности к востоку от Славянска. И сейчас там идут тяжелые бои. При этом он говорит, что Славянск и Краматорск – это естественный рубеж, наиболее удобный для обороны. И его потеря фактически позволит нам полностью захватить Донбасс. А все остальные города – по его же словам, по словам того самого террориста-экстремиста Бутусова, просто падут, а мы глубоко ворвемся в Харьковскую и Днепропетровскую области, причитает главред цензора «Нет», как будто это что-то плохое. На сегодняшний день к агломерации подходят не только группировки войск «Запад» и группировки войск «Юг». Сейчас еще свою работу проводит группировка «Центр», которая с западной стороны, то есть с тыловой стороны, постепенно будет рубить им логистику. Я думаю, что дистанционно мы уже эту логистику на этих артериях снабжения начали работать, потому что лес Сапожок, возвышенность, она дает возможность расположиться ближе нашим расчетам БПЛА, дает возможность устанавливать там ретранслятор и работать за Краматорск, за Славянск, за Дружковку, чтобы отрезать вот эти вот западные артерии снабжения. И над этим позже, после того, как разберется с Добропольем, будет работать группировка войск «Центр», но уже сейчас она приближается к этой цепи крепостей, городов-крепостей, Фортец, как говорят, на Банковой. Вот буквально на неделю был взят населенный пункт Петровка, а это уже в 4 километрах к юго-западу от Дружковки. А на нее, напомним, давят еще и с юга, и с юго-востока, и скоро с востока начнут давить, поэтому... Но вот важно решить сейчас вопрос с Добропольем. Я думаю, что наивно полагать, что мы за осень возьмем Славянск, но вот решить вопрос с Дружковкой, с высотами, с логистикой, вот я думаю, это посильная задача. Тут вообще бы я прогнозы не строил, потому что среднесуточный темп нашего продвижения, например, в июле был в два раза ниже среднего показателя последних трех лет, но это потому что идет такое позиционное выгрызание в городской застройке. Ну и третье направление горячее я бы выделил — приграничье. Причем приграничье как Харьковскую область, так и Сумскую область, потому что там идут сейчас активные продвижения. В Харьковской области у противника сразу три серьезные проблемные точки: и Казачья Лопань, и Великий Бурлук, и вот этот Волчанский мешок, да, на Сумщине тоже у них два таких серьезных проблемных участка. И о проблемах говорит то, что в Сумскую область были переброшены подразделения 38-й бригады морской пехоты. Морскую пехоту бросать в качестве пожарной команды — это как топить печь мебелью. Горит хорошо, а потом сидеть не на чем. Да? Морпехов обычно держат там под контрудар, под какой-то, под контрнаступление, но не под латание дыр. Поэтому вот три года они вели боевые действия там системой пожарных команд, но когда одна точка, да, горит, это там еще более-менее, да, когда у тебя три таких разных, уже тяжелее все это держать. Вот там, где тонко, там и прорвется. Будем наблюдать, друзья. На этой мажорной ноте я прощаюсь с вами на неделю. Увидимся, услышимся. Всем пока.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Реклама.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
8: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: А знаете ли вы что? В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор три вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
14: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании «Аквалайф». И прежде чем мы перейдем к делу, хочу напомнить о предложении дня сегодняшнего, ибо оно необычное, что называется, беспрецедентный случай. Ловите его скорее, пока действует до 19.00 по московскому времени. Ионизатор воды «Аквалайф Мини» и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт» 23 000 рублей. Никогда такого не было. Вот только сегодня один раз, и только для радиослушателей «Комсомольской правды» 23 000 рублей ионизатор воды «Аквалайф Мини» и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт». 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Ну а мы приступаем к делу. Сегодня четверг, а значит, рубрика «Спросите доктора». И сегодня поговорим более подробно про водородную и щелочную воду. На связи со студией наш постоянный эксперт Светлана Валерьевна Ковалева, руководитель Центра акватерапии клиники профессора Калинченко, врач-дерматолог, косметолог. Светлана Валерьевна, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Ася. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
14: Давайте расскажем, в чем разница между водородной и щелочной водой. Это одно и то же или нет? И вот в чем принципиальное отличие?
15: Это совершенно разные вещи, хотя их часто путают. Щелочная вода – это вода с высоким уровнем pH. Она может широко использоваться в быту, если pH, например, больше, чем 9,5 показатель, или приниматься внутрь при pH 7,5, максимум 9,4, ну, чтобы опосредованно корректировать проблемы организма. А вот водородная вода – это любая чистая питьевая вода, которую искусственно насытили молекулярным водородом, газом H2. Это мощнейший антиоксидант. И у такой воды pH может быть даже нейтральным.
14: То есть щелочная – это про pH, а водородная – про водород.
15: Да, именно так. Потому что щелочная вода – это такое особое состояние воды, которое измеряется присутствием катионов водорода. То есть pH – это дословно вес катионов водорода в воде. А водородная вода баланс pH может не менять, но она имеет в себе и доставляет в клетки организма именно молекулы водорода, которые уже работают, ну, как ловушки для свободных радикалов и защищают нас от старения и от стресса.
14: Ну, я просто немножко дополню, что когда мы готовим путем ионизации ионизированную щелочную воду, в ней тоже присутствует молекулярный водород, просто в меньшем количестве, чем в водородной воде. Ну, а вот дальше получается, водород – это активное вещество, а щелочность – это просто характеристика.
15: Ну, не совсем так, потому что, с одной стороны, водород – это конкретный терапевтический газ. Он активный участник процессов в клетке и может поступать в организм разными путями. Его можно вдохнуть, его можно пить. А щелочность – это физико-химический параметр раствора. Это такое свойство среды, которое тоже на нас активно влияет.
14: Ну, тогда давайте перейдем к такому вопросу. Может ли, ну, во-первых, люди стараются совмещать пить ионизированную щелочную и водородную воду, это мы тоже обсудим, но иногда поступает такой вопрос, а может ли такая вода вызывать сухость во рту, и с чем это может быть связано? Речь про водородную, ну, и щелочную.
15: Может, может. Такой эффект встречается, особенно когда начинает приниматься впервые водородная вода. Водород запускает такую мощную микроциркуляцию и ускоряет детоксикацию в организме, то есть вывод продуктов метаболизма. Клетки начинают активно обновляться, они начинают требовать еще больше влаги, и это не про обезвоживание. Это про то, что метаболизм проснулся, можно так сказать, и пошла перестройка процессов.
14: Ну, то есть организм привыкает, и это даже, можно сказать, хороший знак.
15: Да, это такой, ну, своеобразный симптом запуска. Организм перестраивает обмен веществ, выводит продукты метаболизма. Обычно это легкая сухость, она проходит, ну, максимум за 7 дней, когда завершается первичный этап адаптации, скорее даже за 3 дня.
14: А если сухость не проходит?
15: А вот если сухость во рту постоянная, то стоит сдать базовые анализы, чтобы исключить проблемы, ну, например, с сахарным диабетом. А сегодня он, к сожалению, встречается и очень у молодых лиц, о чем говорят наши эндокринологи, просто направо и налево старческий диагноз сахарный диабет второго типа стал диагнозом молодых, увы.
14: Да, даже и дети, к сожалению. Но мы двигаемся с вами дальше. Вопрос, который чаще всего сейчас задают. Что выбрать, щелочную или водородную? Или если совмещать, то можно ли?
15: Можно, совмещать можно. У них цели немножечко разные. Водородная вода, она универсальна. Это такая антивозрастная терапия. Это энергия, защита клеток на каждый день. Это наша бодрость. А щелочная вода – это скорее лечебно-профилактический инструмент. Например, там, при изжоге, при интенсивных тренировках, когда мы пьем какие-то закисляющие жидкости, хорошие жидкости, но закисляющие, кофе, алкоголь, если в меру, сладкие газировки. Плохо, конечно, но все равно их многие пьют. Пакетированные соки, спортивные напитки. Вот тогда щелочная вода в большей степени нужна.
14: Ну и как их тогда совмещать, если вот хочется и того, и другого?
15: Верное совершенно решение. Современные технологии позволяют совмещать. Существуют аппараты, ионизаторы, которые делают воду одновременно и щелочной, и насыщенной водородом. Если пить оттуда сразу, вы будете водородную тоже пить. Многим можно такую воду пить на постоянной основе. Нужно только определиться, с каким именно показателем pH лично вам вода подходит.
14: Ну, а есть здесь тогда какие-то правила?
15: Ну, наверное, главное правило для водородной воды – это пить ее сразу, потому что водород – газ летучий, он будет улетучиваться из стакана и даже из бутылки за 15-20 минут. Для щелочной воды правило немножко другое – строго не запивать ею еду и лекарства, чтобы не вмешиваться в процесс пищеварения и усвоения, а так в перерывах между едой всегда.
14: Ну, то есть водородная вода на каждый день, щелочная по ситуации или можно тоже на каждый день?
15: Ну, на самом деле, в общем, водородная вода – это такой ежедневный безопасный щит от старения и усталости, а щелочная – это шикарный помощник и в приеме внутрь, и во многих бытовых ситуациях нужно просто понять, когда лично тебе она понадобится. Но нужна она однозначно всем.
14: Ну, я выстроила для себя такую схему. Я с утра подогреваю воду до 45 градусов, готовлю ионизированную щелочную воду, много пью кофе, грешу, чего греха таить. Мы всем семейством с утра пьем натощак ионизированную щелочную воду. Дальше кто остается дома, пьет ионизированную щелочную, кто уходит, берет с собой генератор, в течение всего дня пьет водородную воду. У нас такая схема. Но хочу сказать, что да, мы все многовато, наверное, пьем кофе без газировок. Но кофе наше все. Одобряете?
15: Одобряю абсолютно, потому что и у кофе тоже есть очень много полезного, особенно если вы пьете правильный кофе, не растворимый какой-то там, не декофеинизированный, а правильный. У нас дома, в принципе, тоже у каждого взрослого есть ионизатор, нет только у малыша внука, но пока
14: генератор.
15: Просто Генератор, да. У нас есть ионизатор на всех, а генератор все, да, я говорил, сберут с собой. И это гораздо удобнее, потому что в дорогу взять все, там, не знаю, 2,5 литра, которые тебе нужны на целый день, это очень сложно. А доступ к обычной питьевой воде есть у всех. Где-то стоят кулеры, где-то есть обычная водопроводная вода. Я наливаю просто из водопровода в генератор столько, сколько я прямо сейчас за ближайшие 15 минут выпью и пью. А дом ионизатор – это кладезь вообще всего, что можно делать в быту. Щелочная вода, в зависимости от pH, это и полоскать горло перед едой, чтобы там во рту было щелочно и шло нормальное пищеварение с точки зрения расщепления там, белков и углеводов, и чтобы в кишечнике потом меньше было проблем. Щелочная вода – это и многие вещи в быту закрываются обработкой там, мяса, растений, фруктов, овощей и так далее. То есть это не только про попить. То есть ионизатор – это вот как я сегодня в телеграм-канале писала, это для всех, как золото партии, если вспомнить фильм «Свой среди чужих». А генератор – это нужно одному, как говорил там ротмистр Лемке, но это реально нужно этому одному на целый день, когда он
14: вне дома. Согласна, абсолютно согласна. Именно поэтому сегодня мы предлагаем комплект. И впервые, кстати, именно такой комплект – ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную и кислотную воду. Он находится дома, им может пользоваться вся семья, а генератор водородной воды вы берете с собой, когда выходите из дома. У него в комплекте есть зарядное устройство. Вы его дома заряжаете и выносите, берете с собой. Когда вам необходимо попить, вы наливаете в него воду, нажимаете кнопку, она там одна-единственная, 5 минут, и водородная вода готова. Вот как Светлана Валерьевна сказала, заливайте туда столько, сколько вы готовы выпить в течение 15 минут. Минимум 50 мл, максимум 400 мл, и важно, наливайте до отметки. Выше этой отметки наливать уже не надо. Ну, то есть читайте инструкцию. Там на самом деле все очень легко и просто. Воду заливаем простую, обыкновенную, питьевую, да? Не надо покупать для этого какую-то дорогую бутилированную воду. Вот, я не знаю, вы из-под крана, я точно знаю, наливаете. Я тоже из-под крана наливаю.
15: Абсолютно. Буквально вчера вот здесь на отдыхе в Зеленоградске спрашиваю в кафе, а что это такое фирменная вода вашего кафе? Она говорит, да обычная вода, просто этикетку наклеили, и за это просят 100 рублей. Я считаю, что пойти в туалет и налить обычную воду и сделать ее водородной будет самое лучшее решение, и к тому же, в общем, довольно экономное для бюджета.
14: Ну да, вы, наверное, видели, как гуляла одно время в Телеграме фотография, сколько в одном небезызвестном кафе в Москве стоит стаканчик воды. Поэтому действительно можно легко и просто налить простую проточную воду. Светлана Валерьевна, спасибо вам огромное, что присоединились к нам. Хорошего дня вам, хорошего отдыха. А всем напоминаю, что сегодня суперкомплект за 23 тысячи. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Light 23 тысячи. Успейте дозвониться в 8 800 505 08 55. Предложение ограничено. 8 800 505 08 55. Оплата при получении, доставка бесплатная. Успевайте. 8 800 505 08 55. Будьте здоровы.
16: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
17: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Александр Казаков о зависимости Украины от США в мирных переговорах.
19: Ситуация может измениться в течение дня одного. И речь не о черных лебедях. Это речь о том, что в какой-то из дней осенних, например. Ситуация может измениться так, что, ну, например, американский президент, исходя из своих собственных интересов, включая там предвыборный, иранский и прочее, звонит, например, в Киев и в Париж, Берлин, Лондон и говорит: значит так, ребят, все, закончили игрушки. Я завтра отдаю приказ, и он будет выполнен. О том, что отключаю все. Разведданные, Starlink, Маск мне уже поговорил, и прочее. Если не хотите оказаться без штанов на фронте против русских, то сегодня объявляйте о готовности идти на переговоры на тех условиях, которые вам предложены. И при таком ультиматуме европейцы и киевский режим пойдут на эти переговоры. Там еще важно, готовы ли мы на них пойти. Вот это будет для нас очень непростым вызовом. Но это может произойти в один день, исходя не из наших обстоятельств, а из обстоятельств противной стороны.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
10: О важном.
20: Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести переговоры на саммите АТЭС в Китае, если оба примут участие в мероприятии. Это заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту «Вестей» Павла Зарубина. Саммит АТЭС запланирован на 18-19 ноября, пройдет в китайском Шэньчжэне. Несмотря на то, что до форума еще много времени, Ушаков отметил, что если лидеры окажутся там в одно и то же время, то переговоры между ними будут неизбежны. При этом Ушаков также отметил, что сейчас никаких конкретных сигналов о потенциальной встрече не поступало. Он также напомнил, что в ближайшие 3 месяца до саммита в России пройдет еще множество крупных международных мероприятий. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата визита в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткофа и бизнесмена Джареда Кушнера пока неизвестна.
10: О спецоперации.
20: Российские войска за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Это сообщили в Минобороны. Ударили по радиолокационной станции противовоздушной обороны, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.
10: О топливе.
20: В России не останавливается работа по повышению защищенности нефтеперерабатывающих заводов на фоне атак украинских беспилотников. Об этом заявил «Вестям» вице-премьер Александр Новак. До этого он сообщил, что российские власти делают все возможное, чтобы усилить защиту отечественных НПЗ. В начале августа Владимир Путин на совещании по энергетике и топливному рынку поддержал идею губернатора Забайкальского края Александра Осипова, который предложил создать в стране сеть малых НПЗ на фоне атак ВСУ на крупные предприятия нефтепереработки. Конечно, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, сказал российский президент.
10: Обо всем.
20: В Сингапуре запустили первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга. Местная компания создает биокомпьютеры, в которых вместо одних чипов для вычислений используются живые нейроны, клетки, из которых состоит мозг. Их выращивают из человеческих стволовых клеток и размещают на специальной матрице электродов. Из 20 таких биокомпьютеров собрали серверную стойку, насчитывающую в общей сложности 16 миллионов нейронов. Ее хотят использовать для развития искусственного интеллекта. Это делают, чтобы экономить на электричестве. И о погоде. В эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля, завтра до плюс 24 градусов и дождь. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
10: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
21: Всем привет, с вами Александр Гамов. Но обычно русский дозор Бута и Гамова начинает Виктор Бут. Виктор, вы меня слышите? Как слышите? Прием.
22: Слышу вас отлично. Всем слушателям большой привет с берегов Невы, с Санкт-Петербурга. Итак, начинаем программу, Александр.
21: И я, конечно, привык Виктора видеть и слышать рядышком, но все равно на экране вы смотрите блестяще, несмотря на то, что за плечами у вас длинная командировка. И мы обычно «Русский дозор» Бутайгамова начинаем именно с путешествия, с командировки, со встреч Виктора Анатольевича. Чем вы были заняты эти часы и дни? Что видели, что чувствовали?
22: И после возвращения из Крыма, вот теперь работаем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, встречались и с рабочими предприятия, которые делают очень важные компоненты, в том числе для нашей оборонки, узнали, что их тревожит, что волнует. Были также на встрече, но уже в Ленинградской области. Встретились с жителями одного из районов, узнали, что их тревожит, какие проблемы, и посетили такой вот человейник, посмотрели, как, в общем-то, строятся вокруг наших мегаполисов эти человейники, и что нужно сделать, чтобы, в общем-то, как-то стабилизировать ситуацию. И нам нужно размазывать, наверное, такие человейники вдоль нормальных дорог. Нужно переходить к малоэтажному строительству, а не строить в чистом поле 20-25-этажные дома. Мы там видели самый большой жилой дом в России, там сколько-то тысяч квартир. Это, конечно, перебор. У нас что, земли, что ли, в России мало?
21: Я понял.
22: Поговорили с жителем, узнали о том, что въехать в такой район, как Мурино, или выехать всегда проблема. И здесь, конечно, надо что-то делать, чтобы какие-то генпланы таких вот мегаполисов и соседних регионов, они были согласованы, чтобы жители от того, что купили квартиру в таких вот человейниках, не страдали.
21: У нас Виктор будет не только в Санкт-Петербурге, а он сейчас находится в студии радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург.
22: Да, красненький, оранжевый такой микрофончик, да, написано «Комсомольская правда».
21: Мы везде, вот, мы везде.
22: Ну что,
21: Виктор,
22: переходим, да.
21: Да, буквально коротко, что людей волнует, что их тревожит, расскажите,
22: наверное,
21: пожалуйста.
22: Наверное, самая основная проблема – это то, чтобы мы закончили СВО нашей победой. Все, конечно, переживают, помогают как могут нашим бойцам. Более того, тревожит, конечно, предпринимателей то, что происходит у нас в денежно-кредитной политике Центробанка. Фактически сейчас с ужесточением налоговых различных мер и снижением порога для упрощенной системы налогообложения многие предприниматели говорят, мы вынуждены будем закрыться или начать дробить свой бизнес. Это тоже неправильный подход. Здесь нужно, конечно, сделать так, чтобы у нас предприниматели работали, чтобы им хотя бы не мешали. Конечно, при такой ставке эффективной, там, 25-30%, ну, о каком развитии речь может идти или о какой конкуренции, если в том же Китае для предпринимателей кредит максимум 3%. Вот об этом и говорили сегодня, обсуждали, конечно, и другие проблемы. Это и здравоохранение, как обычно, во всех наших регионах. ФАПы есть, нет квалифицированного медицинского персонала.
21: Я расшифрую сразу. ФАП – это фельдшерско-акушерский пункт.
22: Акушерский пункт, да. Также волнует и проблема со школами, потому что разница в зарплатах в мегаполисах и в остальной территории нашей страны, конечно, иногда достигает 5-6-8 раз. Ну, надо что-то предпринимать и делать так, чтобы все-таки у нас и преподаватели, тренеры, учителя, и также, как и медработники, получили, наверное, статус федеральной службы, и чтобы не важно было, куда их родина послала выполнять эту работу, а без образования, без здравоохранения, ну, как мы сможем обеспечить решение всех остальных задач? Это приоритет, это такая же важная служба, как и охрана рубежей нашей родины, как и служба в армии.
21: Ну, я понял, что, судя по вашему настроению, духом никто не падает ни в Санкт-Петербурге, ни в Ленинградской области.
22: Конечно, конечно. Мы, как всегда, в трудные моменты думаем о том, чтобы сплотиться. Да, проблемы есть, о них мы говорим, обсуждаем, но надо находить решение и, вопреки всем проблемам, двигаться дальше.
21: Спасибо. Ну, как всегда, узнаю Бута. И переходим к следующей традиционной теме. Обычно Виктор рассказывает нам, что пишут за океаном о коррупционном скандале в Киеве об очередном коррупционном скандале, как там восприняли, но я имею в виду ситуацию с Мудрой, вот, которая напрямую заявляет, что, как говорит мой шеф, коррупцию не надо побеждать, надо ее возглавить. Ну, типа этого что-то. Вот как
22: за океаном? Опять же, то, что мы видим, во-первых, это все звенья одной цепи. Это желание бывшего министра обороны Федорова, так сказать, который выступил с таким резким политическим заявлением и амбициями, что нужно провести выборы. Для Зеленского это очень напряженный момент. Он понимает, что под ним не только шатается стул, но и горит земля, поэтому он бросил все усилия для того, чтобы это все отрегулировать, сохранить влияние. Борьба идет действительно за то, как распределяют те 35 миллиардов евро, которые Евросоюз пытается выделить. Вот, борьба именно за это. И здесь мы видим, что скандал НАБУ и остальные правоохранители, которые сейчас вытащили вот из каких-то чуланов эту информацию, естественно, сделали по наводке своих хозяев в Америке, которые решили тем самым показать Зеленскому, что он теряет влияние, что время у него осталось мало, он должен что-то предпринять. Зеленский, естественно, со всех своих возможностей сопротивляется и считает, что у него тоже сильная позиция, потому что у него очень много компромата и на американских сенаторов, и всех тех, кто к нему приезжал, и естественно, на европейских деятелей.
21: Ну и мудрую, мудрую он тоже, в общем-то, отдал жертвы, собственно, пожертвовал.
22: Конечно, да. Потому что, как мы видим, сложные моменты, он будет кидать всех, как говорят в Америке, под автобус, а у нас под винты, подводить, вот, для того, чтобы выжить самому. Надеемся, что когда-нибудь все-таки возмездие достигнет и этого клоуна кровавого, да, и тогда все очень быстро прекратится. Главное, чтобы было политическое решение и команда нашим вооруженным силам это сделать.
21: А кто в США сейчас делает ставку на Федорова, а кто нет, и почему, и что будет дальше, что пишут об этом американские СМИ?
22: Ну, во-первых, очень много появилось комментариев про то, что шатается действительно стул под Зеленским, положение сложное. Видимо, идет, помните, мы с вами обсуждали два вида лобби. Одно лобби традиционного ВПК, военно-промышленного комплекса, который производит томагавки, ракеты-перехватчики, самолеты, танки, конвенциональное такое оружие. И другое, это вот лобби технофашистов, которые работают как палантир с искусственным интеллектом, с дронами, с технологиями, которые используют активно Зеленский. Ведь они сделали ставку именно на технологии дронов, на роботизацию, понимая, что людей они почти уже всех скоро переведут на ноль. И единственная их мечта победить – это использовать как можно больше дронов. Видимо, они пытаются в скором будущем испытать и поставить к себе на вооружение и такие человекоподобных боевых роботов. Будем наблюдать, что из этого выйдет. И я думаю, что наши вооруженные силы и специальные службы сделают, естественно, предупредительные какие-то удары, чтобы этого не допустить.
21: Я напоминаю, в эфире «Русский дозор» Бута и Гамова. В следующей части нашей программы к нам обещал подключиться мой друг Дмитрий Стешин, легендарный военкор «Комсомольской правды», который сейчас находится в зоне СВО. И вы уже потихонечку можете записать наш номер 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. И мы поговорим и с Дмитрием Стешиным, и, естественно, Виктор Бут остается у нас на связи, и мы обсудим все остальные вопросы острые, которые сейчас стоят на повестке дня. И, Виктор, пока у нас до подключения с Димой Стешиным есть еще какое-то время в этой части, я, знаете, еще что у вас хотел спросить. Почему не едут в Москву Уитков и Кушнер? Вот по вашим наблюдениям, если вспомнить предыдущие их визиты, что они выжидают?
22: Ну, Во-первых, они должны приехать с каким-то конкретным решением и, или исполнением тех обязательств, которые они на себя взяли ровно год назад во время встречи в Анкоридже. Видимо, им ехать не с чем, поэтому этот визит и будет откладываться. С нашей стороны были четко еще раз обозначены условия выхода на решение этого конфликта. Ну, американцы все это прекрасно понимают. Теперь дело за них. Дело за ними. Если они продавят и Зеленского, и европейцев, и обеспечат исполнение тех условий, то, пожалуйста, приезжайте. Если нет, то, наверное, нет смысла.
21: Понятно. Итак, друзья, вы, пожалуйста, не уходите далеко, потому что сейчас будет выпуск еще интереснее. Новостей, да. После того, как будет небольшой перерыв, к нам подключится Дмитрий Стешин, легендарный военкор, который сейчас находится в зоне СВО. Я напоминаю, «Русский дозор» Бута и Гамова ждет ваших звонков.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама.
3: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
4: Друзья, будущее наступило.
23: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
24: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
21: «Русский дозор» Бута и Гамова в прямом эфире. Скоро мы с вами поговорим по телефону, и вы можете позвонить тогда и Виктору Буту, и Александру Гамову, и Дмитрию Стешину, который сейчас находится в зоне СВО.
4: Реклама.
25: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
26: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
2: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: В пригородах я ездил в Пески, там, к нашим инженерам. Мне дали в руки такой комбайн интересный. Значит, там анализатор спектра радиочастот. У меня такой есть, он отдельно. Но тут все собрано вместе. Два экранчика, три антенны на частоты вплоть до спутниковых. Там 5,2, 5,8 гигагерц. Вот. И мы, возвращаясь оттуда, экранчик начинает показывать видеосигнал, который видит вражеский БПЛАшник, управляющий дроном. И вот этот дрон висит, ищет себе цель. Вот. Но с нами был человек опытный, который вот в этих краях очень долго прожил. Он говорит, дрон там-то, там-то, значит, двигаемся вот в другую сторону. Ну да, мы выехали спокойно. Угу. Вот реалии этой войны. Вот не знал, что огород, где моя донецкая киса живет, там практически на этом огороде стоит пост ПВО. И они лупили по дрону так, это было так близко, что я слышал, как гильзы сыпятся.
21: Я напомню, киса, это имеется в виду твоя кошечка, которой ты так очень трогательно...
5: Моя донецкая подруга.
21: Да, фронтовая подруга. Вот. Она мурлычет, когда ты подходишь и гладишь ее?
5: Она опять беременна. Пуговки в два ряда.

0: и с Бутом, и со Стешиным, и с Гамовым. Дим, вот все с увлечением читали твою, я не знаю, это репортаж, путевые заметки о том, как ты добирался до Донецка. Вот. И так все красноречиво. Тебе как, бензина хватило?
1: Да, я привез... У меня неприкосновенные 50 литров стоят. И вот что значит без ложной скромности. Военкорская чуйка. На канистрах написано «Весна 25-го года».
0: Да ты что?
1: Я напомню, да, я напомню, что весной был блокаут у нас в Подмосковье. 3-4 суток не было электричества. У меня уже давно стоял дизельный генератор на 11 киловатт. Меня за 3 дня до блокаута что-то в сердце толкнуло. Я съездил, еще там 40 литров дизеля привез для генератора. Вот. А потом, когда, значит, я смотрел на этот блокаут, интернет у меня был, потому что у меня стоит спутниковая тарелка интернет. Ну, не знаю, опыт жизни не пропьешь, вот, не растеряешь. И да, буквально после блокаута, во время блокаута люди кинулись заправлять машины, а заправки не работают. Это в Донецке на каждой заправке порядочной стоит генератор, а то и два. А у нас в Подмосковье такое не предполагали. Ну, вот я купил 150 литров. И мне люди говорят, ну, вот эти 150 литров, они не решат всех твоих проблем. Я говорю, этот бензин позволит мне поехать искать бензин. Я просто много жил в местах, где нет никакого горючего или какие-то катаклизмы происходят. Вот именно бензин, чтобы поехать искать бензин.
0: Дим, такой вот парадокс. И еще, вот, насколько мне известно, ты собираешься взять интервью у бывшего командира легендарного «Востока».
1: Да.
0: Первый проигрыш Драпатова сколько там лет назад, почему он случился, потому что с ним разбирался легендарный Ходаковский. Я правильно, да, фамилию вспомнил?
1: Нет, Александр Петрович, прямого соприкосновения не было. Так. Но Изваринский котел и Восток блокировал в том числе. Вот Изваринский котел, где Драпатый там с бледным лицом, он оттуда смог выйти. Вот. Смог выйти и вывести какое-то количество ВСУшников, к сожалению.
0: Мы в курсе, что ты знаешь котлы как свои 5 пальцев. Вот он начинал с котлов. Он продолжит, Дим?
2: Да. Вот еще, Дмитрий, да, такой вопрос. Да. Вот после такого, то, что ты сейчас рассказал, опыта, то, что в Донецке уже много лет люди привыкли, выработались все вот эти алгоритмы действий, наверное, нам тоже нужно подумать и применить, потому что сейчас, в общем-то, почти все регионы подвергаются такому воздействию, и, как ты правильно сказал, важно обеспечить критическую инфраструктуру, чтобы она работала в любой ситуации, даже если блэкаут, можно было, во-первых, всегда иметь надежную связь и интернет, и также продумать, чтобы все заправки, наверное, во многих регионах, особенно прифронтовых, имели независимые генераторы в случае, если не будет электричества, продолжать заправлять. И, естественно, защитить их максимально, понимая, что, в общем-то, даже если мы победим очень быстро, то это не последний конфликт, и нужно будет готовиться, в общем-то, к более крупному противостоянию уже с НАТО.
1: Да, мы сейчас нарабатываем опыт уникальнейший, который есть только у двух армий в мире. ВСУ и российская армия. Вот. Этот опыт никуда не денется, мы его еще осмыслим. Вот. И было бы хуже, если бы мы нарабатывали опыт этот в ходе тотальной войны. А вот конфликт, конечно, большой, вот, но Россия его спокойно вывозит, не выходя на военные рельсы, в таком относительно мирном режиме. Это и плохо, и хорошо в то же время. У меня вот товарищ донецкий ополченец, он из Полтавы в 14-м уехал, летом записался в ополчение, получил тяжелую травму в аэропорту. Там, он носил модную каску с таким вырезом над ухом под телефонную трубку или, не знаю, под наушники активные. Туда залетел осколок. Случайно нашли капельку крови, маленький осколок. С спичечную головку. Вот.
0: Понятно. Дим, вот...
2: Понятно. Вот еще на сегодня также, да. Дим, хотел с тобой обсудить интересную новость. Вернемся к ситуации в Иране. Как она отражается также на том, что происходит и на линиях СВО? Вот иранцы молодцы, они еще раз потроллили Трампа, сказали, что вы нас тут пугаете, но на самом деле признайтесь, что вы проиграли, и уходите отсюда.

0: Ведь фактически иранцы показали, как можно даже Америку заставить пойти на свои условия, когда ни ваши элиты не привязаны к Западу, не имеют там ни детей, ни денег, то тогда можно наносить удары и действовать асимметрично. Вот. Было заявление такое интересное, и видим, что американцы не знают, как, что делать с Ираном. Что ты думаешь по этому поводу? Как это именно повлияет на то, что происходит на Украине?
1: Хороший вопрос. Дима задумался. Дим, ты с нами?
2: Мы, кстати, вдохновленные. Да, мы вдохновили. Да, я с вами. Слышно меня, да?
1: Да, нормально, продолжай.
2: Алло.
1: Продолжай, Дим, мы тебя прекрасно слышим.
2: Мы вдохновились опытом Ирана. Да. И 2 недели назад заблокировали все черноморские порты. Вот есть такой сайт Mariner Traffic. Его открываешь и смотришь, где находятся суда. Вот там белым-бело возле украинских портов. Все суда жмутся в румынские территориальные воды, вот там в устье Дуная, да. Мне было интересно, как бензиновый кризис на Украине, а вот эта блокада сразу потащила за собой бензиновый кризис. Как это скажется на ЛБС, на линии фронта? И я вот ребят, которые обходят сейчас Краматорск, Славянск с юга...
1: Дим, извини, я тебя перебью, у нас осталось буквально несколько секунд, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Друзья, я обращаюсь к слушателям, пожалуйста, далеко не уходите, я напоминаю, Виктор Бут и Дмитрий Стешин в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в «Русском дозоре», и с вами Александр Гамов. Мы сейчас вернемся буквально через несколько секунд.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
5: Бюджет России обеспечен ресурсами. Проблем с финансами в стране нет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Ранее Минфин сообщал, что дефицит бюджета за 7 месяцев этого года составил около 6 триллионов 460 миллиардов рублей, что составляет 2,8% ВВП. Европейские страны могут отказаться предоставлять военную и финансовую помощь Украине на фоне политического конфликта между Владимиром Зеленским и бывшим министром обороны страны Михаилом Федоровым, сообщила британская еженедельная газета Sunday Times. Согласно изданию, для Запада политический раскол в украинском руководстве ставит под угрозу военную кампанию и может оттолкнуть союзников от выполнения долгосрочных военных и финансовых обязательств. Минтранс исключил из перечня обязательных объектов пункты оказания первой помощи. Вместо них на автовокзалах и автостанциях должна быть аптечка с необходимыми медицинскими изделиями. Также из требований убрали пункты общественного питания. При этом пассажирам по-прежнему должны быть доступны билетные кассы, залы ожидания, туалеты, камеры хранения и комнаты матери и ребенка. Для водителей сохранятся комнаты отдыха.
3: О мошенниках.
5: Мошенники от имени службы поддержки Telegram запугивают пользователей блокировкой аккаунта. Злоумышленники пишут людям, что выявили подозрительную активность в мессенджере и получили множество жалоб на учетную запись жертвы. Они предупреждают о введении ограничений из-за нарушений правил использования мессенджера. Чтобы доказать свою невиновность, человека вынуждают перейти по ссылке и подтвердить аккаунт. В случае отказа аферисты угрожают блокировкой, а при согласии похищают доступ к учетной записи.
3: О спорте.
5: Россиянин Даниил Смирнов стал победителем индивидуального многоборья на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Турнир проходит в Загребе. Второе место занял украинец Владимир Головин. Тройку лидеров замкнул россиянин Радмир Мусаев. На счету российских спортсменов 2 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали на чемпионате Европы. С учетом женского турнира, который проходил с 13 по 16 августа, отечественные атлеты лидируют в общем зачете. Турнир завершится завтра. В соревновательной программе остался командный турнир на взрослом уровне. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Официальный курс доллара на завтра 82 рубля и 92 копейки. Евро стоит 96 рублей 86 копеек. Курс юаня 12 рублей и 33 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 23 градуса со знаком плюс. Завтра днем будет 18-20 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15 градусов. Завтра днем будет плюс 16, плюс 17 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
1: 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. Звоните. Это прямой эфир «Русского дозора» Бута и Гамова. И Виктор Бут сейчас в Питере, Гамов в Москве в студии. А рядом с нами, можно сказать, в эфире легендарный военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Звоните, и мы ответим на любые ваши вопросы. 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. У нас уже есть звонок. Светлана, Москва, здравствуйте. Мы вас слушаем. Кому вопрос?
6: Здравствуйте. Мне вопрос к Дмитрию.
1: Да, пожалуйста, Дима вас слышит.
7: Да.
6: Дмитрий, скажите, пожалуйста, вам известно, получили ли наказание за зверское убийство Рассела Бенке, корреспондента «Спутника»? Известно ли вам об этом?
7: Да, получили наказание и ушли в штурмы. Я думаю, они оттуда уже не выберутся. И это будет заслужено.
6: Да, спасибо.
1: Спасибо вам, Светлана, за звонок. 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. По-моему, наш знакомый Рамазан из Ростова-на-Дону. Кому вопрос, Рамазан? Привет. Салам алейкум.
8: Алло. Вопрос у меня Виктору Анатольевичу Буту. А вопрос такой. Листая новостные программы в интернете, да, я наткнулся на фамилию Бут, которая идет в Государственную Думу по линии партии ЛДПР.
1: Извините, Рамазан, извините, мы не будем сейчас обсуждать тему предвыборную, это не входит в наши функции. Если у вас, можете переформулировать, если у вас другие есть вопросы, задавайте, если нет, то давайте их в сентябре.
8: Ну, так я у него хотел спросить.
1: Давайте потом позвоним. 8, извините, Рамазан, извините, пожалуйста. 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. Олег, Челябинск, мы на связи с вами. Пожалуйста, говорите.
9: В общем, у меня такой вопрос. Когда...
1: Кому?
9: Кому?
1: Да. Бут, Гамов, Стешин в зоне СВО. А. Ну, пожалуйста, задавайте вопросы, а мы сами сориентируемся. Мы слушаем вас.
9: Да, да, вопрос такой у меня очень, на самом деле, простой. Когда все-таки закончится эта спецоперация и ближайшая, когда вообще любая война, чеченская, где служил мой отец, мне самому 40 лет, любая война, Афган и все остальное, оно заканчивается рано или поздно. Когда эта война закончится? Когда подойдет к этому итогу, что закончится?
1: Дима, пожалуйста, ответь.
7: Не нравится слово «это». Напоминает формулировку наших либерашек «эта страна».
1: Но все равно ответь, Дим.
7: Да. У меня такое ощущение, что ее окончание уже не за горами.
1: Спасибо, вот Дим. 8-800-200-9702. Михаил, Москва, пожалуйста, вы в прямом эфире, да, «Русского дозора» Бутуйгамова.
10: Да-да. Если можно, скажите, пожалуйста, какие причины, что в этом 26-м году продвижение значительно меньше у нашей армии, чем было в 25-м?
1: Это к Диме, да, вопрос, Дим?
7: Да. Я объяснил в начале эфира. Наши штурмовики и те, кто обеспечивает их штурм, сейчас проходят так называемую киллзону, где работают вражеские дроны. Она обычно шириной около 30 километров. Вот эти 30 километров, в моем случае там было 27, ребята идут от 5 до 7 суток. И давайте будем без ханжества, не все доходят. Война изменилась настолько головокружительным образом. Нельзя так сказать, что вся военная мысль списана помойку, да, то, что разрабатывали наши предки и как они воевали. Но серьезнейшая корректировка потребуется. Никто, я сформулировал в свое время чеканно, никто никогда не представлял, что противник будет контролировать нашу тыловую полосу вдоль линии фронта на глубину до 10-30 километров без своего физического присутствия. И мы, кстати, делаем то же самое. Это нет ни в каких военных учебниках, в академии не учат, вот, и так далее. Но сейчас опыт СВО перерабатывается. Я вот еще раз повторюсь, мы сейчас самая подготовленная к современной войне армия мира.
1: Супер. 8-800-200-9702. Александр, Подмосковье, вы в прямом эфире.
11: Здравствуйте.
1: Привет.
11: Скажите, пожалуйста, Дима, известно ли вам, да, случай демобилизации со специальной военной операцией кого-то из военнослужащих, кто воюет?
7: По ранениям. У меня товарищ...
11: Нет, без ранения.
7: Без ранений не скажу сходу. Наверное, нет таких.
11: Такого 8, не бывает.
1: 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. Ольга, Москва.
12: Дмитрий, огромный вам поклон за вашу вдохновляющую прозу, за оппозицию поистине гражданскую. И трибуна, и пассионарность великую. Но вы знаете это и сами. Я хотела спросить о другом. В то время, когда наши доблестные герои нового времени спасают на передовой хвостатых сирот, и вы один из них, и мои два бывших студента, которые добровольцами ушли, вот Евгенику нашел 22 июня, как Сундет когда-то ушел добровольцем и воюет до сих пор, спасают хвостатых сирот, и мы вывозили из Волновахи, из-под Волновахи и прочих. А в это время гуманный 498-й закон искажен зоофашистами, которые оборотнями проникли в Государственную Думу и по всей России.
1: Ваш вопрос. Извините, что перебиваю. Вы начали хорошо, а теперь какой-то сленг. Ваш вопрос к Диме.
12: Вопрос в том, что можно сделать, потому что некоторые собаки, сироты, осиротевшие после погибших наших воинов, они попали тоже в душегубки. Безвинные, бесправные, беззащитные, они погибли.
1: Спасибо, Дима. Есть твой комментарий к этому пронзительному звонку?
7: Да, я тоже, кстати, сформулировал в «Граните», что критерии милосердия и нравственной чистоты, и это отношение человека к несъедобным домашним животным. Здесь все в порядке. Я вот только что вернулся от медиков, передовой пункт обеспечения, это уже, ну, на границе киллзоны. Вот. У них, я боюсь, что он станет главным героем репортажа, немецкий овчар «Тайфун», который уверенно ездит на квадроцикле, работает дрон-детектором, о дронах предупреждает ребят эвакуаторов. И главное, ищет наших раненых.
1: Спасибо,
7: потому что обычно точную точку, где раненый лежит, не скидывают, ну, чтобы, ну, противник перехватывает, чтобы его не размотали дронами противники примерно. И вот пес мгновенно находит в укрытиях наших раненых.
1: Очень интересно. Дмитрий из Кирова.
13: Алло, здравствуйте.
1: Да, привет. Вас. Привет, привет, Дим.
13: А, скажите, пожалуйста, вопрос всем вам. Может, ближе эта тема будет Дмитрию, конечно же, с большим уважением к нему. Скажите, насколько вы знаете, вот после плена ребята возвращенные, возвращаются ли в строй, либо после реабилитации остаются, ну, как-то здесь служить? Подскажите, пожалуйста, какова судьба у них?
1: Ну, вот я знаю, Виктор Бут этим вопросом тоже занимался.
13: Да, вот, Виктор, да, тоже с большим уважением, пожалуйста.
1: Да. Да, Виктор, пожалуйста.
0: Я думаю, Дмитрий, давайте скажем, у меня каких-то таких фактов нет вот прям под рукой, чтобы сказать, что кто-то после плена вернулся служить. Есть пара командиров, но, опять же, это, наверное, неприменимо ко всем. Не знаю, что у Дмитрия, у него, наверное, больше информации.
7: Дима. Есть у меня знакомые парни, это новая фронтовая специальность, называется «Ноги». Ребята, которые на ногах заносят на передок воду, там бензин и все, что нужно. Вот один из парней во время нашего наступления весной 22-го где-то в районе Запорожской области попал в плен. Вот. Про плен он рассказывал крайне неохотно. Я понимаю, что он там вообще хлебнул мытарство. И воюют, яростно воюют.
1: Спасибо, вот. Спасибо. Я... Спасибо, Дим, тебе огромное. Просто ты нам очень помог. Я напоминаю, русский дозор Бута и Александр Гамов был сегодня в прямом эфире. Ровно через неделю мы с вами встретимся и пообщаемся. А пока, если у кого-то будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, звоните. Ну, вот моя почта, например, gamov@kp.ru. И, пожалуйста, берегите себя и с уважением относитесь к нашим бойцам, к тем, кто спасает наше родное отечество. Спасибо, что нас слушали. Всем счастливо. Пока. До свидания. Берегите, пожалуйста, себя.
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
15: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
16: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
17: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
18: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? С 1938 по 1953 годы по Москве ездили двухэтажные троллейбусы. Их можно увидеть в фильмах «Подкидыш» и «Весна», а также в мультфильме «Дядя Степа».
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
21: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
20: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
21: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
20: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «Глазник»?
21: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
20: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
21: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазняком все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
20: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
21: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат-глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1515. 8 800 777 1515.
20: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
21: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев, И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
20: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
21: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
20: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
22: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
2: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: О важном.
5: Правительство должно держать под контролем ситуацию с топливом в России, заявил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Российский лидер отметил, что хотя часть проблем на топливном рынке пока остается нерешенной, ситуация находится под контролем председателя правительства и проблемы решаются. Создана специальная комиссия. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти России договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые АЗС.
6: Об Украине.
5: Конфликт Владимира Зеленского и бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова может помешать западным союзникам Киева продолжать оказывать ему военную и финансовую помощь, пишет британская газета «Таймс». Федоров ранее заявил, что выборы на Украине можно провести даже в период конфликта, а все заявления о невозможности организовать выборный процесс – мифические. Для Запада политически раздробленное украинское общество грозит дестабилизировать военные усилия и помешать союзникам продолжать выполнять их долгосрочные военные и финансовые обязательства, пишет издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Более половины немцев считают, что Фридрих Мерц покинет пост канцлера ФРГ досрочно, сообщает ДПА. 36% респондентов ожидают, что Мерц останется канцлером в этом году, но будет сменен до парламентских выборов 2029-го. 18% предположили, что он уйдет с поста. С точки зрения 29% респондентов, он останется на посту канцлера как минимум до следующих регулярных выборов 2029 года.
6: Обо всем.
5: Американская компания NVIDIA планирует разработать конкурента китайским моделям искусственного интеллекта. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, производитель чипов заключил сделку на сумму 6 миллиардов долларов со стартапом, основанным в 2023 году. По условиям соглашения, NVIDIA получит доступ к технологиям стартапа и переведет к себе большую часть его инженерной команды. Цель проекта – создание одной из самых мощных в мире ИИ-моделей с открытым исходным кодом, способной напрямую соперничать с разработкой китайских компаний, в том числе DeepSeek. По оценке издания, эта сделка также создаст прямую конкуренцию для OpenAI и Anthropic, ключевых игроков американского рынка ИИ. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Max в официальном канале Комсомолки.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
23: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую Асю Рак на связи со студией. Ась, как слышишь меня? Все ли в порядке?
24: Ну, отлично, я тебя слышу хорошо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Антон. Проверка связи состоялась, погода хорошая, солнце светит, надеюсь... В вашем регионе также погода хорошая, солнце светит. Ну, а даже, мы же помним, у природы нет плохой погоды. Давайте улыбаться, давайте радоваться, давайте заботиться о себе. Кстати, недавно тут мне попался небольшой ролик из программы «Что, где, когда». Там был вопрос про утверждение Конфуция. Я не смогу сейчас сказать дословно, но суть его была в том, что... Кому с наибольшим почтением должны относиться дети? И правильный ответ, что не к родителям, а к самим себе. Заботиться о себе, чтобы родители радовались и были довольны тем, что они, собственно говоря, создали. Вот суть в этом. Это не про эгоизм, это действительно про то, что каждый из нас в первую очередь должен позаботиться о самом себе. Если ты можешь позаботиться о себе, если ты здоров, если ты в здравом уме, то ты с радостью будешь дарить эту заботу всем окружающим, всем своим родным и близким. Вот именно этого я бы от всей души хотела бы всем пожелать, чтобы каждый мог заботиться о себе, а не жить в какой-то обиде и требовать заботы от других. Давайте заботиться друг о друге, в первую очередь о себе. Будем здоровы. Вот об этом мы будем говорить, как же быть здоровым. И в 50, и в 70, и в 30. Чего греха таить? Посмотрите, врачи за волосы хватаются, вырывают на себе и кричат, как помолодели болезни. Ожирение среди детей бьет всевозможные рекорды. Я про Россию. Диабет второго типа по числу заболевших в России бьет все рекорды. И так далее, и так далее. Можно продолжать до бесконечности. А что с этим делать? Возвращаемся к первоначальной мысли. Заботиться о себе. Заботиться о своем здоровье. Что входит в здоровье? В это понимаю. Ну, я не буду расшифровывать, что такое здоровье. Что входит в заботу об этом здоровье? Пазлы очень простые. Сон, качественный сон, вовремя сон, в темном месте прохладном сон. И каждый день ложиться, вставать в одно и то же время. Элементарно? Ну, элементарно. Кому-то может показаться сложно, но окей. Движение. Я не говорю про силовые тренировки, хотя они тоже очень важны. Сегодня доказано, что силовые тренировки, по сути, наши мышцы, они заставляют вырабатывать правильно гормоны, и это продлевает нашу молодость. Но хотя бы просто движение. Питание. Не надо от чего-то кардинально отказываться. Просто тарелочку возьмите, и на тарелке больше всего должно лежать овощей. Чуть поменьше должна лежать белка, мясо, рыбы. И еще меньше углеводиков. Каша какая-нибудь, макарошки какие-нибудь. Да, вот, ну, тоже легко, не надо от чего-то отказываться. Просто грамотно балансировать, баланс. Ну и самое главное, основа, фундамент здоровых отношений с самим собой, в первую очередь, это грамотный питьевой режим. Ни кофейный, ни чайный, ни пивной. Питьевой с простой водой. Ну, не с простой. Это я тоже объясню чуть попозже. Давайте пойдем с вами все-таки в науку. Люблю я про исследования, знаете же меня. А кто слышит впервые, рада вас приветствовать, устраивайтесь поудобнее. Но давайте про науку. Мозг. Мозг наш страдалец, правда, страдает очень сильно. И первым реагирует на недостаток влаги в организме. Самым первым. Вот в журнале Gera Science в начале 2024 года было опубликовано исследование, которое показало, что у людей 60+, которые регулярно пили ионизированную воду, активизировались гены, ответственные за нейропластичность, то есть способность мозга восстанавливать связи. Проще говоря, мозг начал омолаживаться на клеточном уровне. На самом деле, первое, что я сказала, первым на обезвоживание реагирует мозг. Вот эта фраза в фильмах «Не нервничай, попей водички». Когда мы нервничаем, сбивается дыхание. А если мы еще и до этого были обезвожены, у нас там паника и начинается. Поэтому остановиться, подышать и попить водички, дать мозгу, вот к нему придет кислород, мы начинаем успокаиваться. Это абсолютно обоснованно. Масса исследований, я сейчас устану их перечислять, которые связаны с наличием депрессии, панических атак и много-много всего. Надо пить воду. Вот будешь пить воду, будет все хорошо. А в данном исследовании шла речь про то, что люди пили ионизированную водородную воду. Зафиксировали для себя. Дальше я уже сказала, что метаболический синдром, инсулинорезистентность, диабет второго типа – это дурацкая фраза, но окей, бич современности. Очень-очень-очень много людей этим страдают, и статистика растет. Что сделали? Смотрите, клиника Воски, Япония, в 23-м году завершила масштабное исследование. У пациентов с преддиабетом, которые пили 1 литр ионизированной водородной воды в день, риск развития полноценного диабета второго типа снизился в 3 раза за год наблюдений. Почему? Потому что ионизированная вода, в которой присутствует молекулярный водород, восстанавливает постепенно чувствительность клеток к инсулину. Дальше. Для качества жизни. Метаанализ. 18 клинических испытаний. То есть было 18 отдельных клинических исследований. Взяли их все, проверили, то есть провели вот такой метаанализ. Он вышел в 2025 году. И там сделан такой вывод, что прием ионизированной водородной воды улучшает качество жизни, назовем это так. Есть такая шкала, SF-36, и вот это опросник, да, и вот прием такой воды улучшает качество жизни у людей старше 55 лет. Почему? Что улучшается? Они отмечают, что улучшается сон. Я вам сказала, сон, так же, как и вода, основа нашего здоровья. Кто плохо спит, пожалуйста, вот вам. что надо попить. Хоть и не является лекарственным средством, к сожалению. Надеюсь, скоро это случится. Улучшается настроение и общий уровень энергии. Смотрите, сколько всего. Да, что нам надо? Нам нужен качественный сон. Исследования показывают. Пейте для этого водородную воду. Что нам надо? Нам нужен хороший метаболизм. Да, чтобы у нас не повышалась глюкоза, не держалась там высоко, чтобы она была стабильна, чтобы не было вот этих скачков. Нам нужно стабильное артериальное давление в том числе. И вот исследования в мире проводили и показали, чтобы все это стабилизировать, то есть стабилизировать глюкозу, стабилизировать артериальное давление, устранить частые головные боли, наладить работу желудочно-кишечного тракта. Все это получается, когда люди начинают пить ионизированную водородную воду. Почему? Потому что вот у всего, что я перечислила, диабет, метаболический синдром, инсулинорезистентность, артериальная гипертензия, нарушение функции ЖКТ, там по отдельности желчного, что-то еще. У них первопричина – оксидативный стресс. А еще оксидативный стресс может усугублять хронические воспаления. Для борьбы с оксидативным стрессом нужен антиоксидант. Самая маленькая молекула антиоксиданта, известная сегодня в науке, это молекулярный водород. Вот и все, простая цепочка. Начинаем пить все воду. Фундамент, основа нашего здоровья. Обезвоживание приводит к огромному числу болезней. Начните пить. Вот начните. А когда у вас в руках появится генератор водородной воды, ну, невозможно не пить. Ну, невозможно. Он красивый. Правда красивый. Его приятно, удобно всегда брать с собой. Его приятно, интересно достать где-то на людях, включить кнопочку, там начинаются пузырьки, перляж, такой цвета переливаются. Все такие, вау, что это у тебя? Все, вы в центре внимания. Вы в центре событий. Вы главная звезда этой вечеринки. Правда, вот с ним наладить питьевой режим очень просто. Дома ионизатор, с собой всегда генератор. И вот здесь... Самое главное событие этого сезона не было никогда. И вряд ли повторится, потому что я против, честно. Помните такой мультик «Баба Яга против»? Так вот, сегодня один раз такой набор. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light за 23 тысячи рублей. Вот дальше, мне кажется, хочется помолчать. Правда, впервые, и не могу сказать, прям 100% правда никогда не будет, но, скорее всего, нет. 23 тысячи рублей, ионизатор воды Aqualife Mini, он готовит ионизированную щелочную кислотную воду, кислотную умываемся и моем все поверхности для дезинфекции. Щелочную пьем с утра натощак, выходим из дома, берем с собой генератор Light, он за 5 минут вам готовит водородную воду. Все эти радости жизни – 23 тысячи рублей. Прекрасный стартовый набор для всех, кто желает вот попробовать, начать, стартануть. Или кто-то хочет подарок, например. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении. Звоните прямо сейчас. Будете долго думать, все это успеет закончиться и никогда не повторится. Звоните. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. Ждем ваших звонков. Никуда не переключайтесь. В следующей части продолжим говорить, как же еще вода помогает сохранять наше здоровье.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8-963-719-59-94.
0: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй сам.vl.ru.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
23: Продолжается разговор о правильной воде. Официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак по-прежнему на прямой связи со студией и готова не только рассказывать сама, но и дать возможность высказаться вам. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир, чтобы оставить свой отзыв или задать Асе свой вопрос. Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702.
24: Ну, а пока вы набираете, я напомню о беспрецедентном предложении от компании «Аквалайф». Его не было, правда, никогда. Ионизатор воды «Аквалайф Мини». Он готовит ионизированную щелочную и кислотную воду. И генератор водородной воды «Аквалайф Лайт» за 23 тысячи рублей. Зачем вам два прибора? Дома у вас всегда стоит ионизатор воды «Аквалайф». Мини, он маленький, компактный, он готовит два вида воды. Утром проснулись, залили туда тепленькую водичку, приготовили щелочной натощак. Выпили, кислотной умылись, пошли по делам, выходя из дома, взяли с собой генератор водородной воды. Вот так. В него набираете в любой момент, когда захотите попить воду, простую обыкновенную питьевую, нажимаете кнопочку, она там одна единственная. Через 5 минут он отключится сам автоматически. И все. Пожалуйста, вуаля, можно пить правильную ионизированную водородную воду. Может быть, кстати, вы подарите внуку, сыну, дочке, внучке. Скоро школа. А детям, кстати, чтобы хорошо соображать, чтобы хорошо учиться, им крайне важно пить воду. Потому что вот это то, что называют там гиперактивностью какой-то, что ребенок не может усидеть на одном месте, его мозгу попросту не хватает кислороду. Какая там таблица умножения, ему не до нее. У него там кислорода нет, вот он и вертится, вот он и прыгает, ему надо пить. Поэтому очень важно, чтобы на уроке была эта возможность взять попить воды. И иммунитет таким образом укрепляем, и мозг свой таким образом подпитываем. В общем, случай беспрецедентный, такого никогда не было и вряд ли еще будет. 23 тысячи ионизатор воды «Аквалайф Мини» и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт». Вы звоните прямо сейчас, 8 800 505 0855. Откладывать не надо, потому что, повторюсь, завтра уже такого предложения и не быть. Ну, а мы с вами давайте продолжим изучать, как все это происходило. И почему, собственно говоря, молекулярный водород – такой эффективный антиоксидант. В 2007 году японский ученый Шигео Ота открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. Что такое оксидативный или окислительный стресс? почему ученые говорят о том, что неионизированная вода помогает бороться с окислением. С окислением не в том плане, что мы pH крови вам выровняли, организм с этим сам справляется, иначе реанимация. А в том плане, что вот борется с вот этим окислительным, оксидативным стрессом. Что это такое? Большое скопление свободных радикалов. Когда их очень много, это окислители, наш организм начинает, ну, не гнить, ржаветь изнутри. Условно, я вам говорю примерно, не называя точные там цифры никакие, условно, работало 10 тысяч клеточек митохондрии, там, да, а свободных радикалов много, из 10 осталось 5 тысяч. Что происходит с органом? Ну, работала печень на 100%, половина там клеточек не справляется, все, пожалуйста. Орган работает в полсилы, грубо говоря, да, что надо делать? Надо помогать. Надо какие-то таблеточки там, полежать, полечиться, капельницу поставить, что-то.

Руденко была защищена диссертация, в рамках которой сделан вывод, что употребление ионизированной щелочной воды способствует улучшению работы клеток печени, гепатоцитов. Казалось бы, пьем просто воду, а тем самым поддерживаем работу печени. Здорово! Здорово, я считаю. Давайте дальше пойдем с вами. Еще одно исследование, которое касается диабета. Смотрите, взяли людей с диабетом второго типа. Все они получают одинаковое лечение. То есть лечатся, да, принимают там лекарственные препараты, уколы, что там еще делают в таких ситуациях. Их всех просто разделили на две группы. Лечение получать продолжают все. Таблетки никому не отменяли. Все продолжают принимать лекарственный препарат. Разделили на две группы. Но вот дальше начинается это «но». Одной группе дали пить простую воду, ну, какую, может быть, прямо сейчас наливаете себе и вы из-под крана. А вторая группа пила воду ионизированную щелочную. Угу. Чувствуете? Спустя время провели тестирование, проверили анализы. И знаете что? В той группе, где люди пили воду простую, ничего не поменялось. Вот какие у них показатели были, так и были. Хуже никому не стало, но и не получило, скажем так. А вот в той группе, где пили воду ионизированную щелочную, в среднем потребность в инсулине снизилась по группе на 60%. Не вообще не надо инсулин, а на 60% снизилось. И сахар в крови снизился в среднем на 20%. Вот такой результат получили в том исследовании при диабете второго типа. Да, вода ионизированная не является лекарственным средством. Исследования мы можем все с вами почитать, посмотреть и сделать свои собственные выводы. А я сейчас хочу предложить вам успеть дозвониться по номеру телефона 8 800 505 0855, чтобы успеть оформить заказ. Я в большей степени, чем уверена, что сегодня все эти наборы закончатся. Мы впервые предлагаем такой набор к заказу. Это ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light за 23 тысячи рублей. И таким образом вы закрываете все потребности. У вас дома ионизатор. Он готовит вам ионизированную щелочную кислотную воду. С собой, когда вы выходите из дома, вы всегда берете генератор Light. Там 400 мл. Можете налить 100 мл, можете сразу залить 400 мл. Одна единственная кнопка, не запутаться. Нажали, через 5 минут он сам отключился, вы попили свежеприготовленной водородной воды, которая максимально насыщена водородом. Максимально. Поэтому мы вообще всегда рекомендуем, и все так рекомендуют, я имею в виду, кто занимается исследованием водородной воды, пить воду сразу. Приготовили, выпили, потому что водород – это газ летучий. А как же он еще работает при диабете второго типа? Просто представьте, что при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин. А вот водород здесь действует как чистильщик. Он снижает вот этот окислительный, оксидативный стресс, который является одной из главных причин инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах, снижается и риск осложнений. Он защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Про печень я вам также еще рассказала, про российскую диссертацию, в которой сделан вывод, что употребление ионизированной щелочной воды способствует улучшению работы клеток печени, гепатоцитов. Поддержите свою печень, пейте правильную воду. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении. То есть сейчас вы фиксируете цену, фиксируете за собой наличие такого набора, что он вам однозначно достанется. Я еще раз подчеркну, что я на 100% уверена, что сегодня он весь и закончится. Такого не было никогда. Это впервые. Ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную кислотную воду.
и генератор водородной воды Aqualife Light. Это

0: легко, это просто, это возможность наладить питьевой режим, это возможность начать пить правильную воду, насыщенную молекулярным водородом, с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом в любой точке. Вам не надо ничего делать сложного, все легко, все просто. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Сейчас заказывайте, получаете. И вот когда вы получаете посылку, открываете, у вас там будет ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. Он, кстати, выполнен из стекла, очень прочного, закаленного. Кнопка у него одна единственная. Да, зарядное устройство в комплекте, потому что вы его заряжаете, и каждый раз, выходя из дома, в обязательном порядке берете с собой. И таким образом вы научитесь пить воду. И вы заметите, как качество вашей жизни значительно поменяется в лучшую сторону. Начните прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. И не переключайтесь, мы продолжим после выпуска новостей и короткой рекламной паузы.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
2: Борьба с неонацизмом, русофобией и попытка искоренить все русское на Украине стала одной из причин проведения спецоперации, заявил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Сегодняшние украинские власти положили в основу государственной идеологии неонацизм. Это ужасно, и с этим мы не можем и не будем мириться, подчеркнул Путин. Украинские власти сегодня героизируют тех людей, которые убивали сотни тысяч русских, поляков, евреев. Варшава обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине, несмотря на известную русофобию в Польше, отметил Путин.
1: Об Украине.
2: Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз отказался от идеи проведения выборов президента на Украине, считая их цунами для страны. По его мнению, во время такого конфликта выборы в целом – это большие риски. Как писал сайт КП.ру, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров бросил вызов главе киевского режима и продемонстрировал собственные президентские амбиции, призвав к выборам в стране. 18 августа Федоров заявил, что на Украине должны найти механизм, который позволит стране восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительного конфликта.
1: Об авариях.
2: Несколько машин столкнулись на внутренней стороне 42-го километра МКАД в Москве. Занято 3 полосы из 5, сообщили в столичном департаменте транспорта. Для объезда советуют использовать Профсоюзную улицу. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
1: О погоде.
2: На следующей неделе в Москве пройдут небольшие дожди, а минимальная температура воздуха опустится до плюс 7 градусов, что соответствует климатической норме сентября. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец. Во вторник и среду в столицу придет циклон Приска, который принесет дожди и понижение температуры. Днем будет 15-18 со знаком плюс. В конце недели август, словно оправдываясь за преждевременную сдачу сезона, подарит краюху молодого бабьего лета, подчеркнул синоптик. В пятницу и субботу погоду определит скандинавский антициклон. Ночью температура может опуститься до плюс 7-плюс 10 градусов, днем до 20. В воскресенье, по прогнозу, погода вновь может испортиться. В эти минуты в российской столице 23 градуса со знаком плюс. Завтра днем будет 18-20 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15 градусов. Завтра днем ожидается до 16-17 и возможны осадки. Курс доллара на выходные: понедельник 82 рубля и 92 копейки. Евро стоит 96 рублей и 86 копеек. Курс юаня 12 рублей и 33 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
3: И вновь к разговору о правильной воде мы возвращаемся. На связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак, которая по-прежнему готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
0: Я хотела напомнить всем о том, что сегодня просто беспрецедентное предложение для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Такого не было никогда. И, скорее всего, не повторится вот только сегодня и только для вас. Поэтому моя рекомендация – звонить прямо сейчас. А почему-то потому, что 2 прибора, а именно ионизатор воды «Аквалайф Мини», который готовит щелочную кислотную воду, и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт», который вы всегда носите с собой, чтобы наконец-таки научиться пить воду, пить правильную воду и получать свои собственные результаты. Так вот, эти 2 прибора по одной цене 23 тысячи. Ну, никогда такого не было. По отдельности, там, если на сайте посмотрите, сколько они стоят, ой-ой-ой. Ну, ладно, не буду вас пугать, но на самом деле это очень-очень выгодно. И так как не было такого предложения никогда, конечно, лучше стать самым первым, успеть дозвониться прямо сейчас. 8 800 505 0855. Оплату вы сейчас не производите, оплата у нас при получении. Доставка по России бесплатная. Ну, все плюсы, как говорится, налицо. Звоните 8 800 505 0855. Если у вас остались какие-то вопросы, недопонимания, что-то вы хотите уточнить, спросить, наши специалисты в колл-центре всегда готовы оказать вам максимальную всестороннюю поддержку. Ответят очень грамотно на все-все вопросы, какими бы каверзными они ни оказались, поверьте мне. 8 800 505 0855, а лучше проверьте. Вот и дозвонитесь прямо сейчас. 8 800 505 0855. Ну, а мы продолжим с вами дальше. Хочу вам сейчас еще немножечко объяснить, как же все это работает, самыми простыми словами. Ну, представьте, что ваши клетки – это маленькие электростанции. И с годами в них копится ржавчина. Это вот те самые агрессивные свободные радикалы, которых, когда их становится много, возникает оксидативный стресс или окислительный стресс. Можно и так его называть. Что происходит? Они ломают ДНК, они губят сосуды, они разрушают суставы. И, ну да, лекарственные препараты, я никого не призываю от них отказываться, но, как правило, они борются со следствиями. Там снижают давление, обезболивают. Если мы будем говорить про то, как наука говорит и описывает механизм действия водорода, то он действует на первопричину. Он такой, знаете, как умный снайпер, попадает в самую цель. Он находит самые опасные радикалы и обезвреживает их. Причем радикалы есть еще и те, которые нам нужны для работы нашего иммунитета. Вот их молекулярный водород не трогает, а вредные трогает. Но делает это так деликатно, что не нарушает работу здоровых клеток. И очень важный момент. Также ученые говорят о том, что молекулярный водород, он присутствует в ионизированной щелочной воде, в водородной воде, бесспорно, его там больше, что молекулярный водород, он может проникать через гематоэнцефалический барьер прямо в мозг и через мембраны в ядра клеток и митохондрий. Вот все, кто... Я вам говорила, что на федеральном канале выступал наш отечественный профессор Медведев, где он рассказывал подробно про молекулярный водород, про воду, насыщенную молекулярным водородом. Вот даже он там в своем выступлении говорит о том, что любые другие антиоксиданты, допустим, тот же витамин С или коэнзим Q10, они этого не могут сделать, потому что у них молекула очень большого размера, грубо говоря. Очень грубо говоря. Коэнзим Q10, витамин С, это размер витамин, это размер помидор, бычье сердце, сорт. А молекулярный водород это черри. Представили, да, разницу? Там помидор с размером с два моих кулака и помидорка черри. Вот такая разница. Именно поэтому, за счет того, что он такой маленький, он и может проникать через гематоэнцефалический барьер. Именно поэтому эффект такой быстрый и комплексный, от памяти до суставов. Как правильно принимать воду? Здесь все просто. Вот все очень просто. Главное делать это регулярно. Не сегодня сделал, а завтра не сделал. Так не работает. Надо делать регулярно, каждый день. И вот мой опыт, опыт огромного числа моих знакомых, близких не очень, опыт наших клиентов. Когда появляется ионизатор, ты начинаешь это делать. Вот правда, начинаешь это делать. А если есть генератор, то прям вообще очень быстро начинаешь это делать, делаешь это с радостью и с легкостью. Вот утром просыпаешься, ты видишь, что у тебя... стоит ионизатор. Ну что ж он просто так стоит? Давай, буду пользоваться. Какие секреты? Никаких секретов. Наливаете вы в него воду простую. Вот какую привыкли пить. Просто теперь, прежде чем ее пить, приготовьте. Приготовьте. Это занимает времени немного. Итак, как пить? Ну, утром встали, залили водичку, приготовилась она, и пьем натощак. Завтракать лучше через 20 минут. Ну, вот выпили, да, и пока туда-сюда походили, пока там завтрак готовите, этим другим занимаетесь, 20 минут прошло, сели, позавтракали. После завтрака сразу не пьем, и во время завтрака, ну, чуть-чуть можно, но особо не увлекайтесь. Через час после завтрака. И вот пока до следующего приема пищи по чуть-чуть. Не надо, я не предлагаю вам заливаться. Нет такой нормы, выпьешь 3 литра, и у тебя там все станет хорошо. Нет такого, не бывает так. Надо по чуть-чуть, по чуть-чуть. Сколько можете, не заставляйте себя, не ставьте рекорды. Все придет в свое время. Вода, по моему опыту скажу, пьется очень легко, доставляет удовольствие. Поэтому привыкаешь к этому очень быстро. И очень быстро хочется вот прям пить эту воду. Пить, пить, повторять это действие. И спустя время ты начинаешь понимать, почему ты это делаешь. Твой организм на это откликается. Мой опыт, мой собственный, личный, который произошел со мной и с моей мамой. Вот у нас одинаковый эффект случился. И мама, и я в свое время были сладкоежками. Я приходила на работу, я начинала это с большой очень кружки кофе, без сахара, но с большой шоколадкой, а лучше с какими-нибудь батончиками. Два желательно, понимаете? Но когда я начала пить воду, ионизированную, щелочную, я водородную первое время не пила, пила только ионизированную, щелочную, через какое-то время я заметила, что я перестала покупать эти батончики. Даже вот как-то это абсолютно неосознанно произошло. С моей мамой случилось то же самое. Она спустя время позвонила, говорит, слушай, я вот тут поняла, что я перестала конфетки есть. Я вам поздравляю, я тоже. Это вот такой эффект от воды. Да? А для многих это очень важно, завязать со сладким, прям важно. Дальше, налаживается работа желудочно-кишечного тракта. Прям у кого были с этим проблемы, принимал слабительное, не мог выйти из дома, потому что неизвестно, когда что случится, там сидите, ждете, или наоборот, в обратную сторону не могли выйти из дома, потому что диарея какая-то. Вот мой личный опыт и опыт моих близких и знакомых говорит о том, что идет нормализация работы всего желудочно-кишечного тракта. Есть, кстати, большая научная работа, которая говорит о том, что улучшается микробиота. Вот так вот. Попробуйте, попробуйте, у вас будет свой собственный опыт, звоните потом, рассказывайте. Ну, а я хочу напомнить, что ряд научных исследований говорит о том, что ионизированная вода способствует стабилизации сахара в крови, стабилизации артериального давления, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, улучшает в целом состояние. Да? Дальше уже не успеваю сказать, время заканчивается. Звоните прямо сейчас. Важно еще успеть напомнить наше предложение. Это ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную и кислотную воду. Это генератор водородной воды Aqualife Light. Он готовит водородную воду за 5 минут. У него в комплекте с собой зарядное устройство. Одна единственная кнопка. Воды налили, кнопочку нажали. Через 5 минут готова водородная вода. Свежая. Пейте, наслаждайтесь, а потом звоните нам в прямой эфир. Буду очень рада с вами пообщаться. Ну, а пока успеете оформить заказ, предложение действует только сегодня и только для радиослушателей «Комсомольской правды». 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении 23 тысячи рублей. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Если что, мы вам перезваниваем с номера телефона, который оканчивается на 0808. Ну, а вы набираете 8 800 505 0855. 23 тысячи рублей. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. 8 800 505 0855. Пейте правильную воду и будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
1: Телефон рекламной службы
8: в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
9: Если рейс самолета отменен или задержан более чем на 30 минут, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета. Об этом напомнили в Госдуме. Это правило распространяется и на невозвратные тарифы. Изменения в федеральные авиационные правила вступили в силу с марта 2026 года. Первое, что нужно знать – зафиксировать сам факт события. Пассажиру следует обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту и потребовать отметку в билете или справку об отмене рейса. При этом директор ассоциации «Турпомощь» Александра Саулина обращает внимание на важный момент. Вернуть деньги можно не во всех ситуациях. Вот что он заявил Радио КП.
10: Нормы, которые будут действовать, это по причине, когда, ну, мягко говоря, виноватым в этом задержке является сама авиакомпания. Ну, например, там что-то произошло с самолетом или замена, или еще какие-то моменты, накладки и так далее. Но если... возникают причины, по которым авиакомпания готова выполнить рейс, но при этом, по не ее причинам она этого сделать не может. Ну, в принципе, поверьте мне, это, скорее всего, может перейти только в судебную тяжбу. А куда там это все вырулит, ну, вряд ли.
9: Норма о возврате полной стоимости билета при задержке рейса существует уже не один год. Однако с марта положение было конкретизировано. Право требовать вынужденный возврат денежных средств наступает после задержки 30 или более минут. Раньше возврат можно было требовать и при 20-минутной задержке. Таким образом, сейчас норма стала мягче. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью Радио КП отметил, что вряд ли возвраты билетов станут массовым явлением.
11: Как показывает практика, о чем говорят авиакомпании, это относительно редкое явление. Оно характерно в первую очередь для тех пар городов, которые находятся на относительно небольшом расстоянии, где можно пересесть на наземный транспорт. Но сейчас мы видим, что в значительном количестве случаев требования о возврате денег предъявляются лишь при длительной задержке, в то время как при введении краткосрочных ограничений использования воздушного пространства, что сейчас является для ряда аэропортов неприятной реальностью, вот таких требований все равно остается мало. Вероятность того, что они примут массовый характер, и авиакомпании начнут очень активно отдавать деньги пассажирам, я оцениваю как несущественно.
9: В Госдуме также напомнили, что путешественник может подать в авиакомпанию претензию о возмещении реальных убытков, в том числе которых, например, сорванная деловая поездка или оплаченная аренда жилья. При отказе перевозчика удовлетворять законные требования можно обратиться в Роспотребнадзор или в транспортную прокуратуру. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
12: Продажи легковых автомобилей с пробегом в июле сократились на 3,3% год к году до 548 тысяч штук, подсчитали в «Автостате». Негативная динамика на рынке, по данным агентства, фиксируется впервые с июня прошлого года. Причин у этого может быть несколько. Некоторые эксперты считают, что сокращение продаж отчасти может быть связано с дефицитом ликвидных машин. После ухода ряда зарубежных брендов в 2022 году и ограничения поставок на рынок выходит меньше свежих 2-5 лет автомобилей с понятной историей. Возможно, влияет падение платежеспособности покупателей. Автоэксперт Артем Бобцов вообще считает, что на продажи поддержанных машин повлиял топливный кризис. Об этом он заявил радио «Комсомольская правда».
13: На самом деле причина поверхности – это острый бензиновый кризис. В первой половине июля он захлестнул, мы помним, всю страну. И многие покупатели, кто собирался машину покупать, покупку отложили до тех пор, пока не будет ясности, собственно, что с бензином происходит дальше. Но затем в августе ситуация сначала стабилизировалась, а сейчас мы видим, снова ухудшилась. Поэтому думаю, что пока негативная тенденция и сохранится. Продажи новых машин, например, еще сильнее находятся под давлением из-за бензина. То есть люди не понимают в целом, зачем им покупка автомобиля, будь то новый или подержанный, тем более, если это первый автомобиль покупается в условиях, когда они не могут его заправить.
12: Лидером на рынке автомобилей с пробегом остается «Лада». Продажи бренда в июле год к году снизились на 12%. На втором месте «Тойота», реализация которой выросли на 3%. Топ-3 замыкает марка «Киа», которая показала сокращение продаж на 8%. Следом идут «Hyundai» и «Volkswagen». Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков говорит, что причина падения продаж машин с пробегом – это застой на российском авторынке. Вот что он сказал «Радио КП».
10: 22-23 год у нас просели продажи по понятным причинам новых автомобилей, их просто не было. Люди стали покупать активнее бэушные машины. Увеличилась доля, процентное соотношение бэушных автомобилей. Пришел относительно благополучный 24-й год. Новых машин больше стало заметно продаваться, чуть подсели бэушки. Но суммарно плюс-минус где-то одинаковое количество покупателей. А сейчас мы в неком равновесном состоянии. У нас нет особого никакого роста, там мизер там, на рынке новых автомобилей, и плюс-минус нет никакого роста на рынке бэушных. Вот сейчас вот такой застой, который связан с тем, что покупатель по разным причинам не стремится покупать больше. У кого-то еще деньги на депозитах, у кого-то, наверное, может быть, испугал вот этот бензиновый кризис, хотя я в это не верю. У кого-то главное, конечно, у всех проблемы, это... В принципе, финансовые возможности, реальная покупательская способность и так далее, и так далее. Плюс еще лето, кроме того, да, всегда это был такой низкий, самый низкий сезон. Ни весна, ни осень, ни зима. Лето.
12: Осенью традиционно возможен сезонный рост спроса, но ближе к зиме и смене календарного года обычно начинается обратная сезонная коррекция. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
14: Трафик онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились почти до 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика – почти 20%. Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Зарабатывают пираты с помощью рекламы. Зачастую это нелегально. Казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Пираты продолжают адаптироваться к блокировкам. Одним из новых способов стало расписание нелегальных киносеансов, которое позволяет обходить проверки регуляторов. Кроме того, площадки используют чужие бренды для маскировки. В частности, в доменных именах появляются названия крупных видеосервисов, говорит глава ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
15: Теми, кто обеспечивает этим пиратам инфраструктуру для существования. Это появление этих пиратских ресурсов на высоких позициях в результатах поисковой выдачи. Нужно бороться с тем, чтобы рекламные сети, в том числе российские, позволяли устанавливать свои рекламные крутилки на пиратские сайты. Я думаю, что мы этим займемся в самое ближайшее время, этим вопросом. Есть смысл еще посмотреть на те нарушения авторских прав российских правообладателей, их лицензии, там даже на зарубежный контент, которые имеют место в различных UGC-ресурсах, в том числе в отечественных социальных сетях и мессенджерах. Вот это вот те направления, которые у нас в индустрии активно прорабатываются, в том числе в рамках антипиратского меморандума.
14: Главная проблема в том, что невозможно подать жалобу на пиратство от лица зарубежного правообладателя, который ушел из страны. И решить этот вопрос практически невозможно, отмечает основатель компании «Платформы и решения» Егор Яковлев.
16: Часть аудиовизуальных произведений на российском рынке присутствует нелегально. Чтобы задействовать механизм легальной защиты прав, вы должны иметь соответствующий юридический документ, который демонстрирует, что у вас есть права, что вы являетесь владельцем исключительных прав, либо владельцем прав на конкретную территорию, который позволяет вам сказать: ребята, это мой продукт, пожалуйста, будьте добры, поскольку это мой продукт, например, на территории России, там его уберите. Если у вас таких легальных прав нет, каким образом вы можете защитить от пиратства этот продукт? Ну, никаким. Это означает, что у них нет правообладателей, которые могут на этой территории их защищать. А сами многие производители, в том числе западные, с этой территории официально ушли.
14: По данным аналитиков отрасли, посещаемость легальных стриминговых платформ увеличилась сильнее, чем поисковые запросы на пиратские сайты. Прирост составил почти 20%. Ежемесячная плата за подписку составляет в среднем 400-500 рублей. При этом опросы показывают, что фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, которые предлагают цифровые экосистемы, не смотрят около половины подписчиков. А 3/4 граждан хотя бы раз сталкивались с автоматической оплатой сервиса, о которой они не помнили или не знали. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
17: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Турал Керимов об объявлении Трампом масштабной экономической войны Ирану.
21: Так или иначе, санкции с Ирана до сих сняты не были. Американские ограничения, они действовали по отношению к иранской внешней торговле, финансовому сектору, производственным организациям, другим предприятиям страны долгие годы. Никто их не отменял. Более того, они были практически максимальными. То есть все санкции, которые можно было бы уже придумать и ввести против Ирана, они уже были введены. Разве что только не хватало физической блокады, которую американцы пытаются до сих пор уже который месяц организовать в Оманском заливе для того, чтобы не допустить иранскую торговлю по морю, по мировому океану, не допустить иранские поставки нефти. То, о чем уже было сказано, они действительно минимальные за последнее время. Но тут надо сказать, что это еще и потому, что американцы нанесли серию ударов по острову Харк, который находится в Персидском заливе и на который ориентированы, собственно, 90% экспорта иранских нефтепродуктов. То есть это главный терминал по поставкам за рубеж этих продуктов. И здесь не сколько даже санкции. Иранская нефть десятилетиями находится под санкциями, но при этом ее успешно поставляли за рубеж. Главный покупатель, кстати, да, многие годы это Китайская Народная Республика. Да, как и у других соседних с Ираном стран Персидского залива по этому продукту. Поэтому здесь возможно, конечно, еще что-то они придумают, но это больше пропагандистский ход, направленный на то, чтобы сказать, что да, вот теперь у нас тотальная экономическая война. Извините, а вот до этого момента это так называлось.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В Москве 15 часов, в Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
17: О важном.
2: Не все вопросы на топливном рынке решены, но они решаются. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. По словам главы государства, председатель правительства Михаил Мишустин держит ситуацию с топливом в стране на контроле. Создали специальную комиссию. Ранее сайт КП.ру писал, что правительство приняло комплекс мер для стабилизации ситуации с бензином. Продлили запрет на экспорт до января 2027 года, увеличили мощности НПЗ и сократили сроки ремонтов, снизили минимальные квоты обязательных продаж бензина на бирже. Также начался постепенный импорт топлива, в том числе пробная партия из Индии. Страны НАТО и Евросоюза пытаются заранее публично отмазаться от ответственности за военную помощь Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Мы будем иметь в виду все, что делают сейчас откровенно русофобские элиты в Британии, Брюсселе, Париже, в Берлине, других странах НАТО и Евросоюза, сказал он вестям. По словам Лаврова, на Западе хотят представить ситуацию так, будто каждое государство действует в национальном качестве, а не в рамках альянса. Однако Москва имеет право рассматривать участие европейских стран в ударах по российской территории как участие в конфликте. Министр также задается вопросом, почему страны НАТО не принимают коллективные решения, как это было по Югославии, Ираку и Ливии, и не считают ли они себя вправе вместо коллективной обороны осуществлять коллективное нападение.
0: О мошенниках.
2: Мошенники от имени службы поддержки Telegram запугивают пользователей блокировкой аккаунта. Злоумышленники пишут людям, что выявили подозрительную активность в мессенджере и получили множество жалоб на учетную запись жертвы. Они предупреждают о введении ограничений из-за нарушений правил пользования мессенджера. Чтобы доказать свою невиновность, человека вынуждают перейти по ссылке и якобы подтвердить аккаунт. В случае отказа аферисты угрожают блокировкой, а при согласии похищают доступ к учетной записи.
0: Обо всем.
2: Американка стала мировой рекордсменкой по количеству отжиманий за час среди женщин. Всего она совершила 1826 повторений и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Женщина-учительница физкультуры. Во время установки рекорда она совершила более 100 подходов, в каждом из которых было не менее 15 повторений. На вопрос СМИ «Зачем себя так мучить?» она ответила, что это проявление настойчивости, дисциплины и веры, что все возможно. И о погоде. В эти минуты в российской столице 23 градуса со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 18-20 и возможны осадки. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Запретных Милонов.
3: Виталий Валентинович в студии собственной персоной. Здравствуйте.
22: Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте.
3: И у нас много сегодня очень культурных и маловысококультурных тем. Но начнем мы с исключительно высококультурной темы Канье Уэста или Е, как он называет себя сейчас.
22: Он как же... он зовут?
3: Е. Теперь он называет себя Е.
22: Е?
3: Е. Е. Да.
22: А я помню, был такой парень, он потом стал называться певец, ранее известный как Принц.
3: Вот-вот-вот. Это абсолютно его случай, только гораздо более запущенный. Я прочитала вашу реакцию на то, что, в общем, этот человек, который является поклонником Гитлера здесь, там и везде, вы, в общем-то, не возражаете против того, чтобы он выступал в Петербурге на «Газпром-арене»?
22: Канье Уэст не знает, кто такой Гитлер. Вы же понимаете, кто-то уровень развития Канье Уэста. Он не знает, что такое Гитлер, не знает, что такое фашизм. Он просто насмотрелся на Илона Маска, и вот это вот все ходит с рукой вверх.
3: А тут, понимаете, вопрос же не в том, что он ходит с рукой вверх. Он рассказывает подробно, почему Гитлер был прав. Он рассказывает, почему было правильно уничтожать евреев. Он поет в своей песне, повторяет фразу «Хайль Гитлер», по-моему, если я не путаю, 11 раз, и я... полагаю, что на «Газпром-арене» он будет петь эту песню. Более того, думаю, что он будет торговать своим мерчем, как вы полагаете, там, где, собственно говоря, свастика и Гитлер.
22: Я уверен, что этого не произойдет. В России точно этого не произойдет. И, знаете, вы так вот, поскольку Канье Уэст решил поехать в Россию, то вы автоматически стали против Канье Уэста. Если бы Канье Уэст сказал, что он не поедет в Россию, вы бы его поддерживали и закрывали бы глаза на свастики, на Гитлера.
3: Смотрите, какая история. У меня нет ответа на вопрос правильного. Потому что, с одной стороны, Канье Уэст фашист. С другой стороны, Канье Уэст очень талантливый музыкант. По большому счету, Вагнер был тоже чудовищным националистом и антисемитом. Означает ли...
22: Какой Вагнер?
3: Рихард.
22: Не был он был антисемитом.
3: Рихард Вагнер. Он был антисемитом.
22: А, Рихард. Я думал, вы про другого. Я
3: уровень
22: думаю,
3: культуры, Виталий. Соберитесь, возьмите себя в руки, мы о музыке.
22: А, мы о золоте Нибелунгов.
3: Безусловно, о Лейнгрине. Так вот, стоит ли нам отказаться от прослушивания Тангейзера из-за того, что Вагнер был омерзительным человеком и антисемитом?
22: Ну, стоит ли нам отказываться от стихов Фета?
3: А что там с Фетом? Я не знаю.
22: Деспотом был сумасшедшим домашним.
3: В семье, в смысле?
22: Да.
3: Деспотом... Мне наплевать, какой Фет был дома. Нет, подождите, то есть вы...
22: Уже вот так.
3: Вскидывание...
22: Вот уже вот так вот. Вот это вот права женщин уже у вас убраны на второй план каморки, потому что вас это не интересует. Нет, ну, давайте так, мы... Понимаем, что история и вообще история – очень сложная вещь. Творческие люди тоже были разносторонние. Вот вспомните песню «Лили Марлен». «Лили Марлен». Чем виновата эта песня? Ничем.
3: Тем, что ее слушали, собственно
22: сама
3: говоря...
22: Сама песня не виновата же ни в чем, правильно? Она, но ее слушали и очень любили в гитлеровской Германии, поэтому... Она не стала преступной, но автоматически мы вспоминаем времена гитлеровской Германии. Я уж, извините меня, хочу вспомнить и другой символ, о котором вы только что говорили. Это свастика, которая действительно до Гитлера была абсолютно приемлемым символом, который был напечатан на деньгах России при правительстве Керенского. Там были свастики.
3: Может быть, перестанем ее запрещать?
22: Нет, но этот символ себя... Этот символ настолько плотно ассоциируется с человеконенавистничеством, что он, да, запрещен. Ну, да, так произошло. Этот символ стал неразрывно связанным именно с фашизмом. Хотя существовал за тысячелетия до этого. Так происходит, и никто не собирается его демаргинализировать, как бы его снова разрешать. Нет.
3: Вы знаете, давайте вот что. Я понимаю, что вы пытаетесь мне выкрутить руки и...
22: Никуда я никого не кручу.
3: Подождите, дайте мне сформулировать. Да, конечно, не одно и то же попрание женщин в семье и поддержка величайшего злодея в современной истории. Мы знаем, что...
22: Ну, Канье Вест – величайший злодей.
3: Я про Гитлера.
22: Ой, да хватит вам.
3: Гитлер честно, не величайший злодей?
22: Нет, Гитлер – величайший злодей и подонок.
3: Так.
22: Безусловно, личность Гитлера получила однозначную оценку, в том числе и в мировом праве.
3: Так.
22: И мировым сообществом,
3: так.
22: Тем более в нашей стране. Поэтому
3: так.
22: Гитлеру нет никакого оправдания. И мы говорим о приезде певца, который позволял себе некий эпатаж. Действительно. Я хочу напомнить об одном мертвом террористе. Вы его знаете. Он умер в колонии в России. Так вот, что же никто не вспоминает, что этот мертвый террорист в свое время и зиговал, и кричал вот эти вот всякие зиги, кидал и выяснял, произносил те слова, которые произносили офицеры
3: гестапо. Виталий, я сейчас призываю вас быть осторожным, потому что за поддержку терроризма и упоминание того самого погибшего в тюрьме человека кое-кто сидит в тюрьме.
22: Он не погиб, он умер. Скоропостижно скончался.
3: Вы меня слышите?
22: Да. Поэтому я говорю о том, что этот человек точно так же, как и остальные, очень много зиговал. Однако у либеральной...
3: Он запрещен и признан террористом-экстремистом, да. И только за упоминание его имени в нашей стране сажают.
22: У нас... Да ну как, вот мы с вами...
3: Сколько людей за упоминание Навального? Лев Шлосберг?
22: Эта фамилия не запрещена. У нас есть
3: Навальный
22: статьи.
3: Навальный не запрещена фамилия?
22: Не запрещена фамилия.
3: Хорошо. Значит, вы сравниваете... В данном случае... Подождите. Давайте по порядку. Значит, если Навальному было можно зиговать, упоминать Гитлера или что там
22: террористу
3: он еще делал...
22: Террористу и экстремисту.
3: Террористу и экстремисту, то, значит, и Канье Весту можно.
22: Нет.
3: Я не понимаю вас, Виталий.
22: Вы пытаетесь меня записать в лагерь каких-то сторонников, поминутных с Канье Вестом. Я Канье Веста... песен не слушаю и слушать не собираюсь.
3: А мне, это стыдно.
22: Мне, кроме как «Седой ночи» Канье Веста, ничего не известно
3: вас
22: из его
3: произведения. Вас это роднит с Эллой Александровной Поляковой. ваш культурный уровень, видимо, на одном примерно уровне, она тоже знает творчество Канье Веста исключительно как «Седую ночь».
22: Вот. Я не слушаю рэп. Я ему как раз и предложил, что оставь ты эти свои песни непонятные. К тому же
3: нормально.
22: На ненормальном диалекте, понятно, какого-то шмурдякового языка. Ну, на английском он говорит, то четко не умеет, поэтому спой нормальные песни. Я ей предложил, что ж ты фраер сдал назад? Он может приехать, взять пару уроков у дяди Миши Шафутинского.
3: Как вы полагаете, тогда Мизулина и все остальные успокоятся?
22: И спеть песню «Еврейский портной», если он вот тихо, как в раю.
3: Это та песня, которую публика вас горячо принимала, я помню.
22: Не публика, а один пьяный ублюдок, антисемит.
3: Мне показалось, их там больше.
22: Ну, вам показалось. А один пьяный ублюдок заорал, конечно, антисемит. Но я считаю, что это прекрасная песня. И знаете, я вам честно хочу сказать. Если пошел... Вы знаете, я не еврей, но если пошла речь об этом... Если мне предстоит еще раз, я еще раз выйду и прочитаю это стихотворение.
3: Я нисколько не сомневаюсь в вас.
22: «Еврейский портной». И мне будет плевать, сколько в меня будут плевать антисемитов свои гнилостные слюни.
3: Видите как, да, оказывается, это был антисемит. Хорошо, Виталий, подождите секундочку. Давайте все-таки вернемся к Канье Весту. Значит, если он русский блатняк споет, то простим Канье Весту его любовь к Гитлеру.
22: Я не обсуждаю любовь...
3: Я обсуждаю, я вам вопрос задаю.
22: Я не знаю про любовь Канье Веста к Гитлеру. Ну, не знаю, ну что вы ко мне пристали-то с этим? Вы просто вот пытаетесь на ровном месте из пальца высосать.
3: Давайте... Нет, это не на ровном месте. Давайте попробуем себе представить, что любого певца... Вот возьмите, подождите.
22: Канье Вест не может любить Гитлера, потому что он не негр. Вы меня... Он негр, а Гитлер негров не любил. Вот и все. Ну, это же очевидно.
3: А трек «Хайль Гитлер» у него зачем?
22: Я не знаю, что это за трек. Может,
3: а послушайте,
22: там,
3: вам
22: может,
3: послать?
22: Не надо
3: нет, он
22: мне
3: там
22: послать.
3: Не осуждает. Нет, он там восхищается. Виталий, я пошлю вам этот трек. Сейчас будете слушать меня во время рекламной паузы. А пока я вас вот что спрошу. Скажите, пожалуйста, а если бы вот какой-нибудь певец, скажем, Дима Билан, вышел и сказал, что Гитлер был великий вождь, и вообще Холокоста не было... И вообще евреи заслужили того, чтобы их уничтожали. Что бы вы сказали Диме Билану? И какое бы будущее ждало Диму Билана? Условного Диму Билана?
22: Ну, я предполагаю, не знаком с Дмитрием Биланом, но...
3: Это вам мозговое упражнение
22: интеллектуальное. Я предполагаю, что применительно к Дмитрию Билану мы бы говорили, ну, как о человеке, о Дмитрии, который ну, имеет точно стопроцентную информацию о личности Гитлера и вообще, что это такое.
3: Это назвали бы оправданием фашизма, не правда ли? И он бы присел.
22: И поэтому я хочу сказать, что Дмитрий Билан никогда в жизни такого не скажет. Никогда. Поэтому не
3: потому
22: надо
3: пытаться.
22: Потому
3: что он боится сесть в тюрьму.
22: Нет, потому что Дмитрий Билан не фашист.
3: Ну, в целом...
22: Я в этом не сомневаюсь.
3: Я не утверждала, что...
22: Не сомневаюсь. Дмитрий,
3: видите, какой
22: мы вас защищаем.
3: Изувер Виталий Валентинович Милонов.
22: Божьей.
3: То есть получается, что действительно человек, поддерживающий фашизм, но он не знал, человек. Он приедет в Россию, и мы ему
22: объясним. Вы ко мне пристали с темнокожим исполнителем...
3: Меня слушатели просили к вам представить.
22: С темнокожим исполнителем, о котором я понятия ничего не имею. И поскольку я не знаю...
3: Не надо признаваться в своей бескультуре,
22: поскольку я не знаю...
3: Мы сейчас прервемся на рекламу.
22: Не нравится реп ваш. Не нравится он мне.
3: Реп не нравится.
22: Реп не нравится.
4: Запретных Милонов. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
5: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Константин Кнырик о несостоятельности власти на Украине.
1: Что касается Зеленского, изначально абсолютно номинальная фигура. Более того, вся система управления на Украине, она предполагает, что ключевые должности, посты занимают абсолютно номинальные люди, задача которых торговать лицом от имени того ведомства или государства, которое они якобы возглавляют. Я не думаю, что при смене кураторов украинского проекта, если это произойдет, потому что стоит отметить, Зеленский пока побеждает в этом противостоянии. Пока у Зеленского шансов на победу в этом противостоянии объективно больше. И я не могу сказать, кто для нас там выгоднее, кто не выгоднее. Вообще без разницы. Даже если вместо Зеленского или любого другого там будет голограмма, которую западные политики будут признавать президентом Украины, все равно ничего не изменится. Это вот самое главное. То есть вопрос в системе управления. Вопрос в том, что там нет ни одного политика, который не ориентирован на те или иные внешние центры влияния. Там нет ни одного политика, кстати, давно нет, не с 2014 года, который ориентирован на то, чтобы каким-то образом переживать за Украину. Потому что переживание за Украину неминуемо приводит к миру, неминуемо приводит к разговору с Россией. По-другому не может.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Запретных Милонов.
3: И неумолимо на нас надвигается 1 сентября, новый учебный год. И у нас тут, значит, куча нововведений для наших детей. И, ну, с кем, как не с Виталием Валентиновичем, обсудить новые учебники, потому что Виталий Валентинович многодетный отец. У вас никто в пятый класс не идет?
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: И патриотизм, духовный стержень. Понимаете, это какая-то дикая чушь, которая можно, в принципе, знаете, отписки делать. Вот, типа, я там политинформацию среди студентов там первого курса провел. Но писать целый учебник, на это тратить, между прочим, огромные деньги. Это же на всю страну. Это обязательный учебник. И вот это словоблудие... У нас выходит, и это 17 часов жизни школьников.
22: 17 часов? Я не считаю, что это плохо. Я не знаю содержание этого учебника, и вы его тоже не знаете.
3: Ну, не знаю, пока
22: вы
3: да.
22: Вы взяли какие-то заголовки, которые могут...
3: Я смотрю... Вот...
22: Заголовки могут действительно звучать несколько более пафосно, чем адаптированный текст, уже излагаемый в учебнике. Поэтому думаю, что... Не все так печально, как вы пытаетесь преподнести. И то, что мы детям, да, должны закладывать такие понятия, как совесть, как нравственность, как некий нравственный стержень у них должен формироваться уже в этом возрасте, чтобы потом, знаете, не смаковать информацию о том, что две девочки, как это произошло, тут, по-моему, в Петербурге или около Петербурга, две девочки третью избили кулаками и снимали это на видео. А два мальчика в Татарстане сегодня изнасиловали девочку 14-летнюю, снимали это на видео и выложили это насилие в общий доступ. И теперь родители девочки выгнали ее из дома за это. И девочка живет у бабушки сейчас.
3: Как вы полагаете, у меня такой вопрос, как вы полагаете, госучебник по ДНК России поможет в этой проблеме?
22: Я уверен, что в школе об этом надо говорить.
3: О чем? О том, что нельзя насиловать девочек? Так может, об этом поговорить, а не...
22: Если вы будете... Ну, поймите, вы же прекрасно понимаете, что мы не будем говорить обо всем уголовном кодексе нашим детям. Люди стараются не совершать преступления не потому, что они боятся статьи 105, 106 и 107, а потому что их нравственные

0: основы духовно-нравственной культуры, да, это как раз тот предмет, который в качестве базы может брать существующие классические произведения Александра Сергеевича, Федора Михайловича.
1: Ничего не сказано ни про Федора Михайловича, ни про Александра Сергеевича.
0: Блока. То есть как раз в качестве базы, в качестве основы, которую мы разбираем, и через эти образы познаем правильные нравственные вот, нарративы, вот, конечно, база – это русская культура. Потому что если мы возьмем текст, написанный прекрасным специалистом-методистом там, какого-то министерства, не какого-то министерства или департамента, этот текст, ну, к сожалению, простите, пожалуйста, нельзя сравнить с бессмертной классикой.
1: Вот я вам об этом и говорю. Вы понимаете, вот это утрамбование, тут Юра пишет, да, зачем вводить дополнительный предмет, когда духовно-нравственные ценности – это и есть литература, изобразительное искусство, обществознание, музыка. Да, вы понимаете, мы пытаемся бюрократизировать и систематизировать в голове ребенка то, что делается для ребенка, для восприятия ребенка совершенно другими способами. Это, мне кажется, что это чудовищная инициатива, которая делает намного хуже.
0: С другой стороны, я хочу напомнить, что еще не так давно, разбирая произведение, я очень люблю приводить пример «Капитанская дочка», некоторые родители выступали категорически против того, чтобы педагоги раскрывали подлинный смысл этого произведения. Говорю, не надо нам этого вашего. Вот этого
1: чего,
0: всего,
1: чего?
0: Ну, «Капитанская дочка» – это же очень глубоко православное произведение.
1: И?
0: Вот. И я лично сталкивался с историей, когда, будем так говорить, некоторая группа, ныне снятая с регистрации партии, вот, она прям вот так вот, прям вот пошли войной на педагога, который рассказывал о «Капитанской дочке» как о нравственном произведении. Не хотят, не нравится. Поэтому здесь мы сейчас находимся, конечно, на пути. Мы не находимся в финальной точке, надо понимать. Мы находимся на пути того, что в школе мы разбираем факты, истории, литературные произведения, объясняя их подлинный смысл. Можно же по-разному разобрать того же самого «Ревизора». Да? Можно просто про воришек рассказать, и про жуликов, и так далее. А можно рассказать о подлинном смысле этого произведения.
1: Хорошо, Виталий, я поняла вас. Вы, на мой взгляд, вы мыслите примерно в том же направлении, что и я. Я, правда, не нашла, что там яблоко сделало с «Капитанской дочкой». Нет, если найдете ссылку, пожалуйста, киньте мне, как яблоко воевало против «Капитанской дочки». Будьте добры, потому что мне не удалось найти.
0: Я говорю о некой акции, которую устроили...
1: Короче, найдите,
0: сторонники этой партии, да.
1: Угу. Ищите, пожалуйста.
0: Я помню, как ныне иноагент Борис Вишневский орал в законодательном собрании: «Не смейте упоминать Иоанна Кронштадтского, он был антисемит».
1: Так, ладно, хорошо.
0: Поэтому, возвращаясь к пункту 1, Иоанна Кронштадтского с точки зрения вашей, мы тоже... Вы должны вычеркнуть.
1: С моей точки зрения?
0: Да.
1: Я-то тут при чем?
0: Не, ну потому что...
1: Я против Иоанна Кронштадтского. Я против того, что он антисемит. И Засаевский был антисемит, да, и это мы тоже знаем.
0: Yeah.
1: Виталий, хорошо, продолжаем дальше. У меня просто еще один учебник вам приготовлен. У нас всего 2 минуты осталось. Вы знаете, да, что дочь Шойгу, значит, теперь выпустила новый Юлия Шойгу, Шойгу, выпустила новый учебник по ОБЖ, где она призывает россиян бояться смартфонов. Apple и Google подслушивают нас здесь, там и везде. Все данные наши. И, в общем, короче, кошмар какой-то.
0: Это же неофициальный учебник.
1: В каком смысле?
0: Ну, так. Ну, неофициальный учебник.
1: А какой?
0: Он не принят в школах.
1: Ну, пока.
0: Пока и не будет принят в школах.
1: Почему вы так думаете?
0: Ну, потому что.
1: А вы считаете, надо учить детей бояться Google и Apple?
0: Нет, но надо детей учить не бояться Google и других отечественных, в том числе, сетей. А детей надо учить знаниям и рассказывать им правду.
1: Угу.
0: О том, что вот добрых дяденек, которые готовы бесплатно вам чем-то помогать, не существует. Они хотят у вас что-то украсть. Они хотят подменить ваше сознание, ваши пристрастия своими. Они хотят смоделировать ваши вкусы. Вот. И делают это очень тонко, очень креативно. В том числе и подслушивая наши разговоры.

0: Знаете, я только одно понимаю.
1: И читая вашу почту.
0: Я только одно понимаю, что за переписку в запрещенной и признанной экстремистской Мета еще не посадили никого, а за переписки ВКонтакте посадили тысячи людей. Понимаете? Так что кажется, что вроде бы тут вот к этому надо готовиться.
1: Это вы лишку хватанули, потому что именно переписка и именно хранение информации в защищенных облачных хранилищах Запада, на Западе, вот, привели в тюрьму мою хорошую знакомую, коллегу и моего друга доброго, Марию Бутину.
0: Марию Бутину за переписки запрещенной Мете.
1: Да.
0: Сейчас поговорим об этом, сейчас все найду, новости и вернемся.
2: Запретных Милонов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
4: Даже страны, не симпатизирующие России, обращают внимание на героизацию нацизма на Украине. Одна из них – Польша, заявил Владимир Путин журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Кроме того, глава государства отметил принципиальную позицию Варшавы по поводу неонацизма на Украине. Он подчеркнул, что Россия не будет мириться с тем, что киевский режим положил неонацизм в основу своей государственной идеологии.
2: О Ближнем Востоке.
4: Иран обнаружил месторождение газа с запасами объемом более 200 миллиардов кубометров, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнижат. Там более 7,5 триллионов кубических футов газа. Министр нефти отметил, что объем запасов эквивалентен объему, который одна фаза разработки месторождения «Южный Парс» сможет обеспечивать в течение 15 лет.
2: О мошенниках.
4: Мошенники начали рассылать пользователям иностранных мессенджеров ссылки на несуществующий облачный сервис, сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Вам могут прислать ссылку, якобы на скачивание файла превью отображается корректно, а после перехода по ссылке автоматически открывается окно ввода кода, который придет в Telegram. На самом деле приходит код авторизации в аккаунте. Его ввод фактически открывает злоумышленникам доступ к учетной записи. Telegram на самом деле не требует вводить код подтверждения для просмотра или скачивания файлов по каким-то внешним ссылкам. На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 6000 метров, сообщает МЧС. Шлейф распространился на восток северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности. При изменении направления ветра возможно выпадение незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа. Сейчас пеплопада не наблюдается. Высота вулкана Ключевского составляет 4750 метров над уровнем моря. Он самый высокий вулкан Евразии.
2: О спорте.
4: Россиянин Даниил Смирнов стал победителем индивидуального многоборья на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Турнир проходит в Загребе. Второе место занял украинец Владимир Головин. Тройку лидеров замкнул россиянин Радмир Мусаев. На счету российских спортсменов 2 золотые, 6 серебряных, 4 бронзовые медали на чемпионате Европы. С учетом женского турнира, который проходил с 13 по 16 августа, наши атлеты лидируют в общем зачете. Турнир завершится завтра. И о погоде. В эти минуты в российской столице 23 градуса со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 18-20 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

0: запретных Милонов.
1: Провокационный заголовок истории про мощи Александра Донского. Звучит он так. Мобилизация мощей. Президент вскрыл гробницу Дмитрия Донского, Дмитрия Донского, и отправил его кости на СВО. Я так поняла, что мощи Дмитрия Донского нашли в гробе Дмитрия Донского. И это чудо, правильно? А чьи там еще могли быть мощи в гробе Дмитрия Донского?
2: В гробу, нет?
1: Наверное, в гробу, да. Может быть, да, извините.
2: Но, нет, это же история, которая вообще начиналась не в контексте церкви, а в контексте археологии. Насколько я помню, было зафиксировано некое проседание, место...
1: Там
2: где...
1: трещина была, да, обнаружили трещину, да, на, вот. Как раз на могиле, на саркофаге, да, с мощами Дмитрия Донского.
2: Решили вскрыть. Угу. И причем вскрытие происходило не уставом церковным, как обычно вскрывают мощи, угу, а происходило вскрытие прежде всего археологами и учеными.
1: Чтобы сохранить
2: объект. Да, поскольку, ну, объект. Вот, знаете, захоронение такого времени, еще и более-менее сохранное, это уникально. Угу. Естественно, что там диктовали все ученые. И я так понимаю, что в этот раз с помощью современных методов анализа было антропологии, современного подхода в антропологии, было установлено, в общем-то, связь, что эти мощи, эти останки, ну, с точки зрения археологии, части тела принадлежат Дмитрию Донскому. Это же не первый раз, когда вскрывается это. В XIX веке уже вскрывался этот саркофаг.
1: В том-то все и дело.
2: Но на тот момент, естественно, компьютерного моделирования антропологического просто не существовало и не могло существовать. И наука даже за последние 10 лет совершила просто чудовищный эволюционный шаг вперед. Я смотрел, и действительно, мы можем сейчас гораздо больше, даже чем 10-20 лет тому назад, а тем более, чем в 19 веке. Поэтому вот так все произошло. Я увидел, что это, как это, ну, кто-то пишет, что это там подготовленная акция и так далее. Если была подготовленная акция, тогда бы все было бы немножечко по-другому. Патриарха в этот момент не было, патриарх уехал на Соловки. Он, вот, президент приехал на молебен, и молебен служил не патриарх короткий, а митрополит Крутицкий. То есть это показывает, что, в общем-то, открытие было не частью некого пиар-проекта, а это действительно, ну, вот так произошло.
1: Смотрите, я поняла вашу мысль, это важная мысль, просто мне показалось, что если 637 лет эти мощи лежали в этой могиле, лежали себе спокойно, их, собственно говоря, ну, сейчас вот выглядит это так, да, как будто, что мешало верующим поклоняться вот все это время, да, прямо в Архангельском соборе. В итоге, значит, их вытащили, расчленили, отправляют на... Я правильно говорю? Расчленили останки. Ну, какие-то части останков отправили на СВО. Это само по себе немножко странно. Но вопрос-то в том, что... А если дальше наука будет еще лучше развиваться, мы снова будем как чудо воспринимать новые подтверждения, что это точно Дмитрий Донской? Нет. Тогда было не точно. А сейчас... Нет, тогда было тоже точно. Но теперь еще точнее.
2: Нет, просто на тот момент... не было, я так понимаю, я боюсь ошибиться, но мне кажется, на тот момент официально признанных мощей Дмитрия Донского не было.
1: Но они там подписаны были
2: вот,
1: в Архангельском соборе. Там была табличка.
2: Там лежат, покоятся как бы вот...
1: Как бы вот.
2: Да. Но наука и церковь не враги, понимаете? И теперь научным способом, научным путем получено подтверждение того, что это действительно мощи.
1: И тут же сразу у нас, значит, оказались рядом вот эти вот роскошные мощеницы.
2: Мощевики.
1: Мощевики, да. Значит, несколько мощевиков, которые упаковали эти отчленённые... Ну,
2: это нет, это как раз давайте мы не будем говорить, что это специально. Мощевики, извините меня, изготавливаются в компании Софрина. И продаются там спокойно, потому что в церкви принято мощи, частицы мощей заливать воском и раздавать для поклонения в разные места. Это так происходит. Это, кстати, традиция очень активно используется, использовалась вообще изначально греками и в западных странах. Если вы помните, в католической церкви было 6 глав Иоанна Крестителя.
1: Конечно, помню.
2: И все равнопочитаемые. Вот, поэтому, ну, это традиция, основанная на, имеет свое богословское обозначение, богословское объяснение, поэтому ничего плохого в этом нет.
1: Я просто не поражалась бы такому чуду чудесному.
2: В последнее время вообще мы сталкиваемся с тем, что антропология вводит некие, ну, коррективы в наше отношение к каким-то артефактам существующим. Очень интересный материал издали ученые, исследовавшие Туринскую плащаницу. Очень интересный материал.
1: А как вы думаете, вот эти вот новые, извините, пожалуйста, возвращаясь все-таки к нашим Дмитриям Донским, как вы полагаете, вот эти новые научные достижения позволят ли уже наконец признать останки семьи Романовых?
2: Для меня лично ученые, которые нашли подтверждение тому, что эти останки принадлежат к семье Романовых, и для меня это уже очевидно. Угу. Вот, лично я не спорю.
1: Но церкви не очевидно.
2: Я не спорю, я не знаю, почему. Есть, видимо, какие-то к этому причины. Вот. Но я лично в этом совершенно не сомневаюсь.
1: Поняла вас. И еще один вот вопрос насчет останков, потому что, ну, тут, знаете, много сразу наслаивается, потому что, да, мы знаем, что, во-первых, мощи Александра Невского были утеряны, я сейчас не очень помню, но вот их везли для проведения молебна на территории Донецкой области, и там они попали под обстрел, и, в общем, они были утеряны. Мы также знаем, что мощи Петра и Февроньи, там я забыла какого-то там Луки, Матроны Московской, все они вот ездят...
2: Матрона Московская была канонизирована совсем-совсем недавно.
1: И тем не менее, мы знаем,
2: 90-е.
1: Что... Да, и тем не менее, мы знаем, что вот эти все мощи сейчас, во время СВО, так или иначе отправлялись на фронт и помогали бойцам...
2: Мощи никому помочь не могут.
1: А что они делают?
2: Мощи...
1: Вдохновляют?
2: Нет.
1: А что они делают?
2: Мощи – это свидетельство праведной жизни тех людей, тех верующих, которые заслужили, вот, которые снискали этот статус.
1: А зачем их на фронт везут?
2: Мощи не имеют в себе никакой энергии. Чудеса и вообще вот, чудо творит Господь. И мощи – это, безусловно, чудо, потому что мощи – это нетленные останки тех людей, которые жили подчас там много-много веков тому назад. И если обычные останки, они истлевают естественным биологическим образом, то мощи нетленные.
1: Зачем их везти на фронт?
2: Вот. Ну, это некий акт благочестивый. Благочестивый акт для того, чтобы люди смогли поклониться и помолиться тем святым, помолиться и попросить святых, чтобы по их молитвам, праведным молитвам, Господь послал победу, послал утешение. Это вопрос такой очень богословский, я вам честно хочу сказать, но вообще, в принципе, для православного человека, для христианина, в общем плане, наличие у тебя в доступе мощей, там, каких-то чудотворных икон не является главным условием твоего спасения христианского. Это вообще не является условием твоего спасения. И если уж мы и хотим, если нам и требуется приобщиться к святыне, то для христианина самый главный и верный способ приобщиться к святыне является участие в литургии, причастие. Угу. Это выше святыни, чем мы получаем в деревне в какой-то глухой, в тюремной больнице, в церкви тюремной, не знаю, в соборе великолепном. Это все одинаково. Тело и кровь Христова является высшей духовной ценностью и высшей святыней для человека. Поэтому вот это действительно единственная святыня, к которой надо стремиться. Все остальное опционально. Благочестивая традиция, да. знаете, вы чихнули, вам сказали, там, будьте здоровы, да? Не сказали, будьте здоровы, ну, это не значит, что вы умрете, да? А вот это обязательно. Поэтому все-таки давайте еще раз будем вспоминать, что мы иногда увлекаемся некими атрибутами, забывая о главном. То же самое, кстати, касается старчества. Это модная история, особенно в столице.
1: Ну,
2: слушайте,
1: модно еще в Достоевского
2: среди
1: это было...
2: девицы, дам поехать к старцу. И вот люди ездили к старцам за 3-9 земель. А когда ты в церкви на литургии была, ну, все некогда, а к старцу поехала. И вот сидит, я допускаю, 100% благочестивый человек, который тебя знать не знает. А ты к нему приезжаешь с каким-то своим частным вопросом, и за 5 минут, за 3 минуты ты хочешь получить 100% правильный ответ. Вот ну как?
1: Ну, в общем, да, давайте действительно быть более внимательными и... Это называется, наверное, духовная гигиена, строго говоря. Виталий Милонов. Сейчас прервемся на рекламу, вернемся.
0: Запретных Милонов. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 22 мая 2010 года произошел первый обмен биткоинов на реальный товар. Американец Ласло Ханец за 10 тысяч биткоинов получил 2 пиццы с доставкой. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Запретных Милонов.
1: Я не могу не отметить очень важную годовщину, о которой сегодня, по-моему, никто не говорит, или я не услышала, 35-летие августовского путча, ну, собственно говоря, разрешения, да, этой ситуации 35 лет назад. Кажется,
2: боже
1: что,
2: мой,
1: в общем,
2: боже
1: не так...
2: мой.
1: Слушайте, ну вот давайте так. Ну вот вы бы на чьей стороне были, если бы знали, как все дальше развернется, как вот 90-е, там вот это вот все.
2: Я был бы на той же самой стороне. Единственное, что можно было бы придушить пару гаденышей вот, параллельно вот, и списать все на путчистов. В общем-то, честно говоря, не доделали момент. Драматургия подхромала. Я искренне предполагаю, что путч, конечно, был сделан в интересах тех, кто победил. И, возможно, Пуга и Крючков... И еще ряд товарищей действовали, возможно, их использовали вслепую, но это точно не была такая вот хорошо подготовленная идея, как я недавно прочитал, что, собственно говоря, те люди, которые всегда клеймили хунту Пиночета, попытались произвести ровно то, что сделал Пиночет. Вот, то есть совершить военный переворот, так сказать, такого хунтового типа.
1: Я правильно вас понимаю, что этот путч подготовил Борис Ельцин или его группа?
2: Я думаю, что, конечно, тоньше этот путч подготовили те люди, которые... Те силы, которые были архитекторами развала России, Советского Союза. И,
1: ну, это кто, например? Гайдар? Чубайс?
2: Нет, Гайдар, давайте так, Гайдар как раз из всей этой тусовки, Егор Тимурович Гайдар, наверное, является одним, ну, может быть, почти единственным искренним человеком.
1: Хорошо, кто?
2: Безусловно, это подготовлено было на Западе. На Западе.
1: Опять и... Запад.
2: Нет, так. А кто производил операцию по развалу Советского Союза? Кто подкупал элиту? Кто,
1: то есть вы думаете, что Крючков, Пуга, они все были подкуплены Западом?
2: Нет. Поймите, это вы действуете линейно. Если бы мы брали бы исключительно американский проект, то тогда, конечно, да. Нужно было всех купить, и они бы действовали как агенты влияния. Вот. А вот гораздо тоньше действуют наши товарищи из Великобритании той же самой. Они используют энергию людей, искреннюю энергию, которая идет во вред им же самим, этим людям. То есть, зная о стремлении Пуга, Крючкова и компании сохранить СССР любой ценой, их подтолкнули. Где-то кто-то специально, ну, очень условно, оставил ключи от дверей, от оружейек и так далее. Вот,
1: образно говоря.
2: Да, очень образно говоря. И вот так оно все произошло. Потому что, в общем-то, советские спецслужбы прекрасно были осведомлены о разговорах, о планах, которые были. И, безусловно, в этих спецслужбах были не только сторонники Пуга и Крючкова, но и другие люди. Я лично знал офицеров КГБ в тот момент, которые совершенно не симпатизировали коммунистической власти, потому что их она уже тоже достала. Потому что она была неискренней к тому моменту. И это все вот так произошло прямо... Если бы КЧП не произошло, его нужно было бы срочно придумать, потому что именно благодаря КЧП произошли революционные изменения, о которых буквально в июле 91 года не приходилось и мечтать. Посмотрите, как резко все повернули. И именно благодаря КЧП. То есть нашли... Закурить есть? Нет? Все, получай в табло. Так и здесь ГКЧП вот явился именно вот этим очень нужным, очень своевременным толчком для радикальных изменений в обществе.
1: Ведь... Но разве именно ГКЧП не стал толчком, собственно говоря, к окончательному развороту России в сторону демократизации, суверенитета и всего этого?
2: Необходимо было произвести некую прививку, необходимо было снять вот этот общественный предохранитель, который все-таки советские люди, они, ну, имели некую инертность еще.
1: Конечно, еще
2: и
1: бы.
2: И они опасались радикальных изменений, и вот ГКЧП как раз на какой-то момент отключил у них вот этот предохранитель, и люди согласились на то, что вот под страхом возможного военного путча, этого клоунской поездки Горбачева в Форос, тут чушь собачья. Вот. Люди согласились на вариант, предложенный Ельциным и его командой. Потому что действительно Ельцину провести те радикальные изменения, а ведь Ельцину нужно было с 1 января отпускать цены. Советский Союз голодал, и он стоял на пороге просто голодных бунтов. Это было абсолютно очевидно.
1: Отпускать цены необходимо было для того, чтобы товары появились на прилавках магазинов.
2: Ну, потому что советская плановая экономика, трещавшая по швам все там последние 20 лет,
1: она
2: просто ее не стало. Она перестала существовать, и она не стала работать никак.
1: Да.
2: Вот. Поэтому надо было отпускать цены. И для того, чтобы отпустить цены, необходимо было за 4 месяца подготовить законодательную базу, на которую бы люди не согласились ни при каких обстоятельствах, не было бы этого.
1: А вот такая встряска, она заставила...
2: Да, резко парализовали там. Во-первых, отменили Компартию на время. чтобы, так сказать, компартия на тот момент, это не та компартия, что сейчас, на тот момент она была такой консолидированной оппозицией, условно говоря, демократическим силам и прозападным, да, поэтому ее так, Димушка, загасили, запугали, посадили в тюрьму формально вот этих Пуга и так далее, и пообещали посадить тех, кто будет за них тоже хлопотать, поэтому это надо было сделать.
1: Понятно. Где вы были?
2: Я был на переулке Антоненко, строил баррикаду. Я строил баррикаду. Потом я хотел попасть в Мариинский дворец. Даже один раз попал. Увидел царство вареных сосисок.
1: Вы уже к тому моменту были депутатом, да?
2: Да какое? Нет? Спасибо, мне 17 лет было.
1: А, было... А, господи.
2: Мне было 17 лет. Я помню, попал в Мариинский дворец, увидел... По-моему, если я правильно помню, был такой депутат Виталий Скойбеда. Угу. Вот, и увидел вот это вот несколько депутатов, народных демократических депутатов, которые жрали сосиски, запивая коньяком. Говорили, ну что, голодаете? Ну да, да, да, да. Ну, в общем, это была отвратительная рожа. Вот, у них были блоки с сигаретами американскими, легендарными. Я думаю, неужели вот люди живут? Но меня выгнали потом, и я оказался снова на улице. Но... Это, конечно, были события колоссальные, революционные. И что мне понравилось в путче, честно могу вам сказать, это то, что вернули наш флаг. Потому что до этого я полтора года вместе с товарищами стоял у памятника стерегущему по воскресеньям и собирал подписи за возвращение триколора.
1: Виталий, хорошо, помянули важную дату. У меня последний вопрос. У нас всего 2,5 минуты осталось. Не могу не задать. Тут в ЦИОМ каждый год задает такой вопрос в своих опросах. Да, как вы полагаете, все самое лучшее уже позади, прямо сейчас или впереди? И вот в этом году ВЦИОМ зафиксировал резкий рост пессимизма среди наших соотечественников. 66% россиян, Виталий, 66% россиян считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. А как считаете вы?
2: Самое лучшее впереди.
1: Вы полагаете?
2: Я уверен. Но я ведь христианин.
1: 13% согласны с вами.
2: Да, но не важно, сколько согласны. Главное, что есть истина. А лучшее для нас всегда впереди.
1: А, то есть истину знаете вы?
2: Нет, не я. Но естественно, что такое? Для нас жизнь – это испытание тяжелое.
1: Господь, чем хуже, тем лучше?
2: Нет, это цепочка испытаний, и тут очень важно, как мы себя в этой цепочке поведем. Ведь наше нахождение здесь, на Земле, это ничтожно маленький отрезок времени по сравнению с вечностью, которая уготована для наших душ. Поэтому давайте мы проведем достойный промежуток времени, чтобы обрести вечность с Богом.
1: У нас, к сожалению, еще 1,5 минуты, поэтому я просто так на ваших вот этих вот лозунговых вещах с вас не слезу. Потому что если уже несколько лет подряд наблюдается вот это ухудшение настроения людей, мне кажется, что это довольно тревожная история. Люди в депрессию погружаются.
2: Конечно, тревожная. А у нас огромное количество людей увлечено всевозможными фаст-треками всех форматов.
1: Что такое фаст-треки?
2: Фаст-треки – это вот такие быстрый способ получить желаемое. Удовольствие желаемое. Там,
1: минута.
2: Решить проблемы. А откуда все эти Блиновские и так далее брали свои миллиарды миллиардов? Именно от этих людей. И вот у нас люди в очередной раз, увлекавшись всеми этими обещалкинами, получили огромное-огромное разочарование получили, потому что все то, ради чего они свали донаты, переводили деньги, оказалось ерундой.
1: То есть вы думаете, Блиновские виноваты в том, что 66% считают, что все
2: худшее
1: впереди?
2: Ну, а сколько людей гадало на картах Таро? Сколько людей обращалось к астрологам? Нет. Олесь, посмотрите статистику к следующей передаче. Вы будете в шоке.
1: Я подготовлюсь. Да, хорошо. Ну, в общем, в любом случае, друзья мои, давайте пытаться хотя бы не падать духом, потому что, ну а что нам еще остается? В студии радио «Комсомольская правда» был депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Виталий, спасибо вам большое.
0: Запретных Милонов. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
6: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
7: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
8: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
7: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
7: О важном.
11: Россия не станет мириться с тем, что Киев положил неонацизм в основу государственной идеологии Украины. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Ранее глава государства отметил, что киевский режим выстраивает свою национальную идентичность на основе идей неонацизма. По его словам, Украина ищет свою идентичность, самобытность и стремится к утверждению своей идентичности. Путин напомнил, что фашистский режим Гитлера уничтожил 1,5 миллиона русских, евреев и поляков. Поэтому совершенно глупо выстраивать свою идентичность на этой базе. Все задачи, запланированные в федеральном бюджете, обеспечены ресурсами. Проблем нет, заявил министр финансов Антон Силуанов «Вестям». Согласно действующему закону о бюджете на этот год и на плановый период 27 и 28, общий объем доходов бюджета на 26 утвержден на уровне чуть более 40 триллионов рублей, это 17% ВВП. Расходы составят 44 триллиона, это 18,7% ВВП.
7: О школе.
11: Обществознание с сентября будет изучаться в школах только в 9-11 классах, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что подготовленные единые учебники по обществознанию будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. По словам Кравцова, ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в этом году, 11-классники с сентября 2027 года. Создаваемое без использования искусственного интеллекта, возможно, придется маркировать как подлинное, подобное маркировке овощей и фруктов, для выращивания которых не применяются пестициды. Это заявила первый зампред Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким, отвечая на вопрос, должен ли маркироваться ИИ-контент. По ее словам, в мире существует практика, когда большие платформы предлагают авторам самим маркировать свой контент, как созданный с применением технологий искусственного интеллекта. Как подчеркнула депутат, если еще недавно только 20% контента в интернете создавалось с использованием ИИ, то со временем этот показатель вырос до 70%.
7: О валютах.
11: Официальный курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля и 92 копейки. Евро стоит 96,86. Курс юаня 12 рублей и 33 копейки. И о погоде в эти минуты в российской столице 23 градуса выше нуля. Завтра днем будет 18-20, тепла и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15 градусов. Завтра днем будет плюс 16, плюс 17 и осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
12: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
13: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш разговор о нацизме, который поднимает голову на всей планете. Это видно уже не только на Украине. Мы начинали с наш большой разговор о денацификации Украины. И с нами соавторы коллективной монографии «Украинство», где и показано, откуда растут ноги, что такое украинство, с чем мы имеем дело с возрождающимся. Ну, как-то вот мы говорим неонацизм, да все тем же нацизм. Но понимаем, что он вышел уже далеко за пределы Украины. Как, впрочем, и специальная военная операция, которая начиналась как специальная военная операция, превратилась в полномасштабную, полноценную войну, о чем тоже говорится уже на официальном уровне. Соавторы монографии «Украинство» Максим Карев с нами. Максим, приветствуем. Андрей Берсенев по-прежнему. Андрей.
14: Здравствуйте.
13: Мы много говорили вот как раз о Украине, формировании украинства, и всегда там недалеко стояла тема Польши. 26-й год, ближе к весне, лету, ознаменовался все-таки тем, что противоречиями, а вроде и нет, таким польским шпагатом, на котором стоит Польша, становится все тяжелее. С одной стороны, они эту Украину, этот киевский режим выкормили и продолжают его выкармливать для войны с нами. С другой стороны, киевский режим тоже в долгу не остается и постоянно трясет им тряпкой своих героев бандеровских, еще и открывая соответствующие мемориалы, возвращая утраченные имена, перезахоранивая останки, и все это под соответствующими флагами. Польша не может этого не замечать. Польша помнит о том, что бандеровцы делали с ними. Но возникает это но этот шпагат будет растягиваться и дальше, или как-то мы можем тоже на этом, на этих противоречиях сыграть, или этих противоречий нет, Максим? Угу.
14: Ну, противоречий на самом деле очень много, и не только между Украиной и Польшей, потому что Польша с самого начала, вот как началась СВО, очень активно включилась в конфликт на стороне Украины, естественно, рассчитывая на то, что ну, хотя бы часть этой Украины, то, что они называют Восточный Крест, она себе вернет. Потому что это болезненная тема для Польши, да, вот ее территориальные разделы. Она, честно говоря, всегда считала, что Западная Украина это ее. Вот. А по большому счету, начиная с XIV века, да, Андрей, если я не ошибаюсь, помню, существовал такой проект Междуморье или Три моря. Вот. Такой пояс от Балтики до Черного моря, да, который должен был включать в себя, собственно, страны Прибалтики, то, что там эти три республики, Белоруссию, Украину, Польшу, там, Румынию, Молдавию, то есть это Великая Польша, скажем так, да, которая там Польша от моря до моря, которую вот очень активно продвигал Пилсудский в свое время, даже японцам предлагал эту, поддержать эту теорию замечательную, ну, геополитическую концепцию. Вот. Но она древняя, она вот берет свое начало от династии Ягеллонов, и когда...
15: Да, это очень важно, что это Ягеллонская именно идея.
14: Да, это именно Ягеллонская. То есть это очень древний проект. То есть Польша от него не откажется. Это не то, что это не случайная флуктуация, не какие-то там удачные стечения обстоятельств. Они очень сильно в нее вцепились, но в нее вцепились не только поляки. Что самое интересное в этой конфигурации для нас, ну или, может быть, какие-то перспективы открываются. Она была где-то вот в 17-м или 16-м году, сейчас точно не помню, ее польская элита снова реанимировала и даже учредила специальный форум, там люди съезжаются, представители государств, и когда Трамп пришел к власти в 17-м году, он тоже приехал, сказал, что нам этот проект очень нравится, США очень хотят в нем участвовать, а вот буквально недавно, в мае там, или в июне, тоже ну, не официальные представители власти, а представители так называемые интеллектуальные элиты, аналитический центр, фонд наследия, еще какие-то люди очень позитивно.
15: Нежелательное,
14: да,
15: наверное,
14: ну, то, что нежелательно в России, как бы, но со своим очень явно выраженным интересом поучаствовать. То есть США хочет очень сильно поучаствовать в этом проекте, то есть в интеграции Украины. В польском проекте интеграции Украины в Большую Польшу хочет поучаствовать Америка. Это вот с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что сейчас идет большая переделка мира в целом, да, и Европа, ну, она находится в контрах с Америкой, как бы с трамповской Америкой. И есть как минимум еще параллельные проекты, которые тоже хотят в этом, ну, параллельные субъекты, которые хотят в этом проекте поучаствовать, ну, к своей, как бы, вящей выгоде, да. То есть есть, допустим, Ватикан, который говорит, что это страны, которые относятся, ну, как бы, к его ведению, да. Есть там интерес древней тоже британской элиты, которая тоже хочет всегда в Европе иметь определенные силы, которые будет сталкивать, чтобы не, на нее не бросались. Есть два конкурирующих проекта, это вот Австро-Венгрия, Габсбургов, которая фактически, если вот посмотреть на карту, да, то в самом большом своем варианте, да, оно включает в себя в том числе земли Австро-Венгрии, кроме самой Австрии, что как бы Австрию не может не напрягать.
15: То есть Триморье – это, да, вот как бы такой,
14: да,
15: вариант
14: Австро-Венгрии. Да, то есть Триморье – это, с одной стороны, либо очень сильная конкуренция австрийской короне, либо это фактически продолжение Австро-Венгрии в сторону России только за счет, ну, уже тех территорий, которые еще в нее не входили, но которые бы не хотел включить, то есть вот Восточную Украину, там, Прибалтику и так далее. То есть здесь возникает конфликт уже между этими двумя, ну, потенциальный конфликт между этими двумя видениями. И есть еще всегда к этому пристегивается конфликт между Габсбургами и Гогенцоллерами, то есть Германия или Австрия будут главным гегемоном в Европе. Да, как только возникает вопрос о гегемонстве в Европе, тут всегда подключается британская элита, которая не хочет, чтобы там был какой-то гегемон, кроме нее самой, который будет стравливать. Или это, как говорят, что объединение России и Германии – это страшный сон англосаксов, причем по обе стороны Атлантики. Вот в данном случае, когда вот эти вот представители американской элиты очень активно говорят, что да, нам вот интересен этот проект, они фактически заявляют свое участие. То есть в этом смысле Украина – это не просто какая-то… Ну, то есть это не история про Россию, только про Россию или только там про помощь Европы. Это сразу такая узловая точка для нескольких конкурирующих геополитических проектов. И то, что мы сейчас, собственно говоря, наблюдаем, это вот расторговка вокруг вот этих вот проектов. Потому что понятно, что поляки, да, их по-человечески очень сильно напрягают вот эти вот пантеоны этих героев, которые Зеленский у себя учредил и перезахоранивает. Но он это делает сознательно, потому что ему нужно немножечко дистанцироваться от Польши в пользу других игроков, чтобы создать себе маневр, потому что он будет выживать только за счет того, что он будет сталкивать интересы разных игроков вокруг Украины. То есть он торгует Украиной, естественно, в свою пользу, но так, чтобы не сильно сближаясь с кем-то одним, потому что он тогда попадает четко в его зависимость. Польша для него в этом смысле наиболее опасная, потому что они умеют работать с украинцами, они им все припомнят, все, что они им сейчас, этот орденопад, как говорят, да, вот этот вот обмен орденами, он не просто так, да, то есть действительно что-то, это вот национальная гордость поляков задета, потому что такого демонстративного, ну, по почте послал. Ну, это один из высших орденов, ну, польской.
13: Мы скажем, что Украина вернула, да, украинские высшие лица вернули все эти медали, да, награждения, все от Польши, все обратно.
14: Да, и даже Чехия, которая, кстати, тоже входит в вот этот вот проект Интермариум, тоже вот чешский президент сказал, что он тоже вернет, потому что это все нехорошо. Но поскольку европейские элиты в этом смысле говорят не от себя, да, они говорят, ну, вернее, политические, вот и политические акторы, да, европейские элиты – это не те люди, которых мы видим по телевизору, да, это европейская аристократия, которая там предпочитает за кулисами, вот те же Габсбурги, да, или там какие-нибудь династии европейские, неважно, там, итальянские, французские, вот они все договариваются втихаря, и потом этих людей ставят, ну, вот как там, не знаю, тот же самый Макрон, да, вот я недавно читал, была очень интересная публикация, говорит, что главная задача Макрона, ради которого привели к власти, это ремилитаризация Франции. Он с ней, говорит, успешно справился. Он маленькими, не очень небольшими шажками двигался, он увеличил военный бюджет, как бы сейчас он уйдет, и вместо него придет кто-то еще, неважно кто, и он тоже будет делать то же самое, потому что и это было задумано еще до того, как, ну, в каком-то году он пришел, не помню, в 17-м, то есть уже тогда когда Европа готовилась к большой войне, им были нужны фигуры, которые будут реализовывать этот проект.
15: Позволь, я тут добавлю, что Европа, она находится, европейская элита находится в крайне специфическом положении, таком, условно говоря, андеграундном на самом деле, потому что с точки зрения европейских элит, вот этих коренных, прежде всего, да, аристократических элит, да и не только, германских промышленных элит, которые теперь очень сильно связаны с аристократическими элитами, Европа находится, грубо говоря, в могиле, как они говорят. Они рассматривают Европу как труп. И события на Украине рассматриваются этими элитами как способ как бы поднять этого трупа. Вот такая вот магия черная происходит. Нет. Для них события на Украине – это способ возрождения Европы. Они иначе вообще это не воспринимают. И именно поэтому наследник Габсбургского дома Карл Габсбург все время поет такие дифирамбы Украине. Ну, по многим причинам. Тут и бизнес, тут и его личная заинтересованность в войне на Украине, его личное участие в ее развязывании. Вспомним знаменитый Вагнергейт на Украине и так далее. Но главное, что это именно ставка вот этой черной аристократии, которая в свое время очень сильно перемешалась с фашизмом, а сегодня так сильно дружит с украинским фашизмом, это попытка возрождения единой Европы, в данном случае под габсбургским флагом, под габсбургской эгидой, но и не только.
13: Соавторы коллективной монографии украинства Андрей Берсенев, Максим Карев. О событиях, происходящих в Польше и вокруг Украины, естественно, о том, как все это связано, говорим сегодня, продолжим буквально через пару минут.
16: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано реклама.
17: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
18: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей, утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
19: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? План расширения Красной площади, подготовленный в 1949 году, предусматривал снос ГУМа, гостиного двора и исторического музея. Но руководство Москвы в конце года сменилось, и план не реализовался. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
13: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии украинства Андрей Берсенев, Максим Карев. О Польше, о ее исторических претензиях, проектах, о том, как все это связано с событиями, происходящими на Украине и со специальной военной операцией.
14: Европейская аристократия фашизировалась. То есть то, что мы видели там, начиная там, с 20-х годов 20 века до сегодняшнего момента, это не какой-то там выверт отдельный, там, итальянский, немецкий, там, французский, бельгийский, это все абсолютно естественные для европейских аристократических родов продолжение их мировоззренческих взглядов на то, как должна быть устроена жизнь. Это не какие-то странные люди, да, там на почве, там, не знаю, Веймарской республики, общего упадка, пришли и стали ковать из Германии такую новую, Третий Рейх. Все знают, что за там, Гитлером и всем остальным стояли представители виднейших немецких родов. Они это делали. И те же самые роды были и там, и в Голландии, мы знаем, и в Бельгии, и так далее. То есть это все делалось с одобрения и при активнейшем участии именно европейской аристократии. И эта европейская аристократия никакой денацификации не подвергалась. Они выставили вперед неких политических акторов, в меру, кстати, умелых администраторов, точно так же, как сейчас выставлен, допустим, Зеленский или Трамп. Эти администраторы по каким-то причинам не смогли сделать то, что им заказывали. Ну, потому что там советский солдат сумел опрокинуть это все. Но проект никуда при этом не делся. Не только Европу в этом смысле фашизировалось. Вообще, в принципе, западное сознание, в то, как оно вело себя с миром, оно все как бы в итоге свалилось в фашизм. Потому что мы вот смотрели. Американские нацисты, ну, начала, там, вернее, даже конца 19 века, ничуть не менее крутые.
15: Ну, прото-нацисты.
14: Тогда такого термина не было, я согласен. Тогда такого термина не было, но идеи, которые они развивали, потом доразвивали, соответственно, немцы и итальянцы. Это все общее движение западного мира. То есть мы воюем не с Украиной и не с Западом как таковым, мы воюем с этими фашистскими элитами, которые направляют свои ресурсы через национальные государства или там, через какие-то политические институты, но для достижения своих целей. Поэтому, если мы не поймем, чего они хотят, то, что Андрей говорит, да, это Европа мертва. В том смысле, что, ну, допустим, вот у них был проект, который назывался «Священная Римская империя». Да? Потом возникла концепция «Москва как Третий Рим», то есть конкуренция. То есть они хотят вывести себя от Римской империи. Кто хочет себя вывести от Римской империи? Ну, естественно, в первую очередь, итальянская аристократия, да, которая при этой империи была всем. И она была центром мира, она управляла этим миром, она хотела этим миром управлять. Как римлянин, ты же научись другими народами править державно. Да, как...
15: В этом то искусство твоё.
14: В этом искусство твое. То есть главное... Да, Вергилий. Главная идея мировоззренческая Запада, вот этого Запада, это господство. Они его сейчас реализуют. По каким-то причинам, это отдельный вопрос там, к культурологам, к социологам, Европа действительно оказалась, Европа как общность такая вот социокультурная, она оказалась мертва. И они об этом прямо говорили на закрытых встречах, что пока не закипит русский котел, ну, имеется в виду русский в большом смысле, не только Украина, там, но вообще вся, Европа будет мертва, и возрождение, вот как Тютчев говорил, да, возрождение империи Карла Великого невозможно, пока существует империя Петра Первого. То есть либо одно, либо другое. Но вот они и разрушают империю Петра Первого. То есть когда мы говорим о распаде Советского Союза, я же помню, была соответствующая, ну, один из Романовых там какая-то, он говорил, что я, несмотря на то, что я должен ненавидеть большевиков, я понимаю, что я горжусь тем, что они продолжают линию моих предков, что они идут и делают то, что веками делали мои предшественники. Ну, там, начиная с Ивана Грозного, ну, не только. То есть вот эта вот имперскость – это столкновение двух имперскостей. С, ну, условно, там, русской, да, и европейской. И польская имперскость, она тоже воспринимает русскую державу как своего главного конкурента, потому что все понимают, что там, где польская империя, извините, как говорят сейчас, провалившееся государство, это провалившаяся империя. Поляки не смогли удержать свою империю, хотя они очень хотели. Они создавали последовательно там такую-ню, такую, то включим, то включим. Это было, ну, по тем временам очень прогрессивная идея как бы федеративного такого объединения, но они, с позволения сказать, не справились. провалились, а Россия, которая была рядом с ней, которые не всегда относились, ну, через губу, вот эта знаменитая шляхтская высокомерие, она справилась.
13: А почему, интересно, пока далеко не ушли, а почему невозможно, я здесь встану на позицию адептов евроинтеграции, почему невозможно соединение, Европы и России, той Петровой или советской, или нынешней, наша давнишняя мечта о большой Европе от Лиссабона до Владивостока, ведь были, то ли кажется, что были, то ли нам говорили,

0: Киндера еще от 1904 года, когда мы так дружили с Великобританией и на династическом уровне, и вообще. Это была статья, которая носила знаменательное название «Географическая ось истории». Ось истории, то есть уже такое метафизическое понятие. И там говорилось о том, что объединение Германии и Российской империи... Российская империя называлась осью истории у Маккиндера, отсюда Хартланд, потом его же понятие, да, сердце мира. Так вот, он сигнализировал, британская экономическая школа, это туда, они сигнализировали, собственно, своим принимающим решение, что нельзя допустить объединение Германии и России, и он был, конечно, не первый. И вообще, как только возникла игра после Крымской войны в объединение Германии, которое оказалось успешным. Это к вопросу о Триморье. Что такое вообще Германская империя с точки зрения вот этого мышления? Игра шла так. Была раздробленная Германия, была Пруссия. Пруссия – это секуляризованный Тевтонский орден, и вот эти вот всякие мелкие города-государства. И была Австрия, которая долгое время претендовала на восстановление, как бы фактически обрушенной, а потом упраздненной Священной Римской империи германских наций, и которая с этой задачей не справилась, хотя набрала довольно большой вес к, скажем так, концу наполеоновских войн. И была вот эта Пруссия, которая территориально была меньше, но которая была прогрессивнее, обладала большим промышленным, человеческим потенциалом и так далее, и которая, включившись в это соревнование с Австрией, эту гонку выиграла, создала так называемый, это вот назывался Франкфуртский процесс, вот этот таможенный союз германских земель, вокруг которого и объединилась империя. И с тех пор все говорят, вот, надо создавать таможенные союзы, европейский таможенный союз, такой таможенный союз. Не бывает просто экономических объединений. Все, что происходит под эгидой экономических объединений и свободных таможенных границ, в итоге получает идеологическое измерение, измерение в плане идентичности общей и так далее. Возникают империи. Вот это и логика вот этого процесса объединения Германии. И когда говорят о европейском, вначале экономическом содружестве, а потом о единой Европе, это туда же. И когда говорят о Триморье, то это, конечно, это не просто какой-то экономический союз, это восстановление старой идеи единой Восточной Европы, да, которая, как, конечно, там будет драться разные силы, но все понимают, что в этом море, существенно Славянском море, доминирующую роль займет тот, кто объединит Польшу и Украину. А противоречия между Польшей и Украиной огромные. Сделаем здесь заметку, я все-таки отвечу немножко по поводу того, почему не получается объединить. Во-первых, потому что, прежде всего, англосаксы видят для себя эту витальную угрозу в виде объединения Германии и России. Они ее видели в начале 20 века. И многое сделали для того, чтобы Россия втянулась на стороне Британии, на стороне Антанты в Первую мировую войну.
1: Они видели... Несмотря на родственные связи между Германией и Россией, при том, что, ну, там, говорят, а почему я должен воевать против собственного племянника? Не работают даже вот на таком уровне вещи.
0: Не во время развала Советского Союза, когда было понятно, это же не только наши спецслужбы играли в игру под названием «Объединимся-ка мы с Германией», а вот как хорошо отдать как бы Восточную Германию Западную, а потом объединиться всей Германией, как бы ничего и не отдавал. Кто выиграл? Не мы, как не мы видим. Но мне кажется, что помимо таких факторов, как политическая игра, которую мы проиграли очевидным образом, присутствует следующий фактор. А что такое европейская идентичность? И что такое европейская идентичность против теракта Андерса Брейвика? На мой взгляд, ну, собственно, об этом написано и в манифесте Брейвика, что он сказал? Он говорит, мой теракт, говорит Брейвик, подвел черту по целой эпохой, которую он называет союзом, грубо говоря, либеральных сил и левых. Он, конечно, преувеличивает собственную роль. Этот теракт как бы был вехой, показывающей, что это произошло. Само оно это вряд ли как бы спровоцировало. Но это веха, можно оценивать по-разному. И действительно, те силы в Европе, которые были существенно левыми, он пришел к концу, ему на смену идет правизна. И об этом Брейвик и сказал. Он сказал, единственный...
1: Неофашистский реванш, Андрей. Ну, давай как бы...
0: Да-да, называйте
1: все честно скажем. Неофашистский реванш. То есть возвращение тех самых европейских элит к власти.
2: Это соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Сейчас будут новости, после этого сразу продолжим.

0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов проконтролировал ход работ по подготовке городских парков, скверов и общественных пространств к предстоящему Дню города. Он также оценил выполнение условий муниципального контракта. Выяснилось, что «Зеленхоз» выполняет работу по графику в соответствии с условиями муниципального контракта и установленными финансовыми лимитами. Для уборки территории используется как ручной труд, так и специализированная техника. Константин Максимов обратил внимание руководителя «Зеленхоза» Максима Чумакова на раннее опадание листвы. Это необходимо учитывать при организации уборки для своевременного вывоза лиственных отходов. В разных уголках Великих Луг к 860-летию города появились новые архитектурные и интерактивные объекты. У летней эстрады установлена композиция «Великие Луки 860», у музыкальной школы имени Мусоргского яркие арт-формы, вежливый фонарь и скрипичный ключ. Они не просто украшают город, они становятся его новыми достопримечательностями и любимыми местами для фото. Идет комплексная подготовка ключевых праздничных площадок парка Петровский, площадей Ленина, Вознесения и Матросова. Работы включают уборку территории, установку тематических баннеров и декоративных элементов. В Великих Луках на аллее героев СВО молодежка Народного фронта провела митинг в память о Николае Ковалеве и Давиде Соколове. Николай с позывным ЧПА и медик гуманитарной миссии, инструктор по тактической медицине. Давид – тюр, координатор по СМИ, талантливый фотограф и видеограф. Они погибли 16 августа 2024 года в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобильном мосту в Глушковском районе Курской области. В этот день они помогали эвакуировать мирных жителей из Граничья. Награждены орденами мужества. Участники митинга в Великих Луках возложили цветы к мемориалу и открыли фотовыставку работ Давида Соколова.
0: О валютах.
2: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
0: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень.
3: Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш разговор сегодня о Польше. О Польше, об Украине. Естественно, о событиях, связанных с денацификацией, ну, то есть о нацизме, который поднял голову на Украине, о заявлениях и притязаниях самой Польши и о том, какие идеи, какие проекты есть у нас. Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Что с нами происходит? У нас нет такого какого-то исторического цельного движения, длительного, в рамках какого-то нашего проекта. Китайцы живут тысячелетиями. Что там происходит где-то сейчас, там, это неважно, да, куда торопиться китайцу, там тысячи лет. Соединенные Штаты действуют более оперативно, но у них проект действительно. Куда ни посмотришь, везде свой проект какой-то есть. Польша, да, не получилось там, но они помнят о каких-то своих амбициях и о чем-то, что-то хотят. У нас, похоже, я не утверждаю, я вот размышляю, да, все время, вот, чтобы было как у них. Вот мы жили в Советском Союзе, в советском проекте. Ведь вообще можно долго перечислять, что было хорошего. Да, но об этом ведь не было речи. Все время здесь какие-то минусы, оплевывалось. И надо, как у них. У них больше того, у них больше всего. Мы отдельно много говорили про потребительскую составляющую, которая, конечно, наверное, и главенствовала. Но это все время какое-то вот попытка убежать от первородства, как в какую-то свою тень или какого-то стыда, как будто бы много. У нас, черт возьми, громадное количество всего есть. И не только в советском. Советский ведь тоже интересный проект. Он же взял наш культурный код, да, как сейчас принято говорить, русскую классику, русские традиции, он же неразрывно с этим связан. Он смог как-то это расширить, придать этому новый импульс, какое-то интересное движение. Но все это куда-то все время вычеркивается, давайте как в Европе. Если они нам перерезают кислород, ну, мы параллельными тропами будем покупать у них, опять же, их технологии, их образ жизни, их смысл, их термины, их музыку.
5: На самом деле, когда мы говорим, что у Китая есть там тысячелетний путь, то я бы сказал так. У него есть многотысячелетняя инаковость и история, опыт существования и сохранения, конечно, сильно трансформируемой идентичности на протяжении этих тысячелетий. Но исторический ли это путь? Это вопрос большой. Много было говорено о том, что Китай – это циклы, да, что их модернизация – это на самом деле мимикрия под западный мир, что свои культурные коды, они, где нету места вот этой направленной стреле времени, которая приносит там христианство, ислам, и поэтому это все очень внешнее. Это раз. Второе. Я не соглашусь с тезисом, что Россия не имеет своего исторического пути. В том-то и дело, что она его имеет, но, видимо, это свойство этой самой души все время от этого пути уклоняться. Ведь не случайно во многих мистических древнейших учениях, будь то там в Авесте, зороастризме, да, будь там в Кабале, где угодно еще, все время говорится, что мир сам возник, потому что душа уклонилась.
6: Отпала.
5: Да, отпала от божественного первоисточника и смешалась с материей костной. Ну, это можно долго обсуждать. Вот есть какая-то такая склонность, и кто-то, видимо, это понимает и играет. Но тут есть разница. Россия вообще любит революции, смену жизни и дохождение до края, и стояние у края бездны.
4: Но в этом что-то живое есть.
5: Да, да, да. Может быть, просто из тяги к жизни. Потому что жизнь, по большому счету, настоящая жизнь, ведь она всегда на краю. Это не значит, что нужно прыгать за этот край, но находиться на краю и прыгать в бездну – это два совершенно разных существования. Когда Петр, поймав Россию тоже на краю бездны, совершает свою, как теперь мы бы сказали, модернизацию, да, он наносит достаточно сильный удар по укладу, по традиции русской, Но ядро, которое, может быть, как-то было травмировано, может быть, нет, тут ведутся споры среди историков, да, культурологов, оно выстаивает, да, Россия на реформу Петра ответила Пушкиным, и происходит какое-то глубокое, нетривиальное взаимодействие этого ядра народного, этого ядра культуры, истории, русской цивилизации, как ни назови, с этой самой модернизацией. Возникает русская модернизация, она не в Советском Союзе возникла, она возникла еще тогда, при Петре, а может быть даже чуть раньше. Когда большевики осуществляли свою модернизацию, они тоже нанесли очень сильный удар по вот этой застоявшейся России. Но, опять же, они не ломали ядро, они нанесли удар не просто ради нанесения удара, а ради этой самой модернизации. Произошла вот эта вторая фаза, сталинская модернизация, которая, как все мы понимаем, еще более существенно, чем петровская, отличается от западной. А вот в перестройку делали другое. Там под разговоры о новой революции говорили, что надо нанести удар, как любая революция, но этот удар был направлен прямо в ядро. Враная фраза, мы метили там, в коммунизм попали в Россию. Метили не в коммунизм. Под разговоры о борьбе с совковым маразмом, так это тогда называлось, метили именно в ядро. Может быть, впервые в истории замахнулись на это, сломать ядро.
6: Ну, это Ракитов говорил, что мы должны изменить социокультурные коды.
5: Да, это советник Ельцина, но он уже просто называл то, что делалось. Кто-то пытался реализовать андроповский проект, а кто-то был поумнее, кто под маской этого андроповского проекта делал это. Как я считаю, сломать окончательно русское культурное ядро не удалось. Но то, что его удалось повредить как никогда, и главное, прыжка-то не было осуществлено. Одно дело, тебе говорят, мы как бы нанесем тебе травму, но зато ты воспаришь. Можно такое решить. Ну... Да, там священная болезнь, там.
6: Да, масса вариантов, да, когда у тебя там, не знаю, опухоль злокачественная, еще что-то, да. Ну, требуется операционное вмешательство, которое направлено на спасение.
5: Я бы тут даже подчеркнул: тебе говорят, что тебе нужно нечто претерпеть для того, чтобы прыгнуть на новый этап. Ты отстал, по-другому нельзя. А тут-то не это делается. Тебя скидывают с определенного достаточно высокого пьедестала куда-то вниз и наносят травму, которую не наносили никогда.
6: Потому что на самом деле те люди, которые пытались нас, как они говорят, вернуть на западный путь развития, они считали, что это единственный возможный путь развития. А все, что делала Россия до этого там столетиями, это... злокачественный вывих, который нужно устранить. Вопрос не в том, что мы волочимся за Европой. Ну, понимаете, в Европе тоже много было, очень было хороших вещей. Вопрос в том, что есть люди, которые считают, что это единственный путь возможный, потому что он суперуспешный, хотя можно поспорить, да? А есть люди, которые говорят, что нет, есть тот же Айзенштадт, да, что у каждой страны есть свой путь модернизации с опорой на свои традиционные ценности. Мы очень часто путаем модернизацию в смысле наследования неких технологических или там каких-то укладных экономических вещей с вот этой вот трансформацией, собственно, общественной, то есть общественных отношений. А это неправильно, потому что это путаницу вносит. А есть люди, которые считают, что западный путь – это вообще это уникальный выверт. Нигде в мире такого нет. Вот эта вот западная цивилизация, вот она уникальна, она в каком-то смысле уникальна, но это плохая уникальность. А они ее выворачивают наизнанку и говорят, что это единственная правильная уникальность. Понимаете, вот есть, допустим, по поводу экономики, очень хороший пример, вот я читал. Вся западная экономика построена вокруг того, чтобы в результате обмена получить прибыль. А на каких-нибудь островах туземцы, у них... Вся цель обмена в том, чтобы выстроить коммуникации. Они не хотят, чтобы кто-то получил больше. Они обмениваются дарами по очень сложным логистическим маршрутам. И каждая встреча – это огромная важность именно в установлении коммуникаций, проявлении уважения, обмена даров. То есть для них общение во главе угла становится. А в западной цивилизации все строго наоборот. Ты должен... стянуть к себе ресурсы, все побольше, побольше, тут обмани, тут как бы подпиши кабальный контракт, тут еще что-нибудь, и то, что мы проходили как раз в 90-е, когда приезжали советники западные, тут все разваливали, передовые производства, я подчеркиваю, они не забирали их себе, они не говорили, что какая у вас хорошая там, не знаю, производственная линия, у нас такой нет, давайте мы ее заберем, будем вашу продукцию, как бы вами придумаем, вам продавать втридорога. Нет, говорит, мы ее заберем и уничтожим, чтобы вообще этого не было. Они не приемлют эти альтернативы. Потому что как только возникает альтернатива, они чувствуют себя уязвленными не только политически, а как-то вот совсем вот глубоко, и у них вот, вот эта вот звериная ненависть к каким-то другим, она вылезает и начинает вести себя абсолютно деструктивно, что, собственно, мы сейчас видим. Вот это русофобия, потому что мы все время им показываем, что есть альтернатива. Православие там, по отношению к там, католичеству, там, коммунизм, да, ну как все говорят, ну коммунизм – западное учение, но оно, может, и западное, но оно расцвело только здесь, потому что оно соединилось с русским культурным кодом. Все равны, все братья, все, значит, дружат, все вместе развиваются. И вообще говоря, успех, вот почему нас как бы обвиняют в том, что у нас такая огромная страна, но мы же ее, грубо говоря, не завоевывали, как Европа завоевывала, например, Латинскую Америку. Мы ее вбирали, и люди, и элиты, которые, они интегрировались в единую имперскую элиту. Это единственная, чуть ли не единственная русская цивилизация, которая интегрировала вот эти вот, ну, условно, назовем так, покоренные народы, да?
4: Не уничтожая.
6: Да, не уничтожая, а соединяя вот в эту вот уникальную, уникальную, многообразную, многоконфессиональную, единственное возможное в этом смысле имперское существование. И когда возникает альтернативная империя, ну, та же Польша, да, она говорит, ну, я то же самое хотела, а у меня не получилось, а у вас получилось. Ну, это же не я плохой, что у меня не получилось, это вы плохие, давайте я вас уничтожу, и тогда у меня получится, наверное.
4: Это соавторы коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Сейчас будет еще одна небольшая пауза, после этого продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано реклама.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» Андреем Берсеневым, Максимом Каревым о денацификации Украины, то есть о нацистском, неонацистском субъекте, который поднял голову на Украине, но, конечно, Украина не ограничивается. О том, какие притязания есть у Польши и в целом, какие проекты есть у Польши, давнишние проекты, что из себя представляет Польша и какие идеи есть у нас. Вот об этом в еще одной части нашего разговора.
11: Хочу вернуться к Польше.
4: Да.
11: В чем не безусловность Ягеллонской модели? А не безусловность ее в том, с точки зрения Польши, что да, она позволяет построить большую империю, но и в этом проблема мышления Польши. Это их постулат, который постоянно как бы мучит их умы их элиты. Ягеллонская империя, как считают их теоретики, вобрала в себя слишком много этого варварского субстрата и тем самым поколебала их культурные, как они считают, основания. Да, говорят сторонники альтернативной концепции, которая вначале называлась пястовской, на самом деле никогда такой, как это в XIX веке стали формулировать пястовской Польши и не было, это в значительной степени мифологизировано, но вот было две концепции, да, к концу XIX века. Одна – это возрождение ягеллонской идеи, тоже мифологизированной, другая – пястовская. Одна как бы небольшая национальная Польша, вторая – Великая Польская империя. Одна была представлена к началу XX века Романом Дмовским и быстро фашизировалась, другая была представлена...
6: фашизировалась, потому что любая вот эта тема с национальным возвеличиванием, да, что вот когда варвары нас портят, это полшага от фашизма, полшага.
11: Ну, безусловно. А вторая идея была представлена Юзефом Пилсудским, которая тоже фашизировалась, но медленнее.
6: Медленнее.
11: Да, но Дмовский быстрее туда шел, а некоторые его, так сказать, младшие соратники еще быстрее. Так вот, там все время присутствует эта идея, она присутствует в современной Польше. Маленькая национальная Польша, удовольствоваться то, чем есть. Главное, это, как говорили тогдашние теоретики, это Висла. Хапнуть у Германии ее восточные территории, вот эту всю Силезию, Померанию и так далее, что, собственно, они получили после Второй мировой войны. Либо лезть на восток, хапать территории и строить большую империю. Вот что польскую мысль сотрясает. В середине 20 века был найден промежуточный путь, который, с одной стороны, имел в своем дальнем горизонте восстановление Большой Польши, но надрывно говорил о том, что у Польши нет никаких претензий на имперскость, она не претендует ни на Вильнюс, ни на Киев, ни на Белоруссию. Это был, конечно, Ежи Гидройц. Это очень крупное имя, и современная польская элита формируется по лекалам концепции Ежи Гидройца. И как бы обожание Гидройца – это как бы верительная грамота современной польской элиты. Мы об этом уже говорили, мы это снова повторим. А что такое Ежи Гидройц? С одной стороны, это вот этот самый прометеизм, то есть построение большой польской империи, восстановление Ягеллонской империи за счет отрывания кусков от России, за счет договаривания с мелкими элитами на местах на окраинах России. Собственно, прометеизм – это и есть сеть из представителей опальных мелких элит от Финляндии до Кавказа. Что такое интермариум? Это то же самое, но вид сбоку. Это уже прямо заявляемый проект политического союза, который включает все эти мелкие государства, представленные этими опальными элитами и элитками, на территории Восточной Европы. Это попытка организации Восточной Европы так, чтобы там не было России. Что такое Маккиндер образца 19-го года, который вначале сказал про географическую ось истории и про опасность объединения Германии и России. И уже тогда заговорил о буфере между Германией и Россией. Это не придумали ни в конце 20 века, и не Бжезинский. Что такое Маккиндер образца 1919 года, когда он ввел понятие Хартленда? Есть его вот эта знаменитая формула, только ее не до конца обычно разворачивают. Звучит она так. Тот, кто правильным образом, я тут немножко добавляю, управляет Восточной Европой, тот подчинит Хартленд, то есть Россию. Кто подчинит Хартленд, тот подчинит мировой остров, кто подчинит мировой остров, тот подчинит весь мир. Там все время, и об этом забывают почему-то наши сторонники геополитики часто, там все время есть вот эта первая фраза. Организуйте правильно Восточную Европу, и тогда вы подчините Россию. Что такое правильная организация Восточной Европы? Все понимают, что в Восточной Европе есть два центра настоящей силы. Это Польша. И это Украина. И союз Польши и Украины только и способен организовать альтернативную Россию, Восточную Европу. Нету другой силы. Но союз Польши и Украины крайне проблематичен за счет недоразумений в их общей истории. А именно всевозможные резни. Волынская резня – это уже одна из последних. Их много. И если мы говорим о современной Польше образца 26-го года, то вспомните, сколько там криков постоянно идет по поводу Волынской резни, по поводу бандеровцев и так далее. Она просто сотрясаемая и раздираемая этим. Почему? Потому что элиты современной, как они ее называют, Третьей Речи Посполитой, были созданы, организованы, сформированы этим самым ежегидроицем. А ежегидроиц — это союз с бандеровцами. И предсмертное завещание гидроица — это забыть о Волыни и как бы восславить УПА, запрещенную в России украинскую повстанческую армию. Так устроена польская элита. А многие интеллектуальные круги, старая польская аристократия, особенно все, что группируется вокруг Кракова, и широкие народные массы не согласны на это. Там существует огромный внутренний раскол, на котором, собственно, конечно, нужно играть. И главное, вот эта идея имперскости а-ля Польша, что такое Польша от моря до моря, это разговор о государстве европейском, католическом, которая контролирует Восточную Европу и простирается от Балтийского моря до Черного, потому что любая другая геополитическая конструкция несостоятельна, и Россия ее заведомо поглотит. Разговор о такой геополитической конфигурации, о Польше исторической, не состоялся. И почему он не состоялся? Это вопрос не абстрактно-исторический, а это вопрос, к которому мы сегодня должны присматриваться, чтобы понять, куда направлен замах под названием «Украинское противостояние». Что реально формирует в Европе и что хотят сделать с Россией?
6: Поэтому Украина – ключевое звено этого проекта, да, после Польши. И это единственное звено, на которое Россия в данной ситуации может воздействовать эффективно, что, собственно, она и делает.
11: Ну и добавим, что Белецкий, запрещенный в России террорист, глава Азова, дай бог памяти, еще в 2010 году в одном из интервью говорил, что на самом деле Хартленд, сердце мира, это Украина. Главная мистическая ось, да, это Украина. Вот они на это претендуют, что все концепции строятся вокруг Украины. Может ли это понравиться Польше? Сомневаюсь. Мы, наверное, это смотрим с юмором, а зря. Там есть вот эта игра и претензия на метафизическую субъектность и состоятельность, при том, что, я в этом уверен, Украина, к сожалению, в этом плане фейк. Нету у них этой метафизической сущности, она за ними не стоит. А если и есть эта великая метафизическая Украина, о которой они говорят, то они же сами давно заявили устами Дмитрия Донцова и прочих своих теоретиков, что это предвечная тьма.
6: Поэтому вокруг нее и формируется вот эта вот фашистская европейская элита. Они на этом сошлись. Здесь все логично. Поэтому они ее поддерживают. Это они поддерживают не политический проект, они поддерживают метафизический проект. И как мы знаем, да, это черное солнце в замке Вивельсбург, и то же самое на шевронах Азова, запрещенная в России организация. Это все это отсюда. И когда Ватикан говорит, что он там снисходительно смотрит на Украину, возникают уже вопросы к Ватикану, как бы, а чем, чему молятся не в самом соборе, да, как бы, а там где-то в подвалах.
11: Я просто напоминаю, чтобы это не звучало для наших слушателей голословно, что есть такой очень важный для украинского национализма фундаментальный текст, называется «Диколог 10 заповедей», конечно, где к неофиту обращается не кто-нибудь, а дух предвечной стихии. Дух предвечной стихии – это и есть этот самый гностический абсолют.
6: Конечно, абсолют.
11: А в соседнем тексте, который называется «Молитва украинского националиста», который учит наизусть и на котором просто приносит присягу азовцы, это просто факт, не вырубишь топором. Много есть видео в интернете, каждый может ознакомиться. Там в конце этой молитвы-клятвы звучит фраза, которую нужно осмыслить для тех, у кого есть соответствующий слух, имеющий уши да слышит. «И растворюсь я в тебе, и вечно буду жить в тебе, растворившись, предвечная Украина». То есть в гностическом абсолюте. И они это не скрывали. А ученики Донцова прямо говорили, ну да, растворюсь, хорошо, замечательно, потому что это и есть манифестация воли к власти, заявленной Ницше.
4: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Я думаю, что из этого разговора становится в том числе понятно и то, почему, в общем, наша страна в каком-то в таком режиме выживания находится с такими соседями, с такими проектами вокруг нас и с такими вопросами к нам уже о том, куда движемся мы. И что даже не то, чтобы как нам выбираться из всей этой ситуации, наверное, это все-таки больше такой тактический вопрос, а стратегический, куда мы, в принципе, движемся и готовы двигаться.
11: Я два слова добавлю в конце, что для меня это все концентрируется вокруг одного образа. Я действительно верю, что эта историческая сущность, влекомая к историческому развитию, это Россия существует. Так вот она стоит у края этой пропасти, заглядывается туда и вот-вот упадет. И кто тот герой, который ее возьмет за руку и остановит?
4: Спасибо, я думаю, ну, надеюсь, продолжим, да, в том числе вот и об этом важнейшем вопросе. Спасибо.
11: Спасибо. До свидания.
6: Спасибо.
12: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
13: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики Wild Ways в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
1: Силы ПВО Минобороны уничтожили 4 летевших на Москву беспилотника. Это сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Максе. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
0: О Ближнем Востоке.
1: Тегерану известно, как бороться с санкциями Трампа, если, так как на Исламскую республику не впервые накладывают ограничения. Об этом заявил глава МИДа Ирана Аббас Аракчи, отметив, что ситуация напоминает засмотренный до дыр фильм. Министр сказал, что новый экономический курс США против Ирана потерпит неудачу, как и все предыдущие попытки. Как он полагает, действия штатов свидетельствуют, что они в отчаянии, а единственный выход из сложившейся ситуации – уважительно вести диалог с народом Ирана. Как писал сайт КП.ру, ранее глава МИДа Исламской Республики заявил, что слабость американских разведслужб стала причиной серьезных ошибок, допущенных в США в войне с Ираном. Они на протяжении длительного времени совершают повторяющиеся ошибки именно из-за недостаточной эффективности работы разведки. А наглядным примером этому служит ситуация с морской блокадой в Ормузском проливе. Более половины немцев считают, что Фридрих Мерц покинет пост канцлера ФРГ досрочно, сообщает ДПА. 36% респондентов ожидают, что Мерц останется канцлером в этом году, но будет сменен до парламентских выборов 29-го. 18% предположили, что он уйдет с поста. С точки зрения 29% опрошенных, он останется на своем посту как минимум до следующих регулярных выборов 2029-го. Минтранс России исключил из перечня обязательных объектов пункты оказания первой помощи. Вместо них на автовокзалах и автостанциях должна быть аптечка с необходимыми медицинскими изделиями. Также из требований убрали пункты общественного питания. При этом пассажирам по-прежнему должны быть доступны билетные кассы, залы ожидания, туалеты, камеры хранения и комнаты матери и ребенка. Для водителей сохранятся комнаты отдыха.
0: Обо всем.
1: Российская киберспортивная команда Team Spirit стала чемпионом мира по Dota 2, выиграв International. Для Team Spirit это победа третья в истории. Весь топ-4 на соревнованиях заняли команды из России. Это лучший показатель за всю историю. Впервые в истории International на чемпионате выступили 6 коллективов из Восточной Европы. International 2026 прошел с 13 по 23 августа в Шанхае. И о погоде. В эти минуты в российской столице 23 градуса со знаком «плюс». Завтра днем будет 18-20 выше нуля и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист, политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Начинаем, Георгий Георгиевич. Здрасте.
3: Здравствуйте.
2: А я хочу начать с турне или вояжа Владимира Владимировича, вот в том числе. Самое интересное – это посещение Курил, острова Итуруп, если быть конкретным. И это вызвало настоящий дипломатический скандал, очередной виток противостояния между Россией и Японией. В Японии нам и ноту вручили, и, значит, протест объявили, заявили, и на уровне МИДа, и на уровне их премьерки тоже. Я вспоминал, что Дмитрий Анатольевич Медведев посещал Курилы, было дело, и как-то тогда скромно все прошло с японской стороны, они аккуратно так выразили протест, ну, просто для проформы, потому что надо, а сейчас посмотрите, и многие страны, кстати говоря, я уже не говорю про Украину, на уровне СМИ и на Азербайджане, и в Азербайджане тоже пишут об этом, по поводу того, что как будто бы не признают Курильские острова российскими, это довольно странно. И вообще, ну что вы думаете по этому поводу? Япония, на мой скромный взгляд, ведет себя некрасиво. Как нам реагировать? Забить, не обращать внимания? Или нас ждет впереди дальнейшая эскалация по этому вопросу? Ну, вот такой набор вопросов. Пожалуйста.
3: Путин действительно не был на Курилах. Ни разу. А был Медведев, он там, я помню, с фотоаппаратом ходил и фотографировал пейзажи. Но тогда отношения были лучше, намного, с Японией. Сейчас она считается недружественной страной. Это на законодательном уровне же проведено решение. Поддерживает все основные санкции против России, но в то же время сохраняет взаимодействие в нефтегазовой сфере.
2: И ловля рыбы.
3: Ловля рыбы, да. И вот я узнал, оказывается, что Япония увеличила экспорт автомобилей в Россию. Ну, тех, которые не подпадают под санкции. Чуть ли не на треть.
2: Да вы что? Серьезно?
3: Чем Путин именно сейчас поехал на Курилы? И я хочу ответить на этот вопрос. Я говорю, я не знаю, почему именно сейчас он поехал на Курилы. Ну, наверное, ему важно было показать, что вот эта часть территории, она находится в российском суверенитете и так далее. Что касается, значит, этих самых Курил, вернее, Южных Курил, то Япония никогда не признавала суверенитета ни Советского Союза, ни России.
2: Она их считает своими северными территориями.
3: Совершенно верно. Она считает это своими северными территориями. Есть там законодательство даже по этому поводу. Поэтому ничего нового тут нет.
2: А вы хотели ответить, или мне показалось, что вы хотели ответить на этот вопрос, почему Владимир Путин поехал именно сейчас? А, собственно, что надо? Вы время какое-то выбирать специальное? Или... И я просто не понял, почему вы это так сказали.
3: Владимир Путин сейчас активно публично показывает себя в восточных регионах. И совершил действительно поездку и по Сибири, Дальнему Востоку. Общался там с местными политиками и даже жителями. Вот, так что... Но он же по западным регионам сейчас не особенно ездит, поэтому ездит по восточным.
2: Ну, тут важно понять, что нам с этим делать. Ну, на уровне Министерства иностранных дел мы ответили Японии.
3: Ничего не делать. Ничего. Это константа, которая длится с конца Второй мировой войны. Точнее, с 1951 года, когда был подписан мир с Японией, и Советский Союз тогда отказался участвовать в церемонии подписания. И, кстати говоря, покойный Евгений Примаков считал это ошибкой. Тогда, собственно говоря, в этом мирном договоре не было четко проговорено признание суверенитета Советского Союза над Курильскими островами. Американцы этот вопрос оставили в неопределенности. Они в текст мирного договора был вставлен сюжет о том, что Япония утрачивает территории. Но не был вставлен сюжет о том, что они признаются за Советским Союзом. Советский Союз тогда уже находился в состоянии холодной войны с США. И по каким-то соображениям, до конца на самом деле не очень понятно, может быть, это был какой-то сталинский каприз на старости лет, он отказался участвовать в подписании этого мирного договора. А мог бы и поучаствовать. И тогда бы вопрос был закрыт уже тогда. Потом Хрущев в 56-м году была совместная декларация о том, что вот Южные Курилы и Турупа-Шикотан, значит, они передаются Японии в обмен на мирный договор уже с Советским Союзом и обязательство Японии не размещать, значит, военные базы на этих территориях. Тогда все сорвали американцы, опять же, потому что они выступили резко против, дескать, хотим и будем размещать. Кроме того, на Окинаве же сами базы до сих пор существует американская. Более того, они тогда пригрозили тогдашнему американскому, японскому правительству, что они вообще Окинаву, значит, оккупируют, ну, присоединят вообще к себе, изымут из состава Японии. И Токио испугалась и отказалась подписывать эту декларацию. А потом на нее, правда, ссылалась. Но, по большому счету, и при Ельцине, и при раннем Путине все равно все упиралось не только в сам принцип, так сказать, передачи каких-то территорий, но и в то, что будут ли они демилитаризованы. И вообще, будут ли демилитаризованы японские острова. Поэтому этот вопрос до сих пор не решен. И я думаю, что уже в обозримом будущем решен не будет. И вот этот территориальный спор, он остается подвешенным до сих пор. Но мы не считаем его спором, а японцы считают.
2: А могут ли они попробовать, ну, скажем так, военным путем решить этот вопрос?
3: Пока нет.
2: Что значит пока?
3: Но мы же не знаем, что будет через 50 лет или через 30. Как-то раз после 2014 года, когда Крым уже был присоединен, на одной зарубежной конференции в Германии мне задали вопрос, а может ли, так сказать, Крым обратно когда-либо отсоединиться? Можете ли себе представить себе такую картину? Я тогда ответил примерно так, что чисто теоретически, конечно, такую картину представить себе можно, но она произойдет только в случае полной дезинтеграции Российской Федерации, распада ее как государства, чего я пока совершенно не предвижу и в обозримом будущем тоже не предвижу. Вот такой был ответ. И по-японски, по Курильским островам можно сказать примерно то же самое.
2: У нас... До начала специальной военной операции шли по этому поводу едва ли не плотные переговоры. А о чем там переговаривались на этих плотных переговорах? Вообще, если как бы суверенитет для нас очевиден, мы вообще не видим никакого спора.
3: Суть переговоров с покойным бывшим японским премьером Синзо Абе. Да, на мой взгляд, субъективно, я могу, конечно, ошибаться, состоял в том, чтобы запудрить японцам мозги и заставить их сползти с этой железобетонной позиции, вот нашей, эти северной территории, и все, и перейти к формату другому. Обсуждение совместного освоения экономического, там, рыбная ловля, там, создание каких-то предприятий, свободное перемещение там, людей каких-то, значит, особенно бывших. Там же выселили 17 тысяч японцев с этих территорий после их присоединения Советским Союзом и так далее. То есть, совместная там, свободная экономическая зона, даже звучали такие предположения. Ну, вот, собственно, все ради этого. Но японцы оказались достаточно твердолобыми в этом плане и со своей позиции не слезли, и так до сих пор не слезают. Они, собственно, ведь когда... Вот почему мне кажется, что Советский Союз ошибочно не подписал договор, была ошибка 1951 года? Потому что японцы апеллируют к тому, что советская армия, Красная армия, заняла Курильские острова уже после капитуляции Японии. Япония капитулировала 15 августа, а советский десант высадился на Курилах 18 августа. И война там продолжалась, военная операция, до 5 сентября 1945 года.
2: Ну, я, честно говоря, не вижу никакого...
3: После капитуляции Японии. Но это просто один из их аргументов. Я просто рассказываю о том, что они почему и как и так далее. Мы действительно не признаем никаких сомнений по этой части, но мне кажется, что поздно уже сейчас говорить, но мне кажется, что я согласен с Примаковым, то, что в 51 году надо было отправляться и подписывать мирный договор и настаивать на своих поправках в нем, в том числе в части признания суверенитета СССР.
2: Меня знаете, что пугает, Георгий Георгиевич, что в динамике, вот мы начали разговор-то как раз с воспоминаний про Дмитрия Анатольевича Медведя и его посещение Курил. И тогда скромная была реакция, и никто ведь не поддерживал тогда, собственно, вот эту претензию Японии, абсолютно тихо, спокойно это все прошло. А сейчас и посол, кстати, США, который в Японии сидит, американский, да, вот это он тоже говорит, какого фига, грубо говоря, Владимир Путин на исконно японские территории приехал. Ну, я сейчас, конечно, так немножко утрирую, преувеличиваю, приукрашиваю. Но, тем не менее, позиция такая. А ведь раньше, представить себе, такого нельзя было. Еще раз, азербайджанские СМИ пишут как раз об этом, Украина к этому подключилась. И только Китай, грубо говоря, осторожно высказался, чтобы Япония там на другие темы высказывалась активнее.
3: Ну, Китай с Японией давнее соперничество в регионе, во-первых, во-вторых. Да. Давайте вспомним, что ведь в том году, в 10-м, кажется, Медведев там был, Россия была полноправным членом Большой Восьмерки. Отношения с Западом были другие. Чем мы тут рассуждаем-то? Отношения с Западом были другие. Сейчас мы находимся в состоянии холодной войны там, 2 или предгорячей войны 3 и так далее. Но тогда была совершенно другая ситуация. Ведь реакция на войну с Грузией в 2008 году тоже была совершенно другая. Очень мягкая.
2: Так, перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подписывайтесь. Скоро вернемся и продолжим.
0: Бовт и Панкин. Реклама.
4: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Владимир Нелидов о российско-японских отношениях.
6: У нас с Японией сейчас достаточно серьезный дипломатический кризис в отношениях. Но я бы не сказал, что здесь есть что-то уж совсем необъяснимое. Мы вспомним 2010 год, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда занимавший должность президента, побывал на Курильских островах. То тогда тоже были очень жесткие заявления. И в истории это тоже вошло как такой вот кризис в отношениях между Россией и Японией. Теперь, если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, то мы, собственно говоря, видим. Но посол не пришел в наш МИД просто потому, что он согласовывал с центром все это. Ситуация очень сложная. Японцы вообще, они, надо сказать, медленно принимают все решения, им обязательно нужно все обсудить, все согласовать, так что, скорее всего, просто ждал инструкции из Токио. Что касается, собственно, позиции самой Японии, то, ну, понятно, что мы никакие претензии Японии не приемлем, и что мы вообще относимся с очень большим подозрением к этому росту японской элитаризации и вот эти вот настроения в японском обществе. Поддерживающих эту милитаризацию. Но, тем не менее, что есть, то есть. Ну и, наконец, Япония одна из стран коллективного Запада, которая сейчас выступила против нашей страны, против ее действий на территории Украины. Конечно, тоже вот это накладывает свой отпечаток.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Бофт и Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Тут интересное. Вчера Владимир Путин собирал, значит, ну, людей и про развитие России экономические, стратегические вопросы рассматривали. И вы знаете...
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Мы неизвестно кто, совершенно верно. Просто вот действительно заголовок, который вчера разгоняли лучшие телеграм-дома, так и звучит: национальные цели развития России достигнуты на 99%. Вице-премьер Григоренко. И я сразу офигел, что это значит. Но мне подсказали, что верной дорогой идем, но еще есть над чем работать. Я с этим мнением согласился, подумал. Ну, наверное, действительно. Лучше ответа и не придумать.
3: Мне кажется, это просто красивая фраза, так сказать, публицистическая, за которой мы не знаем конкретных цифр.
2: Но про самолет все-таки так или иначе. Вот недавно был полет МС, да, он, кажется, называется.
3: МС-21.
2: Вот, да. Полностью импортозамещенный. Все отечественное.
3: Да, да. Нет, хорошие дни. Говорят, хороший самолет, толковый там и двигатели, и крыло создали, и так далее. Он просто оказался процентов на 20 тяжелее, соответственно, менее энергоемкий, и, кроме того, его импортозамещенность, она, как бы это помягче выразиться, там, неполная.
2: Попробуйте, да.
3: Ну, поскольку вам нужно пригласить толкового независимого авиационного эксперта, он вам скажет, какие узлы производятся на каком оборудовании и в чем, так сказать, компоненты того же композитного крыла еще зависят по-прежнему от 35-го Запада. Я просто не берусь сейчас лезть в эти технические дебри.
2: Ну, хорошо, да, технические дебри нам и ни к чему. Давайте из дебри выбираться. А вообще такой простой вопрос. Вы наверняка обдумывали, пытались осмыслить такой момент, связанный с автомобилестроением. Самолет так или иначе удался. И вообще, вы знаете, если уж совсем далеко зайти, то можно попробовать порассуждать. Но ведь умеем же. Надо сделать какой-то крутой танк. Вот он, пожалуйста, «Армата». Надо сделать истребитель. Есть СУ, да и другие, собственно. Нужно сделать, я не знаю, мощную ракету. Вот вам «Орешник-буревестник». Да, и ни у кого нет никаких аналогов. Нужно сделать лучшую систему ПВО. Пожалуйста, вам С-300, С-400, С-500 и т.д. и т.в. Есть панцири, в конце концов. Ну, то есть, вот когда надо что-то сделать, действительно надо, берем и делаем.
3: Но получается... Даже блоху подковать можем.
2: Вот-вот.
3: Но не поставить производство подкованных блох в серийное производство. Это нам по-прежнему не по силам. Танк «Армата» в серийное производство не пошел.
2: Не, дорогой, потому что, Георгий Ильич, дорогой. Вот и вся история.
3: Да не только поэтому. Как выяснилось, в современной войне не танки.
2: Ну, это танки, да. Я про другое.
3: Решают исход. А про что вы?
2: Про то, что сделали. Сделали.
3: Ну и что? Ну и что, блин, сделали? Вопрос не в том, кто сделал в единственном экземпляре. Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто выигрывает серийное, систематическое, технологическое соревнование. В этом вопрос. А не в том, что президенту показали опытный образец, который зашибись какой.
2: Угу. Вот в этом. А вопрос. В чем проблема тогда на серию поставить? Вы конкретно объясните, в чем проблема? Почему? Почему в этом проблема? Так скажу. Почему?
3: Какая?
2: В том, что не можем на серию поставить.
3: В системе управления и в системе экономической. Система управления зацентрализована, она минимизирует частную инициативу, она часто бьет по рукам, она формально подходит ко всяким, так сказать, дурацким бюрократическим

0: с Пупкиным, Мупкиным и сыновьями, мы не будем называть эти громкие фамилии, приватизировали и централизовали этот процесс под себя. Почему на петербургской топливной бирже продается 1% только бензина, а все остальное продают эти винки? Эти самые крупные компании продают между собой. А почему независимые заправки, на которых в регионах приходится 60-70% топлива, закрыты? Почему они не получают бензина? А почему ФАС останавливает в Мурманске танкер из Индии, потому что и предписывает им продавать нефть ниже, чем она оказалась в доставке? Почему? По кочану.
1: По кочану, Георгий Георгиевич. И это ответ для частного разговора.
0: А почему пошли массовые посадки, значит, этих самых руководителей компаний, которые производят дроны? А что там не сошлось? А выяснилось, что у нас нет полностью отечественного производства компонентов этих дронов. И приходится ставить китайские. Я вообще не понимаю, почему они за это взялись. Потому что они думали, что они безнаказанные.
1: Угу. Но... И все-таки, ну ладно, общая мысль ясна, я хотел от вас добиться большего, чем просто по кочану. Да? Это все-таки не ответ эксперта, компетентного, уважающего.
0: Мне кажется, вам ясно ответил, и даже дурак может понять, о чем идет речь.
1: Ну, как бы понимаете, нас не дураки слушают, Георгий Георгиевич, понимаете, вот. А то, что дураку понятно, умному, может быть, и не очень. И наоборот.
0: Слушайте, а почему в этой вражеской Украине дроновое производство происходит на частных предприятиях и стартапах, и по вражеским голосам, которым мы, конечно, не верит, обгоняет российское производство достаточно существенно. А почему у нас оно не идет?
1: Ну, не существенно, почему, но обгоняет.
0: Почему обиженный, значит, владелец дронового производства, обиженный Азербайджаном Чедаев, жалуется в своих телеграм-каналах о том, что то не дают, это не дают, и согласовывать надо там годами и так далее и тому подобное? Почему?
1: Но он не жалуется, Георгий Георгиевич, он рассказывает все-таки.
0: Он пишет, Алексей Викторович. Он пишет довольно откровенно.
1: Да, но не жалуется все-таки. Ну да, ну да, ну да. Время для перерыва. Скоро мы вернемся и продолжим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Никуда не переключайтесь. Скоро вернемся и продолжим.
2: Бовт и Панкин. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Василий Кашин о предложении Сеула заключить мир в Корейской войне.
4: Южная Корея выдвигает подобные инициативы на протяжении длительного времени, но они не имеют шансов на успех и являются декларативными из-за того, что Южная Корея не хочет отказаться от нереалистичного требования по денуклеаризации Севера. Это ключевой вопрос. Ни на какие реальные уступки в отношении КНДР Южная Корея идти не готова и не готова отказаться от своей позиции непризнания северокорейского режима. Она сохраняет военное превосходство и продолжает выдвигать требования в отношении северокорейского ядерного потенциала. Северная Корея рассматривает Южную как отдельное враждебное государство, отказавшись от целей национального воссоединения. Таким образом, ситуация остается сложной, но есть ожидание, что Дональд Трамп сейчас попытается запустить новый раунд переговоров с Севером. Это ключевой вопрос. Если это будут переговоры не по денуклеаризации, а по контролю над вооружениями, это будет радикальный сдвиг ситуации, потому что это будет означать признание КНДР ядерной державой де-факто наряду с Индией и Пакистаном.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
5: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО.

0: И жителей прифронтовых территорий. Проза младших лейтенантов. Новая глава. Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. Проза младших лейтенантов. Новая глава. Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Начну сообщение с пометкой «Срочно». Собор в Горловке попал под удар ВСУ. Пострадали 4 человека, в том числе священнослужители. Они в состоянии средней степени тяжести, сообщили власти ДНР. Правительство должно держать под контролем ситуацию с топливом в России, заявил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Российский лидер отметил, что хотя часть проблем на топливном рынке пока остается нерешенной, ситуация находится под контролем председателя правительства, и проблемы решаются. Создали специальную комиссию. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые АЗС.
1: Об Украине.
3: Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз отказался от идеи проведения выборов президента на Украине, считая их цунами для страны. По его мнению, во время такого конфликта выборы в целом – это большие риски. Как писал сайт КП.ру, глава РФП Кирилл Дмитриев заявил, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров бросил вызов главе киевского режима и продемонстрировал собственные президентские амбиции, призвав к выборам в стране. 18 августа Федоров заявил, что на Украине должны найти механизм, который позволит стране восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительного конфликта.
1: О мошенниках.
3: Мошенники начали рассылать пользователям иностранных мессенджеров ссылки на несуществующий облачный сервис, сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Вам могут прислать ссылку якобы на скачивание файла. Превью отображается корректно, а после перехода по ссылке автоматически открывается окно ввода кода, который придет Telegram. На самом деле приходит код авторизации в аккаунте, и его ввод фактически открывает злоумышленникам доступ к учетной записи. Telegram не требует вводить код подтверждения для просмотра или скачивания файлов по внешним ссылкам.
1: О спорте.
3: Фигуристы из Новой Зеландии и Японии свернули свои флаги, чтобы поддержать российского спортсмена. Лев Лазарев завоевал золото в соревнованиях одиночников на первом этапе юниорской серии Гран-при в Китае. Но выступал наш спортсмен в нейтральном статусе, поэтому на награждении был без флага. Из солидарности его соперники тоже убрали флаги. И о погоде. В эти минуты в российской столице 23 градуса со знаком «плюс», завтра днем 18-20 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Бофт и Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Георгий Бовт, разумеется, на связи. Известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Георгий Георгиевич, ну, коль уж вы затронули тему беспилотников, почему бы не спросить? Вот уже кроме ракет и британские беспилотники полетели в сторону России. Да и вообще все больше беспилотников летит, и британские в том числе. Чего добивается, да, Запад?
5: Там производятся. Да. Запад по-прежнему добивается поражения России в этой войне.
4: Поражение что значит? Как вот, понимаете, мы говорим и стратегическое поражение, поражение. Я не понимаю, чего конкретно, как это должно выглядеть. Ну, вот они какой цель, как эта цель, она визуально выглядит. Можете объяснить? Ну,
5: я думаю, что окончательной цели у них в голове еще не сложилось. Вот. Важен сам процесс. Важен сам процесс. Давить, давить, давить, давить, давить и посмотреть, что будет. В какой момент Москва скажет, окей, мы согласны на там, меньшее и на то, чтобы там, я не знаю, остановиться по линии фронта, договариваться дальше о том, что Украина пусть делает, что хочет, там, идет в НАТО, летит на Луну и так далее и тому подобное. Мы от нее отстанем. Примерно вот этого.
4: А это можно назвать, да, еще прям поражением? Скажите, пожалуйста.
5: Но это будет точно не победа.
4: Но и не поражение. Но и не точно поражение, Георгий Георгиевич.
5: Слушайте, а что такое поражение?
4: А я не знаю, я вас спросил, я понятия не имею.
5: А поражение в современной войне, как выясняется, оно даже для такой страны, которая несопоставимо слабее США, как Иран, оно невозможно. А что такое поражение Украины? Вот как вы себе увидите? Вы его видите?
4: Я опираюсь на, собственно, те слова, которые уже много раз проговорили разные эксперты, и не только эксперты,
5: да, официальные разъясните лица. Мне, разъясните мне, старому дураку, пожалуйста, как вы видите все поражения Украины в реальных картинах, в реальной
4: карте. Нет, в реальных я не могу сказать, опираясь исключительно на вышеуслышанное. Не от вас, а ну от тех людей, которые делают периодически там, эти заявления. А там, собственно, это смена режима на более дружественный, скажем так, или хотя бы нейтральный, как минимум. Это не вступление в НАТО, ну и сокращение армии, взятие как минимум Донбасса, как минимум, это цель минимум, ну и, собственно... А, язык, да, ну и там вот еще нюансы, как бы так, пустячки. Все, это общие такие, знаете, заявления. Ну, денцификация, да, денцификация, я не знаю, что это значит, понимаете, поэтому не буду разворачивать.
5: Можно добиться дружеского режима без оккупации страны. Расскажите мне, пожалуйста.
4: Нет, это вы понимаете, я не принимающий решение. Это вы. Я тоже с тем же успехом могу сказать, вы мне скажите. Ну вот и все. Обменялись, никто никому ничего не сказал по итогу.
5: Я же не вижу пока вот на, так сказать, каком-то более-менее близком горизонте того, что можно было бы в моих категориях описать как поражение очень одновременно. Я понимаю, что это такое. Это была оккупация. Оккупация определяла и гарантировала дружеский характер режима ГДР для нас и ФРГ для западных оккупантов. Вот. А, допустим, посадили какого-то Наджибулу, значит, дружеского нам, в Киев. А во Львове, который остался не под контролем Красной Армии, возникли украинские талибы, которые подняли, значит, антирежимное восстание. И этого киевского Наджибулу нахрен свергли через 5 лет. Поражение должно быть гарантировано на десятилетия. Они просто вот так вот сегодня подписали и соблюдают это. Азербайджан в начале 90-х потерпел поражение в борьбе за Карабах и потерял его. А через четверть века вернулся и вернул себе его и обратно. Можно ли считать поражение Азербайджана в начале 90-х окончательно? Как выяснилось, нет.
4: Ну, хорошо. То есть, наша задача, получается, если мы говорим про поражение Украины, это ликвидация верхушки как минимум.
5: Я боюсь, что верхушкой для того, чтобы гарантировать поражение Украины, дело не может ограничиться. Настроения украинского общества капитально поменялись, и они не в нашу пользу. Россию там не любят, это мягко говоря. Причем большинство населения.
4: Ну, вы знаете, не любят и хотят продолжения войны, это не одно и то же.
5: А вы посмотрите опросы.
4: А какие опросы? Какие? Украинские опросы? Посмотрите. Какие опросы?
5: Украинские опросы говорят о том, что более 2/3 населения готовы терпеть сколь угодно долго для того, чтобы продолжать эту войну.
4: Они не хотят. Я не согласен. Я не согласен с этими опросами.
5: Не согласны? Нет. Пойдите и провозгласите это в Киеве с Крещатиком, если вы не согласны.
4: Георгиевич, вот вы не верите нашей социологии.
5: Отсюда выражать свое несогласие вы можете сколько угодно. Ну, не согласны, и все. Они тоже не согласны.
4: Ага. Значит, смотрите, когда вот я с вами вот обсуждал, допустим, Госдуму, вы говорите, я не верю, все не так и т.д. То есть, вам можно не верить и говорить,
5: что не так. Не надо передергивать. Почему? Не надо передергивать. Я не верю, все не так и так далее. Да. Говорится о том, что выглядело бы как поражение Украины. На мой взгляд, поражение Украины могло бы выглядеть как поражение только на условиях, близких к тому, как потерпела поражение нацистская Германия после Второй мировой войны. А все остальное – это временная заморозка, конфликт, который будет тлеть, и они будут этот реванш вынашивать в себе дальше и будут пытаться переделать ход истории в свою пользу, покуда существует само украинское государство.
4: А вы верите в российскую социологию, Георгий Георгиевич? Напомните, пожалуйста.
5: В какой-то мере, да. Она в какой-то мере отражает, да, реальность.
4: Угу. И украинская, вы считаете, отражает реальность даже не в какой-то,
5: в какой-то мере.
4: В какой-то мере.
5: Это... Иначе Зеленского давно бы уже свергли с Майдана. Тем не менее, его терпят. Несмотря на все его выходки, несмотря на беззастенчивую абсолютно коррупцию во время войны, что вообще не укладывается ни в какие рамки приличий, несмотря на то, что он попрал всю позицию, посадил ее там по тюрьмам, выгнал из страны, несмотря на это, тем не менее, его никто не свергает. Более того, там вчерашнее голосование в Раде по министру иностранных дел и министру обороны, которое оказалось почти конституционным большинством, говорит о том, что украинский, прости господи, правящий класс не хочет смены режима и не хочет смены власти, поскольку они видят в нас, в России, своего врага, ради которого, ради борьбы с которым надо по-прежнему сплачиваться, к сожалению.
4: Георгиевич, насчет того, что там происходит, вот эти все пертурбации, есть НАБУ, есть САП, так называемый, да, НАБУ – это антикоррупционный комитет, САП – это, значит, независимая украинская прокуратура, это оба независимые органы.
5: Тоже антикоррупционные.
4: Ну да, они не контролируются ни президентом, там, ни премьером, ни кем из тех,
5: кто в Раде сидят. Они контролируются западными союзниками Киева.
4: Да. И вот, значит, они там выложили видеозапись, как Мудрая, которая была одним из приближенных Зеленского, рассуждает на тему того, что вот, собственно, эти самые набушники теперь везде, нас скоро всех отсюда попрут, мы нафиг не нужны, это ужас, нам хана и прочее.
5: Кстати, вы заметили, что она рассуждает на чистом русском языке, и никакой там мовы нет и близко.
4: Георгиевич...
5: И все ее собеседники тоже рассуждают на русском языке, это смешно.
4: Это я вам еще смешное подкину. Мы с вами такие темы любим. Недавно, значит, одна певица имела неосторожность, украинская, разумеется, имела неосторожность...
5: Оля Полякова, да.
4: Переспать не с мужем, вернее, не только с мужем, но еще и с любовником. Любовник снял-то на видео.
5: А, нет, это другая какая-то, и что?
4: Да, любовник снял-то на видео, начал ее, собственно, шантажировать тем, что выложит это. Она на шантаж не поддалась, и он слил это видео. И, в общем, вы знаете, она, конечно, молодец, но на шантаж не поддалась. Но скандал вызвал другое, не то, что она изменяла мужу, а то, что она говорила с любовником на русском языке.
5: Да, это смешно.
4: Вот. Столько смешного там происходит на самом деле. Хорошо, а тогда, собственно, чего добиваются вот эти самые НАБУ и САП? Тогда вот первая спецоперация, они объявили же спецоперацию против чиновников Зеленского. Реально, так и называется, спецоперация. То есть, Ермака сняли, вот эту Мудрую подвинули, еще там кого-то, да? Какие цели и задачи у них, как вы думаете?
5: Надо смотреть на процесс более объективно. Поставьте вместо НАБУ, например, Следственный комитет РФ.
4: Так. И но вот он же контролируется, возьмите... спасибо большое, слава богу, Владимиру Владимировичу, а не кем-то со стороны. Правда ведь?
5: Но правомерно ли ставить любому следователю? Ну, не всякое уголовное дело контролируется Владимиром Владимировичем. Не всякое.
4: Ну, главное, что орган контролируется. Поэтому... Я вот про что.
5: Орган контролирует. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Тем не менее, неправомерно ставить вопрос о том, что чего добивается следователь, расследуя то или иное уголовное дело. Во-первых, первый пункт ответа на этот вопрос – он делает свою работу. Это раз. Второе. Да, они находятся в определенных контрах с Зеленским, который хотел их подставить под свой контроль, а они не встали. Более того, и независимый президент Украины в Киеве, а им нужен человек, который будет в какой-то мере контролируем хотя бы. И в этом плане цели конкретного следователя, который увлеченно и профессионально раскапывает коррупционные преступления замглавы офиса президента, они совпадают с целями большими, в том числе союзников Киева, чтобы ну, не взрывался человек.
4: Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Скоро вернемся и продолжим.
2: Бовт и Панкин. Сказано.
6: Реклама.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
11: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Бовт и Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, подписывайтесь обязательно. Георгий Георгиевич, вы как будто бы в конце прошлого блока не успели что-то договорить или успели, может, мне показалось. Нет? Все сказали? Про Федорова мы так.
5: Ну, собственно, суть заключается в том, что всякие политики, они исходят из каких-то еще своих идейных соображений и своих принципов. Они могут быть продажные, они могут быть местами там коварные и менять свои... Но ни один, вернее, человек не может действовать с установкой в голове, что я хочу... значит, просто чего, зла какого-то. Всякий человек убеждает себя всегда в том, что он хочет добра. Он хочет добра себе, он хочет добра стране. Вот, и подстраивается под эту установку, хотя может действовать при этом достаточно грязными методами, но всякий раз оправдывает их своей этой высокой целью. Да, вот я сейчас пойду на компромисс, на предательство, но это ради того, чтобы...
4: Годовщина Анкориджа. Я не знаю, пропустили вы или нет. Что это было? И что будет с его духом анкориджским?
5: С его духом уже больше ничего не будет.
4: Да ладно, он живее всех живых, вы не находите?
5: Нет, он не жив, он умер.
4: Прям вот умер, вы считаете, да? Все, прям все.
5: Да, умер, да. Сейчас ситуация изменилась. Когда был тот Анкоридж, во-первых, это был тактически грамотный ход со стороны российского президента. Потому что тогда нависал вот этот тот самый закон Грэма Блюменталя санкционный, его собирались как раз принимать, и Анкоридж тактически сорвал эти планы. И целый год, да, Трамп потом вел гадости против Роснефти и Лукойла, но это не то по масштабам. А так вот удалось. И никаких таких масштабных именно санкций на государственном уровне со стороны США год не было. Уже результат. Вот. Кроме того, тогда Трамп говорил, что у Зеленского на руках нет карт, что он проигрывает войну, что ему надо пойти на утрату территории ради мира и так далее. Сейчас он ничего этого не говорит. Поэтому дух Анкориджа умер.
4: А получается ли, что это не нас, потому что, ну, кто-то говорит, нас обманули, а кто-то говорит, что это мы обманули. И вот вы как будто бы подтверждаете это, мы обманули, мы их обвели вокруг пальца.
5: Мы не... не обвели, это тактически грамотный прием. Никто никого не обманывал. Трамп же не в беспамятстве встречался с Путиным в Анкоридже.
4: Да подлинно тогда... это неизвестно.
5: Ну, красная дорожка, там, то все. Нет, он не похож был на сумасшедшего. Более того, окончание этой встречи, оно создало впечатление, что что-то пошло не так. И не было совместной пресс-конференции, были какие-то довольно сухие и мрачные лица, 8-минутные заявления. Вот, и после чего даже был отменен совместный прием пищи. Значит, о чем-то не договорились. Но, тем не менее, в сухом остатке... Во-первых, мы не знаем, что говорил Путин конкретно, в каких выражениях он это говорил, и что из этого понял Трамп, и как он этого понял. Никак ни одного официального подтверждения, о чем там конкретно шла речь, и о чем они якобы договорились, не было. Может быть, это был монолог Путина, против которого Трамп молчал, и это было воспринято как согласие с этой позицией. А может быть, он кивал. А может быть, он говорил, что если вы возьмете Донбасс до декабря 2025 года, то и хрен с ним, с этим Донбассом, забирайте его себе. Мы не знаем, как это было сказано.
4: Kanye West приедет в Питер, 2 концерта, 10-11 октября. Вы пойдете?
5: Нет.
4: А что?
5: Да не пойду, и все.
4: Георгий, не пойду.
5: Я вообще рэп не люблю.
4: Не, ну там вообще это не просто рэп как рэп, да, просто речитатив, там все-таки музыка и там...
5: Денег жалко.
4: А, вот. Вот так бы сразу и сказали. Не, мне денег жалко, грубо говоря.
5: Да, конечно. И вообще мне неинтересен этот формат. Просто неинтересен. Толпа там какая-то, что ли, на танцпол, что ли, пойду?
4: Чем бы нет, Георгий Георгиевич? Чем бы
5: неинтересно. Нет? Неинтересно. Ну, совершенно я... Kanye West не зажигает.
4: Это вас он не зажигает. Я вообще с трудом себе представляю, кто вас может зажечь. Скажи, а какую музыку вы любите? На чей концерт вы бы пошли? Скажите, пожалуйста.
5: Я бы пошел по-прежнему на Pink Floyd.
4: Так.
5: Значит, Фрэнк Синатра умер, поэтому поговорить не с кем. Так, с Ганди. Вот, я бы на его концерт, на Тома Джонса, я бы сходил, тоже старенький. На Пола Анку сходил бы, вот, на Юрай Хип сходил бы.
4: Что-то совсем нет ничего отечественного, Георгий Георгиевич. Что-то совсем.
5: На Пугачеву я ходил пару раз, но она уже в возрасте, сейчас не может выступать.
4: Все понятно.
5: Там есть пара иноагентских групп, на которых я тоже бы сходил, но нельзя такое говорить, правильно?
4: Ну, логично, конечно, не надо на них ходить, да.
5: На Шамана я бы не пошел.
4: Че это? Он кожаные штаны свои сжег.
5: Он мне эстетически неприятен.
4: Все ясно. Хотя, вы знаете, это уже вот... Это... Ладно. Хотя, мне кажется, вот про эстетику говорить не самое как бы правильное, но Роджер Уотерс, он же за Россию, как за нас.
5: Да, да, Pink Floyd. Да, можно.
4: Может быть, он когда-нибудь приедет с Pink Floyd.
5: Может быть, да.
4: Он же Pink Floyd, да? Я ничего не перепутал.
5: Может быть, да. Но он там вполне самостоятельно бацает.
4: Ну вот, видите, пожалуйста. То есть, вот. И патриотично, кстати говоря, во всех смыслах. Это вам не иноагентские концертики какие-то.
5: Ну, спасибо. Я у вас денег попрошу на билет.
4: А вы, Георгий Георгиевич, как-то сказали, что сами никогда никому не занимаете денег, поэтому вот и я вам тоже, знаете ли, вот и не дам. и не одолжу, и не дам, и вообще как бы нет денег, ну вот, значит, никуда и не пойдете. Телек включите, телек смотрите, там пусть говорят какой-нибудь. Может быть, там кто-нибудь для вас и споет.
5: Не, пусть говорят, я уже давно не смотрел.
4: Ну, смотрели же. Вот. Ладно. В завершении, Георгий Георгиевич, про экономику. Тут интересная новость прошла, и меня прям действительно заинтересовало, потому что она не совсем про кредитки, она про кредиты в наличных. Мне заинтересовало. Россияне взяли рекордный объем кредитов наличными в июне. И это ведь, ну, то, что у многих кредитки, это как бы одна история, задвигаем ее. А то, что берут кредиты наличными, вот это же, ну, куда-то, это, по-моему, интересно. Да? Есть что сказать по этому поводу?
5: Ну, люди берут кредиты на текущее потребление. Они считают, что завтра будет дороже, поэтому лучше сейчас купить. Есть потребительские кредиты, есть те, которые перекредитовываются, набрали кредитов, им нечем платить, они берут новый. Есть такие довольно много. Есть кредиты на покупку жилья, на ипотеку. Тут тоже есть относительно некоторый рост. Ну, во-первых, семейная ипотека была до ограничений довольно мощным фактором, ну и так далее. Кредиты люди берут. Ну, что тут такого удивительного? Что вас удивляет?
4: Ну, меня удивляет, что рекордный объем, Георгий Ильич, вот что меня удивляет. Рекордный объем. Вас не удивляет рекордный объем? Меня удивляет рекордный объем. Вот и все.
5: Нет, меня не удивляет. Многие испытывают довольно большие экономические трудности по обслуживанию старых кредитов. Потом хотят как что-то дорогостоящее купить до тех пор, пока оно либо не пропало вовсе, либо не подорожало еще в 10 раз. Ну, мало ли, завтра еще один утильсбор на автомобиле берут, возьмут, поэтому лучше взять сейчас. Чуть адаптировались к этому утильсборному непонятному, поэтому там автокредитование, по-моему, не падает дальше тоже. Берут, значит, на это.
4: Российская экономическая модель подошла к пределу, об этом сообщают эксперты аналитического центра «Третий Рим» при РАНХИКС. Свободных работников почти не осталось, мощности недозагружены, спрос сложно бесконечно поддерживать за счет государства. Экономисты предлагают переходить к модели, основанной на росте производительности и инвестициях в ИИ, искусственный интеллект, роботизацию, автономные системы и платформы. При этом бюджетные возможности страны будут постепенно сужаться.
5: Никакие инвестиции частные в российскую экономику не пойдут, пока идет война.
4: Они не идут, а уходят, я правильно понимаю, да?
5: Совершенно верно. Люди выводят деньги за границу.
4: Ага.
5: И после, государственные иссякли. Ну, не то, что иссякли, они будут продолжаться, но они будут идти, прежде всего, в ВПК. И какие-то такие критические инфраструктурные темы. А вот частные инвестиции, там, в рост производительности труда. Ну, слушай, о чем вы говорите? Пока война идет, никаких частных инвестиций не будет. А потом что, вы вложились, а потом вас все приватизировали, то есть национализировали, отобрали, а самого посадили. Нахрена это надо?
4: Владимир Путин на заседании, мы с этого начали, и вот как раз к завершению тоже подсветим, на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектов в Кремле констатировал, дефицит консолидированного бюджета России достиг 160 миллиардов рублей. Практически столько же, сколько и было годом ранее. Это хорошо, плохо?
5: Как это значит, что бюджету не хватает доходов, да.
4: При этом что-то было сказано про 1%. Вы наверняка видели эту новость, да?
5: Ну,
4: про ВВП и 1%.
5: Большая часть статистики закрыта, поэтому за счет чего этот 1% достигнут, мы не знаем. Может быть, за счет ВПК исключительно. А так дефицит рабочих рук налицо, особенно на фоне жесткого прессинга мигрантов и отрицательной демографии, и все остальное тоже. Дефицит инвестиций тоже налицо частных. Падение инвестиционной активности год к году, оно там 15% составляет, что мощно. Но потом для военного времени на 2005 году российская экономика держится еще достаточно бодро.
4: Все-таки так или иначе, справляемся с дюжем или нас ждут тяжелые времена, Георгий Ильич? Формат ответа я вам подсказал только что.
5: Я вам скажу, что когда нас настигнут тяжелые времена, мы тоже справимся.
4: Угу. Хорошо, с дюжем, короче, да. Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт.
5: До свидания.
4: Известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Обязательно подпишитесь. Всего вам самого наилучшего, друзья.
6: Бофт и Панкин.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: В Москве 18 часов, в Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
17: О важном.
16: Борьба с неонацизмом, русофобией, попытка искоренить все русское на Украине стала одной из причин проведения спецоперации, заявил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Сегодняшние украинские власти положили в основу государственной идеологии неонацизм. Это ужасно, и с этим мы не можем и не будем мириться, подчеркнул Путин. Украинские власти сегодня героизируют тех людей, которые убивали сотни тысяч русских, поляков, евреев. Варшава обращает серьезное внимание на идеологию неонацизма на Украине, несмотря на известную русофобию в Польше, отметил Путин.
18: Об атаках.
16: Двое священнослужителей ранены при атаке украинского дрона на территорию Богоявленского собора в Горловке. В момент удара священники находились у парковки перед храмом. Удар был нанесен прицельно. Как сообщил глава республики Денис Пушилин, ранения также получили двое волонтеров. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Это не просто обстрел, это удар по святыне, по тем, кто помогает людям, сказал Пушилин.
19: О школе.
16: Обществознание с 1 сентября будет изучаться в школах только в 9-11 классах, сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что подготовленные единые учебники по обществознанию будут плотнее связаны с историей, литературой и географией. По словам Кравцова, ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в этом году, 11-классники с сентября 2027 года. Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 6000 метров на Камчатке. Шлейф распространился в восток-северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. Вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности. При изменении направления ветра возможно выпадение незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.
20: Обо всем.
16: В Сингапуре запустили первый сервер, работающий на живых человеческих клетках мозга. Местная компания создает биокомпьютеры, в которых вместо одних только чипов для вычислений используются живые нейроны, клетки, из которых состоит мозг. Их выращивают из человеческих стволовых клеток и размещают на специальной матрице электродов. Из 20 таких биокомпьютеров собрали серверную стойку, насчитывающую в общей сложности 16 миллионов нейронов. Ее хотят использовать для развития искусственного интеллекта. В первую очередь это делают, чтобы экономить на электричестве.
3: И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса со знаком «плюс». Завтра 18-20 и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
17: Обо всем.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин. Начинаем.
21: Что будет?
4: С хороших новостей начнем. Накануне я вам рассказывал историю, и мы ее обсуждали с разными экспертами, и, в общем, ни к какому конкретному выводу не пришли, кроме как к желанию как-то посодействовать, пожелать удачи, может быть, поддержать человека, которого, как нам показалось, ну, не совсем справедливо осудили. Осудили в смысле просто штрафом, но все равно дело даже не в том, что какую-то копеечку ему пришлось из кармана выложить и заплатить, а дело, в принципе, в том, что, ну, вот так не должно быть. Должно быть как-то иначе. Это история волгоградского ворошиловского стрелка. Волгоградский областной суд прекратил дело фермера, которого оштрафовали за стрельбу по БПЛА, по беспилотнику. Штраф этому фермеру опротестовала прокуратура Волгоградской области. Ведомство подчеркнули, что мужчина действовал в условиях крайней необходимости. Я напомню, что там за история. Мужик увидел, как БПЛА летит над ним, там в сторону школы летел, как он потом объяснял. Он достал ружье, начал стрелять, звонил в компетентные органы, рассказывал, такая-то такая ситуация. Оператор услышал, что есть какие-то звуки выстрела, спросил про ружье, наряд полиции приехал, и, в общем, ружье забрали, штраф выписали, в общем, суд и все такое. И нам показалось, что что-то с этой историей не так, потому что были же подобные эпизоды. И ему-то сбить БПЛА не удалось, к сожалению. Поэтому, может быть, его и оштрафовали. А вот в других эпизодах людей даже через Госдуму награждали. А вот ему не повезло. Хорошо, что эта история стала, скажем так, достоянием общественности, гласности и прочего. И я не узнал даже Маргарита Симонян, она тоже вписалась за него, штраф там, по-моему, хотела выплатить и прочее. И вот прокуратура Волгоградской области опротестовала этот самый штраф, и, в общем, да, суд признал ранее жителя Волгоградской области виновным в стрельбе из оружия в населенных пунктах, назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей, и вот протестовано и отменено это наказание, и слава богу, на самом деле, это значит, гражданское общество в стране работает, и я надеюсь, что правила, которые, конечно, есть правила написаны кровью, это тоже понятно, но, тем не менее, я так понимаю, что в наших условиях нужно, наверное, этот порядок каким-то образом пересматривать. Ну, или мы знаем, что всегда и во всем есть место для исключения, в том числе в русском языке. Соответственно, вот надо исходить из этого. Военное время, оно требует новых решений. Будем надеяться, что новый созыв Госдумы и эти моменты как-то проработает. Про мобилизацию я не так давно, и меня потом в этом обвиняли, говорил о том, что не ожидается никакой мобилизации, друзья. Ну, по крайней мере, я вот по своим каналам знаю и ответственно об этом заявляю. Быть-то в нашем мире может быть все, что угодно. Тем не менее, несмотря на эту важную оговорку, мне потом писало огромное количество людей. И, скажем так, на своих примерах, а их, скажем так, определенные люди как будто бы подталкивали к тому, чтобы они подписали контракт, я сказал им, что это не совсем все-таки мобилизация, но с этими людьми можно вот, юридическим образом как-то разобраться с такими, кто вас подталкивает к этому, безусловно. Но это не мобилизация, безусловно. И она все-таки не ожидается. И высказывание, я уж не знаю, насколько это авторитетный источник для вас, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, для меня авторитетный. И вот его заявление. На данный момент массовая мобилизация нам не нужна. И, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается, сказал он. И вот я то же самое вам сказал. Мне вы не поверили, но, надеюсь, поверили хотя бы не Бензе. Далее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, встретится ли Путин, и это очень важно. Внимание, друзья, встретится ли он с Канье Уэстом. Гадайте, друзья, встретится он с Канье Уэстом. Канье Уэст, я уж не знаю, это какая-то технология, пиар-технология в смысле, потому что от тех людей, которые концерт будут организовывать, прозвучало, что это мечта господина Уэста встретиться с Владимиром Путиным. Ну, еще бы. Помилуйте, сказал Песков, это не наша тематика, это же не Москонцерт, это администрация президента, сказал Песков журналистам. И вот нечасто я говорю, что Песков, скажем так, гениально ушел от ответа. Иногда он не уходит от ответа, и как раз это помещается все в конструкцию, которую обозначил в свое время его руководитель Владимир Владимирович. Про пургу я напоминаю. И вот тут-то как раз и надо было так ответить. Да, чего вы мне звоните со всякой ерундой и спрашивать меня про всякую фигню? И то точно так же надо было и про Викторию Боню в свое время ему ответить. Но он вот сказал, что да, мы знаем, изучаем и прочее. Нет. И про Боню сказал, знаете, Боня, Боней, пусть вот она там, я не знаю, в Инстаграме запрещенном в России эти сказки рассказывает, а вы нас по мелочам, по пустякам не беспокойте, пожалуйста. Ну, хоть тут Дмитрий Сергеевич ответил предельно конкретно и понятно. Далее. Песков сказал, из-за позиции Киева предпосылок для оптимизма на треке мирного урегулирования на Украине сейчас нет. Он отметил, что Россия ценит усилия всех стран, которые искренне хотят способствовать украинскому урегулированию. Но их пока мало. Да, ценим усилия, но их пока мало, не усилий стран. Мы высоко ценим, я сейчас его процитирую полностью, усилия всех стран, которые проявляют искреннее желание способствовать процессу урегулирования. Таких стран мало, но тем не менее, тем важнее, наверное, что их усилия ценны. Точных дат, это тоже важная информация, визита Уиткофа и Кушнера в Россию пока нет. Это вам, к слову, про дух Анкориджа, который как бы умер. Также в Кремле отметили, что действительно видят тенденцию к снижению международной поддержки Киева. При этом в Европе остается ряд стран, которые продолжают наращивать техническую и технологическую вовлеченность в конфликт. Еще про переговоры с Украиной и Евросоюзом. Вот Песков говорит, что Киев к переговорам не расположен, а первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица тем временем почему-то утверждает, что Украина готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. Киев готов сесть за стол переговоров, выслушать позицию США, вести диалог с российской стороной и отстаивать свои аргументы. Это довольно забавно. То есть Украина готова к переговорам с Россией, но при этом она, сядя за стол, будет выслушивать позицию США. Это довольно забавно. Ну, я так понимаю, что обращаемся снова к Пескову, который говорит, что все-таки, да, Украина не готова, потому что в первую очередь что нужно? Выслушать позицию России и принять, а не позицию США все-таки, да? Далее. Есть интересная статья в журнале «American Conservative». Киев проигрывает на всех фронтах и будет вынужден идти на переговоры с Россией. Украина была готова к переговорам о мире на выгодных для себя условиях весной 2022 года. Проект был составлен украинскими переговорщиками, но США и Великобритания увели Украину с пути переговоров, толкнув ее на продолжение войны, так и пишет издание. Украине придется вернуться к переговорам. Киев испытывает опасную нехватку людей в ВСУ, запасы ракет к «Патриот» равны нулю, это противоракеты, их действительно нет. Западу нужно извиниться перед гражданами Украины за то, что он заставил Киев отказаться от соглашения с Россией в 2022 году. Какая интересная статья. Кандидат в генсеки ООН, некий Иван Баки, это имя скоро часто будет появляться в средствах массовой информации. Так вот, это Иван Баки предложил попробовать договориться о неприсоединении Украины к НАТО в рамках урегулирования конфликта. Она считает, что нужно найти решение, которое устроит обе страны. Да, Россия не хочет, чтобы НАТО была рядом. Верно? Хорошо, давайте договоримся об этом. Ну, было бы чудесно, чтобы вот эти голоса звучали в 2022 году, но они не звучали. Далее, вот интересная новость. Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» задержали на съемках фильма о подрыве «Северных потоков». Да-да-да, вы не ослышались. Его арестовали в Хорватии на съемках голливудского фильма «Змеиный остров». Там играют звезды Голливуда, неоднократный обладатель «Оскара» Шон Пен и, по-моему, однократный обладатель Эдриан Броуди. Которая, кстати, вот этот «Змеиный остров», эта картина рассказывает историю взрыва северных потоков. Об этом снимают фильм в Голливуде. Потрясающе вообще. В съемочной группе он работал водолазом. Его удалось арестовать лишь с третьего раза. Арест в Хорватии вот не так давно был произведен по европейскому ордеру. То есть, если обвинение верно, он подорвал северные потоки, а потом пошел работать на съемки фильма про это. Была ли в курсе съемочная группа, задаются вопросом. Разные блогеры, которые описывают эту ситуацию, неизвестно. Вот такая вот, да, картина. Далее. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает проблемой не подрыв газопровода в Северный поток, а само возведение этой инфраструктуры. Ой, процитирую вас. Германия определенно не должна преследовать тех, кто предпринимал те или иные действия в ситуации, когда на их страну напали, а Россия выступила агрессором. Я свои позиции здесь не изменю и считаю, что стыдиться должны не те, кто вывел из строя Северный поток-2, а те, кто его строил. Ну, великолепное мнение, мы его сейчас промотаем и сделаем вид, что забыли. Москва по имеющимся дипломатическим каналам фиксирует попытки Европы придумать свои форматы переговоров по Украине, об этом уже заявила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел. Она привела цитаты из статьи «Нью-Йорк Таймс», где сказано, что европейские столицы судорожно пытаются придумать свои форматы переговоров по Украине, лишь бы не остаться на обочине истории, когда параметры урегулирования будут обсуждаться всерьез. Нет ответа на вопрос только. Вот действительно, нет ответа на вопрос, а когда параметры урегулирования будут обсуждаться всерьез? Этого ответа по-прежнему нет. Перерыв, друзья. Мы скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
0: Привет, я Алексей Белов.
17: Я Александр Маршал.
0: Группа «Парк Горького».
17: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
0: Peace.
17: Peace, love and rock and roll.
21: Сказано реклама.
22: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
23: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
21: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
24: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Игорь Пшеничников, политолог, телеграм-канал «Игорь Пшеничников». Здравствуйте, Игорь Борисович. Тут накануне была годовщина духа Анкориджа, и вот вам нате, я наткнулся на новость, обалдел, честно говоря. Может быть, вы объясните, что это значит. Россия, я читаю заголовок, Россия сейчас не намерена разрывать договоры с НАТО, ЕС, ВТО и МВФ. Ну ладно, ВТО и МВФ. Ладно, даже ЕС, хотя это странно, с НАТО договором мы не готовы разрывать, об этом заявил полпред президент в Госдуме Гарри Минх. Он так и сказал, что профильные российские министерства выступают против денонсации соглашения России с НАТО, ЕС, ВТО и МВФ. Эти документы, по его словам, не исчерпали свой потенциал как инструмент диалога с Западом. Тут бы надо что-то сказать, да.
1: Да. Вы сказали, что вы обалдели. Давайте обалдеть вместе в эфире.
4: Давайте, давайте, да. Да. Да.
1: Ну, позвольте мне сказать, что тут очень трудно говорить, учитывая то, что Мин сказал, что это мнение разделяет и президент, и глава нашего МИД Сергей Лавров. Вот. Но, тем не менее, мы попытаемся, так сказать, тоже свое мнение высказать. Мы же имеем право.
4: Конечно, да, пожалуйста.
1: Да, вот, если постоянно вас обманывают, постоянно вам вредят, и более того, ведут против вас, значит, войну, уже даже открытую войну фактически. Да, мы помним, что 3 дня назад, значит, писали британцы о том, что они признались открыто, что, значит, их дроны принимают, да, участие, да, в нападении на, значит, на наши объекты в глубине российской территории.
4: Да, уже и дроны, да, до этого ракеты, сейчас дроны. Да.
1: Уже, да, это уже открыто, это фактически уже казус белли, это, так сказать, что же после этого нужно, на мой взгляд, в другие времена уже бы ответили непосредственно, разбомбили бы вот эти заводы, да, на территории Великобритании. Вот, собственно, Иран показал, как надо действовать. Но если наше руководство считает, что есть еще возможность говорить и использовать эти площадки переговорные, то, наверное, так и нужно делать. Но при этом надо параллельно не просто чертить, значит, какие-то красные линии, закупать, значит, тоннами красную краску, но мне кажется, что пора уже сказать о том, что наше терпение исчерпано. Мне кажется, что они постоянно проверяют нас, как это в народе говорят, на вшивость, вот, а мы постоянно, значит, отодвигаем вот эту, так сказать, границу своего терпения. Вот. А иранцы, например, да, у нас же есть пример, поэтому мы, вот, живой пример, а иранцы бьют по объектам американским, значит, на Ближнем Востоке и вовсе не боятся. При этом, значит, потерять возможность вести диалог с американцами. Более того, мы наблюдаем, что Трамп, значит, через раз говорит, что диалог хороший, правда, на следующий день он опровергает все и снова грозится какими-то там санкциями из ада для Ирана. Вот. Но на следующий день снова говорит, что диалог надо продолжать. Вот. То есть мы имеем пример, имеем прецедент, когда на самом деле маленькая страна, которая, потенциал которой во много раз меньше России, да, и не боится, значит, отвечать всеми силами, всеми средствами. И при этом сохраняет с собой возможность диалога. Мне кажется, что у нас больше возможностей давить на американцев, вот, и на их союзников в Европе. Вот, и поэтому надо эту возможность использовать параллельно. Я повторяю, что не надо нам бояться ударить по военным мощностям Европы, прям непосредственно там, где они находятся. Тем более, что недавно относительно наше Министерство обороны опубликовало целый список адресов, где находятся, значит, военные производства, где производят, значит, оружие непосредственно против нас.
4: Там даже канадский адрес был, даже в Канаде.
1: Да, и вот я не думаю, что мы должны бояться, что НАТО задействует свою 5-ю статью. Значит, да, помню, когда они, значит, они говорят, что если одна страна подвергнется нападению, то они все, значит, возьмутся там как все за одного. Я думаю, что они боятся нас, страшно боятся нас, и эта статья не будет задействована. Более того, я убежден, что если мы долбанем по этим, например, двум заводам в Великобритании, да, которые кичатся тем, что они, значит, используют свои дроны против нас, то это другие тоже будут чесать, извините, репу. Вот. И если сейчас подумают, а стоит ли вообще ему участвовать в этом? А ведь Россия это тоже, у нее есть прекрасные ракеты, прекрасные, красивые очень, замечательные ракеты. Орешник, такое название замечательное. Вот. И прочее, прочее, прочее. Тут... Я думаю, что тут не надо стесняться. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос.
4: Иван. Да, тут меня вот что интересует. Вот этот самый Минх, с одной стороны, говорит, что профильные российские министерства выступают против денонсации, и вообще все-все-все против, то есть, значит, соответственно, они за. Но далее он говорит как будто бы прям противоположное, что Россия ответственно подходит к исполнению международных договоров, в отличие от западных стран.
1: Послушайте, но я не знаю, вот этот политес у нас, мы мастера политеса, понимаете, я думаю, что вот у нас мы должны мастер-класс проводить для всего мира о том, как, значит, вот дипломатический политес реализовывать на практике. Мне кажется, уже это просто смешно слышать. Если мы... Ну, зачем мы говорить, что мы добрые пушисты, и подставлять эту щеку? Я, значит, в то время как ударили по другу. Я думаю, что это значит, евангельскую истину надо применять лично к себе. Но ни в коем случае не в государственном масштабе. Нас, извините, долбят уже, значит, по всем направлениям, а мы, значит, говорим о том, что мы замечательные, добрые, хорошие, мы соблюдаем все правила и фактически приглашаем продолжать эти удары по нашим МПЗ, по нашей инфраструктуре и так далее. Так что я не знаю, если вот... Я все вернусь, меня до сих пор никак не оставляет в покое вот это, значит, кичливое признание британцев. Значит, вот если они сказали, то, ну, там должно уже давно туда прилететь наши
4: чуваки. Ну, в общем, как бы...

0: до президента, я редко выступаю с такими инициативами. Да, я хочу проспросить его на этот счет. Мне тоже интересно, на самом деле, почему мы выступаем против денонсации этих самых соглашений. А может быть, все-таки есть объяснение? Давайте подумаем. Ну, вот попробуем встать на другую сторону. Понятное дело, что мы с этой стороны находимся и страдаем больше, чем власть имущие, ну, как простые граждане. И, соответственно, мы вот находимся, ну, будем выражаться так, в такой позе, да. А может быть, есть какие-то реальные аргументы, если посмотреть просто с другой стороны их глазами на происходящее? Есть у вас ответ на этот вопрос?
1: Ой, я скажу, но, наверное, это будет не очень приятно слышать в своем эфире. Дело в том, что я им так отвечу. Опять вот я все возвращу к Ирану. Значит, у Ирана, у иранских чиновников и руководителей высшего ранга, я убежден, нет никакой собственности в Европе. Жены их там не живут, дети там не учатся. И они спокойно могут разговаривать со своими обидчиками на языке силы. Я ответил на ваш вопрос?
0: Ну, в общем, да, ответили. По крайней мере, мне все понятно. Так, далее. Ну, давайте еще пробежимся по приятному, скажем так. American Conservative, вы наверняка читаете этот журнал регулярно. На самом деле, конечно. На самом
1: я
0: деле
1: засыпаю, нет. Засыпаю, читаю
0: этот журнал. Нет, я сейчас вас разбужу. Он написал, Киев проигрывает на всех фронтах и будет вынужден идти на переговоры с Россией. То есть, хорошая мягкая сила, если это как-то по нашему заказу написано, то это просто прекрасно. Украине придется вернуться к переговорам с Россией на гораздо худших условиях, чем в 22-м. Киев испытывает нехватку людей в ВСУ, запасы ракет, противоракет «Патриот» равны нулю. Западу, вот это самое интересное, смотрите, в продолжении как бы нашего разговора, да, Западу нужно извиниться перед гражданами Украины за то, что он заставил Киев отказаться от соглашения с Россией в 22-м году.
1: Вы знаете, это издание American Conservative, оно немножко необычное. Они позволяют себе вещи такие, в общем, не в рамках мейнстрима. Вот, я более того скажу, я думаю, что вот все другие, многие, вернее, по крайней мере, издания, которые наши коллеги любят цитировать, «Нью-Йорк Таймс» и прочее, это такие площадки, через которые нам американцы подают разные сигналы. А вот это American Conservative, это все же такая площадка, она, в общем, предоставляет возможность говорить вещи, которые не очень, может быть, даже соответствуют тому, что думают в Белом доме. Но в любом случае, из этого понятно, что в американской среде, там, где и принимают решения, и формируется некий консенсус относительно предстоящих решений, вот мысль у них засела о том, что каким-то образом надо двигаться в сторону соглашения с Россией. Ну, и мне кажется, что эта статья тоже появилась не случайно. Ведь посмотрите, что было прошлой ночью. Нет, а вот предыдущая, да? 70 ракет прилетело в Киев, да, ударил по военному производству, и ни одна из них не была перехвачена. Да. Ну, о чем это говорит? И да, это не первый, кстати, случай. Это уже там волнами, там каждую ночь случается. И не хватает.
0: 20 секунд,
1: нету.
0: Коротко.
1: Да, значит, просто, во-первых, фронт трещит по всем швам, движется он не на восток, а на запад, вот, защищаться, значит, украинцам нечем, поэтому, естественно, подается сигнал о том, что, может быть, как-то начать переговоры, они же слышат, что Песков говорит, что мы не принимаем пока Кушнера и
0: Спасибо. Мытков. Спасибо. Игорь Пшеничников, политолог, телеграм-канал Игорь Пшеничников. Подписывайтесь. Перерыв.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8

0: 495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
1: Россия не станет мириться с тем, что Киев положил неонацизм в основу государственной идеологии Украины. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Ранее глава государства отметил, что киевский режим выстраивает свою национальную идентичность на основе идей неонацизма. По его словам, Украина ищет свою идентичность, самобытность и стремится к утверждению своей идентичности. Путин напомнил, что фашистский режим Гитлера уничтожил 1,5 миллиона русских, евреев и поляков, поэтому совершенно глупо выстраивать свою идентичность на этой базе. Визит специального представителя президента США по Украине Джо Уиткоффа и его помощника Джареда Кушнера в Киев и Москву откладывается. Об этом сообщил ТАСС информированный источник. До конца августа визит вряд ли состоится. Также официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявляла, что Москва пока не получала конкретных предложений от США по организации новых встреч с американскими переговорщиками, а сроки следующего контакта по снятию раздражителей в двусторонних отношениях прорабатываются.
0: О землетрясениях.
1: Землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья города Уракава на южном побережье самого северного японского острова Хоккайдо. О жертвах и разрушениях не сообщается. Угроза цунами не объявлялась, сообщило метеорологическое управление страны, выполняющее функции сейсмической службы. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под дном океана.
0: О спорте.
1: Россияне заняли первое место в медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Соревнования завершились в Загребе. По итогам женского и мужского этапов с учетом юниорских соревнований наши гимнасты завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. Второе место заняли итальянцы, третье – британцы. Россияне выступали на турнире без национальных символов.
0: О погоде.
1: С завтрашнего дня столицу ждут 3 дня дождливой погоды, сообщила СМИ синоптик Татьяна Позднякова. По ее прогнозу, днем температура будет держаться в пределах плюс 16, плюс 23 градусов, а ночью опустится до 11-12 тепла. При этом резкого похолодания пока не ожидается. В гидрометцентре сообщили, что в ближайшее время заморозков в Москве не будет. В течение следующей недели минимальная ночная температура составит около плюс 7 градусов, а первые заморозки обычно приходят в столичный регион только в конце сентября. Начале октября. В эти минуты в российской столице 22 градуса со знаком плюс, завтра 18-20 и синоптики обещают осадки. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 15 градусов, завтра будет плюс 16-17, возможны дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар 2050». Иван, приветствую. В телеграм-канале Лизан вы писали о том, что пираты, они же каперы, как Евросоюз разрешил себе захватывать российские танкеры и к чему это приведет. Ну, насчет «как». Это, наверное, не так интересно, да, потому что никакой юридической составляющей там нет абсолютно. А вот к чему это приведет, это действительно любопытно. Но ответ уже от Владимира Путина был. Мы в других акваториях, там, где нам это будет удобно, будем этому противодействовать. Посмотрим, во всяком случае, на реальные результаты. А пока действительно вопрос, к чему приведет это все.
3: приведет к принятию ответных симметричных мер в бассейне Тихого океана, потому что в европейской части нам гоняться будет крайне неудобно за европейскими судами, потому что там и у Европейского Союза и протяженная береговая линия собственной флоты есть. Но когда вводятся ограничения с той стороны, то зачастую руководствуются политической целесообразностью, нормальные экспертизы не проводятся, и зачастую идут на поводу у киевских начальников, которые просят слезно усилить накал борьбы с Россией. Соответственно, когда принималось решение о том, что европейцы могут останавливать наши танкеры, сливать в них нефть, продавать и ничего нам за это не платить, то не брался в учет тот факт, что у Европейского Союза морских судов гораздо больше, чем у нас. Наши флоты несопоставимы. И точно такая же зависимость от морской торговли. Если мы критически зависим от экспорта нефти и до недавних пор нефтепродуктов по морю, то европейцы зависят в целом по торговле от морских коммуникаций. У них 76% экспорта приходится на перевозку морскими судами. Флоты большие в Европе, находятся крупнейшие в мире контейнерные линии, то есть компании, которые занимаются контейнерными перевозками. Сама Европа остается одним из крупнейших мировых рынков. Соответственно, охотиться есть зачем. Другой вопрос в том, что нам это глобально не нужно. Мы заинтересованы в том, чтобы весь этот морской гоп-стоп прекратился. И до недавних пор, да, в принципе, и сейчас, за пределы риторики вся эта история не выходит. Да, европейцы периодически останавливают танкеры теневого флота. Осуществляются высадки на танкеры, как правило, под флагом удобных стран, со смешанными экипажами, флаги с под российскими, суда под российскими флагами, насколько я помню, не трогают. После этого суда сопровождаются в европейский порт и, как правило, отпускаются. Буквально несколько есть примеров того, как суда изымались. Это по одному в Германии и в Швеции. Там как раз руку приложили украинцы к этому, особенно в Швеции, там посол активничал в этом процессе. В остальном суда отпускаются, иногда выписываются штрафы, экипажи не трогают. И до тех пор, пока борьба будет вести вот в таком вот залоге, больше риторическом, чем фактическом, с нашей стороны ответных мер не будет. Хотя я понимаю особо вовлеченных патриотов, им хочется, чтобы мы ответили уже сейчас. Но что мы должны понимать? Мы должны учитывать контекст вокруг всей этой истории. Гоп-стоп для танкеров – это одна из последних мер давления на Россию. Перед этим нужно вспомнить, были истории с раскачкой экологической темы, о том, что все российские танкеры, они старые, не застрахованы, если нефть разольется, это все будет караул, катастрофа. Под этим предлогом Данию призывали закрыть свои международные проливы. Тогда уперлись в Конвенцию ООН по морскому праву еще несколько международных соглашений. Датчане спасовали и на подобные меры идти не захотели, осознавая, что и для них могут закрыть международные проливы. Опасный прецедент – это тот случай, когда демонтировать морское право оказалось страшно. Была еще история с накачкой истерии вокруг злокозненных капитанов и членов экипажей с разных судов, которые создают условия для обрыва морских кабелей на дне Балтийского моря. До апогея это дошло, когда задержали одно китайское судно, и оказалось, что там просто забыли поднять якорь. Обычное человеческое раздолбайство. Но Россию долго обвиняли. Ну, а реальные действия предпринимаются киевской властью. Она, по всей видимости, где-то в Ливии разместила свою базу. Оттуда действуют и морские пловцы, и безэкипажные катера. Ну и дошло это все до апогея, когда в порты Санкт-Петербурга и Ленобласти отказывались с нашей стороны запускать суда без осмотра их корпусов водолазами. Ну и сожженный газовоз в Средиземном море – это вот как раз та же история.
2: Угу. Вот сказали про то, что мы не можем отвечать, пока нет, скажем так, применения оружия. Хотя, по-моему, применение оружия так или иначе было. Какие-то и выстрелы звучали, и с вертолет там десант спускался. И это все пиар, это все работа против России, ну, именно с точки зрения пиара, Россия не может ответить. Ядерная держава не может ответить. И мне, если честно, тут как раз близки возмущения патриотического сообщества. Вот почему вот не потопить бы кого-нибудь иначе, но завтра будут захватывать еще больше все-таки. Правда ведь? Завтра уже будут именно что захватывать. Великобритания хочет вообще перепродать, там, кажется, нефть, да, с танкера, который они захватили. Ну и как на это реагировать?
3: Сдержанно и реагировать только после того, как аналогичные действия, как первый шаг совершит наш оппонент.
2: То есть, когда продадут, целом, тогда и...
3: Да? Продадут, и тогда они нам развяжут руки, и тут Россия вынуждена обращать внимание на позицию
2: Иван, есть такая стран, проблема, мы постоянно действуем в ответ. Мы постоянно ждем, когда они сделают.
3: У нас позиция простая, она называется «Не доводите нас до греха». Вот мы это адресуем Европе, мы это адресовали киевской власти. Киевская власть все-таки нас до греха довела. Ее порты заблокированы. Их будет накрывать валом зерновых, они не знают, куда их девать. Они решили оттоптаться по складам Wildberries, которых 5,2 миллиона квадратных метров. Ну, в итоге мы сжигаем им современные склады, а у них их на всю страну 3 миллиона квадратных метров. То есть складов у них современных меньше, чем у одного Wildberries. При этом в силу несопоставимости размеров экономики у нас горят склады одного Вайлдберриса, у них горят склады десятков компаний, потому что массово распространена схема логистики 3PL. Это когда на одном складе хранятся товары самых разных компаний, от Рибака и Адидаса до продовольствия. Соответственно, там уже вполне себе вырисовывается продовольственный кризис. Но есть одна проблема. Они нам наносят экономический ущерб больше, потому что у нас экономика гораздо крупнее. И тот склад, который у них считается крупным, на самом деле для нас это какая-то сущая мелочь, копейки. И мы тратим свои деньги, а они к экономическому ущербу куда менее чувствительны. В то же время какая-то чувствительность есть, но количество переходит в качество с какой-то невероятной задержкой и зачастую совершенно непрогнозируемо. Ну, если Европа пойдет по такому же пути, будет, к сожалению, та же история. Мы будем останавливать европейские суда где-то в теплых морях, сопровождать их в наши порты. Ну и, соответственно, в Европе будем видеть возмущение о том, что компании будут подавать иски к своим правительствам, требовать предпринимать какие-то меры, жаловаться, традиционно вопрошать, а нас за что. Но тогда, я боюсь, будет поздно. В то же время, надеюсь, что до этого не дойдет, потому что пример Эстонии показал, что если действовать резко и дерзко, то горячие парни успокаиваются.
2: А напомни,
3: они
2: пожалуйста,
3: просто себе разрешили
2: Эстонии
3: останавливать наши танкеры, сливать с них топливо. После этого мы им заблокировали, по сути дела, выход в Балтийское море, потому что единственный удобный фарватер проходил через наши воды и задержали одно из их морских суден. После этого все, у них пропал интерес к подобным действиям на море.
2: Ну вот, это как раз подтверждает то, о чем я раньше сказал. Нужно действовать, останавливать. Иван, ты сам как раз прояснил картину. Если не сбивать, не топить, грубо говоря, то можно действительно останавливать, задерживать. Как они делают? У них ставка какая? Влиять на то, чтобы вот эти технологические, логистические цепочки рушились, финансовые цепочки рушились ввиду того, что партия задерживается и т.д. и т.п. Вот их ставка. Поэтому нужно отвечать, как мне кажется, зеркально. Уже было вчера, позавчера, позапозавчера. А мы ждем, пока они продадут ту партию, которую они задержали, Великобритания. А они прямо заявили, что собираются это сделать. Но если они заявили об этом, значит, уже можно реагировать? Минута.
3: Если Великобритания уже это сделала, я этой новости не видел.
2: Они говорят, что собираются. Вот эта новость точно проходит. Собираются продать.
3: Вот когда сделают, тогда сделают. Пусть проявит инициативу, ну а потом себя в принципе не надо ни в чем сдерживать и отвечать гораздо активнее. Пример Украины это показал. К сожалению, на саму киевскую власть это не влияет, потому что действовать надо еще по отношению к начальникам. А мы о них очень часто забываем.
2: Да, вот
3: а так
2: и...
3: у нас пока у холопов чубы трещат.
2: Действительно, да. Спасибо. Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар 2050». Благодарим за выход. Перерыв небольшой, 2 минуты. После этого мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано
4: реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: «Агустстройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
0: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольск». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольск». Правда, на связи Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, здравствуйте, я вас приветствую. Валерий Валерьевич, что касается России и Китая, двусторонних отношений, вот как раз опрос аналитического центра ВЦИОМ. Россия и Китай – симпатия без иллюзий. Для россиян Китай – это прежде всего сильная экономика и технологическая мощь. Именно с этим страну ассоциируют 60% опрошенных. На втором месте – древняя культура, история. При этом, несмотря на существующий рост турпотока из России, восприятие Поднебесной как туристического направления выражено слабее, только у 8% россиян, и это определенно зона роста. Так, ну мы не про туризм. Все больше и больше людей, кстати, ездят сейчас в Китай, и многим нравится. Тут вопрос не об этом. Как вы думаете, в принципе, как вот россияне-то к Китаю и к китайцам относятся? Что вот, на мой взгляд, важнее, да? Как россияне относятся к китайцам? Китайцам, которые приезжают сюда, в том числе, да, группами. Все-таки тут немножечко другое, как мне кажется, отношение. Если есть что сказать, поделитесь, пожалуйста.
8: Ну, это зависит от того, как китайцы себя ведут. Вот, а ведут они себя по-разному. Если они ходят шумной толпой, вот, кругом плюют, значит, орут, вопят, значит, странно, ну, по нашим стандартам вообще себя ведут, вот, значит, там громко чавкают за едой в ресторане, условно, вот, то, конечно, отношения не очень. И когда их реальные толпы, вот, особенно в музеях и парках Санкт-Петербурга, как бывало, вот, и никому, кроме них, и мимо них не пройти, вот, это, конечно, вызывает отторжение, вот, но по большому счету вот этот этап китайского туризма, он позади, вот, сейчас мы видим уже других туристов, молодых, как правило. Вот, там не многочисленные туры организованные, а значит, ходят они по 2-3 человека. Значит, вполне воспитанные по европейским стандартам. Вот, потому что, условно говоря, в Китае чавкать за едой громко, это считается правильно. Тем самым ты показываешь свое уважение повару, удовольствие от еды. А у нас неправильно. Вот. Ну, то есть просто этикет разный. И вот к нам теперь приезжают побольше тех китайцев, которые в курсе вот этого европейского этикета, ну и ведут себя совершенно иначе. Я вот был в декабре, скажем, в Териберке, это Мурманская область, знаменитое, значит, место, прославленное, вот, не к ночи будет сказано, фильмом «Левиафан», и там огромное количество китайских туристов. Ну вот все, как я описал, это пары, как правило, молодые, хорошо одетые, вот, образованные, воспитанные, культурные. Ну, к таким ребятам отношение, конечно, совсем другое. Приезжайте к нам почаще.
2: И к повышению квалификации. Сегодня я опрос устраивал со слушателями, общался на тему того, почему вы не работаете по специальности. Там, согласно одному опросу, проводился такой, не вами, разумеется, 40% россиян не работают по специальности, а у вас как раз интересный опрос на похожую тему про отношение россиян к повышению квалификации. 7 из 10, то есть 70% россиян считают, что необходимо регулярно проходить обучение, осваивать новые навыки и повышать квалификацию. И тут же уточнение следует. Они считают, что необходимо регулярно проходить обучение, но проходят ли?
8: Да, проходит существенно меньше. Ну, это из разряда «обещать не значит жениться», да. То есть есть норма. Вот, здесь мы должны зафиксировать, что непрерывное обучение уже во многом является нормой. Так было, кстати, не всегда. Не всегда. Вот. Раньше господствовала норма, что один раз отучился – хорошо. Вот. И все, иди смело по жизни. Вот. Все остальное обучение, ну, уже на производстве. Вот. Или сам развиваешься, или смотришь, подражаешь как бы старшим товарищам, берешь у них уроки мастерства. Вот такая норма господствовала. Вот. А сегодня все-таки в силу того, что изменения стали происходить гораздо быстрее, чем прежде, вот, восторжествовала норма другая, что одного крупного базового обучения в начале, так сказать, или перед началом трудовой карьеры уже недостаточно. То есть нужно переучиваться или доучиваться, значит, периодически, не постоянно, периодически. Вот это, кстати, серьезный поворот, который произошел, мы вот его недооцениваем. Ну, а дальше всего ничего. Если норма сформирована, значит, надо создавать стимулы для того, чтобы люди вели себя в соответствии с этой нормой. Вот. Там, где такие стимулы создаются, а я такие компании знаю, там действительно этот процент тех, кто периодически уходит на обучение или внутреннее обучение проходит, он существенно выше. Вот. И карьера их, как правило, профессиональная, развивается быстрее. Там, где таких стимулов не создается или создаются антистимулы. Вот. То есть на словах «да-да-да, конечно, учитесь». Вот. Но оплачивать я вам в это обучение не буду. Вот. Отпускать вас в время, когда вам нужно учиться, не буду, и вообще ничего не буду. Ну, там, конечно, вот эта норма остается спящей, не реализуется. Ну, вот у нас, скажем, в ВЦИОМе эта норма реализуется, и мы этому очень рады. Вот, сотрудники получают дополнительные знания, навыки, работают эффективнее, и самое главное, у них мотивация повышается. Они понимают, что стоимость, собственно, на рынке труда они повышают, вот, и поэтому учатся с радостью, сами инициируют, предлагают, говорят, дай денег, вот хочу тому-то обучиться. Это принесет пользу организации. Ну ладно, иди, учись. Вот, как научишься, возвращайся, проведешь нам тут лекцию, семинар, расскажешь, чему научился, может, мы тоже пойдем.
2: И про безработицу. Вот есть данные как раз ОФЦИОМ. Безработица снова на подъеме, правда, знак вопроса. Индекс этой самой безработицы в июле составил 30 пунктов. Это означает, что проблема стала намного заметнее. Доля россиян, отмечающих в ближайшем кругу 1-3 увольнения, в последние 2-3 месяца возросла на 2 процентных пункта. Есть объяснение, с чем это связано?
8: Да, оно лежит на поверхности. связана у нас с стагфляцией, так называемой, в которую значительная часть нашей экономики уже погрузилась. Вот, стагфляция – это такое нехорошее состояние. Оно впервые было диагностировано, дай бог памяти, в 70-х годах прошлого века. Вот, после 30-летнего периода быстрого роста, который, значит, Запад переживал, ну, по сути, вместе с ним и весь мир, вдруг рост прекратился. Вот, он упал до каких-то совершенно незначительных величин. Вот, рост экономический имеется в виду. Но при этом инфляция как раз-таки расти продолжала. Вот это поставило многих экономистов в тупик. Как же так? Обычно инфляция растет, когда есть рост ВВП. А тут роста практически нет, стоит на месте, не стоим на месте или даже сокращаемся, а цены растут. Как так? И вот назвали это явление стагфляцией. Вот что-то подобное экономисты долго нам предсказывали, и в 26-м году, похоже, уже это все-таки реализуется. Цены продолжают расти, а вот ВВП уже не растет. Ну, точнее, оно так.
2: 1%. 1%.
8: Ну, вот, да.
2: То есть растет, не падает.
8: 1% еще нету. Это прогноз, что вот по итогам 2026 года может вырасти до 1%. Это будет хорошо, если вырастет. Но тут надо еще обращать внимание на структуру этого роста. У нас, по сути, экономика распалась на два больших сегмента. Один, связанный с оборонно-промышленным комплексом, он растет. Вот, продолжает расти, и не на 1%, а весьма существенно. И понятно, почему он растет, потому что война идет, нужно, чтобы он рос, и государство его, конечно, финансирует в приоритетном порядке. А вот гражданский сегмент западает. Там мы видим, что закрываются мелкие предприятия, вот мелкий бизнес вообще в тоске сейчас. Вот, средние не закрываются, к счастью, и большие пока, но так сказать, их планы не предусматривает большого роста инвестиций, найма новых людей и так далее. Почему? Потому что потребительский спрос сокращается. Вот. Денег недостаточно, чтобы рассчитывать на большую отдачу от сделанных инвестиций. Вот поэтому и найм сегодня в таком депрессивном состоянии. Вроде бы безработицы как таковой большой нету пока, но и нанимают людей не как там, год, два, три, четыре назад брали любого. Косого, кривого, вот, значит, какого угодно. А сегодня этого уже нет. Вот, сегодня уже берут с большим разбором. Многих увольняют. Вот, ну, многих. Вот, статистически немногих. Вот, но когда встречаешь таких людей, я их встречаю, не знаю, как вы, вот, то понимаешь, что сейчас экономика не в лучшей своей форме находится. По крайней мере, эта форма похуже, чем год назад. И вот с этим и связаны такие наши данные.
2: Я-то думал, что действительно цены растут, и просто зарплаты не соответствуют запросам, и поэтому люди остаются без работы. В смысле, лучше не работать, почему-то такая логика присутствует, чем получать, ну, недостаточно или мало. Мало или недостаточно.
8: Ну, это вот перетягивание каната между работодателем, который говорит, что я плачу столько, сколько могу, и, значит, работником, который говорит, плати мне столько, вот, ну, сколько я достоин. Вот, это вечная, разумеется, такая борьба, структурный конфликт. Вот, и я в этой борьбе, на самом деле, нахожусь на стороне работника. Вот, я считаю, что у нас в большинстве случаев людям недоплачивают. Но если вот такая недоплата происходит, вот, то, ну, конечно, люди используют методы, известные из, так сказать, арсенала борьбы трудящихся за свои права. Например, итальянская забастовка.
2: Ну, это понятно, да.
8: Делать все по правилам.
2: У нас забастовки не особенно приветствуют. Валерий Валерьевич, время подошло к концу. В принципе, мысль понятна. Да. Спасибо большое. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
10: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
11: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте Радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Александр Артамонов о противодействии России и Запада на Украине. Это не локальная война, это глобальная война. Война за фактически будущую формацию, которая будет править Землей, вспоминая термины класса диалектический материализм. Исторический диалектический материализм, хотя я ни разу не коммунист, но действительно теория хорошая. Что я имею в виду? Фактически меняется система. Система отношений была установлена после 1945 года. Потсдамская конференция, Ялтинская, Потсдамская, акт Квинси, создание нефтедоллара, уточнение вот этой валютной змеи, которая в дальнейшем произошло, американское, ямайские соглашения. Фактически эта система сейчас идет на слом. Так как есть интересанты, это как минимум 300 семейств, на самом деле, конечно, миллионы людей, стоящих у власти, миллионы, если брать все страны блока, правящих стран, западной коалиции. Эти люди, почему они должны отдавать что-то? Они ничего не хотят отдавать, они не отдадут. У них это надо выдирать из рук. То, чем мы занимаемся не только мы, но и Китай, и другие страны.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
14: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
15: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
18: О происшествии.
17: Спасатели эвакуировали всех туристов из района вулкана Толбачик на Камчатке. Людей забрали вертолетами, а затем привезли на автобусах в Петропавловск-Камчатский, сообщили в правительстве региона. Там отметили, что всего из зоны происшествия вывезли более 150 человек. Накануне сильные дожди размыли единственную подъездную дорогу к массиву и отрезали путешественников от цивилизации.
19: Об Украине.
17: Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров вновь потребовал провести в стране выборы. По словам политика, без волеизъявления граждан государство потеряет демократические основы. В интервью BBC он также указал на коррупцию в высших эшелонах власти. Ранее Владимир Зеленский назвал возможное голосование разрушительным цунами для страны. Полномочия главы киевского режима истекли 20 мая 2024 года. Президентские выборы отменили из-за военного положения. Россия считает единственное законное властью на Украине, Верховную Раду и ее спикера.
20: О политике.
17: Кирилл Дмитриев с иронией оценил торговые претензии США к Оттаве. Глава Российского фонда прямых инвестиций задался вопросом, сможет ли премьер-министр Канады Марк Карни стать хорошим американским губернатором. Так спецпредставитель президента отреагировал на слова Дональда Трампа, который ранее упрекнул соседа в желании получать выгоды штата без вхождения в состав США.
21: О Ближнем Востоке.
17: Иран подготовил сценарий ответа на масштабное экономическое давление со стороны США. Тегеран готов легко выстроить торговые связи с другими странами, заявили в корпусе стражи исламской революции. Там подчеркнули, что попытки изоляции доказывают военное бессилие Вашингтона. Ранее Дональд Трамп объявил о начале беспрецедентной экономической операции против Исламской республики. Реабилитация пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерины Чайковской после аварии займет 2 года. Пострадавшая сообщила об этом в своем телеграм-канале. По ее словам, после выписки она будет несколько раз возвращаться в клинику. По ее словам, сейчас она чувствует себя значительно лучше. 11 августа в центре Москвы девушку сбил грузовик. Водителя отправили под домашний арест.
22: О спорте.
17: Мужская сборная России по волейболу в сухую победила команду Кубы в товарищеском матче. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев площадки. Ранее российские спортсмены также обыграли соперников из Ирана и Белоруссии.
22: О валютах.
17: Доллар 82.92, евро 96.86, юань 12.33. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. С нами на связи Андрей Школьников, геостратег, экономист, телеграм-канал «Геостратег». Андрей Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Андрей Юрьевич, вот мы обычно с вами по новостям новости не обсуждаем как таковые, ну, просто новости как новости, да, о глобальных вещах говорим. Но вот сегодня, с вашего позволения, давайте сделаем небольшое исключение и... Вы прокомментируете одно заявление. Я сегодня его уже с одним политологом обсуждал, и у него вот одно мнение с Пшеничниковым, у него одно мнение, мне кажется, что у вас другое, и ради равновесия, наверное, правильно будет и вам его задать, этот вопрос. Значит, смотрите, я вам сейчас привожу слова полпреда президента в Госдуме Гарри Минха. Он заявил, что Россия сейчас не намерена разрывать договоры с НАТО, Евросоюзом, ВТО и МВФ. Вот мы готовы к общению, значит, эти документы не исчерпали свой потенциал как инструмент диалога с Западом. И, ну, в этой связи, наверное, в принципе, мой вопрос вы понимаете, да? Мой вопрос вы прекрасно понимаете. А это точно правильный подход?
1: Когда мы говорим о вещах геополитических, когда мы говорим о дипломатах, то, собственно, это их работа. Сохранять каналы для обсуждения. С точки зрения... Ну, давайте так. Есть слова, есть действия, есть мысли. Если вы хотите посмотреть, что думает наше руководство о всем происходящем, открывайте телеграм-канал там, или канал в Максе, или еще где-то Дмитрия Анатольевича Медведева и читайте, собственно, вот это то, что они думают.
2: С точки зрения... Прям думаете, они все так думают? Прям вот все?
1: А зачем все?
2: Мне кажется, так когда думает только Дмитрий Анатольевич Медведев, если честно.
1: Нет, когда стая движется куда-то вперед, важно, что думает вожак, что думает, соответственно, наиболее сильные приближенные ядро, а остальные действуют по инерции, действуют в той же логике. Тебе не нравится, ты можешь бросить вызов вожаку и стать вожаком. Ты не можешь... Ну, тогда иди в общем строю, а попытка из этого общего строя выйти приводит к тому, что ну, кто-то что-то нечаянно сказал. А потом в течение следующего полугода, года, он всячески доказывает, что он сказал это не то чтобы случайно, что он-то сказал не подумав, что мало ли, что он перед этим, называется, думал, делал и прочее. И он доказывает свою лояльность. Влетая во все списки, во все санкционные и далее по списку. И этот урок очень хорошо показывает, что нужно делать, что нельзя. Когда надо говорить, когда нельзя. Соответственно, это то, что думают. То, что делают. От происходящих событий, от того, что какие-то документы не разорваны, какие-то документы лежат, что-то меняется? Нет. Так зачем мы будем делать лишние телодвижения? Во всем должен быть смысл.
2: А вот, может быть, это плохо, что не меняется? Потому что то, что не меняется, оно как бы... Можно ведь вопрос поставить по-другому. Не меняется к лучшему. Меняется, с позволения сказать, ой, не хочется, но придется к худшему.
1: А зачем? Если есть неработающий документ. Они все, в принципе, не работают. Зачем нам устраивать демонстративные действия, истерические, уподабливаясь вот этим вот ребятам в начале 22 года. С заламыванием рук, с демонстративным выкидыванием России со всех спортивных ассоциаций, из всех соглашений, с гордостью, криками и воплями, и что? Есть вещи, которые... Плюс давайте все-таки понимать, что дипломаты – это те люди, которые должны что-то как бы...
2: А полпред – это дипломат разве? Полпред.
1: Зависит от того, какую функцию он выполняет.
2: Но он в Госдуме сидит.
1: Если он говорит о внешнеполитические вещи, значит, он выполняет функцию здесь дипломата. Государственный деятель, выполняющий функции во внешней политике, становится автоматически дипломатом. Или Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Но Дмитрий Анатольевич Медведев – это очень редкий вариант для всей...
2: Он у нас один такой, да.
1: Он в мире один такой, поскольку когда бывший президент, а президентов, как мы понимаем, бывших не бывает, начинает настолько чисто, откровенно, с такой незамутненной яростью объяснять, что в головах, ну, собственно говоря, мы получаем то, что получаем. По поводу разрыва договоренностей, действий.
2: Там не договоренности, там вот канал связи, я так понимаю, какие-то договоры, которые вроде как, да, действительно были когда-то заключены, они как бы действуют. Ну, вот с НАТО, ну, какие, ну, хорошо, какие давай, каналы давай. Связи с НАТО у нас? Я вот
1: сейчас давай, не могу давайте понять. Замечательно. Давайте тогда сделаем проще. Вот у нас так. есть две сверхдержавы, так. способны уничтожить одна другую.
2: Так.
1: Вот есть.
2: Да, есть.
1: В неком вот странном мире они существуют. Любые резкие действия одной по алгоритмам должны провоцировать такие же резкие действия другой. Вот сразу. У вас несколько минут на принятие решения, если ракеты полетели. У вас несколько минут на принятие решения, какой-то пуск произошел. А теперь скажите, как вы будете в этом мире жить? Постоянно в ожидании, что сейчас начнется не Карибский кризис, а во много раз хуже? Или вам нужна возможность... когда у вас собирается какой-то серьезный пуск, который может спровоцировать неадекватную реакцию, набрать, позвонить, сказать: «Дорогие друзья, дорогие враги, вот сейчас будет вот это и вот это». Через 10 минут отдельно, локально, никаких алгоритмов запускать не надо. Вы это видите. Увидели. Замечательно. То же самое с нашей стороны. Вы хотите постоянно дергать раз в несколько недель, несколько месяцев, переводить страну в абсолютную полную боевую готовность и в режим уничтожения, и сколько нервная система выдержит, в какой момент времени окажется слабое звено где-нибудь в цепочке принятия решений, который психанет, который не поймет, который начнет действовать жестко по инструкции, не понимая, что, собственно, вот оно, инструкция сюда не дошла еще, что уровень конфронтации ниже. Не, ну давайте, соответственно, если мы хотим уничтожить весь мир в труху просто вот из-за какого-то недоразумения, мы можем, конечно, убирать каналы контактные. Когда у нас идет речь о том, что те же британцы пытаются уже несколько, там, нужно, наверное, лет восстановить каналы общения с Москвой и о чем-то начать разговаривать хоть как-то, им говорят: дорогие друзья, идите в лес. Нам с вами говорить не о чем, потому что это не вопросы протоколов безопасности. Вы опять будете пытаться хитрить, вы опять будете пытаться манипулировать, врать и далее по списку. Вы опять будете пытаться вытащить свои интересы, к безопасности это не имеет отношения. Да, контакты должны быть на уровне военных, просто для понимания, как двигаться.
2: Дело в том, что тут как бы есть продолжение. Минх также отметил, что Россия ответственно подходит к исполнению международных договоров, в отличие от западных стран. Понимаете, и это как бы вот как будто бы нивелирует то, что он сказал до этого.
1: Вообще нам... не нивелирует. Он это сказал кому?
2: Я
1: он
2: не
1: это сказал
2: знаю,
1: как
2: кому.
1: Логике? Нет. Он это сказал как государственный деятель, дающий абсолютно такие же разговоры, условно говоря, в рамках языка государственных деятелей. Он это сказал не зрителям, не слушателям. Он это дал сигнал на ту сторону. Что вот те договоры, которые, грубо говоря, остались в рамках безопасности, в рамках контактов, они есть. Что Россия, что не Россия разрушила это все. Помните, как в начале 22 года мы прошли по тонкому, когда не было ясно вообще, страны не Запада, нас поддержат или нет? Как они будут реагировать? И только благодаря энергетическому кризису и возможности поторговаться нефтью и газом, потому что они понимали, что если сейчас рвать с Россией, то проблемы у них будут еще серьезнее. Многие сохранили нейтралитет. Не пошли вслед за Соединенными Штатами и Европой. Было такое? Было. Соответственно, когда мы сейчас начинаем разговор вести о том, что давай, называется, Россия сохраняет соглашения. Да, Россия те соглашения, которые она считает для себя важными и нужными, сохраняет. Не мы их разрушили. Ребят, вы сами их разрушили, поэтому претензии к себе. Как сейчас происходит с флотом, с кораблями. Мы подождали, пока было принято на уровне суда в Швеции решение о конфискации, Европа. И ровно после этого тут же произошло выступление с объяснением: дорогие друзья, а у вас тут корабли плавают.
2: Вы имеете в виду Владимир Путин, заявление, да, его?
1: Да, вот, да, да,
2: да. Что будем отвечать в других акваториях, вот это вот все. Да, понятно.
1: Мы дождались, когда они сломали, когда они вышли, по сути, из соглашения, разрушили, и сказали, ну, раз оно, соответственно, вот так вот, мы, конечно, соблюдаем, но принцип зеркальности получите. Вас предупредили.
2: Да, Андрей Юрьевич, понимаете, в чем дело? Потом просто не надо говорить, что первый момент, нас обманули, это важно. Далее, если ты начинаешь специальную военную операцию, ну, то есть вот мы начали, Россия начала специальную военную операцию, если начали, то потом, значит, выступать в роли догоняющих, оно как бы, ну, немножечко, на мой взгляд, странно. Просто, ну, скромное мнение.
1: Вообще, в принципе, не странно. Во-первых, по поводу нас обманули. Наши действия в связи с тем же анкориджем хоть как-то изменились?
2: А я не знаю, кстати говоря.
1: Никак.
2: Вот вопрос, да, не по зарплате.
1: Никак не поменялись.
2: Я вообще считаю, что дух Анкориджа живее всех живых, и все, кто говорят, что он умер, они, ну, немножечко заблуждаются.
1: Какая?
2: А давайте, давайте перерыв сделаем, Андрей Юрьевич, продолжим.
1: Давайте и дух Анкориджа, конечно, сделаем.
2: Да, и дух Анкориджа, и дух Брюсселя обсудим уже после перерыва. Новости, рекламы, анонсы. И про вот это вот все. Андрей Школьников с нами, геостратег, автор телеграм-канала «Геостратег». Пока подпишитесь, друзья, скоро вернемся.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
21: Реклама.
4: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Иван Панкин в студии, на связи Андрей Школьников, геостратег, телеграм-канал «Геостратег», обязательно к подписке. Андрей Юрьевич, давайте продолжим. Мы тут дух Анкориджа начали вспоминать. Ему, кстати, год в обед, вот накануне исполнился. Тут сейчас намечается дух Брюсселя, как я его обозвал. Дух, кстати говоря, у нас вот много разных категорий.
5: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
23: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: И Бразилия, и Аргентина – это когда численность сократилась до… В общем, несколько раз численность населения сократилась.
2: А вы не про войну? Вы не про войну напоминаете сейчас, да?
1: Про войну, про войну.
2: Про войну все-таки, ага.
1: Чем это закончилось? Да. Соответственно, мы тут наблюдаем то же самое. Полное уничтожение. Уже называется... То есть, как бы, точки невозврата пройдены все. Собственно говоря, от политического украинства при любых их фантазиях уже ничего не останется. А при реальности даже близко на это ничего не будет. А у Европы больше воевать некем. В принципе, некем. Там уровень пассионарности, уровень готовности служить, никакой. Поэтому, когда мы это все смотрим, мы смотрим не с текущих позиций. Нам сейчас здесь некомфортно. Друзья, любой инвестиционный проект, любые вложения в будущее, они дико некомфортны сейчас. Вместо того, чтобы раздать деньги на зарплаты и проесть, повысить свой комфорт, мы вкладываем в их во что-то странное. Вот Россия сейчас вкладывает во что-то странное с точки зрения обычного обывателя. Она создает свое геополитическое будущее. Она защищает пространство вокруг себя. Она разрушает любые зависимости от Европы. Уже не от Запада в лице США и Европы, а именно от Европы. И это будет продолжаться. Или мы это делаем сейчас, когда это, собственно говоря, никто к этому не был готов, когда они на это пошли. Или мы наблюдаем картину через это время, когда уже более-менее подготовится. В начале 2022 года мы были вынуждены выпрыгивать за флажки. И прошли тогда по грани. Если мы хотим воевать со всем миром, да, замечательно, а результат? Весь мир в труху, сделаем стеклянные пустыни до Лиссабона, уничтожая все и вся, а мы после этого выживем? А мы после этого вообще людьми останемся? С точки зрения нашей культуры, нашего понимания, зная то, что наши решения привели к тому, что значительная часть, десятки, сотни миллионов людей просто погибли.
2: А там этими вопросами задаются, как вы думаете, вот там?
1: А какая нам разница, что они задаются? Нам важно остаться собой, сохранить себя. Если вы в конфликт влезаете и, убив дракона, сами становитесь драконом, если вы становитесь нацией, способной уничтожать других просто потому, что они вам не нравятся, у вас какие-то с ними несогласия, то где, собственно говоря, будем ли мы после этого русскими? Нет, не будем.
2: Но мы не будем русскими, если они победят, понимаете? Как бы.
1: Нет, вопрос не идет сейчас о победе. Время работает за нас. Мы по-любому добьемся своего результата.
2: Какого?
1: Собственно, мы же этому... Какого? Мы станем одной из... называется, одним из панрегионов, одним из центров мира. Территории в перспективе нескольких лет, по мере распада, собственно, Евросоюза, по мере распада НАТО, о котором мы говорили много лет назад, говорили, не может быть. Вот смотри, как сейчас Америка со всего этого соскакивает. Что сейчас с экономикой Европы и куда она идет? Без ресурсов, без возможностей, без потенциала, с уничтоженной промышленностью, с вырванными идеями. Мы заберем себе значительные части. Мы заберем себе Восточную Европу, в свою сферу влияния, Балканы, часть центральной. Далее, собственно говоря, это будет вопрос Объединенной Кореи. И мы к этому идем, ломая систему,
2: Это в перспективе 30 хитро. Лет, я правильно, да, уловил?
1: Причем 30 лет? Нет, это речь идет о нескольких...
2: Мне просто вы сказали в начале разговора, что мы на ближайшие...
1: 30 лет войны катастроф в мире.
2: Да, да, я думал, что по итогам как раз.
1: Вот нет, мы намного раньше, большие крупные страны завершат все разборки в ближайшие 10-15 лет. Мы идем на то, чтобы 5-7 лет завершить, полностью сформировать наш панрегион. Мы первыми туда вступили. Они еще не начали разбираться, кто есть кто. Не начали делить распадающийся мир. Вспомните Советский Союз, как распадался. Когда единые цепочки производственные, отношения просто рвались по-живому. Как это было больно. Что проходил на этом фоне. Вот мы идем по такому же принципу. Мир только сейчас будет распадаться, как Советский Союз. Болезненно, сложно, но нету никакого ориентира. И поэтому живите каждый сам по себе. И вот мы к этому радостно идем. И в этих условиях, собственно говоря, нужно огораживать свою территорию. Чем мы будем заниматься. Это далеко от красивых картинок текущего дня. Почему я не люблю обсуждать, кто что сказал, какие действия. Просто потому, что в логике длинных больших трендов там даже вопроса нету. Есть четкие понятные цели, есть понятные стратегии. Да, они, как и любые инвестиции, болезненны сейчас. Ну, замечательно, друзья. Нам попалось жить в эту эпоху. Да, хотелось бы жить...

0: нейтрали, те, кто тебе может быть союзником. Вот представьте, России нет необходимости такое количество нефти и газа продавать за рубеж. Мы можем в два раза сократить. У нас валютная выручка превышает вообще все, что возможно. У нас положительное торговое сальдо, причем которое мы не знаем, куда тратить. Мы не можем его потратить. У нас эти валютные запасы на больше, чем 3 года. Золотовалютные резервы. Зачем они нам? Необходимо несколько месяцев. Мы их нарастили и продолжаем наращивать, продавая нефть и газ. Ну давайте мы сейчас в два раза сократим нефть на мировом рынке. Что будет с ценами? Как на нас будут реагировать те страны, которые к нам нейтральны или положительно нейтральны? Китай, Индия и далее называется везде. А сейчас у нас есть повод, например, это аккуратно уменьшить. Зачем продавать много и дешево, если можно продавать мало и дорого? Но есть геополитические последствия. Нужно, соответственно, подождать, когда эти геополитические последствия начнут играть, и можно уже отыгрывать. Это не мы сделали. Это вон сделали вон те странные люди, а мы вынуждены. Да, сейчас они, называется, усердно блокируют черноморский транзит. Ну, друзья, соответственно, мир получит меньше зерна на рынке. Какова будет цена зерна после этого? Мы продадим меньше, но заработаем в разы больше. Опять вопрос, что мы будем делать с этой выручкой? Избыточный. Надо перестраивать, уходить от экспортно-ориентированной экономики. В таком виде, еще и в виде низкомаржинальной продукции, в виде сырья. Поэтому то, что они делают глупости, этой глупостью нужно пользоваться. Причем пользоваться не так, что мы радостно говорим, вот вы сделали глупость, ой, мы сейчас этим воспользовались. Нет. При этом нужно грустить, переживать, понимающе говорить. Мы бы рады, но так получилось. Кто же виноват? Вот, собственно говоря, это и делают наши и дипломаты, и государственные чиновники, рассказывая, как нам жалко, что вот Анкорич не прошел. И слава богу, что он не прошел. Потому что мы не решили еще всех своих задач. Нам еще есть что делать.
1: Он не прошел, в смысле, не состоялся или не закончился? Что вы имеете в виду?
0: Уточните. В том смысле, что то, о чем договаривались полтора года назад, что Россия, для России было полурешением, не было воплощено, что с той стороны не согласились. Мы показываем себя настроенными на диалог, на переговоры, что мы готовы. Но не получилось, потому что они придурки. Ай, как нехорошо. Посмотрите, это любимая стратегия Владимира Ильича Путина. Каждое следующее предложение хуже предыдущего. Причем каждый раз это объясняется тем, что вы же сами не согласились. Вы сами виноваты. Значит, будет хуже, хуже, хуже.
1: Спасибо. Андрей Школьников, геостратег, и телеграм-канал также называется. Подписывайтесь. Благодарим за выход. Впереди небольшой перерыв, новости, рекламы и анонсы. После этого вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда

0: Олесе. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О происшествии.
1: Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сорвался на машине со склона горы. С ним также была помощница, сообщили в пресс-службе учреждения. Как уточняется, они отделались ссадинами и ушибами, их жизни ничего не угрожает. Автомобиль «Багги» перевернулся в районе Зеленогорья, когда Зубков со спутницей отправились в горы искать сбежавший табун лошадей. В июне прошлого года директор «Тайгана» чудом остался жив после нападения льва во время кормления.
2: Об Украине.
1: Киев и Финляндия договорились о совместном производстве беспилотников. Стороны подписали документы о выпуске воздушных, морских и наземных аппаратов на финских предприятиях. Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, соглашение также предусматривает создание роботизированных комплексов. Ранее финские и украинские оборонные предприятия начали переговоры о размещении сборочных площадок в скандинавской стране. В российском МИДе заявляли, что поставки оружия Киеву и оборонное партнерство напрямую втягивают Хельсинки в конфликт и пообещали ответить на эти враждебные шаги. Российский самолет Ил-76 перенаправили на тушение нового крупного лесного пожара в центре Сербии. Борт сбросил воду на очаг возгорания на горном массиве Столове, сообщили в пресс-службе Российско-сербского гуманитарного центра. Всего экипаж за несколько дней вылил на горящие леса свыше 400 тонн воды.
2: О Ближнем Востоке.
1: Парламентский комитет Ирана одобрил введение пошлин для судов за пересечение Ормузского пролива. Сборы затронут только те иностранные корабли, которым власти страны разрешили транзит по стратегическому маршруту. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маэдин». Как отмечается, деньги планируют взимать за заправку топливом, экологические услуги, страховку и обеспечение безопасности на воде. Через этот пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти, а контроль над акваторией остается ключевым фактором противостояния Тегерана и Вашингтона.
2: О спорте.
1: Индия предложила провести показательные игры БРИКС по национальным и традиционным видам спорта. Соревнования планируют организовать в октябре в городе Ахмедабад, сообщило Индийское министерство молодежи и спорта. Как уточнили в ведомстве, состязания помогут спортсменам обменяться опытом и познакомят участников с культурными обычаями стран объединения. Ранее профильные министры государств приняли совместную декларацию о развитии международного сотрудничества.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара – 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юаня 12,33. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Сосновский, журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy. Александр, я вас приветствую. Здравствуйте. Я тут на днях задумался вот про мягкую силу. Какую бы новую форму мягкой силы нам стоит начать продвигать в Европе, если вообще стоит. Ну, есть, значит, какая-то понятная такая, да, мягкая сила, атрибуты, там, водка, балалайка, шапка-ушанка, матрешки, медведи, медведи с балалайками в шапках-ушанках и прочее, прочее. Это все такие стереотипы известные. Наверное, они уже в прошлом, они уже и не работают. А есть варианты, что там может зайти нового, что мы можем предложить, скажите, пожалуйста. Вот вы как человек, который в Германии живет. Что посоветуете, скажем так?
4: Вот вы кроме водки, что и балалайки, что
3: у нас, кстати, сейчас с медведей переизбыток в России. Да, можем вам партию отправить.
4: Не возражал бы, если бы здесь появилось пару медведей на улицах. Это бы немножко, конечно,
3: взбодрило немцев немножко.
4: Да, взбодрило бы чуть-чуть, да. А знаете, вот вы задаете очень такой сложный вопрос, потому что если раньше можно было сказать, ну, чем русские, ну, кроме, конечно, балалайки, медведя, ну, балет, ну, классика, ну, литература. Ну, понятно, что то, что всегда привлекало немцев, которые считали себя тоже частью русской культуры. А сейчас же все это под запретом. А чем мы можем? Чем мы
3: прямо
4: можем сейчас
3: Чайковский под запретом, да?
4: Ну, практически, да. Вот у меня, например, моя очень хорошая знакомая, ну, подруга, она уже в возрасте, в таком больше 80 лет, но действительно знаю ее много лет. Она владеет великолепно русским языком. Она организовывала как раз вот по Чайковскому, они просто такие вот чтения и музыку со старыми членами различных партий. Не дали им возможности это провести, потому что сказали, не знаю, дали им помещение в аренду, где они хотели провести, сказали, ну, как бы сейчас это не к месту. Ну, а то, что улицы собираются переименовывать Глинку и там все это остальное, это уже очень старое. Нет, сейчас я не думаю, что чем-то можно какой-то мягкой силой немцев и вообще Германию как-то подвинуть к тому, что давайте будем все-таки дружить. Самое свежее – это русский дом в Берлине. Вы же эту историю наверняка знаете, которую пытаются всеми силами закрыть. Ну, это так называемый русский дом. Это такое здание на Фридрихштрассе в центре Берлина, которое все знают очень хорошо, и немцы, и русские. Это такое было и есть место русской культуры. Там всегда проходили различные концерты, выступления, там прекрасный книжный магазин. Ну а сейчас Украина ведет просто борьбу насмерть за то, чтобы это здание забрать у России. Там заканчивается срок аренды, но его не так просто закрыть. Но тем не менее идет настоящая борьба, в которой утверждают ведущие политики Германии, что это место, это из которого руководятся там чуть ли не диверсиями и различными там беспилотниками, которые украинские самолеты должны бомбить. Ну, в общем, полная, конечно, такая полный трэш сегодняшним языком, если сказать. Но мне даже сложно сейчас сказать, чем можно удивить нормального немца. Скорее всего, его можно напугать. Если мы завтра скажем, что мы привозим балет сюда, в Берлин, и вы сможете посмотреть знаменитые российские, русские постановки, то я боюсь, что и при этом начнут говорить, что под видом балерин и балерунов вы везете сотрудников спецслужб, которые будут теперь устраивать теракты на наших аэродромах, улицах, за военных частях или каких-то портах речных.
3: То есть, а в театрах-то идут постановки, допустим, по произведениям Чехова? Я знаю, что его чаще всего вообще в мировых театрах, на мировых сценах ставят. Ну, Шекспир и Чехов как раз вот это самые популярные постановки. Их тоже, что ли, сейчас запрещают, убирают?
4: Ну, честно скажу, я последних объявлений вот в последнее время не видел. Ну, наверняка где-то, конечно, идет, но раньше я могу так сказать, потому что я 35 лет живу в Германии, раньше, когда что-то появлялось, какая-то новая постановка, то всегда это можно было увидеть везде. И в газетах, и объявлениях, и на телевидении, сейчас ничего нет. К сожалению, Иван, знаете, вот ситуация сейчас такая, она гнусная, вот самое такое верное слово, действительно гнусная, потому что такой поток идет грязи, которая на нас всех выливается, очень сложно это понять именно со стороны немцев, которые всегда гордились тем, что вот мы, немцы, тоже часть русской культуры, это действительно так, и часть русской государственности, это тоже действительно так, а теперь они этого стесняются и боятся. Вот такой вот виток истории сейчас пошел в другую сторону.
3: Вот интересно, да, они, и, наверное, это и старшее поколение так говорит, хотя они очень возмущались, почему на них списывают грехи отцов. А теперь, значит, они себя ведут, по сути, точно так же, только уже нападая на русских. Вот, есть ответ на этот вопрос? Почему же так?
4: Ну, конечно. Да. Ну, потому что теперь дали удавку эту, сняли. Поводок сделали подлиннее, теперь можно говорить. Знаете, это очень интересно, если смотреть, допустим, по опросам, которые проводят, скажем, ну вот последний вопрос был, нужно ли нам усиливать военное давление на Россию. Так. Там они проводят по трем категориям. Ну вот общая категория, они говорят, там 63% да, нужно. Категория тех, кому больше 65 лет, там уже больше 80% говорят, что нужно. А категория, кстати, мужчин, среди мужчин меньше. Так вот, те, кто постарше, они вдруг теперь, ну, не могу сказать, что они хотят реванша. Наверное, это тоже будет неправильно. Но как-то вот они теперь об этом стали говорить больше. И знаете, еще очень коротко. Очень такой индикатор в социальных сетях, которые в Германии пока еще смотреть можно, все больше стали появляться различные фотографии, видео своих предков в форме, в униформе вермахта, в униформе СС, которые преподносятся не как участники войны в Третьем Рейхе и вообще не как этого государства, а как дедушки и бабушки, про которых теперь хочется узнать побольше. И вот это вот вся эта... То, что нельзя, теперь становится можным. К сожалению, все это построено именно так. Теперь каждый из нас начинает ощущать себя таким засланцем, которого в любой момент поставят к стенке и скажут: «Ду русише швайн».
3: Вы этот феномен как-то можете объяснить? Я про дедушек и бабушек сейчас.
4: Скажу такую непопулярную вещь. С точки зрения с точки зрения человеческой я этих немцев понимаю. Так. Мне очень тяжело немцев осуждать, которые хотят что-то узнать про своих дедов или бабушек. С точки зрения того, что они должны понимать, кем эти деды были, это дело их совести. Я очень хорошо знаком и дружен с правнучкой одного из братьев Гиммлеров, Катрин Гиммлер. И я этот вопрос ей многократно задавал, и мы с ней разговаривали на эту тему. Она говорила, да, я знаю, что один из моих дедушек – это Генрих Гиммлер, и он виновен во всем, что было. Но я никогда не меняла свою фамилию. Я хочу знать про своих дедов все. Даже если они были негодяями, преступниками, которым не место на этой земле. Мне ее аргументация совершенно понятна. Поэтому вот еще раз скажу. Я понимаю немцев, которые хотят знать про своих дедов, кем бы они ни были, больше. И они вот все вытаскивают наружу. Но они не доводят это до конца, и у них смазывается эта концовка. Некоторые, правда, доводят до конца. Там, скажем, один из главных редакторов газеты «Франкфурт Аллгемайне» написал большую книгу, которая называется «Мой дед – нацист-преступник». И действительно, он это очень красиво все это описал. Но таких меньшинство.
3: Тут же недавно была история, как один журналист, редактор одного издания, Михаил Мартенс, в Сербии, когда там Вуч с Зеленским давали пресс-конференцию, задал вопрос Зеленскому как раз по поводу того, как нам помочь, что сделать, чтобы вы убивали побольше русских. Да, не говоря солдат, а именно побольше русских. Потом там и издание извинялось, он немножко оговаривался, хотя не извинялся. Там в Германии вот какая реакция была относительно его слов? Потому что и там тоже была
4: Германия громкая история. Германия реакция на Мертенса очень сильно негативная. Я хочу просто сказать, что его дедушка не просто был юристом. Он был судьей, который в том числе выносил смертные приговоры. И работал он этим судьей еще до начала Рейха и в Рейхе. И до конца он работал, и уже в 1954 году он уже был одним из ведущих юристов и судей в Германии, который занимался социальным правом. Правда, надо сказать, что Мертенс сам написал про дедушку книгу, и он его не совсем как бы оправдывал. Но вот эта история, что нам сделать, чтобы убивать как можно больше русских, она возмутила даже тех, кто русских не любит. Ну, в приличном обществе, Иван, не принято так говорить. Вот между делом, да, можно... А думать это вообще их святое дело. Они так и думают. Но иногда прорывается. Вот у него прорвалось. Я думаю, что у него проблема была в том, что он не задавал этот вопрос на немецком языке. Он задавал его на английском. И здесь, конечно, у него произошел такой определенный срыв, который объяснить теперь невозможно. Я думаю, что его в конце концов уберут, а потом наградят, дадут ему какую-то премию. Вполне вероятно, что он потом станет редактором какой-то крупной газеты. Ну, негодяй и мерзавец. Ну, что можно сказать про такого человека? Понятно. К сожалению, это так.
3: Угу. И тут интересная история. Коротко успеем по ней пробежаться. Подозреваемого в подрыве Северных потоков задержали на съемках фильма о подрыве Северных потоков. Водолаз, который там каскадером работал на съемочной площадке, значит, попутно подорвал Северный поток 2, да, потом продолжил участие в съемках. В общем, скажите, пожалуйста, чем закончится история со всеми этими подозреваемыми? подозреваемыми, депортируемыми, обвиняемыми в Северных потоках. 20 секунд, правда, остается коротко. Мне кажется, вообще ничем.
4: Ну, очень коротко сказал. Закончится это тем, что Германия сможет легко теперь отказаться от Залужного и Зеленского и поставить на Федорова, чего они и хотят. Потому что подозреваемый, он должен был выполнять указания этой двойки. А теперь у них есть возможность, повод поставить на Федорова все очень чисто.
3: Спасибо. Александр Сосновский, журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy. Благодарим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
5: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Пока ждем экспертов в продолжении темы, которую мы обсуждали в прошлом блоке. Обсуждали мы, разумеется, Германию, все, что с ней связано, но и Европу частично. Но вот про Германию есть новости, и что сказать. Популярность канцлера Германии Фридриха Мерца находится на рекорде. Рекордном низком уровне. Это засвидетельствовал еще один опрос. Респондентам предлагалось оценить 10 немецких политиков по шкале от плюс 5 до минус 5. Канцлер получил почти 2 балла. Это самый низкий показатель для Мерца. В конце июля он получил оценку минус 1,5%. Возглавляет рейтинг министр обороны Борис Писториус, работу которого участники опроса оценили в 1,3. Замыкает список сопредседатель альтернативы для Германии Алис Вайдель. У нее минус 2,5. В общем, хочется задаться таким простым элементарным вопросом. Вот что Фридрих Мерц... Ну, Шольца, кстати, не будем брать сейчас, потому что, ну, человек, на мой взгляд, делал все для того, чтобы эскалации не было, и даже у него были, вы помните, да, созвоны с Владимиром Путиным, хотя, конечно, действовал в фарватере брюссельской политики, но тем не менее. Потом появился Мерц, это агрессивная русофобская антироссийская позиция и повестка в целом. И вот получается, что плохим политиком вышел. Сейчас делается ставка на Бориса Писториуса, это министр обороны. Чем, я не понимаю, Борис Писториус отличается от Фридриха Мерца? Наверное, ничем, а по заявлениям, может быть, даже еще больше ястреб, чем этот самый Мерц. Хотя куда уж хуже, вот вопрос. И в этой связи простой вопрос к немцам. Кстати говоря, в комментариях, кто в Германии нас слушает, слушатели у нас там огромное количество, по интернету мне частенько пишут оттуда. Вот скажите, пожалуйста, чем Борис Писториус отличается от Мерца, ну, в плане внешней политики, в плане как раз вот отношений с Россией? Ничем. Еще более агрессивный ястреб. И вот тут я задаюсь вопрос. Может, вы просто в принципе не на то ставку делаете? Может быть, попробовать, ну, так, для разнообразия, что называется, сделать ставку на политиков другого толка? Я сейчас не говорю про этих самых там из альтернативы для Германии, это уже ваши проблемы, за кого вы там голосуете. Но вот просто задумайтесь, а зачем вам те люди, которые вас погружают в пучину войны, в принципе? Может быть, это... Может быть, это неверная политика все-таки. И вот в Польше... Я приводил уже эту цитату, приведу ее еще раз. Смотрите, Северный поток был важен для двусторонних отношений, как мы понимаем, да? Ну вот смотрите, что говорит страна, которая находится по соседству. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает проблемой не подрыв газопровода в Северный поток, а само возведение этой инфраструктуры. То есть у него претензия в принципе к Германии, что оно свое производство, немецкая экономика, самая процветающая экономика в Европе, да и в мире, может быть, одна из самых процветающих, да? Все это было достигнуто за счет энергоресурсов из России. И вот поляки сейчас говорят, ну, наверное, не просто так, потому что у них с немцами особые отношения, что у них претензия к тому, что Северный поток был построен. Ну, довольно странная логика. Я призываю немцев, которые нас слушают, ну, в смысле тех русских немцев, которые нас слушают, обратить на это внимание. Сейчас к другой теме. На связи Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, академик Российской академии образования. Евгений Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Я вас приветствую тоже.
3: Тут такая новость. Значит, ПТУшники опередили россиян с высшим образованием по зарплате. И тут же дали небольшое несоответствие. Вы нам сейчас поясните, в чем разница. Выпускники колледжей получают по 500 тысяч рублей в месяц, пока люди с вышкой довольствуются зарплатой в сотку. Об этом как раз вы и заявили в этом году. Минпросвещение зафиксировало рекордное число поступлений в ПТУ, почти 3 миллиона человек. Вроде как таковых ПТУ-то нет нынче, да, сейчас немного техникумов, и в основном это колледжи, а не ПТУ. Но, я так понимаю, люди со среднетехническим образованием получают больше тех, кто получил высшее образование. Действительно такая тенденция? Как вы ее оцениваете? Пожалуйста.
9: Ну, я оцениваю как положительно, только послушайте меня внимательно.
3: Давайте, да.
9: Прошло то время, знаете, вот я же 50 лет директор школы. Я все эпохи пережил, и при советской власти работал, и при перестройке, и при перестрелке, и так далее. Да. Значит, нет уже этих ПТУ. Знаете, родители боялись ПТУ как огня. Контингент тяжелейший, мат, перемат и так далее. Сегодня это колледжи. И в этом смысле это такое среднее образование, профессиональное. Вот жалко, что не сработал Zoom. Вот у меня на столе замечательная книга. Мы всем девятиклассникам раздавали. Называется «Колледжи Москвы». Это такой навигатор. Чего тут только нет. И флористика, и вертикальный транспорт, и дроноведение, и вещи, связанные с автомобильным обслуживанием там, и так далее, да? Насчет 500 рублей, значит, 500 тысяч, вот аккуратнее, потому что я говорю про другое. Дети все рождаются разные. У одного руки золотые, у другого голова. Я привел пример, что ряд лет назад у меня ушел в колледж, ну, тогда это будет, мальчик, который никогда в жизни ЕГЭ никакой не знал. Но у него какое-то чутье на электронику. Вот он посмотрит и так далее, да? Значит, при выходе он уже получал 180-200 тысяч, а вот потом, когда он свой бизнес создал, уже 500 тысяч, это уже свой бизнес. И он меня, академик, а не я его, я столько не зарабатываю. Теперь второй момент. Есть предпрофессиональный класс, это для тех, кто будет поступать в высшие учебные заведения. И они тоже очень дифференцированы. Инженерный класс, медицинский класс, медиа-класс и так далее и тому подобное. И поэтому для этих детей и тоже здесь не только одни теоретические занятия. Понимаете, богу-богу, кесарю-кесарю, а слесарю-слесарю. Это нормально на самом деле. Более того, я вам хочу сказать. Вот я просто знаю, как академик, разные системы подготовки в мире. Во всем мире. И в том числе в США среднее профессиональное образование они получают выше, чем те, кто имеет высшее образование и так далее и тому подобное. Хорошая, подготовленная медсестра или фельдшер, которая выполняет очень четко свои обязанности и так далее, она имеет очень приличную зарплату. Это нормально. Более того, я думаю, что не будет тупика, там, если человек, например, созрел и хочет получать почекуется выше. Он тоже имеет на это право. Я думаю, что мы будем возвращаться, ну, в 90-е годы было так, что те, кто кончал вот эти колледжи, они не сдавали ЕГЭ, они сдавали только спецпредметы. Ну, то есть, имеется, если медицинские, то химию, биологию и так далее и тому подобное. Поэтому это нормально. Это вариативность образования. Понимаете, вот даже вот при поступлении в вузы, ну, если вы идете в инженерный класс или в физмат МГУ, вы сдаете повышенную математику, повышенную информатику и так далее, и так далее. А если вы идете в гуманитарные вузы, то там базовая математика, и только ленивый ее не сдаст. Поэтому это нормально. То есть мне кажется, что это именно учет интересов, склонностей, способностей. Более того, нет оторванности от производств. Понимаете, очень много изменилось. Вот я в 90-е годы смеялся, была такая тенденция: юрист-экономистов колонна по 4 строчки. Сегодня такого количества юристов-экономистов не нужно. Но как только на крыло стало военно-промышленный комплекс, возросли желания в технические вузы. Опять пошел прием, набор технических вузов очень способных, талантливых ребят. И чем раньше фирмы на них положат глаз, их сразу подключают уже к практике в тех фирмах, в которых они будут работать. И в этом смысле они не приходят, знаете, как у Райкина у старого было. Забудьте все, чему учили. В школе говорили, в вузе, потом оканчивали, значит, вуз. Забудьте дедукцию, индукцию, давайте продукцию. Вот нет этих обрывов, которые были раньше. Поэтому дискурс этот абсолютно правильный, я его поддерживаю.
3: Евгений Александрович, а есть ли такая тенденция, что не дают прохода в 10-11, подвигая к тому, чтобы люди шли и поступали в колледжи? Такое вообще нет. Есть действительно?
9: Нет, что значит не дают прохода? Давайте по-честному говорить.
3: Давайте, да, да, давайте.
9: Каждый, как писал поэт Левитанский, каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьявол, служите пророку. Если ты собираешься поступать в предпоциональный класс, а потом в вуз, ты сдаешь в 9 классе 4 экзамена. Ну, вот обязательно там русский, математика, а дальше если медицинский, химию, биологию. А если вы инженерный, то физику там, и информатику и так далее. Человек выбирает сам. Его никто не волит. На самом деле, вот если ты сдаешь 2, значит, ты имей в виду, что ты, никто тебя не будет принимать уже в 10-11 класс. Нормально абсолютно. Понимаете? Это человек выбирает. Это вариативность образования. Еще раз я говорю, это гибкость, она и должна быть.
3: Просто некоторые сообщают в разных регионах России, что как раз такой возможности, ну, как опцию уже исключают, по сути.
9: Ну, понимаете...
3: Буквально насильно отправляют в колледжи. Минута у нас, коротко, пожалуйста.
9: Очень кратко я вам говорил. Значит, я не могу за всю Россию отвечать, разные ситуации везде. Я хорошо знаю обстановку в Москве. В Москве такой ситуации нет. А если вспомнить советскую власть, я вспомню, я был директором, у нас был план набора в ПТУ. И если бы мы не набирали, вот там была принудиловка. А не набирали, партбилет положишь на стол, выговор давали. Вот там было это. Здесь другая история. Ну, а родители, знаете, как каждый вот в свою пользу трактует какие-то вещи. Да? Ребенок там ленился, не хотел сдавать. Вот, его не допускают туда и туда. А чего он не сдавал еще 2 экзамена? Свободный выбор.
3: Спасибо. Спасибо вам большое. Да. Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, академик Российской академии образования. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Друзья, все будет хорошо. Доживем до понедельника. Главное не отчаиваться.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
10: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Реклама.
11: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Актер Павел Деревянко о главных жизненных ценностях и ориентирах.
15: Детишки – это же наше все вообще. Вообще, для чего мы в эту жизнь приходим? Ну, понятно, чтобы прожить ее как можно счастливее. Да? Да. Никто, вряд ли кто с этим начнет, будет спорить. Но и также мы должны не только получать удовольствие от этой жизни, а отдавать этой жизни. И дети, наши цветы, они действительно наши прекрасные цветы. Лучше детей и твоей любимой профессии, твоего дела нет в этой жизни ничего. Лучше твоей семьи и работы. Да, я хочу быть многодетным отцом. Мы над этим работаем.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
16: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: О политике.
1: Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел Индии. Встреча дипломатов пройдет в понедельник, сообщает Интерфакс. Как отмечается, стороны обсудят ключевые международные вопросы, а также планируют уделить внимание развитию торговли и научно-технического сотрудничества двух государств. Глава индийского МИДа Субраманьям Джай Шанкар в воскресенье приехал в Москву по приглашению первого зампреда правительства России Дениса Мантурова.
13: О преступлениях.
1: Владимир Зеленский отверг причастность Украины к подрыву газопровода «Северный поток-2». Государство никогда не участвовало в подобных операциях и готово активно помогать следствию, заявил глава киевского режима. Он уточнил, что украинская прокуратура и дипломаты постоянно взаимодействуют с немецкой стороной. Ранее в Германии выдали ордера на арест нескольких украинцев по делу о диверсии на Балтийских магистралях. Россия неоднократно заявляла о причастности западных и украинских спецслужб к подрыву газопровода в «Северный поток». У нас было возбуждено уголовное дело о международном терроризме.
13: О Ближнем Востоке.
1: СМИ сообщили о встрече главы израильской разведки с министром иностранных дел переходного правительства Сирии. По данным портала YNET, стороны провели переговоры сразу после удара израильской авиации по военному аэродрому на северо-западе республики. Как отмечают журналисты, самолеты повредили взлетно-посадочную полосу и складские помещения базы в провинции Идлиб. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху ранее объяснил атаку попыткой помешать развертыванию турецких войск на сирийском объекте.
13: Спорте.
1: Российские гимнасты выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы в Загребе. Взрослые спортсмены и юниоры завоевали 28 наград, 10 из которых золотые, сообщили Федерации гимнастики России. Успешное выступление позволило команде гарантировать себе путевку на предстоящий чемпионат мира в Роттердаме. Перед началом турнира власти Хорватии отказывались пускать российских спортсменов, но в итоге выдали визы.
13: О памяти.
1: Более 80 тысяч человек приняли участие во всероссийской акции памяти Курской дуги. Школьники, студенты и педагоги по всей стране посетили кинолектории и подготовили исследовательские работы, заявили в движении первых. Там отметили, что эти мероприятия позволили молодому поколению прикоснуться к подвигу предков. 23 августа в России отмечают День воинской славы в честь разгрома немецких войск в битве на Курской дуге в 43-м году. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
17: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все слушатели и зрители настоящего хит-парада, все, кто голосовал и не голосовал, все, кому интересно, как пройдет и чем закончится настоящий хит-парад на этой неделе. В студии Нуждин Анатольевич, мы вас всех горячо приветствуем, и в ближайшие 120 минут, обещаю вам, не будет ни скучно, ни тихо. В общем, все будет хорошо.
19: Как ты резюмировал? Я вот, честно говоря, уже думаю, кто же у нас на первом месте?
18: Мы... Объявляем первое место и расходимся? Нет. А рубрики?
19: Нет, ну надо создать интригу. Мало того, у нас сегодня не 10 участников хит-парада, а 11.
18: Опять
19: у нас...
18: Кто-то прыгает с инструктором?
19: Да, кто-то прыгает с инструктором.
20: А что, если бы мест было 11? 11-е место.
19: Группа «Сироткин» тоже является частью хит-парада.
18: Ну, да, так же, как и хит-парад место является тоже частью
19: тоже
18: вселенной.
19: Тоже является частью вселенной.
18: Значит, это и будет такая песня, да?
19: Да.
18: А как, я догадался?
19: Потому что ты умный.
18: Годы тренировок.

0: Если бы в хит-параде было 11 мест, если бы в хит-параде абы-да-кабы. Сироткин тоже является частью вселенной, своеобразное 11 место настоящего хит-парада.
1: Я думал, так называется рубрика абы-да-кабы. В одно слово. Ты же любишь всякие перевертыши? Абы-да-кабы?
0: Абы-да-кабы?
1: «Пыль по полю летит». Понятно, это и из другой оперы.
0: Да, что-то я уже...
1: Давай расскажем что-нибудь интересное и важное.
0: Ну, давай про кино.
2: Это кино будет вечным.
1: Группа «Кино» осовременила, а для кого-то и ухудшила, свою песню «Место для шага вперед». Для новой версии музыканты пригласили молодую певицу Рушану. О своем выборе участники кино говорят так. Во-первых, симпатичных нам артистов не так уж много. Во-вторых, нам не хотелось приглашать никакого вокалиста петь в составе группы. У нас есть на этот счет определенные принципы. Поэтому родилась такая идея. Классный артист из понятной нам андеграундной среды, восходящая звезда клубной сцены с отличными песнями и неповторимым голосом. Ее зовут Рушана. В итоге коллаборация получилась в формате сплита, разделения обязанностей между гостем и группой. Рушана со своей группой сами сделали аранжировку своей части песни. В итоге получился, как сейчас говорят, атмосферный, Саня, приготовься, ambient пост-рок в исландском стиле.
0: Господи,
1: вот сиди и думай, то ли это Бьорк, то ли Sugar Babes.
0: Еще не хватает Resort and Spa.
1: Лухари.
0: Лухари.
1: 555 звезд.
0: Эмбиент пост-рок в исландском стиле. Это как сельдь в винном соусе.
1: Это как рёйксоп без электричества. В общем, давайте слушать, понимать, классифицировать мы не беремся, но, надеюсь, вам все понравится. Эта рубрика, это кино будет вечным.
3: У меня есть дом, только нет ключей.

0: Это была рубрика «Это кино будет вечным». Мы слушали совместное творчество Рушаны с ее группой и группы, собственно, кино, не побоюсь этого слова. Но переходим к, соответственно, 10-му месту.
1: 10-е место.
0: «Мельница», «Белокаменные львы».

0: Белокаменные львы. Ветер северный. Я почему так сказал? Потому что мы задали тон. Исландия. Мельница, как известно, почти ирландцы. В общем, вот такие вот у нас молодые ветра. Ну, это еще одна.
1: Смотри, ты прямо...
0: Я сегодня, да.
1: Какой-то у тебя пазл складывается.
0: Цитатопад.
1: Что?
0: Давай прорвемся, а?
1: Ну, давай.
0: Это настоящий хит-парад. Сейчас мы уравновесим силы и дыхание и вернемся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Свою первую научную работу Зигмунд Фрейд посвятил половым развлечениям речных угрей.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы переходим к 9-му месту, потому что у нас еще впереди безумное количество рубрик, но об этом чуть позже. Итак...
2: Девятое место.
1: Бонд с кнопкой.

0: Бонд с кнопкой и камушки на 9-м месте настоящего хит-парада. Пора рассказать вам что-нибудь важное, интересное, актуальное, может быть, скандальное, может быть, умилительное. Так или иначе, наши рубрики вам скучать не дают. Да ведь, Александр Вячеславович?
1: Скандальное и умилительное. Ну что ж, давай я попробую.
2: Как дела, подруга?
3: Как дела?
2: Как дела, подруга?
1: Неожиданная новость пришла от группы «Слот». Казалось, что после ухода Нуки 2 года назад коллектив обрел новое дыхание с новой вокалисткой Дашей Равдиной. Но нынешний состав не продержался и 2 лет. Равдина покидает «Слот». Участники музыкальной драмы не спешат рассказывать о причинах разрыва, лишь уверяют, что расстаются друзьями. Даем слово Кэшу и Даше.
4: В общем, мы сидели, поболтали, и это произошло не в каком-то моменте, и не у нас вдвоем, а у нас в группе «Слот». Вот. И попытались посмотреть вперед, где там горизонт событий. Поняли, что мы видим его по-разному.
5: Да. Я просто так хорошо сказала, что тут не убавить, не прибавить. Мы собирались, обсуждали наше дальнейшее будущее и поняли то, что у нас абсолютно разные взгляды на это будущее. И мы приняли решение о том, что я покидаю «Слот», но эта история не какая-то там эмоциональная, там, мы не в ссоре вообще ни разу. Такое бывает практически во всех группах в разный период. Еще раз подчеркиваю то, что мы не в ссоре. Очень хочется, чтобы все заявленные концерты наши состоялись. Поэтому я буду еще с вами. Это отличная возможность попрощаться, красиво попрощаться, а также поддержать все то, что мы вместе сделали и планировали делать в ближайшее время.
0: «Расстаются друзья, остается в сердце нежность». Опять цитата. Это так, я вспомнил про Мишку Олимпийского.
1: Про нежность?
0: Да, и про Олимпиаду. Но продолжаем тему «Слот». Послушаем мы с вами, конечно, творчество группы «Слот», вашей любимой группы, и именно в составе с Равдиной на вокале. Внимание, «Слот», антигерой.

цены сокровищ. Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Несмотря на то, что данная песня, которую мы только что послушали, не имеет никакого отношения к господину Мурому, который был моим соседом по Крылатскому, все равно при слове «яблоки» хочется спеть «Яблоки на снегу».
1: А тебе яблочко не хочется куснуть так? Похрумкать, нет?
0: Я тебе сейчас отвечу.
1: Яблочный спас вообще-то. Нормально, мы вовремя поставили эту песню. Ну, вряд ли именно об этом вся композиция. Одному дельфину известно, о чем эта композиция. Ну и вам, наверное, дорогие фанаты, именно вы поставили эту песню на 8-е место. Ну, пора продолжать. Через паузу Александр Вячеславович Нуждин и я. Мы, конечно, продолжим. Не уходите далеко.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
0: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается. Ленинград, 24/7.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».

0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов проконтролировал ход работ по подготовке городских парков, скверов и общественных пространств к предстоящему Дню города. Он также оценил выполнение условий муниципального контракта. Выяснилось, что «Зеленхоз» выполняет работу по графику в соответствии с условиями муниципального контракта и установленными финансовыми лимитами. Для уборки территории используется как ручной труд, так и специализированная техника. Константин Максимов обратил внимание руководителя «Зеленхоза» Максима Чумакова на раннее опадание листвы. Это необходимо учитывать при организации уборки для своевременного вывоза лиственных отходов. В разных уголках Великих Луг к 860-летию города появились новые архитектурные и интерактивные объекты. У летней эстрады установлена композиция «Великие Луки 860», у музыкальной школы имени Мусоргского яркие арт-формы, вежливый фонарь и скрипичный ключ. Они не просто украшают город, они становятся его новыми достопримечательностями и любимыми местами для фото. Идет комплексная подготовка ключевых праздничных площадок парка Петровский, площадей Ленина, Вознесения и Матросова. Работы включают уборку территории, установку тематических баннеров и декоративных элементов. В Великих Луках на аллее героев СВО молодежка Народного фронта провела митинг в память о Николае Ковалеве и Давиде Соколове. Николай с позывным ЧПА и медик гуманитарной миссии, инструктор по тактической медицине. Давид – тюр, координатор по СМИ, талантливый фотограф и видеограф. Они погибли 16 августа 2024 года в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобильном мосту в Глушковском районе Курской области. В этот день они помогали эвакуировать мирных жителей из приграничья. Награждены орденами мужества. Участники митинга в Великих Луках возложили цветы к мемориалу и открыли фотовыставку работ Давида Соколова.
2: О валютах.
1: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем шествие по десятке лучших композиций, которые выбрали вы на этой неделе. Еще одна рубрика.
4: Струна оборвалась.
5: При очень странных и мрачных обстоятельствах умер бас-гитарист Кукрыниксов Дмитрий Оганян. Ему было всего 45 лет. Тело нашли с отрубленной кистью левой руки у порта на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Рядом с ним лежал топор. Следственный комитет сейчас пытается выяснить, что же произошло. В жизни Дмитрий был жизнерадостным парнем. У него была жена и двое маленьких детей. В «Кукрыниксах» Оганян играл с 2001 года. Он пришел в группу Алексея Горшенева как сессионный виолончелист и остался постоянным басистом. Помимо ритм-секции, Дмитрий также отвечал за бэк-вокал и аранжировки. А еще он исполнял в «Кукрыниксах» собственные песни. Например, именно Дмитрий Оганян написал и спел «Феникса» из альбома «Шаман» и «Наше время» с пластинки «Артист». В память о Дмитрии мы с вами послушаем то самое «Наше время». Итак, «Кукрыниксы», «Наше время».

0: Кукрыниксы, наше время в рамках рубрики «Струна оборвалась», которая была сегодня посвящена рано ушедшему при странных обстоятельствах Дмитрию Оганяну. Но вернемся к хит-параду. Нам еще впереди аж 7 мест вам представлять, плюс еще рубрики.
1: Седьмое место.
0: Седьмое место. Антон Завьялов, «Туман». Утренний.

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Антон Завьялов, «Туман». Не волнуйтесь, с группой 2517 все нормально. Ну вот, сольное произведение Антона завоевывает и ваши сердца, ну и хорошие позиции в настоящем хит-параде. Это радио «Комсомольская правда», студия Нуждин и Анатольевич. И мы опять будем рассказывать о чем-то чрезвычайно важном. VIP-информация.
1: VIP-плейлист.
2: В понедельник в одной точке пространства, то есть на радио «Комсомольская правда», сошлись две величины. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и новость о том, что Канье Уэст даст два концерта в Петербурге. Что было дальше? Вашему вниманию.
3: Канье Уэст приезжает в Россию. Представляете? Ой, знаете, кто это такой?
4: Ну, еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня... Все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Ну, как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто... Все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек. И ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
3: Как... Вы подумали, да, но это
4: да,
3: было, да,
4: да,
3: искусственным,
4: да,
3: интеллектом
4: прям,
3: сделано.
4: У меня волосы просто...
3: Гитлер ославил, вы знаете, да, не пропустили этот момент, а его на концерт в Россию зовут. Антисемитские заявления себе позволял, представляете? А его на концерт в Россию зовут. Что-то одно не сходится. У нас Дуров террорист-экстремист, а Канье Уэст на концерт зовут. Вы как к этому относитесь? Глава Центра избиркома. Понятно, может быть, не ваша тема, но гражданская позиция у вас какая? Пожалуйста.
4: Ну, я не слышала от него таких вещей.
3: Все подтверждено.
4: Я очень рада.
3: Не отменяем.
4: Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
3: Все. Элла Памфилова хочет на концерт Канье Уэста. Пожалуйста, билетики. Будьте так любезны. Я эпиложа. Можно бесплатно.
0: Для Эллы Александровны звучит Нейро Канье с композицией «Офицеры».

0: Это был не просто Kanye West, а нейро Kanye West.
1: Вообще, есть, конечно, вот с этим нейро надо заканчивать.
0: AI или ИИ, мне это надоело, если честно.
1: Мне это надоело.
0: Такая шутка, которая повторяется очень часто и требует вашего внимания и смеха, да. Но уже как бы она не смешная.
1: Да, это анекдот, который повторяют тебе каждый день, да еще с разъяснениями. Уже хочется сказать спасибо, хватит.
0: Да, ну, в общем, что есть, то есть. Это был нейро Kanye West с песней «Офицеры». Это творение искусственного разума. Мы свой разум после таких произведений немножечко приведем в порядок и вернемся к вам буквально через минуту, поскольку Александру Анатольевичу предстоит важное дело.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Это важное дело, о котором я говорил буквально минуту назад, является ньюс-блоком. Александр Анатольевич, прошу вас.
1: Благодарю вас.
3: Ньюс-блок. Как на старом добром MTV.
1: Актеру Дуэйну «Скале» Джонсону надоело крушить врагов на экране. И он решил показать себя совершенно другой стороны. Мало того, что Дуэйн запел, так он еще и посвятил песню своим дочкам. Артист признается: «Идею записать песню о дочках мне подсказала супруга Лорен. Она посоветовала мне не стесняться и показать свою более чувствительную сторону папы девочек». В итоге получился трек посвящения безграничной отцовской любви. Я пою о том, что для своих дочерей я всегда буду надежной опорой и защитой. Конец цитаты. Ну, нормальный папаша. И, как известно, папы всегда любят своих маленьких дочек, а дочки любят папу. Папины дочки и Дуэйн «Скала» Джонсон. Это умилительная картина. При его-то взгляде, при его-то габаритах и его крутости это, наверное, звучит очень любопытно. Давайте послушаем. Дуэйн Джонсон, «You're Dead».

0: I love you, girl, so much.
1: Это был Дуэйн Скала Джонсон, который запел, ну, не с горя.
2: Слава Богу.
1: Да, посвятил трек своим дочкам. Представляешь, если Дуэйн Джонсон придет на родительское собрание?
2: Ну, я думаю, прения прекратятся, все во всем согласятся, скинутся на шторы, на ремонт сами, без него. Вы не участвуете, дорогой Дуэйн. Но песня, видишь, как называется? «Ваш папуля». Ваш папочка. Это очень трогательно. Дуэйн Джонсон сентиментальный. Это прям, ну, это забавно.
1: Да, когда сентиментальная скала.
2: Да.
1: Вернемся к хит-параду.
3: Шестое место.
1: The Hatters и Третье. Прощай. Шестое место.

0: Давайте мы вам напомним, что происходило в течение этого часа, помимо рубрик. Кто пел, кто звучал, кто на каком месте. Итак, «Мельница», «Белокаменные львы».
1: Десятое место.

0: Но мы с вами не прощаемся.
1: Нет.
0: Песня вам не скажет «до свидания».
1: Нет.
0: Песня
1: остается
0: не прощается.
1: Человеком.
0: Нет, песня не прощается с тобой. Как я глубоко копнул, а?
1: Мы два копателя мировой культуры, Нуждин и Анатольевич, остаемся в студии, так сказать, перевязываем галстук, поправляем все, что только можно поправить, если это еще вообще поправимо. И ждем вас, когда вы вернетесь после небольшого перерыва, чтобы узнать, что будет в следующем части настоящего хит-парада. И кто займет первые 5 мест на этой неделе. Антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
5: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10, в Иркутске 2 часа ночи, в Магадане 5 утра.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О расследованиях.
6: СМИ сообщили, что хореограф Тадж Баймурадов покончил с собой после масштабной травли в интернете. По данным телеграм-канала Мэш, тело танцора обнаружили в его квартире. Официальная информация пока не подтверждена. Волна негатива обрушилась на артиста на днях. Его обвинили в домогательствах к 17-летней бывшей ученице. Сам Баймурадов категорически отрицал вину.
7: О пожарах.
6: Российская авиация потушила главные очаги лесных пожаров в Сербии. Возгорание ликвидировал самолет Ил-76, заявили в МЧС России. Там уточнили, что за сутки экипаж совершил 4 вылета. Спасатели прибыли на помощь Балканской республике в конце недели, когда в стране бушевали более десятка крупных природных пожаров.
7: Об Украине.
6: Киев и Финляндия договорились о совместном производстве беспилотников. Стороны уже подписали документы о выпуске аппаратов на финских предприятиях, сообщил Владимир Зеленский. По его словам, соглашение также предусматривает создание роботизированных комплексов. Ранее в российском МИДе заявляли, что поставки оружия Украине и оборонное партнерство напрямую втягивают Хельсинки в конфликт и пообещали ответить на враждебные шаги.
7: О происшествии.
6: Новгородские энергетики стали встречать медведей и лосей во время ремонта линии электропередачи. такая погода дезориентировала диких зверей, и они начали массово выходить из леса к дорогам и просекам, сообщили в компании Россети «Северо-Запад». Специалисты уточнили, что аварийные бригады круглосуточно устраняют повреждения в особом режиме, задействованы свыше 70 единиц спецтехники. Ранее мощный циклон с грозами и шквалистым ветром оставил без электричества около 8 тысяч жителей региона.
5: О спорте.
6: Футбольный клуб «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в гостевом матче 5-го тура РПЛ. Встреча в Каспийске завершилась со счетом 1-0. Победа позволила «БКам» набрать 15 очков и сохранить единоличное лидерство в турнирной таблице. Краснодарцы выиграли все 5 стартовых матчей сезона. В следующем туре 29 августа примут Ростов.
5: Обо всем.
6: Филипп Киркоров объявил о скором завершении ремонта в своем столичном пентхаусе. Певец надеется встретить в новых апартаментах грядущий Новый год. Народный артист уточнил, что квартира станет для него местом отдыха от повседневной суеты. Двухэтажные апартаменты площадью более 500 квадратных метров в центре Москвы музыкант приобрел в конце 2020 года, а ремонт в них длится уже третий год. Подробнее на КП.ру.
8: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, товарищи, второй час настоящего хит-парада в эфире. Также в эфире Нуждин Анатольевич, это радио «Комсомольская правда». Наш отчет неукоснительно стремится к финишу, но до этого еще целых 60 минут интереснейшей информации и, конечно, рубрик. Они у нас все важные, и вот одна из них.
9: Эх, раз, еще раз.
0: Есть такое английское выражение «You can't judge the book by the cover». Нельзя судить о книге по ее обложке. Вот об этом, собственно, рубрика. На прошлой неделе мы вам рассказывали о скандале, который произошел с совместной песней Вани Дмитриенко и Мальбека с Сюзанной. Публике не понравилось звучание композиции «Отражение», хотя она еще даже не вышла. Люди судили о результате по маленьким промо-фрагментам. И вот, наконец, полная версия увидела свет. Давайте послушаем и уже со знанием дела приступим к критике. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна «Отражение». Знаешь, как...

0: Это была рубрика «Эх, раз, еще раз». Только что в эфире были Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна и их совместная композиция «Отражение». Ну что, отражаем удары критики. Впрочем, почему отражаем? Мы учитываем ваши пожелания и критику, и, конечно, ваши голоса. И вот как вы наголосовали на этой неделе.
1: Пятое место.
0: Ох, кто же на пятом месте? Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать».

0: хотела.
1: Пятое место настоящего хит-парада на этой неделе — «Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать». Я, кстати, Анатолич, вчера вечером что-то...
2: Танцевал?
1: Нет, нет. Включил ранние творения «Басты».
2: Так. Я знаю, и, ты фанат.
1: Не то, что я фанат, но я считаю его одним из самых выдающихся в своем жанре артистов на нашей эстраде, да.
2: Да, да. А весь «Баста» — это твоя настольная кассета.
1: Ну, практически.
2: Ну вот. Ну так и что ж ты услышал?
1: Я послушал много вещей его и понял, что меня немножечко сейчас смущает, что, видимо, его продюсеры как-то пытаются выжать из артиста все, что можно, и теперь и мюзикл по песням «Басты», и его курс в одном из университетов московских, и чуть ли не фильм снимают по жизни.
2: А ты бы как хотел где-нибудь в Столешниковом переулке в небольшом баре встретиться и услышать альтернативное выступление Нагана, да?
1: Ну, по мне бы это, конечно, было лучше, но...
2: Это было бы поживее, так сказать, поострее,
1: что ли? Это было поживее, поострее, и главное, чтобы Василий не забронзовел.
2: Он, я думаю, не забронзовеет. Будем надеяться на это. Василий, дорогой, не бронзовейте.
1: А мы переходим к очередной рубрике.
3: А что это за трек? Да это ж саундтрек.
2: Вечно юному Чебурашке исполнилось 60 лет. В принципе, можно этим и закончить все сообщение. Дальше ходите и переваривайте, и напевайте его любимые песенки. Но, продолжу, впервые ушастый любитель апельсинов появился на страницах повести Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году. Это что ж получается, я старше Чебурашки? Ну да. А уже в 1969 году состоялась премьера всеми любимого мультика. Песню оттуда мы с вами и послушаем, конечно. Ну что, дорогой наш Чебурашка, никогда бы не подумал, что буду разговаривать с мультипликационным персонажем в эфире на всю страну. Тем не менее, дорогой Чебурашка, с юбилеем. Ну, желаем счастья в личной жизни, успехов в труде и заработной плате, как говорится.
1: И большого кэшбэка желаю.
2: Вот.
1: Кстати говоря, ты помнишь или знаешь ли ты, сколько было крокодилу Гене по книжке? Ему было 50 лет, что для крокодила, конечно, совсем немного.
2: Вот почему он так звучит в мультфильме, уже по-взрослому.
1: А мы поздравляем юбиляра Чебурашку.
4: Я был когда-то странной игрушкой безымянной, в которой в магазине

0: я всегда, когда слушаю песни «Чебурашки», меня это вот как-то так ведет на рассуждение.
1: И часто это у тебя? Хотите поговорить об этом?
0: Хочу передохнуть.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем шествие по местам хит-парада на этой неделе, которые выбрали именно вы. Но сейчас еще одна рубрика.
2: Есть женщины в русских селениях.
0: Maybe Baby записала песню с онлайн-игрой «Мир танков». В композиции «Давай-ка сыграем», так называется композиция, «Давай-ка сыграем», певица переводит «флирт» на язык геймеров. Словосочетания «критический урон» и «сносит башню» превращаются в романтические метафоры. Сама Бэйби говорит: «Наша коллаба с миром танков – прикольный эксперимент, показывающий, как игровая и музыкальная индустрии работают вместе». Ну, давайте послушаем, что же создали они вместе, или что создал мир игр и экспериментов. Давайте узнаем, как это звучит. Maybe Baby и мир танков. Давай-ка сыграем.

0: «Maybe Baby» и «Мир танков». Давай-ка сыграем. Кстати, по поводу онлайн-игр. Ты представляешь, мне буквально несколько дней назад пишет мне...
1: Чебурашка?
0: Нет.
1: «Maybe Baby»?
0: Хуже. Менеджер спортклуба, в котором я периодически появляюсь, дабы поплавать. Аккаунт человека, менеджера спортклуба назывался «Funeral».
1: Переведи тем, кто учил всю жизнь.
0: Похороны. Он мне спрашивает, будете продлевать карту? Я говорю, а что у вас за аккаунт? Похороны. Говорит, сообщество онлайн-игры какое-то. Я говорю, а вы понимаете, что
1: во вы там
0: клиентам...
1: играете?
0: Клиентам спортклуба звоните с аккаунтом «Похороны». Слава богу, это не какое-нибудь медицинское учреждение.
1: Они, наверное, думают, что это прикольненько.
0: Мы возвращаемся к обратному отсчету пока мест.
2: Четвертое место.
0: «Пикник», Дориан Грей.

0: «Пикник» Дориан, в скобочках «Грей», на четвертом месте настоящего хит-парада на этой неделе. На кону важнейшая информация. Не новая, но очень важная.
1: Не новая песня, но хорошая.
2: Группа «Браво» уже много лет не выпускала нового материала. И вот появился новый сингл. Мы уже хотели обрадоваться, но на поверку новинка оказалась вполне себе старинкой. «Браво» зачем-то сняли мультяшный клип на песню «Блюз прошлого лета». Ну, не то чтобы зачем-то. Она вышла еще 11 лет назад, в 15-м году. Но песня-то хорошая, так что давайте слушать. «Браво», «Блюз прошлого лета».

0: Группа «Браво» и блюз прошлого лета. Песня не новая, но хорошая. Как, собственно, большинство песен.
1: Как и жанр блюз. Он не новый, но хороший.
0: Но хороший. Мы вернемся к вам буквально через минуту. У нас впереди тройка лидеров.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о результатах диалога с Европой в период холодной войны.
4: Об этом мало говорят, в этом, кстати говоря, мало кто понимает на Западе, но сами переговоры по контролю над вооружениями будут и стратегические, о ракетах меньшей средней дальности, договор об обычных вооруженных силах в Европе, от Атлантики до Урала, представляете, все конвенциональные, то есть обычные вооруженные силы подлежали нотификации, обмену информацией, инспекциям, проверки там и так далее и тому подобное. Договор по открытому небу.
5: Это были каналы взаимодействия. И, собственно, переговоры сводились к тому, когда мы говорим, а почему у вас здесь столько такие потенциалы? Я говорю, потому что у вас здесь столько. Хорошо, если мы здесь сократим, вы отсюда уберете, да. И это было 24/7, как сейчас говорят. Понимаете, это был постоянный диалог, который был важен не только своими результатами, но создавал ощущение того, что люди реально ежедневно занимаются укреплением национальной безопасности средствами контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это больше безопасности, меньшими средствами. И жертвуя своими национальными интересами. Поэтому были проведены сокращения обычных вооруженных сил. 5 категорий вооружений, танки, артиллерийские системы были сокращены на Западе, на Востоке. Там нормы сокращения, это обязательство по сокращению, превысило в общей сложности где-то 100 тысяч единиц. Это освободило экономику вот от этого груза. То, что стало называться на Западе дивидендами мира.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Российские средства ПВО сбили 269 украинских беспилотников. Массированную атаку военные отражали в течение всего дня, сообщили Минобороны. Как уточнили ведомстве, дежурные расчеты перехватили аппараты над столичным регионом Кубанью, Крымом, акватории Черного моря и еще 9 областями страны.
2: О политике.
6: Сергей Лавров встретится с министром иностранных

0: Иностранных дел Индии дипломаты пообщаются в понедельник, сообщает Интерфакс. Как отмечается, стороны обсудят ключевые международные вопросы. Кроме того, планируют уделить внимание развитию торговли и научно-технического сотрудничества двух государств.
1: О расследованиях.
0: Владимир Зеленский отверг причастность Украины к подрыву газопровода «Северный поток-2». Киев якобы никогда не участвовал в подобных операциях, заявил глава киевского режима. Он уточнил, что украинская прокуратура и дипломаты постоянно взаимодействуют с немецкими следователями. Ранее в Германии выдали ордера на арест нескольких украинцев по делу о диверсии. Россия неоднократно заявляла о причастности западных и украинских спецслужб к подрыву газопроводов «Северный поток».
1: О Ближнем Востоке.
0: Иран подготовил сценарий ответа на масштабное экономическое давление со стороны США. Тегеран готов легко выстроить торговые связи с другими странами и полностью нейтрализовать возможные ограничения, заявили в корпусе стражей исламской революции. Там подчеркнули, что попытки изоляции доказывают военное бессилие Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале беспрецедентной экономической операции против Исламской Республики. Мемориальную доску в честь журналистки Дарьи Дугиной открыли в итальянской Тоскане. Памятный знак установили в городе Валли-Сотто на территории парка чести и бесчестия, сообщили в посольстве России в Италии. Как отметили дипломаты, гибель девушки стала символом противостояния с украинскими неонацистами. Журналистка погибла в августе 22 года в Подмосковье. Ее автомобиль подорвали спецслужбы Украины.
1: Обо всем.
0: Совместные занятия спортом помогают супругам укрепить отношения и снизить уровень стресса. Такие пары реже ссорятся и быстрее находят компромиссы, выяснили американские ученые. Как уточнили исследователи, самой полезной и популярной активностью оказалась обычная ходьба на свежем воздухе. Во время совместных прогулок у мужа и жены появляется возможность спокойно поговорить без отвлекающих рабочих звонков, гаджетов и бытовых забот.
1: О валютах.
0: Доллар 82.92, евро 96.86, юань 12.33. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». Обещанная тройка лидеров. Вот вам. Вот она.
1: Третье место.
2: Замыкает тройку «Крематорий. Воду в вино».

0: Это было третье место настоящего хит-парада группы «Крематорий» «Воду в вино».
1: Воссоздали, так сказать, библейскую картинку мы, а в «Горячей тройке» побывали. Впереди два очень ответственных места, две позиции, первая и вторая.
0: Погоди еще, сейчас рубрика.
2: «Очень высокие отношения». Рубрика, в которой музыканты говорят правду о любви.
1: Коллектив «Надя» выпустил новый сингл. И знаете, с самомнением у группы все в полном порядке. Ребята назвали трек «Хороший». Впрочем, давайте не будем ерничать. Вдруг и правда все хорошо. Вокалистка Надежда Грицкевич, конечно, поет про своего мужчину. Поет так. «Ты говоришь, ты хороший. Только зачем? Не понимаю. Если ты правда хороший, я об этом узнаю. Не от тебя». Конец рифмы, конец строчки, конец цитаты. Начало песни. Итак, дамы и господа, Надя хороший.

0: Это был коллектив «Надя», именно с двумя «А». Композиция называлась «Хорошие». У меня знакомые «Хорошие дела» называют «Холёсики». Нужно каждый день делать хотя бы маленький холёсик.
1: Да, согласен.
0: И будет всем хорошо.
1: Да.
0: Мы вернемся к хит-параду.
2: Второе место.
3: Второе место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: Нагард, проклятие шута на втором месте. Я не помню, сколько времени держится эта композиция в хит-параде, но, прям скажем, давно и крепко. Вот, второе место. Глядишь, опять на первое вернутся, а то и вылетят на следующей неделе. Зависит от вас и от вашего голосования.
1: Держится, держится.
0: Кого да.
1: Как
0: вы...
1: говорил Фрунзик Макарчан в фильме «Мимино», как вы думаете, если зеленый цвет покрасить, будет держаться?
0: Это и другие цитаты в финальном блоке настоящего хит-парада, который начнется через несколько мгновений. А сейчас небольшой перерыв.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Перерыв пролетел, мы приступаем к финишному рывку. Прямо сейчас у нас рубрика про ваших и наших старинных друзей. Потом мы перечислим всех, кто участвовал в этом хит-параде, а потом назовем имя победителя. Вроде бы все просто, да не просто. Прямо сейчас Нуждин Анатольевич выходит на финишную прямую, но рубрика уже пошла.
7: Песня, которая говорит сама за себя.
1: Группировка «Ленинград» выпустила новинку «Летний бал». И угадайте с одной попытки, или как в английском это звучит, «take a wild guess», с каким словом рифмует «бал» Сергей Шнуров?
0: Я знаю, можно ответить?
1: Отставить.
0: Понял.
1: Песня рассказывает о том, как лирический герой упустил свое лето. Ну, а у всех нас есть еще целая неделя, чтобы наверстать упущенное. За эти 3 месяца
0: трудно
1: странного лета.
0: Пропустил и бал. Трудно рифмуется. Какая же там рифма-то?
1: Не скажу.
0: Опоздал?
1: Это неприлично. Итак, Ленинград. Летний бал.

0: Это была группа «Ленинград», и вы, наконец, узнали, с чем же рифмуется слово «бал»,
1: я так
0: по
1: и не
0: мнению
1: понял.
0: Сергея Шнурова.
1: Я так и не понял.
0: Я тебе...
1: Откройте все буквы.
0: Автомобиль!
1: Автомобиль не автомобиль, но что-нибудь мы разыграем. Не мотороллер, конечно, может быть, гитару. Все раздадим, если вы, конечно, выиграли. А вот теперь проверяйте номера на своих лотерейных билетах, так ли вы голосовали. Давай-ка мы напомним, как у нас сложилась ситуация. Ага.
0: Мельница, белокаменные львы.
2: 10-е место.
1: Бон с кнопкой «Камушки».
2: 9-е место.
3: Я веду тебя в лимар. Камушки рассеял.
0: «Дельфин», «Яблоки».
2: 8-е место.
1: Антон Завьялов, «Туман».
2: 7-е место.
4: Утренний туман мне остудит голову и ляжет на траву.
0: The Head is a третье. Прощай.
2: 6-е место.
5: Плачет наш город каплями с крыши. Громкие крики не сделаешь тише.
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
2: 5-е место.
6: Если я буду танцевать, то как с тобой моя любовь.
0: Пикник. Дориан Грей.
2: 4-е место.
7: Не хорони его до срок. Быть может, он король порог.
1: Крематорий. Воду в вино.
2: 3-е.

0: Нагард. Проклятие шута.
1: Второе место.
2: Моя плата не звон монет, а украденный яркий смех.
3: Друзья наши дорогие, все, кто голосует и не голосует, записывайте там где-нибудь на полях. Сайт «Радио Комсомольская правда». Заходите, находите страницу настоящего хит-парада. Видите и слышите все, что мы вам можем предложить. От души душевно голосуете за тех, кто вам очень понравился. С понедельника по пятницу. Ну, а в субботу в 10 утра или в воскресенье в 8 вечера вы слушаете наш еженедельный отчет. Наш – это Александр Вячеславович Нуждин и я, Александр Анатольевич. Мы уж постараемся. Ну, а если вам очень хочется посмотреть, или переслушать все-все-все, что у нас происходит, и коротко, и объемно в видеосюжетах, ну, так это прекрасно. Подписывайтесь и смотрите все наши видеоистории. Мы так и называемся, настоящий хит-парад. Мы так давно называемся, мы уже 6 лет так называемся, а вы все спите. Итак, я говорю вам спасибо, до свидания, а Александр Вячеславович от вас не отстанет. Тяните носочек, смотрите на грудь четвертого товарища, ну, как положено, по уставу, и держите равнение на правофланговых. А кто у нас сегодня правофланговый, об этом знает почти только Нуждин. Конечно, не секрет, но почетное право объявить победителя за Нуждиным я умолкаю, любуюсь и готов к аплодисментам.
1: Первое место.
0: Это не группа «Секрет», это точно, а Горшенев, «Леда и Зевс».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О переговорах.
1: Власти Украины объявили о планах активизировать переговорный процесс с Россией. Для этого уже появились определенные сигналы, заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, который внесен в Россию в реестр экстремистов и террористов. Он подчеркнул, что дипломатия любит тишину. По его словам, в ближайшее время стороны могут сосредоточиться на технических вопросах диалога. В Кремле пока не подтверждали подобную информацию. Ранее президент России Владимир Путин отметил готовность Москвы к мирному урегулированию кризиса при условии соблюдения российских интересов и реалий на земле.
0: О пожарах.
1: Пожарные остановили распространение огня на мебельном складе в Красноярске. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров, заявили в МЧС. Там отметили, что спасатели продолжают проливать конструкции, никто из людей не пострадал.
0: Об Украине.
1: Серия новых взрывов прогремела в Киеве и Сумах. В обоих регионах включили сирены воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. В этот момент в столице Украины находились иностранные политики, в том числе сенаторы США и лидеры ряда стран Евросоюза. Как отмечается, в город прибыли делегации из Финляндии, Дании и Норвегии.
0: О Ближнем Востоке.
1: Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху пригрозил новыми ударами по сектору Газа, а также эвакуацией жителей анклава. Власти пойдут на жесткие меры, если палестинцы не прекратят запускать через границу беспилотники, шары и воздушных змеев, сообщили в канцелярии главы правительства. Как уточнили израильские военные, армия начнет уничтожать ответственных за запуски боевиков и зачищать районы, откуда исходит угроза.
0: О дорогах.
1: Движение транспорта на Садовом кольце в Москве полностью восстановили после завершения большого фестиваля бега. Автомобили снова свободно едут по Крымскому валу, Крымскому мосту, Зубовскому бульвару и Покровке, сообщили в столичном Дептрансе. Там уточнили, что временные запреты на проезд и парковку в центре города уже сняли.
0: О спорте.
1: Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов получил травму в матче пятого тура РПЛ против петербургского «Зенита». Футболист пострадал в борьбе с соперником во втором тайме и не смог самостоятельно уйти с газона. Вместо него на 57-й минуте на поле вышел Даниил Денисов. Принципиальная встреча команд проходит на столичном стадионе «Лукойл-Арена». Счет пока 2-0 в пользу красно-белых. Больше новостей читайте на Капру.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Александр Коц, программа «Аналитика с именем». Сегодня опять без Игоря Измайлова. Продолжает он оттопыриваться в отпуске. Пожелаем ему хорошо провести эти оставшиеся летние деньки. Ну, а мы с вами перейдем к обсуждению того, что лично меня зацепило на минувшей неделе. И, конечно, нельзя не начать с того, что понедельник, если я не ошибаюсь, над Россией сбили рекордное количество дронов, и это широко обсуждается, и обсуждается иногда не очень профессионально. Действительно, было сбито за одни сутки 1671 беспилотник самолетного типа, об этом Минобороны России официально сообщила, и, повторюсь, на сегодняшний день это абсолютный рекорд. Столько воздушных целей за сутки мы не перехватывали ни разу за время СВО. Это, я повторюсь, самолетный тип, не считая FPV-дронов, которые летят в приграничье, уж тем более не считая дронов, которые летают в зоне специальные военные операции. Помните, да, еще весной, ну, где-то там 500-600 самолетов уже было серьезным результатом. За прошедшее время противник смог, ну, фактически утроить интенсивность налетов на российские регионы. И это, на самом деле, следовало ожидать, потому что Киев сделал ставку на беспилотные технологии, активно наращивает производство. На него в этом отношении, на Киев, действует практически вся оборонная промышленность стран Европы. Беспилотников выпускается больше, они становятся сложнее. И эта тактика вполне логична, потому что противник не способен сегодня переломить ситуацию на поле боя, поэтому делает то, что у него более-менее получается, бьет по нашим тылам. Но вот тут я бы хотел сделать такую засечку. Количество дронов, которые запускаются по тылам России, это признак, ну, не только возросших возможностей или силы, да. Если украинцам требуется столько БПЛА для одного налета, значит, наше ПВО нейтрализует большую часть угроз. С одной стороны, звучит как-то корявенько, да, парадоксальненько, но при этом, повторюсь, 1671 только сбитый дрон. Это очень серьезная цифра для системы ПВО. Я не знаю, какая система ПВО в мире еще способна показать такой результат. Да, мы получаем удары, да, они болезненные, да, они обидные, но это все-таки долетают единицы. А 1500 за сутки, да, сбивается, это все-таки показатель того, что наша система ПВО постепенно перестраивается, да, то есть противник вынужден использовать все больше и больше дронов для того, чтобы добиться какого-то результата. Да? При этом оборона наших воздушных рубежей тоже каждый день развивается. На вооружение принимаются новые технические средства, технические приемы, тактические приемы в том числе. И в итоге эффективность перехвата тоже растет. Да, она не может быть 100%. Да, она не идеальная. Да, нам опять прилетело по НПЗ. У нас опять появились очереди возле заправок. Да, у нас снова прилетело по складам. Но при этом мы за счет этого продолжаем обучаться, продолжаем становиться сильнее. Потому что мы понимаем, что сейчас мы ведем войну против Украины, за которой стоит весь Запад, но стоит так гибридно. А когда Запад, если вдруг открыто выступит против нас, мы тоже к этому должны быть готовы. И сейчас вот эта работа ведется. Работа по перестраиванию ПВО, по формированию ее эшелонированности, по формированию, главное, единой системы оповещения. Многие задают вопрос, вот 2500 километров, как он летит, почему его не заметит? Но где-то он пользуется складками местности, власти, где-то опускается на речное русло, потому что РЛС-кам все-таки важна хоть какая-то высота, чтобы засечь эти самолетные дроны. Кто-то проскакивает, но вот эволюция нашей ПВО, она для того и идет, чтобы нейтрализовывать как можно больше таких угроз и не давать самолетам летать на такие далекие расстояния. Формируются и «Барсы», появляются новые средства поражения, которые уже себя хорошо зарекомендовали, ну, как, например, пушка «Цитадель», да, которая вокруг Москвы вот выстроена, этот контур с учетом этих пушек. Они есть и в других регионах, не буду раскрывать тайну в каких, но год назад они были только в московских регионах, сейчас их уже больше. Ну, то есть промышленность потихонечку работает. Говорят, что вот противник запускает больше герани, чем мы, в разы. Ну, правильно, потому что нам не нужно поднимать в воздух 1500 дронов, чтобы поразить все цели, которые наметили на этот налет, да? ВСУ сегодня испытывают очень серьезную, острую нехватку боекомплекта под зенитно-ракетные комплексы, и как результат российские БПЛА им просто сбивать нечем. То есть беспилотники наши, герани, они сбиваются сейчас либо самолетами, либо дронами-перехватчиками. Больше нечего. Ну и в конце концов, вот повторюсь, да, нам надо меньше средств, чтобы прорвать ПВО противника, поэтому мы запускаем меньше. И нам вообще, ну, надо копить на всякий случай на черный день, потому что, повторюсь, очень вероятно, что к концу 20-х годов ситуация геополитическая будет такова, что мы можем вступить в прямой конфликт с НАТО, и беспилотников в этом случае потребуется, мягко говоря, много, да, а еще больше потребуется опытных, подготовленных расчетом. И в этом отношении, конечно, украинский конфликт для нас идеальная, во-первых, тренировочная площадка, во-вторых, площадка развития, потому что мы получаем реальный боевой опыт и передовой опыт, которого сейчас нет ни в одной стране мира, ну, за исключением, естественно, Украины. У Соединенных Штатов, у Ближнего Востока есть такой опыт, но нельзя сказать, что он у них со знаком плюс, потому что все-таки очень ощутимый ущерб они там получили и до сих пор получают и рискуют получить еще больше. Что бы я еще отметил с этими налетами? Во-первых, то, что на Москву летели дроны, буквально нашпигованные шрапнелью. У меня есть товарищ очень близкий, который работает не в военной сфере, я бы даже сказал, в созидательной сфере. И он был отряжен на ликвидацию последствий отдельных прилетов. Вот он показал мне собранные поражающие элементы, это шарики, стальные шарики, которыми были напичканы эти дроны, то есть это для того, чтобы убивать людей. Вот 83-летний пенсионер в Раменском погиб, возможно, из такого шарика. Это же не первый раз они их используют. По-моему, в марте в Подмосковье такие шарики находили. На Тамбовщине можно вспомнить Котовск, прилет по ВБ, по Wildberries, 7 человек погибших, да, тоже в результате ударов дронов с вот такими поражающими элементами. И это говорит, что помимо военной цели преследуется цель просто сеять панику и через простые убийства людей. Опять пошли удары по складам. Да, мы видим, что и ВБ, и в Домодедово прилетело по складу еще одной коммерческой компании, очень известной. Я видел видео в интернете, поищите у меня в Максе, я выкладывал его. Анна Абишина, коммерческий директор компании, говорит, что вот они лишились за одну ночь завода с 35-летней историей. То есть в этот завод были вложены силы, средства в модернизацию, частичка души. И вот она говорит, что... Она не говорит, что они пойдут на Майдан сейчас в связи с этим. Она говорит, что предстоит большая работа по перезапуску, по переосмыслению. И соответственно... Будут дальше вкалывать, потому что остались люди, остался персонал, остались клиенты, и для них это сейчас важно. И самое главное, она говорит, что никто не погиб. Вот настоящий русский характер, да, не идут на массу, который, ну, не просчитает никакой палантир, который, я думаю, именно и просчитал, что будет какое-то народное, да, возмущение, беспощадный бунт, а нет, люди все равно продолжают работать. Я не знаю, там, как они относятся относятся к СВО, да, вот просто у них в мозгах совершенно по-другому все построено, не как украинцу. Ну и я бы отметил, что в московском регионе начали прощупывать энергосистему, вот на этой неделе тоже были удары по объектам обеспечения электричества, у нас отключался Орехово-Зуевский район, да, сидел без света, было задействовано там огромное количество дежурных бригад аварийных. Я бы что отметил, что очень быстро выехали и аварийные бригады, и очень быстро была налажена резервная генерация через дизеля. Ну, то есть мы понимаем, что чем ближе к зиме, тем вот таких ударов по энергетике будет больше. Будут удары по энергетике, по теплоэлектроцентрали, по газовой инфраструктуре обязательно будут удары. И вот нынешняя, да, проба пера, это вот мы видим, насколько быстро реагирует власть, насколько быстро реагируют аварийные службы. Противник тоже это учитывает, тоже будет делать для себя выводы, поэтому потихонечку готовимся, да, и к таким налетам. Можно поинтересоваться, у кого есть друзья в Белгороде, как они прошли прошлую зиму. Героически, на морально-волевых и на мужестве энергетиков и ремонтных бригад, которые, конечно, там с риском для жизни творили чудеса. Друзья, сейчас небольшой перерыв, после которого вернемся, обсудим, что значат последние скандалы на Украине. Не переключайтесь, дальше будет интересно.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сведи риски к минимуму. Переходи на МАКС. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Сказреклама. Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Друзья, возвращаемся в студию. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц, аналитик с именем. Сегодня вторую неделю подряд я без своего напарника Игоря Измайлова, который отдыхает в свой законный отпуск. Осталось ему чуть-чуть. Я думаю, что уже в следующую программу он к нам подключится. Но пока разбираем события недели без него. Наверное, все заметили, да, вот эту чехарду, которая развернулась на Украине на этой неделе. Федоров, бывший министр обороны, одновременно с новой волной протестов на улице высказался за выборы на Украине. Причем высказался очень аккуратно с юридической точки зрения. Сказал, что агрессивная Россия и Путин не должны быть помехой к нашим выборам. Хотя единственная помеха к их выборам – это просроченный президент Зеленский, который эти выборы проводить не хочет. Вообще Конституцией запрещены только выборы в парламент. То есть Конституцию они во время военного положения поменять не могут. Соответственно, провести выборы в Верховную Раду они тоже не могут. А вот выборы президента запрещены только двумя законами, которые Верховная Рада может и отменить, но пока не отменяет. Значит, на этой неделе снова столкнулись внешние контролеры Украины, ее спонсоры и ее рулевые, и, собственно, сам Зеленский, который не хочет второй раз подряд ложиться под эти внешние структуры. Я напомню, что в прошлом году Зеленский попытался изменить положение о таких структурах, как НАБУ и САП. НАБУ – это антикоррупционная структура, бюро антикоррупционное, САП – это прокуратура при ней. Это структуры, которые были созданы по после Майдана под контролем американцев и европейцев. Ну, больше, конечно, американцев. И вот он хотел лишить их главных полномочий. Тут начался Майдан, тут все вышли на улицу, начали протестовать, и Зеленский этот закон через 9 дней снял с повестки, откатил, что называется, фраер сдал назад. Да? В этот раз примерно такая же ситуация происходит с увольнением Федорова, который с этим увольнением с должности министра обороны не согласился. Опять начались майданы, да, то есть у них издеваются над бусифицированными в ТЦК, у них полный беспредел на улице, да, с отловом на мобилизацию, это их не выводит на майданы. А вот увольнение министра обороны почему-то выводит. Ну, потому что этот майдан трудно заподозрить в какой-то искренности и народности, он полностью искусственный. И вот на этом всем фоне Зеленский в среду выставляет кандидатуру Хмары на голосование на должность министра обороны, и аккурат утром перед этим голосованием начинается, да, НАБУ начинает объявляет о своей новой спецоперации, которая называется «Форест Гамп», проходит обыски у Ирины Мудрой, это заместитель бывшего главы офиса президента Ермака, да, который тоже был уволен, ну, то есть у человека номер два в самом офисе президента. Параллельно у руководства Сенсбанка, который связан с Миндичем небезызвестным, да, проходят обыски. Это бизнес-партнер Зеленского по кварталу 95. Еще под подозрением там депутат Вадим Столар, который тоже очень близок к Миндичу. НАБУ выкладывает перехват разговоров. Там идут намеки на большие, значит, суммы, которые уходят на взятки в офисе президента. И, проще говоря, короче, Зеленскому прямо в лицо говорят, что его администрация – это ОПГ, объединенная преступная группировка. Да? Это все на фоне Федоровского заявления, которое говорит, что нужны выборы, да? Рада должна работать не на частные интересы, говорит он в оборонке, а как бы на победу. Вот. Причем, кстати, Федоров приходил в Министерство обороны под флагом ревизии и реформы мобилизации, вообще самой структуры мобилизации в целом, и ТЦК в частности, но так и не предъявил, да, этот план. В итоге в среду Рада все-таки утверждает Хмару министром обороны. Хмара – это не менеджер, это не политик, это кадровый чекист, это генерал-майор. С 23-го года он командовал Альфой СБУ, был потом исполняющий обязанности всей главы всей службы безопасности Украины, под ним же была программа сбора данных об украинцах призывного возраста в странах ЕС, подготовка мобилизации женщин, да, то есть, проще говоря, во главе Минобороны поставили не публичного человека, как, например, был Резников, и не технократа, как, например, Федоров, да, это человек спецслужб, который обучен давить внутри страны. Зеленский закрывает оборонку под личный силовой контроль ровно в тот момент, когда его окружение начинают потрошить вот эти антикоррупционщики, да. То есть мы видим три события, которые связаны в одно целое. Снизу бьет НАБУ, да, заходит в офис президента, опять начинает показывать там какие-то записи, да, коррупционные. Сбоку бьет Федоров, который требует выборов, намекая на то, что депутаты, слуги народа кормятся с оружия, кормятся с лекарств, да. И сверху отвечает Зеленский, который назначает министром обороны генерала СБУ, чтобы и армия, и оборонзаказ были под своими силовиками, а не под НАБУ и не под условным Федоровым. Да? Федоров задает вопрос, где деньги, где выборы. НАБУ показывает, где деньги, да? А Зеленский показывает, что дальше пускать никого не собирается и переводит систему на ручное силовое управление. Что нам с этого? Ну, во-первых, это трещина все-таки в киевском режиме, которую раньше, ну, как-то умели заклеивать. То есть 3 года Зеленский держал в кулаке и армию, и парламент, и антикоррупционные структуры, и медиа. Сегодня у него одновременно бунтует и антикоррупционная вертикаль, уходит в оппозицию бывший фаворит, это Федоров, требует выборов улица. Улица новый лозунг, да, раньше они уволят Сырского, потом вернуть Федорова, сейчас они уже требуют выборов, да, ну, это опять же говорит об искусственности вот этого народного якобы проявления на улице. Вот. То есть это, конечно, не переворот прямо завтра, но это уже такой конец некоего монолита. Второе, обнажается то, о чем многие российские эксперты говорили годами, о том, что европейская демократия, в кавычках, да, в Киеве, это все-таки в первую очередь семья, это квартал, это Сенсбанк, это офис президента, это распил оборонки. Теперь это подтверждают уже не Кремль, пропаганда, да, а их бюро антикоррупционное с американским управлением, с американским активом. Третье – это расклад на переговоры. Каждый раз, когда Киев начинает торговаться с Вашингтоном, тут же появляется, значит, какой-то контраргумент в виде политического раскола, внезапно оказавшегося, либо вот таких коррупционных скандалов. Ну и, конечно, самое важное для фронта, потому что назначение Хмары говорит о том, что Зеленский ставит на закручивание гаек. Да, сейчас основная претензия общества – это провалы на фронте и беспредел ТЦК. И Зеленский показывает, что беспредел ТЦК будет продолжаться еще хлеще, потому что Хмара – это не о либерализации мобилизации. Простите за такую, с позволения сказать, тавтологию. Хмара – это о жесткой мобилизации. Хмара – это о ловле мужчин в Евросоюзе, о женщинах в списках, да, то есть

0: путинского режима. Это антикоррупционная составляющая, это армия и это семья условная, да, вот это окружение Зеленской, каждый теперь тянет одеяло на себя, а рядового украинца в это время ведут под ружье генералы ФСБ, генералы СБУ. Ну, если это такая многоходовочка ФСБ, вообще было бы прекрасно, только можно было бы поаплодировать. Ну, а нам остается спокойно работать и фиксировать происходящее. Такие трещины сами по себе не зарастают, они будут расширяться больше, больше и больше. Друзья, не переключайтесь, новости, после которых снова встретимся в студии.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Нелидов о главе японского правительства.
4: Нынешняя премьер-министр Японии Санае Такаити имеет репутацию националистки, да, получается. И вообще вот такой вот внешнеполитический жесткий подход – это ее фирменный стиль, который, надо сказать, что для нее работает. В конце прошлого года она сделала провокационное, откровенно говоря, заявление в отношении Китая, которое сводилось к тому, что Япония готова вмешаться в гипотетический конфликт в Тайваньском проливе. Последовало очень жесткое заявление китайского МИДа. На самом деле Китай даже вел санкции против Японии, требуя от Такаити взять свои слова назад, чего она не сделала, и сказала, что ничего брать назад и она не будет, извиняться она не будет. Но в результате вот именно эта жесткая позиция, как считают некоторые эксперты, стала одним из факторов того, что через несколько месяцев после этого прошли выборы, на которых партия Такаити одержала оглушительную победу. То есть японским избирателям это откровенно нравится. Вот такая вот жесткая позиция своего руководства.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
5: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об атаках.
6: Российские средства ПВО сбили 269 украинских беспилотников. Массированную воздушную атаку военные отражали в течение всего дня, сообщили Минобороны. Как уточняется, дежурные расчеты перехватили аппараты над столичным регионом, Кубанью, Крымом, акваторией Черного моря и еще 9 областями страны.
1: Об Украине.
6: Киев и Финляндия договорились о совместном производстве беспилотников. Стороны подписали документы о выпуске аппаратов на финских предприятиях, сообщил Владимир Зеленский. По его словам, соглашение также предусматривает создание роботизированных комплексов. Ранее в российском МИДе заявляли, что поставки оружия Украине и оборонное партнерство напрямую втягивают Хельсинки в конфликт и пообещали ответить на враждебные шаги.
1: О политике.
6: В Казахстане завершились первые выборы в однопалатный парламент Курултай. По предварительным опросам на выходе с участков 5-процентный барьер преодолели 5 политических объединений.

0: Германии, а лидирует партия «Адилет», сообщает ТАСС. Кампания прошла в соответствии с новой конституцией, которую казахстанцы одобрили на референдуме в марте этого года. Ранее в Астане подтвердили неизменность внешней политики и внутренних традиций на фоне масштабных государственных реформ. Скончался один из авторов Конституции России Борис Абзеев. Ему было 76 лет. Ученый-правовед внес значительный вклад в становление российской правовой системы. С 2008 по 2011 Абзеев был главой Карачаева-Черкесии. Кроме того, преподавал право в профильных вузах.
1: О футболе.
0: Московский «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» и поднялся на второе место в чемпионате России. Встреча пятого тура премьер-лиги в Москве завершилась со счетом 2-0. Автоголом отметился колумбийский полузащитник гостей Вильмар Бариус, а закрепил победу красно-белых Роман Зобнин. «Спартаковцы» набрали 12 очков и вплотную приблизились к лидеру турнирной таблицы Краснодару.
1: Обо всем.
0: Игорь Матвиенко и Николай Расторгуев приехали в Казанский Богородицкий монастырь. Композиторы и лидер группы Любэ поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунского, сообщили в татарстанской митрополии. Артисты посетили святыню в перерыве между выступлениями на фестивале «Новая волна». Ковчег с десницей святителя доставили из Греции в Россию. До 20 сентября верующие смогут увидеть его в 13 городах страны.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96.86, юаня 12.33. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
3: Друзья, всем снова привет. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц, аналитика с именем. Опять один, опять продолжает отдыхать в своем законном отпуске Игорь Измайлов, а мы тут отдуваемся без него. Но мне всегда приятно встретиться с вами как в компании моего напарника, так и в одиночку. Кстати, подписывайтесь на мои соцсети. Макс, сообщество ВКонтакте, Телеграм. В Максе просто Коц набираете, там все находите. Там у меня сейчас максимальный контент. Там же я провожу встречи со своими подписчиками, проводим периодически стримы на этой площадке и стримы на площадке ВК, поэтому присоединяйтесь обязательно. Что еще хотел с вами обсудить? Перспективы осенней кампании. Подходят холодные осенние деньки, начинает опадать листва, потихонечку раскрывается зеленка, скоро начнется период распутицы. Что нас ждет этой осенью? Давайте обсудим это подробно, но сначала я бы хотел пройтись по теме, которая очень живо муссируется как в украинских телеграм-каналах, так и в наших соцсетях. Я сейчас говорю о наступлении Украины, которая якобы провела его в два этапа, начиная с января и чуть ли не по нынешние дни. Что Зеленский и его компания впаривают украинскому обывателю, который давно отвык от побед на земле? Они заявляют, что в два этапа они освободили 745 квадратных километров, 26 сел в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях, убили чуть ли не 10 тысяч наших бойцов. Первый этап шел с 29 января, второй этап шел с 5 мая. Были задействованы 4 десантно-штурмовые бригады, 2 штурмовых полка. Короче, это вот все докладывал Доропатый и Опака, главкома ВСУ. Не спрашивайте, почему на обменах телами такая страшная диспропорция потерь, почему у главаря ВСУ на первом этапе освобождено 450, на втором 490 квадратных километров, а в итоге заявлено только 745, ну, где-то 200 затерялись, пока слайды по иерархии передавались наверх. Мне интересно, как на все это реагировали признанные мэтры украинской пропаганды, например, такие, как террорист-экстремист Бутусов, который камня на камне не оставил от этого доклада. Он просто говорит, что обзвонил всех своих знакомых с этого направления. У него вышло не 750, а 150 только квадратных километров. километрах освобожденной территории, но тут надо понимать, что наверняка большая часть командиров давали социально одобряемый, так скажем, ответ, соответственно, могли и приврать. Да? Еще один медийный украинский вояка, который в Телеграме сидит дольше, чем в окопе, говорит, что из 26 тысяч сел насчитал там какие-то крохи, и то скорее, наверное, преувеличение, чем проза жизни, но при этом Бутусов говорит, что не было выполнено задач этого наступления, Гуляйполе они не отбили, значит, те наши завоевания, которые мы провели после падения Великой Новоселки, ну, после его освобождения, я имею в виду, они тоже не смогли отыграть назад, их нычит, что ни о каком оптимизме речи быть не идет, реальность жизни такова, что за их полугодовую операцию силами лучших штурмовых частей страны мы взяли Константиновку, мы подошли на окраины Доброполья, на окраины Дружковки, вышли к пригородам Краматорска, Славянска, съели предполье Орехово, ну, то есть обменяли поля на города, причем поля с оговорками так-то, а города без, да. Так вот, вот, собственно, это меня подтолкнуло поразмышлять на тему, какие направления этой осенью будут самыми горячими. Я решил выделить три. Первое – это, безусловно, запорожское направление, скорее всего, события вокруг Орехова. Наша группировка Днепр додавила там Новоданиловку, это была последняя пробка на дороге с юга, да, штурмовики наши уже вышли на юго-восточную окраину Орехова. Я бы не говорил сейчас, что уже начался штурм города, рановато об этом говорить. Мы там в районе Балки, Большая Каменная, закрепились, продвинулись где-то в западной части Малой Токмачки, закрепились за Преображенку и северо-восточные подходы к Белогорью. Выше по фронту вышли уже на рубеж Верхней Терсы, перерезали дорогу Новониколаевка-Орехов, под Степногорском будут встречные бои. О том, что мы в Орехове, кстати, первыми заявили украинские источники, украинские каналы, у них обычно слухи честнее их официальных заявлений. От Орехова это прямая трасса на окружной центр, на город Запорожье. Орехов – это такой перекресток, укрепрайон, который они держат с 22-го года. Отсюда они начинали свой контрнаступ 23-го года. То есть Орехов – это такая одна из двух створок на наш российский областной центр. Вторая створка на юге, за Степногорском. И петли на этих створках скрипят уже и там, и там. Я думаю, что взятие Орехова, это работа до глубокой осени, и решат, наверное, ее, помимо штурмовых действий, конечно, перехват дорог подвоза, то есть отрезание логистики. Но главное еще вот в чем их вот это наступление на Александровском, как они говорят, направлении, оно же затевалось в том числе для того, чтобы снять угрозу с Орехова, но здесь что-то пошло не так. Второе жаркое направление – это, безусловно, Славянск, и снова мы обращаемся к милитари-блогеру Бутусову, террористу-экстремисту. Он говорит, что мы ворвались в ключевой район для обороны Славянска и Краматорска. Это лес Сапожок. Он находится на возвышенности к востоку от Славянска. И сейчас там идут тяжелые бои. При этом он говорит, что Славянск и Краматорск – это естественный рубеж, наиболее удобный для обороны. И его потеря фактически позволит нам полностью захватить Донбасс. А все остальные города, по его же словам, по словам того самого террориста-экстремиста Бутусова, просто падут, а мы глубоко ворвемся в Харьковскую и Днепропетровскую области, причитает главред цензора «Нет», как будто это что-то плохое. На сегодняшний день к агломерации подходят не только группировки войск «Запад» и группировки войск «Юг». Сейчас еще свою работу проводит группировка «Центр», которая с западной стороны, то есть с тыловой стороны постепенно будет рубить им логистику. Я думаю, что дистанционно мы уже эту логистику на этих артериях снабжения начали работать, потому что лес-сапожок, возвышенность, она дает возможность расположиться ближе нашим расчетам БПЛА, дает возможность устанавливать там ретранслятор и работать за Краматорск, за Славянск, за Дружковку, чтобы отрезать вот эти вот западные артерии снабжения. И над этим позже, после того, как разберется с Добропольем, будет работать группировка войск «Центр», но уже сейчас она приближается к этой цепи крепостей, городов-крепостей, Фортец, как говорят, на Банковой. Вот буквально на неделю был взят населенный пункт Петровка, а это уже в 4 километрах к юго-западу от Дружковки. А на нее, напомним, давят еще и с юга, и с юго-востока, и скоро с востока начнут давить. Поэтому важно решить сейчас вопрос с Доброполем. Я думаю, что наивно полагать, что мы за осень возьмем Славянск, но вот решить вопрос с Дружковкой, с высотами, с логистикой, вот я думаю, это посильная задача. Тут вообще бы я прогнозы не строил, потому что среднесуточный темп нашего продвижения, например, в июле был в 2 раза ниже среднего показателя последних 3 лет, но это потому что идет такое позиционное выгрызание в городской застройке. Ну и третье направление горячее я бы выделил — приграничье, причем приграничье как Харьковскую область, так и Сумскую область, потому что там идут сейчас активные продвижения. В Харьковской области у противника сразу 3 серьезные проблемные точки: и Казачий Лопань, и Великий Бурлук, и вот этот Волчанский мешок, да, на Сумщине тоже у них 2 таких серьезных проблемных участка. И о проблемах говорит то, что в Сумскую область были переброшены подразделения 38-й бригады морской пехоты. Морскую пехоту бросать в качестве пожарной команды — это как топить печь мебелью. Горит хорошо, а потом сидеть не на чем. Да? Морпехов обычно держат там под контрудар, под какое-то, под контрнаступление, но не под латание дыр. Поэтому вот 3 года они вели боевые действия там системой пожарных команд, но когда одна точка, да, горит, это там еще более-менее, да, когда у тебя 3 таких разных, уже тяжелее все это держать. Вот там, где тонко, там и прорвется. Будем наблюдать, друзья. Последний перерыв и последняя часть нашей программы. Не переключайтесь.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Бесконечно можно слушать 3 вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Привет, я Алексей Белов.
5: Я Александр Маршал.
4: Группа «Парк Горького».
5: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
4: Peace.
5: Peace, love and rock and roll.
2: Сказано реклама.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж у эскалатора.
7: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь Электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У бобров прозрачные веки, поэтому бобры под водой продолжают хорошо видеть, хоть и закрывают глаза. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные.
9: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
3: Это снова радио «Комсомольская правда». С вами я, спецкор комсомолки военкор Александр Коц, аналитика с именем. Сегодня без Игоря Измайлова, который догуливает последние летние деньки в своем законном отпуске. Будем ждать его на следующую программу. Ну и в последнем кусочке обсудим сразу несколько тем, но это, наверное, конечно, в первую очередь наши дальние удары. Продолжается морская блокада Украины, по-прежнему не могут в одесские порты, в порты Большой Одессы зайти иностранные суда. Продолжаем мы выбивать портовую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру. Продолжаются попытки ударов по мостам, кстати, в том числе через Днепр. Вот на минувшей неделе был удар по мосту Преображенский в Запорожье. Это большой мост через Днепр. Прилетели по нему управляемые ФАБы. И, как показывает потом съемка местных жителей, к сожалению, большого вреда эти фабы мосту не нанесли. Это еще раз доказывает, что уничтожение мостов через Днепр – это задача не из простых. Мост в Затоке ранее был, я имею в виду, железнодорожный мост в Затоке, это Одесская область, тот мост, который связывает Большую Украину с Бессарабией, соответственно, там проходит железнодорожная военная логистика того, что по железной дороге идет, ну, допустим, из Румынии или из Дунайских портов, соответственно, по ним же идет и экспорт, да, железнодорожный, а потом через Дунайские порты выходит в Черное море, либо, как сейчас, уже не выходит, да, но, к сожалению, починили, надо добавлять. Там же в Одесской области был мост «Маяках», по нему тоже был нанесен удар, он тоже уже починен, тоже снова функционирует. Но вот умели наши предки строить с расчетом на ядерную войну и вынести вот эту стратегическую логистику сложновато, но видим, что постепенно наши возможности растут по дальним ударам. И тут даже противник на этой неделе отметил, что у нас появились ракета-дроны «Бандероли», ну, мы о них подробно говорили, да, что это из себя представляет, но вот они отмечают, что уже эти «Бандероли» летят на 900 километров, то есть покрывают практически всю страну, но летают они не только на 900 километров, могут и на короткую дистанцию сработать в качестве, ну, я не знаю, в качестве того же «Хаймарса». Вот на этой неделе был удар по печенегам, это Харьковская область. Владимир Александрович Зеленский тут же поднял этот удар на знамя, значит, борьбы с русской варварской военщиной. Это я, естественно, сейчас утрирую, все в кавычках. Но он сказал, что вот нанесли по мирному, ни в чем не повинному поселочку, по перекрестку, на котором находится почта, на котором находится кафе. Вот по смотрите фотографии, вот и почта, и кафе, а я рассматриваю эти фотографии, и на этих фотографиях отчетливо вижу, как горят возле этого кафе военные пикапы, УАЗики с люстрами РЭБа на крыше, бусики ТЦКшников, все это горит, да, а позже, значит, да, что это за поселок? Это Печенеги, это такой поселочек, который в 50 километрах от линии боевого соприкосновения находится, до российской границы вообще 40 с небольшим километров, через Печенежскую дамбу идет одна из ключевых ракет ВСУ на связке Волчанск-Купинск, по ней снабжается весь северный фас Харьковского направления, сюда, кстати, в марте уже прилетало, тогда очень серьезно досталось 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Вот сейчас, видимо, попало по ее преемникам, причем преемникам непростым, судя по всему, накрыли там этой самой бандеролью группу наемников, потому что в сети появилось видео, как колумбийский наемник сам ходит между дымящейся вот этой техникой, между ранеными в камуфляже, в бронежилетах, там валяются, да, их поднимают, но это вот он так называет мирных жителей. И он, фиксируя все это, по-испански говорит: смотрите, только что прилетело, машины горят, а их, говорит, не сбивают. То есть он фиксирует не какую-то там трагедию, да, с мирным населением, он фиксирует провал украинской ПВО, которая вот не может вот на этой дистанции отбиваться от бандероли и плачется в объектив. Но плачется ровно потому, что умудрился уцелеть на вот этой стоянке. Что они там делали? Может, собирались там на боевой выезд? Может, собирались пирожки купить в дорогу, да? Но ну, это вот говорит о том, об их манере поведения, да? То есть пункты временной дислокации они разворачивают впритык к жилому сектору, да, у них техника с черными номерами, там на фотографии видно, паркуются у почты, у кафе, все эти наемники селятся не в поле, да, не в лесополках, они селятся в частном секторе, логика у них простая, да, если рядом гражданские, значит, меньше риска прилета, ну, то есть по факту они гражданских держат в качестве щита. Вот. Но я бы хотел отметить все-таки вот в связи с этим ударом работу нашего разведно-ударного контура, когда очень быстро обнаружили эту группу, и пока она там свои пирожки не доела, успели ее накрыть. И вот эта работа, да, разведывательного контура с ударным, она, конечно, последние дни настолько впечатляет, что украинцы даже по слухам там запросили какое-то морское перемирие, да, попросили перестать, ну, официально они это не говорили, это все утечки через западные средства массовой информации, черт его знает, вот со всех трибун они кричат, что уже почти победили, еще чуть-чуть, и Россия капитулирует под тяжестью экономических проблем, под тяжестью общественного недовольства, и тут вдруг давайте прекращать огонь, перемирие. Ну, судя по тому, как мы продолжаем наносить удары и по Одессе, и по сухогрузам, и по балкерам, и по катерам, и по дунайским, кстати, портам начали и в Рене, и в Измаил постоянно прилетает. Ни на какие морские переговоры мы не собираемся перемирие идти. Мы как бы... Нам это просто не надо, нам это невыгодно, потому что, во-первых, море – это... Ну, такой единственный рычаг, который бьет не по солдату в окопе, а по режиму в целом, да. Своих бойцов Банковая давно уже перевела в ранг расходного материала, да, вот когда бьешь по кошельку, это ощущается особенно остро. Во-вторых, морская блокада – это не быстрая дистанция, не 100-метровка, она не дает моментальный результат, портовая логистика ломается инерционно, ну, то есть, как вот корабль большой тормозит по, я не знаю, по метру в секунду, вот так же постепенно наступает эффект от наших ударов по портовой инфраструктуре, а если ты сейчас, ну, какое-то перемирие организуешь, остановишь эти удары, значит, своими руками отпустить пружину, да, через две недели рынок все отыграет. В-третьих, мы в случае вот этого вот морского перемирия вернем противнику военной логистики. военную логистику. А с какой стати? Владимир Владимирович, когда рассказал, что от Зеленского поступало предложение ограничить боевые действия только 4 регионами, Владимир Владимирович тогда сказал, что у нас не стоит задача упрощать жизнь противнику. Соответственно, с какой стати мы должны украинцам отдавать инициативу, которая у нас есть? Да? Любая пауза для проигрывающего, а Зеленский сейчас в качестве проигрывающего, это шанс на перегруппировку. У нас вообще 8 лет минского безвремени научили, что именно так Киев использует любое перемирие, будь то хлебное, новогоднее, рождественское, школьное. Их было десятки и сотни за предыдущие 8 лет, поэтому нечего на это вестись. Ну и мы, в конце концов, не просители, да, мы не та сторона, которая идет на поводу у противника. Да? Если мы пойдем на вот такую уступку, парни, наши парни в лесополках, они просто не поймут, потому что за каждый доведенный до Одессы сухогруз с натовским оружием потом платят именно эти парни, платят своей кровью. Если хочет Зеленский прекращение огня, ну, прилетай в Москву, садись за стол переговоров, на котором будет карта, где Крым российский, Донбасс российский, Новороссия российская. Ставь автограф свой под капитуляцией и закончим, да, эту войну. Вот. Зеленского много раз звали в Москву, он не соглашается ехать, он боится. Президент наш полетел на территорию противника в Анкоридж, не побоялся, был готов лететь в Бухарест, на территорию противника не побоялся. А Бухарест – это все равно страна НАТО, это все равно территория Североатлантического альянса, это все равно противник, не побоялся. А Зеленский боится. Ну, конечно, никакую капитуляцию он подписывать в ближайшее время не собирается, поэтому, собственно, как там Джонсон им говорил в 22-м году, давайте просто воевать дальше. А на земле все-таки инициатива у нас. Друзья, на этой мажорной ноте я прощаюсь с вами на неделю. Увидимся, услышимся. Всем пока.
9: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
9: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о развитии отечественной фармакологии.
12: Каких-то значимых таких больших проблем нету, решаются вопросы. Сегодня очень большое количество появляется отечественного производства. Пандемия заставила человека думать, и производителей появилось большое количество. У нас по ряду направлений импортзамещение произошло, или, собственно, даже неправильно говорить импортзамещение, потому что ряд отечественных аппаратов действительно очень высокого качества, весьма конкурентные, они аналоги чего-либо появляются. И по ряду направлений закрывают там 80-90%. Есть действительно пока, которые ниши не закрыты. Здесь в большей степени мы завязаны на радиоэлектронику. Будет активно развиваться радиоэлектроника, активно пойдет все остальное. Конечно, лучше эволюционно развиваться, а не под прессом, когда бегом-бегом. Но это однозначно заставило задуматься. Но на нас даже в первую очередь не санкции заставили, а в первую очередь нас заставили именно условия работы в пандемии. Потому что в этот период всем нужно было одно и то же. Одни и те же лекарственные препараты, одни и те же тест-системы, одни и те же средства защиты. И весь мир ринулся туда, кто это производил. И все начали понимать, вот такая ситуация возникла, и здесь возникла очередь, здесь возникла проблема цены. Поэтому для того, чтобы в этой ситуации ты вышел победителем, конечно, готовиться надо к любым ситуациям. И нас реально это очень сильно тогда поменяло во взглядах.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: О важном.
0: Владимир Путин обвинил киевские власти в попытке построить государственность на неонацистской идеологии. Москва никогда не смирится с возрождением фашизма у своей границы, продолжит с ним бороться, заявил президент журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Российский лидер в интервью подчеркнул, что в соседней стране сегодня открыто прославляют преступников, которые в прошлом массово уничтожали людей. Ранее под Киевом с государственными почестями перезахоронили основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца. Эта структура признана в России террористической и запрещена.
14: О происшествии.
0: Энергетики восстановили электроснабжение в большинстве пострадавших населенных пунктов Новгородской области. После мощного циклона без света остаются менее 4000 человек, сообщили местные власти. Как отмечается, аварийные бригады продолжат ремонт до тех пор, пока полностью не устранят последствия стихии. В выходные грозовой шторм с ливнями и шквалами оставил без электричества свыше 11 тысяч жителей в 15 округах области.
14: О Ближнем Востоке.
0: Иранские власти пригрозили конфисковать иностранные суда за нарушение правил прохода через Ормузский пролив. К нарушителям применят крупные штрафы и запретят дальнейший транзит по стратегической морской артерии, сообщили в Иранском управлении по контролю за судоходством. Ведомство уже сформировало специальный черный список компаний и предупредило судовладельцев о санкциях за сотрудничество с фигурантами этого реестра.
14: О спорте.
0: Мирослав Киселев завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду. Российский спортсмен показал лучший результат в прыжках с вышки на соревнованиях в Хорватии, передает телеканал Матч ТВ. Как отмечается, в финале он опередил соперников из Китая и Австралии. Сборная России на этих соревнованиях выступает с национальной символикой.
14: Обо всем.
0: Драма Артема Дубры «Жизнь после смерти» завоевала гран-при кинофестиваля «Короче» в Калининграде. Картина рассказывает о молодом человеке, который пытается пережить потерю матери с помощью иронии. Лучшим короткометражным фильмом жюри признала ленту «Акустика» Арсения Каспировича. В этом году российский смотр короткометражного и дебютного кино впервые прошел в международном статусе.
14: О валютах.
0: Официальный курс доллара 82.92, евро 96.86, юаня 12.33. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Вопрос дня.
16: Так, сейчас будет вопрос дня, но я сразу скажу, друзья мои, что помимо звонков по номеру 8 800 200 ровно 9702, я принимаю также ответы в письменном виде, где их можно оставлять. У нас существует страница на Рутубе, и все трансляции на этой странице также вы можете наблюдать. И полковника Баранца, и Ивана Панкина с «Что будет?». Все-все-все, да, вот все видеотрансляции там есть. То же самое происходит на официальной странице радио «Комсомольская правда» в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Что нужно? Пойти подписаться и под видеотрансляцией оставлять комментарии. И будет всем нам счастье. Итак, теперь к вопросу дня. 19 августа исполнилось 35 лет со дня начала августовского путча. Попытка Государственного комитета по чрезвычайному положению, тот самый ГКЧП, отстранить от власти президента, первого и единственного президента Союза Советских Социалистических Республик Михаила Сергеевича Горбачева и изменить политический курс страны. Эти события стали поворотной точкой в истории нашей страны и фактически, можно с уверенностью сказать, подвели черту под эпохой Советского Союза. Вскоре огромная страна ушла в прошлое. Спустя десятилетия мы продолжаем спорить о том времени, рассказывать своим детям о том времени. Кто-то, например, ругает дефицит СССР, который был, да, еще тогда. Кто-то с теплом вспоминает пломбир за 20 копеек. Я с теплом вспоминаю стаканчик сока томатного за 10 копеек. И пирожное школьное тоже за 10 копеек. Кажется, столько стоило. Может, сок стоил подешевле, может, 8 или 7. Качество продуктов, пионерию, простое человеческое общение. Соседи могли к себе забрать, если ты потеряла ключ, а мама еще не вернулась. Это моя история. Я теряла ключи регулярно. Ну, Маша растеряша. Соседи по лестничной клетке. Занять друг у друга не деньги. Соль, сахар, хлеб, что угодно. Что из эпохи СССР вы бы хотели вернуть в нашу современную жизнь? Вот это связанный вопрос с неким человеческим фактором, с неким человеческим ресурсом. Можно даже ключик на веревочке, да, как мы носили. Под ковриком же его оставляли, по-моему, так. Я недавно рассказывала своему очень хорошему товарищу, почему я люблю Владимира Семеновича Высоцкого. Вот у нас красная линия идет. Вы пока набираете 8-800-200-9702. Я сейчас расскажу вам, и это шок-контент для дня сегодняшнего. На площадке, где я жила, была трехкомнатная квартира, где жила семья интеллигентных алкоголиков. Они были в прошлом летчики, два брата. Жили со своими женами и с мамой. Эта квартира была 24/7 открыта. Ну, дверь иногда прикрывали, но 24/7 оттуда на весь рев возможный колонок от проигрывателя звучал Высоцкий. Вот все творчество Владимира Семеновича я изучила с детства, и мои любимые песни стали очень странные. Песни не «Залез в стране чудес», а очень взрослые песни, которые, любовь к которым я пронесла на протяжении всей своей жизни. Еще я к этим алкоголикам могла зайти на чашку чая в детстве. Это шок-контент, понимаете? Вот как-то так. 8-800-200-9702. Что из эпохи СССР вы бы хотели вернуть в нашу современную жизнь? Жду ваших звонков. И, конечно же, жду... Вот как только будет звонок... Да, уже есть. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
17: Добрый день, Мария.
16: Здрасте.
17: Чтобы я со старых времен бы оставил эту территорию.
16: Территорию советские. А если мы говорим о человеческом факторе, про территорию вообще не спорю. Но вот что такое человеческое? Хочется сюда вектор все-таки направить. Почему вы скучаете больше всего?
17: Больше всего скучаю по комсомолу.
16: Ого! Понятно, очень интересно. А почему? Потому что...
17: В школе был секретарем организации один год. Организовался соревнование в школе. Так что мы успеваемость подняли, дисциплину подняли, все подняли. То есть ребята были более компанийские.
16: Ясно. Спасибо вам большое. Да, социализация сейчас иногда это большая проблема. Что из эпохи СССР вы бы хотели вернуть в нашу современную жизнь? 8-800-200-9702. Великий Луки на связи. Сергей, здравствуйте.
18: Здравствуйте. Я Советский Союз застал не так много, 86-го года рождения. Но я так понимаю, что в 90-х годах еще по инерции все работало в стране. И я вот помню бесплатные спортивные школы, бесплатные лыжные базы, бесплатные кружки.
16: Спорт и конечно, кружки, да.
18: Да. И вот в маленьком городе я в Торопце рос и жил. Все были пляжи чистые, вычищенные, и подходы к озерам.
16: Какой
18: чистые.
16: Город, сейчас повторите, пожалуйста, какой город?
18: Город Торопец, я там родился.
16: Торопец. Вы представляете, я вот прожила сколько лет на свете, не знала о существовании такого города. Торопец, название какое поэтичное. Спасибо вам большое. Много всего бесплатного, это, конечно, хорошо. А сколько стоил проезд, Катерин? Это я к нашему звукорежиссеру обращаюсь. Пару рублей? Кать, ты поздно родилась! 5 копеек, по-моему. Напишите мне, пожалуйста, сколько стоил проезд, когда бумажные талончики были и пробивали их в компостере. 2 рубля. Молодежь и подростки тут появились в нашем эфире. 8-800-200-9702. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Мария. Ну, по-моему, метро 5 копеек, автобус вроде 4 копейки. Может быть, тоже 5.
16: Я на троллейбусах и автобусах, а также трамваях ездила в Курске. Метро у нас не было, поэтому что-то вот 5 копеек у меня как-то в голове засели. Но у меня чаще всего,
19: да,
16: был проездной.
19: 5 копеек, да. Знаете, ну, самое главное, это, ну, был мир, была единая, нормальная и хорошая страна, и был мир. По-моему, действительно, 35 лет назад начался вот этот процесс распада. 19-й, первый день путча. По-моему, наш президент сказал, что это геополитическая катастрофа. Распад Советского Союза – это геополитическая катастрофа.
16: Это абсолютно верное мнение.
19: Да, по-моему, его слова. А так вот, я помню, 70-е, начало 80-х годов, Крым, вот. Ну, вообще все было ровно, действительно, там были...
16: То есть
19: там,
16: была стабильность,
19: Да все было, это было просто, ну, прекрасное время, на самом деле.
16: Но не помню, поверите, всегда есть время, когда деревья были большие, больше, чем сейчас. Не, я никогда не забуду.
19: Вот это самое главное. Да. Главная ценность, Марии, был мир. Единая страна.
16: Послушайте, но нет, мир всегда вот таким плотником и сплошняком, как вы говорите, не был. Но были, во-первых, было очень много сотрясений, о которых нам просто не рассказывали. Были волнения, были, конечно же, они были. Ну и Афганистан вам что, это мир, наши войска там? Ну подождите, я сразу вспомнила о том, что когда моя бабушка всегда говорила моей маме, что ты на Сталина гонишь? Мы при нем икру ложками ели, а сейчас что, ты бананы из Москвы везешь, понимаешь? А я уже совершенно другого мнения. 8800, спасибо, ребят, поддержали меня и ВК, и Рутуб. Автобус 4 копейки, троллейбус 5, метро 5. Итак, 8800-200-9702, Саратов на связи. Алексей, здравствуйте.
20: Мы про что говорим? Про песни,
16: вопрос такой, я вам сейчас повторю вопрос. Что из эпохи Советского Союза вы бы хотели вернуть в нашу современную жизнь?
20: Да все.
16: Ну а конкретно, почему вы скучаете? Вот я делюсь своими...
20: Спортивные школы и все остальное. Я плавал в бассейне 10 лет. И все было бесплатно. Мне витамины еще давали.
16: Да, на черный хлебушек, рыбьего жира, капочку и сальцой сверху. Это ж песня была. А вам какие давали?
20: Я учился превосходно, у меня четверки были. Ну, тройки были. Но я превосходно 4-5. И школа была средняя. Ну, было замечательно.
16: Спасибо.
20: Мама на родичку собрали, это было и радость.
16: Да. Что-то вам повезло, видимо, как-то вот у вас другая. У меня школа была такая, дико коррумпированная, для элиты, единственная английская школа. Если меня сейчас кто-то в Курске слышит, точно на меня накатают донос. Но я помню, я правдами-неправдами туда попала, потому что была из простой семьи, потому что хотели отдать в английскую школу. А там все вот это, гор по сколм, испол, колмбол, ну и так далее. Вот, ладно, не буду плохо об этом. На собрание мама не любила ходить. 8-800-200-9702. Санкт-Петербург на связи. Алексей, здравствуйте.
21: Алло, здравствуйте. Да я, собственно говоря, только бы молодость хотел бы вернуть из Советского Союза.
16: А вы очень старый, Алексей?
21: Ну, вы знаете... Сколько у меня? 63. Вот, в принципе, вот больше как-то, знаете, ничего, по большому счету.
16: А что вам не нравилось? Вот что, вам сейчас нравится, да, больше, чем
21: нет,
16: тогда?
21: Нет, на самом деле, это была нестабильность, это была предсказуемость, да, то есть ты заканчиваешь школу там, вступаешь в институт, вот, потом идешь на работу, если поступил в институт, да, если его закончил. Но если не закончил, там пошел в армию. Там,
16: так а что плохого в этой предсказуемости?
21: Нет. И твоя перспектива заключается. Ты пришел куда-нибудь в ней, и ты начал работать техником, потом инженером. Там. К 50 годам ты дослуживаешься до какого-нибудь старшего инженера, там, начальника отдела. В это время ты получаешь возможность встать на очередь на кооперативную квартиру, а также на машину, да? Вот, и, может быть, еще даже внутри коллектива там образовался какой-нибудь садовый кооператив, да.
16: И вот, мне описали счастье.
21: Да, вот понимаете, и все, и у тебя вот это вот было вот расписано, то есть у тебя, по большому счету, не было никакого ни куража, там, никакого
16: нет,
21: риска.
16: Нет, нифига подобного, вы меня простите за жаргонизм, нет, был кураж. Был кураж, и я это на примере своих родителей могу вот с очевидностью сказать, что был. Предсказуемость в этом ключе, в этом контексте лучше. Так, мне уже говорят, что пора закругляться и слушать последние новости, а затем мы с вами продолжим. Звоните, что из эпохи СССР вы бы хотели вернуть в нашу современную жизнь?
22: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Василий Кашин о поставках Турции оружия Украине.
4: Турция нам не друг, у нас такие транзакционные отношения, ты мне, я тебе, и где-то мы сотрудничаем, где-то мы торгуем, где-то мы работаем друг против друга. Уровень доверия не то чтобы был очень высокий, разумеется, вот данное конкретное событие дополнительно осложнит отношения, наверное, мы будем искать способ за это как-то отплатить, при том, что российско-турецкие отношения в целом остаются важными для обеих стран. Каких-то драматичных шагов, я думаю, не будет, потому что мы важны для них, а не для нас. Мы пересекаемся в ряде третьих стран, в местах вроде Ливии. Очевидно, можно найти способ и будут искать способ отплатить Турции каким-то образом там, создать им проблемы в тех сюжетах региональных, куда они вовлечены. Разрывать какие-либо значимые экономические связи с Турцией невыгодно нам самим, то есть мы не можем, пытаясь наказать Турцию, делать что-то, что ухудшит наше собственное положение. Все же не стоит преувеличивать произошедшее. Это продолжается с первых дней конфликта. И это не самый крупный турецкий шаг, который был предпринят. И вклад Турции в обеспечение вооруженных сил Украины всегда был довольно велик.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
1: Вопрос дня.
16: Так, сегодня 19 августа, 35 лет со дня начала августовского путча, поворотная точка, с момента которой наша страна начала, ну, я имею в виду Союз Советских Социалистических Республик, стала уходить в прошлое. Вот так давайте. У каждого из нас, или почти у каждого из нас, было детство в Советском Союзе. Возможно, молодость. Неважно. Возможно, вы просто слышали. Я задаю вопрос. Вся редакция интересуется. Что из эпохи СССР вы бы хотели вернуть в нашу современную жизнь? Звоните, пожалуйста, и пишите. 8-800-200-9702. Описать можно и нужно под каждым видеотрансляцией на Рутубе и во ВКонтакте. Так что, welcome. Звонок есть? Екатеринбург на связи. Валерий, здравствуйте.
23: Ну, я бы хотел оставить ГОСТы оттуда, Советского Союза, и человечность, ну и силу закона, наверное, так.
16: Человечность, вот на этом прошу остановиться, пару слов. Что именно символизирует? У вас же что-то свое персональное воспоминание?
23: Ну, там вот, как вы рассказывали, что вы заходили к соседям, и
16: никто не боялся, на их маргинальную ситуацию.
23: Да, понимаете, то есть как бы мы все смотрели на таких людей все равно, как безобидных человечков, а вот как бы, наверное, с этой позиции. А сейчас мы даже на хорошо одетого человека смотрим, как на хулигана.
16: Ясно. Принято. Лет. Спасибо большое, Екатеринбург. 82 года, пишет Вадим. Запомнил то время. Ходил сдавать молочные бутылки и менял на продукты. Было меньше машин. Все ездили на электричках на дачу. В парках стояли аппараты с газировкой и стаканчиком, и никто не болел ковид. На Пасху ходили по подъездам христосоваться, и не было домофонов. Да, а знаете, я в этом году свой дом не узнала. Ну, вот в котором с детства жила. Я клянусь, мамой клянусь, я подъехала на машине в свой двор, в котором росла Иви, разбивала коленки в хлам. И думаю, это что-то не то. Если бы там не было магазина на первом этаже, я правда бы подумала, что я подъехала не туда. Все эти современные ремонтирования нынешних домов хрущевских до добра не доведут. Серьезно, я испытала стресс. Так, 8-800-200-9702. Нижний Новгород на связи. Наталья, здравствуйте.
24: Здравствуйте. Я бы хотела вернуть в той эпохе отличное образование. Я училась в обычной школе. Ага. Ну, райончик у нас был достаточно такой интеллигентный, разные НИИ находились в нем.
16: А вы в каком городе? Вот в Нижнем же жили? Там же или в
24: Нижнем Новгороде,
16: ага,
24: да.
16: Так, дальше.
24: В Нижнем Новгороде, можно сказать, на окраине.
16: Так.
24: Дети учились разные. Дети инженеров, дети ученых, дети рабочих. И было равенство, никто никого не выделял. И даже троечники сейчас прекрасно говорят и пишут без ошибок, и цитируют русскую классику. Общее отношение ко всем детям было доброе. Учителя всегда старались помочь.
16: Давайте слово «всегда» уберем из этого. Мы за всех не можем говорить. У меня немножко другие впечатления.
24: Я рассказываю свои воспоминания.
16: То, что я поняла. Это вот ваша жизнь. Тогда да, тогда не придираюсь. Простите.
24: И даже дети из условно неблагополучных семей. Я видела, как учителя болеют за них душой.
16: Вот это равенство было 100%. Вот я же сказала, что я училась в блатной, так скажу, школе. Но там были возможности у многих. Но не было такого... Господи, во что-то вырядилось. А потому что все ходили же в форме, а иногда был день свободный, что-то там, когда приходили в свободной форме. Но никто никогда не унижал. Вот что на мне там джемпер, курский трикотаж. Кстати, он есть и существует до сих пор. Очень ничего так себе.
24: Так. Мария, я бы хотела добавить, что, в общем-то, мифы о том, что плохо одевались в Советском Союзе, все одевались в серое, мне кажется, это мифы, потому что женщины тех лет умели хорошо вязать, хорошо шить. И все-таки, как бы там ни было, была возможность и выехать за границу. Люди выезжали за границу. Мама моя вот ездила там в страны, соцлагеря.
16: Ну да.
24: Это модные вещи. И у других детей все то же самое было. Может быть, этого было меньше, но качество было лучше.
16: Ладно, спасибо большое. Да, давайте, дадим еще дозвонить. Спасибо огромное. Про страны соцлагеря. У меня мама три захода делала в Портком или куда там. Очень мечтала о Париже. Ну, в общем, все объездила, кроме Парижа. Ну и постоянно с... товарищ из КГБ рядом был. 8-800-200-9702. Мариэл на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Так, в дополнение вот предыдущей слушательнице хотелось бы добавить то, что не только не обижали других, как бы, а то, что вот было такое, что нельзя было прыгать за рамки какие-то. То есть даже дети вот элитных...
16: Я поняла, у вас некий кодекс чести, что ли, присутствовал? Вы про это?
2: Нет, не кодекс чести, а то, что их сразу на место ставили. То есть родители или еще кого-то. То есть такого не было, что ты вот такой-сякой будет на тебя равняться, наоборот.
16: Ну да, вы абсолютно правы. Представить себе, что в Советском Союзе кто-то из учеников может сказать учителю, а кто вот такой, чтобы на меня повышать голос, это вообще практически нереально.
2: Да.
16: Вот, да, такое пришло только с началом, точнее, в конце перестройки, когда мы начали, ну, может быть, там, поднимать головы, что ли. Хорошо, если бы вернули... Спасибо большое за звонок. Хорошо, если бы вернули пункты приема стеклотары за деньги. Когда на родину возвращаюсь, всегда смотрю на окно мама, а вдруг появится ручка поможет и бутылку покажет. Какую бутылку-то? Ну, что же все портите? Вернуть бесплатное жилье. Да когда оно было бесплатным? Ну, серьезно, несерьезно. Машинки даже пытались сделать, вятка-автомат, что-то не пошли. Нет, есть у моих знакомых вариант. Вятка работала несколько десятилетий. Я еще делала ставки, когда она выйдет из строя. Так, давайте принимать звонок. 8-800-200-9702. Сергей, Челябинск на связи. Здравствуйте.
3: Ну, я бы хотел вернуть из СССР, бы стабильность была. То есть, если человек поступал в институт... получал высшее образование, он знал, что по своей специальности его где-то ждут, где-то он устроится на работу. Сейчас такого нету. Человек поступает, получает высшее образование, бегает, тыкается, то стажа нету, то...
16: Рыночные отношения, понимаешь ли?
3: Да. Еще вот говорил человек, то есть про бесплатное жилье, да, было бесплатное
16: было
3: жилье.
16: Было все-таки? Я что-то было... на своем пути не встречал
3: это
16: такого.
3: Это было в населенных, как было в сельских пунктах. Если человек оставался в родном совхозе или колхозе, и он женился, у него создавал семью, то ему совхоз, колхоз строил безвозмездно дом, земельным участком давал. Все, это было.
16: Хорошо,
3: то
16: спасибо.
3: Есть человеку уже, то есть человек, как сказать, уже знал, что он остается, завел семью,
6: Он же не думает, где ему жить.
16: Не-не-не, понятно, понятно, что ячейка общества — это не было пустое словосочетание. Это было то, за чем что-то стояло. Спасибо большое. 8-800-200-9702. Иркутск на связи. Павел, здравствуйте.
7: Хотел бы поделиться тем, что бы я взял бы, наверное, с Советского Союза в сегодняшнее время. Поскольку я являюсь музыкантом, наверное, я бы взял бы госконцерт и, точнее, цензуру сегодняшних исполнителей. Вот.
16: А кого бы вы отменили сегодня? Жгите.
7: Ой, да многих, многих, потому что я работаю музыкантом и каждый день сталкиваюсь с разными исполнителями, которых я бы...
16: Ну, давайте, ну, хотя бы вот один хотя бы пример. Ну, кого?
7: Ну, если открыто, то да. Айсгергер, допустим.
16: Это еще раз я не расслышала.
7: Айсгергер.
16: Хорошо, я сейчас прогуглю, как говорится. А есть кто-то поизвестнее народным массам?
7: Ну, поизвестнее, наверное, они все-таки более-менее...
16: А, все, до меня дошло.
7: Хорошая, да-да-да, это более молодежная такая история. Вот.
16: Георгий Евгеньевич Гергерт. Ясненько.
7: Да-да-да.
16: Ну, ладно, поработаем над этим, послушаем. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Наверное, последний звонок, очень коротко. Белгород на связи. Здравствуйте. Белгород, ответьте.
8: Хотел бы уточнить. Троллейбус 4 копейки был, автобус 5 копеек везде был. Трамвай не помню. А вот хотелось бы с советских времен вернуть минералку копейка.
16: Это в автомате, которая без сиропа?

0: Расскажу, что это такое для тех, кто не понимает. Вот вы подписались, смотрите через интернет, и когда у нас новости, еще, ну, то есть не я в эфире, мы с вами разговариваем. Мы, это, ну, я или Иван Панкин, да, мы говорим. Открытый микрофон для тех, кто подписывается, обсуждаем что-то. Иногда вообще совершенно не относящиеся к эфиру теме. Спасибо большое. До завтра. Итоги дня. Всем пока.
1: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: В студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
4: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики.
5: Возьми телефон.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин объяснил позицию премьер-министра Польши Дональда Туска по северным потокам финансовой выгоды Варшавы. Польские власти лишились крупных доходов от транзита топлива, когда вторую нитку газопровода решили проложить по дну Балтийского моря, рассказал президент в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Глава государства уточнил, что польская сторона изначально выступала против проекта именно из-за потери транзитных преимуществ. Ранее Туск призвал власти Германии прекратить уголовное преследование подозреваемых в подрыве российских газопроводов граждан Украины.
0: О топливе.
1: СМИ сообщили, что Россия до конца августа получит первую партию турецкого бензина. Судно с горючим уже покинуло порт Мерсин и прибудет в страну на следующей неделе, заявили в аналитическом агентстве S&P Global. Эксперты уточнили, что Анкара впервые передаст Москве топливо по морю. Ранее вице-премьер Александр Новак объяснил, что власти решили закупать бензин за рубежом, чтобы быстрее стабилизировать внутренний рынок.
0: О происшествии.
1: СМИ сообщили, что хореограф Тадж Баймурадов покончил с собой. По данным телеграм-канала Мэш, тело танцора обнаружили в его квартире. Официальная информация пока не подтверждена. Ранее артиста обвинили в домогательствах к 17-летней бывшей ученице. Сам Баймурадов категорически отрицал вину. В Москве резко похолодает. К концу недели ночная температура в столице опустится до 7 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды.

0: погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Метеоролог уточнил, что уже в понедельник циклон принесет в город дожди и прохладный воздух. По оценкам специалистов, заключительная неделя августа досрочно передаст погодную эстафету осени.
1: Обо всем.
0: Победительница конкурса «Мисс Брикс» Валентина Алексеева временно отказалась от участия в новых состязаниях. Девушка объяснила, что уже достигла вершины на мировых подиумах и не хочет снижать планку. Как отметила модель, на данный момент конкурс «Мисс Вселенная» остается самым масштабным в индустрии. Ранее Алексеева завоевала титул «Мисс России», а также вошла в число 12 лучших участниц на всемирном финале в Мексике.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юаня 12,33.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 16 градусов, завтра днем небольшие осадки и до плюс 20. В Петербурге плюс 15, идут дожди, в понедельник до 17 тепла и также дождливо. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
1: Вопрос дня.
2: Добрались. В техникумы и колледжи, друзья, в этом году подано 3,7 миллионов заявлений. Это на 450 тысяч больше, чем в прошлом году. Средний конкурс 3,2 человека на место. 3,2 колледж, куда, в общем-то, поступают по результатам окончания 9 класса. Туда не нужно сдавать экзамены. Но только за исключением, например, медицинских училищ, каких-то творческих колледжей. Минпросвещение подает это как успех. Но, с другой стороны, тут есть оборотная сторона медали. Если ваш ребенок сдал на какие-то там ГИА, ну, это аттестация итоговая, или же он сдал ОГЭ недостойно, там, чтобы пройти дальше в профкласс, мы говорим, слушайте, ну вы в профкласс не поступаете, извините. И, так скажем, вы можете идти только в простой класс, а в простых классах мест нет. Вот с такой ситуацией столкнулись и мои знакомые, это личный опыт, да и, в общем-то, общественность, об этом я читаю везде. А у меня вопрос, куда поступили ваши дети в этом году? Куда поступили ваши дети в этом году? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 и рассказывайте об этом. Можно еще и в прошлом году, но в этом актуальнее всего, потому что вступительная кампания, она очень здорово поменялась, очень здорово. Теперь сдать на 300 баллов ЕГЭ – этого недостаточно. Нужны еще олимпиады, нужны еще ГТО, нужны лучше через запятую, а не через дробь, да, или. Как только будет звоночек какой-нибудь, предупредите, пожалуйста. Так вот, я уж не говорю, конечно, о льготных категориях, там тоже совсем не малочисленный контингент, количество человек. А тут даже, вы знаете, льготные категории можно вычеркнуть из списка, потому что на льготников еще жалуются. Льготники, мы социальное государство, поэтому здесь они есть. Но вот сам функционал ЕГЭ, он мне на сегодняшний момент становится не очень понятным, если 300 баллов уже недостаточно, да? И иногда речь идет даже о региональных вузах. Но, тем не менее, куда поступили? Может, я не права? Поэтому есть вопрос, куда поступили дети в вашем году? 8 800 200 ровно 9702. Гатчина на связи. Владимир, здравствуйте.
3: Дочка 9 классов закончила в нашем микрорайоне, в школе. Но она в 10-й, извиняюсь, она вообще не ходила, 10 классов там. Ну, в 10-й, 11-й, я не знаю, ее там и какие-то личные проблемы были. И, она так сказала конкретно. Я говорю, не пойду в 10-й класс, пойду в колледж. Вот. И мы поступали маленько, хотели в культурную там, в ЛОКИ, у нас ленинградский колледж культуры и искусства.
2: Ага, так.
3: Потом она потом поменяла мнение, и пошли в медицинский Бехтерева, и все, и слава богу, прошли, и у нее настроение поднимается.
2: Она, получается, хорошо училась, раз она же сдавала дополнительные экзамены.
3: Да,
2: в медицинский
3: у нее
2: всегда.
3: 4,6 аттестат у нее. А я как это ветеран боевых действий и там как.
2: А то есть вы еще вы, она хорошо училась и еще у вас льготная категория. Поняла вас.
3: Да.
2: То есть будущая медсестра, возможно, и медик. А если она дальше пойдет по этой линии, хотя нет, в медвуз, по-моему, там все-таки экзамены будут дополнительные. Медицинские и творческие — это вообще отдельная история. 8-800-200-9702. Кстати, в письменном виде тоже принимаются. Подписывайтесь на наши страницы на Рутубе, во ВКонтакте, и там под видео трансляции тоже можно писать свои версии. Воронеж с нами на связи. Анатолий, здравствуйте.
4: Так. У нас сегодня радостное событие. Старший внук поступил в аспирантуру.
2: Так. Это он уже отучился, получается, сколько лет? 4 года вот это по этой системе?
4: Нет, 5 отучился. С красным дипломом закончил экономический факультет Воронежского университета. Отработал почти 2 года и решил продолжить свое образование. Вот. Но дело в том, что огорчает только один момент. На бюджете было одно место.
2: Вот так вот. Это в вашем городе, в Воронеже или в каком-то другом?
4: В Воронеже, да. Воронежский государственный университет экономический.
2: ВГУ, да, известный вуз.
4: Да, ВГУ.
2: Слушайте, обалдеть, одно место?
4: Да, бюджетное. Я подчеркиваю это дело. Вот. Ну, к сожалению, он занял 2-е место в конкурсе на поступление в аспирантуру, но бюджетное ему не досталось. А огорчает или не огорчает, я не знаю. Мы ему давно говорили, что поможем. Образование стоит 90 тысяч семестр.
2: Понятно. Да, когда речь заходит о суммах, мне тут недавно сказали, сколько высшей школы экономики стоит образование. Я говорю, слушайте, а там сразу все надо занести? Или помесячно, говорит, там по семестрам. Думаешь, ну как-то еще можно там штаны на лямке подтянуть хоть как-то. 8-800-200-9702. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
5: Ну, у меня внучка в прошлом году заканчивала, поступала. То есть и у нее ЕГЭ по 281 балл был общий.
2: Так.
5: Но за счет ЕГЭ поступила в Москве в Центральный университет и Высшую школу экономики сразу.
2: И, вот, что выбрала-то? Дайте угадаю. Вышку, наверное, выбрала?
5: Сперва вышку выбрала, но потом отказалась от вышки, пошла в Центральный университет. Но проучившись сейчас 1 год, она теперь уже 2 института берет. И вышку, и Центральный университет.
2: Это она со средним баллом
5: 3,7? Ну, у нее балл был общий 280.
2: А, 2,8 получается, 3,7. Откуда у меня взялось в голове? Выше 3 не может быть.
5: Но,
2: так.
5: Но заметьте, там хоть и платно, но за счет ЕГЭ баллов ей дали скидку в Центральном университете 85%.
2: Ага. За то, что у него вот такой высоты балл был. Я поняла. Какая-то справедливость существует.
5: И при этом ей дали кредит, который 540 тысяч надо платить за 4 года. Ей дали кредит на 20 лет. И теперь в месяц она платит всего 1700.
2: Это кредит на обучение, да, я знаю. У нас есть медицинские кредиты и кредит на обучение. Слава богу, они еще есть. Спасибо вам большое. Слушайте, пока хорошая история, мне нравится. Кстати, сегодня вышла вот такая новость. 9-классники, не прошедшие ГИА, то есть это государственная итоговая аттестация, это не ОГЭ, не путайте, это ГИА, это аттестации после каждого триместра, или получившие неудовлетворительные результаты могут бесплатно освоить программы профподготовки за счет региональных бюджетов. Это Минпросвещение России. То есть к чему я веду? К тому, что без профессии мы вас не оставим, а вот мне тут интересно, а корочку-то дадут о среднем образовании? Ну вот тоже хочется знать. Или у тебя что, на рынок труда без корочки ты выйдешь? Потому что сейчас иногда... Вот мне, кстати, те же самые друзья из Воронежа рассказывают, что в кладовщики без высшего образования не берут, потому что на должность кладовщика люди с высшим образованием тоже в очереди стоят. 8-800-200-9702. Тамбов на связи. Руслан, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария. У меня 2 высших образования, он до сих пор не знает, сколько чеснока положить в харчо.
2: Но есть рецепты в книгах кулинарных, в интернете. Зачем вам харчо?
6: Люблю.
2: Ну, так выучите рецепт или не выучивайте, а распечатывайте.
6: Спасибо за совет, не просто так вам позвонил.
2: Пожалуйста, обращайтесь. Я тоже не знаю, сколько в харчо класть чеснока. Зато борщ знаю наизусть, причем несколько его вариантов. А, звоните, друзья, 8-800-200-9702. Так вот, документ, вот мне про это ГИА интересно. Регионы самостоятельно определяют перечень профессий, образовательные организации, порядок обучения с учетом потребностей рынка. Ну, то есть, если ты в Москве, кто нам здесь требуется? Мы тебя научим вот этому. А, предлагают в очной форме обучать. В учебный график должно входить повторное освоение предметов, по которым школьник получил двойку и не прошел ГИА, то есть государственную итоговую аттестацию. Как-то пока гуманненько. 8-800-200-9702, Санкт-Петербург, на связи.
7: Вы,
2: Юрий,
7: простите,
2: здравствуйте.
7: Вы со мной разговариваете?
2: Вы Юрий?
7: Я Юрий.
2: Да, здравствуйте, Юрий. Я с вами разговариваю. Выключайте радиоприемник, вы будете меня прекрасно слышать.
7: Я это сделал.
2: Замечательно, слушаю вас.
7: А что слушать? Я хотел задать вопрос.
2: А зачем? Это я здесь задаю вопросы. У нас вопрос дня.
7: Так, задаете. Там же я сейчас слушаю, и там же задает человек, который дозвонился.
2: Нет, вы не правы. У меня вопрос дня такой. Куда поступили ваши дети, ну или в случае, если внуки, в этом году?
7: Вопрос. Это же ведущая задала вопрос.
2: До свидания. Правда, не могу так долго, много тратить времени. Извините, пожалуйста, сначала давайте правила изучим, а потом будем в омут с головой. 8-800-200-9702. Остается минутка. Курочка будет, прослушал курс средней школы, а диплома нет. Так нет, шанс хоть какой-то должен же быть, Антон. Знаешь, как в анекдоте, как в самолете парашютиста, я боюсь читать до конца, вдруг с листа прочитаю что-нибудь не то. Ломать систему надо, а не лямки подтягивать. Алекс, понимаете ли, в чем дело? Так как я являюсь ведущей программы «Родительский вопрос», мы очень часто обсуждаем вопрос ЕГЭ и приходим к тому, что, поломав систему, на ее место встанет ничто. То есть вернуть ту систему, с которой я поступала в ВУЗ, и люди моего поколения, на сегодняшний день невозможно. И таким образом наши дети не смогут выбирать несколько вузов. А это очень суровый прецедент. Вот, соответственно, так. Друзья мои, спасибо большое за звонки. Сегодня вопрос дня у нас в укороченном варианте, ну, потому что новости диктуют свои условия. Мы вернемся завтра с итогами дня. Всем пока.
1: Вопрос дня. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Блогер Николай Соболев о спросе на негатив в интернете.
10: Интернет и социальные сети всегда подталкивают к экстремальному радикализму. Это вот тот факт, который мы можем зацементировать в 2026 году. То есть, если ты вещаешь в интернете, то аудитория и отклик аудитории постоянно накренивает тебя в сторону радикализма. Наиболее ярких заголовков, подталкивает тебя к трансляции негатива. Последние 30 лет, вот проанализируя весь медийный контекст, заголовки становятся все негативнее. Поэтому, если ты вещаешь на широкую аудиторию, если ты блогер, если ты обращаешь внимание на вот обратную связь, которая к тебе поступает, на лайки, на комментарии, на дизлайки, и так далее, то ты со временем, хочешь ты этого или нет, накрениваешься в сторону радикализма. Конечно, говорить о чем-то положительном, о каких-то преимуществах, о каких-то достижениях далеко не так выгодно, как говорить о проблемах. Поэтому в какой-то момент времени, там, году, например, там, в 2015-2016, когда на YouTube появились эти политические нарративы, да, вот все мы планомерно начали скатываться. То есть, если ты, например, что-то скажешь про преимущества России, про достижения России, то ты просто куплен, да. А если ты говоришь про негатив, то ты свой парень, который неравнодушен. Среди вот тех людей, которые транслируют только лишь негатив, сейчас оказалось гигантское количество иностранных агентов, ну и большинство из них, конечно, вот плевали с высокой колокольни на Россию, на перспективы, но они зарабатывают на этом деньги, да, большие деньги, потому что это все монетизируется.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение Летоисчисление. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
11: Если рейс самолета отменен или задержан более чем на 30 минут, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета. Об этом напомнили в Госдуме. Это правило распространяется и на невозвратные тарифы. Изменения в федеральные авиационные правила вступили в силу с марта 2026 года. Первое, что нужно знать – зафиксировать сам факт события. Пассажиру следует обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту и потребовать отметку в билете или справку об отмене рейса. При этом директор ассоциации «Турпомощь» Александра Саулина обращает внимание на важный момент. Вернуть деньги можно не во всех ситуациях. Вот что он заявил радио КП.
12: Нормы, которые будут действовать, это по причине, когда, ну, мягко говоря, виноватым в этом задержке является сама авиакомпания. Ну, например, там что-то произошло с самолетом или замена, или еще какие-то моменты, накладки и так далее. Но если... возникают причины, по которым авиакомпания готова выполнить рейс, но при этом, по не ее причинам она этого сделать не может, ну, в принципе, поверьте мне, это, скорее всего, может перейти только в судебную тяжбу. А куда там это все вырулит, ну, вряд ли.
11: Норма о возврате полной стоимости билета при задержке рейса существует уже не один год. Однако с марта положение было конкретизировано. Право требовать вынужденный возврат денежных средств наступает после задержки 30 или более минут. Раньше возврат можно было требовать и при 20-минутной задержке. Таким образом, сейчас норма стала мягче. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью «Радио КП» отметил, что вряд ли возвраты билетов станут массовым явлением.
13: Как показывает практика, о чем говорят авиакомпании, это относительно редкое явление. Оно характерно в первую очередь для тех пар городов, которые находятся на относительно небольшом расстоянии, где можно пересесть на наземный транспорт. Но сейчас мы видим, что в значительном количестве случаев требования о возврате денег предъявляются лишь при длительной задержке, в то время как при введении краткосрочных ограничений использования воздушного пространства, что сейчас является для ряда аэропортов неприятной реальностью, вот таких требований все равно остается мало. Вероятность того, что они примут массовый характер, и авиакомпании начнут очень активно отдавать деньги пассажирам, я оцениваю как несущественно.
11: В Госдуме также напомнили, что путешественник может подать в авиакомпанию претензию о возмещении реальных убытков, в том числе которых, например, сорванная деловая поездка или оплаченная аренда жилья. При отказе перевозчика удовлетворять законные требования можно обратиться в Роспотребнадзор или в транспортную прокуратуру. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
14: Продажи легковых автомобилей с пробегом в июле сократились на 3,3% год к году до 548 тысяч штук, подсчитали в Автостате. Негативная динамика на рынке, по данным агентства, фиксируется впервые с июня прошлого года. Причин у этого может быть несколько. Некоторые эксперты считают, что сокращение продаж отчасти может быть связано с дефицитом ликвидных машин. После ухода ряда зарубежных брендов в 2022 году и ограничения поставок на рынок выходит меньше свежих 2-5 лет автомобилей с понятной историей. Возможно, влияет падение платежеспособности покупателей. Автоэксперт Артем Бобцов вообще считает, что на продажи поддержанных машин повлиял топливный кризис. Об этом он заявил радио «Комсомольская правда».
15: На самом деле причинами поверхности это острый бензиновый кризис. В первой половине июля он захлестнул, мы помним, всю страну. И многие покупатели, кто собирался машину покупать, покупку отложили до тех пор, пока не будет ясности, собственно, что с бензином происходит дальше. Ну а затем в августе ситуация сначала стабилизировалась, а сейчас мы видим, снова ухудшилась. Поэтому думаю, что пока негативная тенденция и сохранится. Продажи новых машин, например, еще сильнее находятся под давлением из-за бензина. То есть люди не понимают в целом, зачем покупка автомобиля, будь то новый или поддержанный, тем более, если это первый автомобиль покупается в условиях, когда они не могут его заправить.
14: Лидером на рынке автомобилей с пробегом остается «Лада». Продажи бренда в июле год к году снизились на 12%. На втором месте Toyota, реализация которой выросли на 3%. Топ-3 замыкает марка Kia, которая показала сокращение продаж на 8%. Следом идут Hyundai и Volkswagen. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков говорит, что причина падения продаж машин с пробегом – это застой на российском авторынке. Вот что он сказал радио КП.
16: 22-23 год у нас просили продажи по понятным причинам новых автомобилей, их просто не было. Люди стали покупать активнее бэушные машины. Увеличилась доля процентное соотношение бэушных автомобилей. Пришел относительно благополучный 24-й год. Новых машин больше стало заметно продаваться. Чуть подсели бэушки. Но суммарно плюс-минус где-то одинаковое количество покупателей. А сейчас мы в неком равновесном состоянии. У нас нет особого никакого роста, там мизер там, на рынке новых автомобилей, и плюс-минус нет никакого роста на рынке бэушных. Вот сейчас вот такой застой, который связан с тем, что покупатель по разным причинам не стремится покупать больше. У кого-то еще деньги на депозитах, у кого-то, наверное, может быть, испугал вот этот бензиновый кризис, хотя я в это не верю. У кого-то, главное, конечно, у всех проблемы, это... В принципе, финансовые возможности, реальная покупательская способность и так далее, и так далее. Плюс еще лето, кроме того, да, всегда это был такой низкий, самый низкий сезон. Ни весна, ни осень, ни зима. Лето.
14: Осенью традиционно возможен сезонный рост спроса, но ближе к зиме и смене календарного года обычно начинается обратная сезонная коррекция. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
17: Трафик онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились почти до 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика – почти 20%. Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Зарабатывают пираты с помощью рекламы. Зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Пираты продолжают адаптироваться к блокировкам. Одним из новых способов стало расписание нелегальных киносеансов, которое позволяет обходить проверки регуляторов. Кроме того, площадки используют чужие бренды для маскировки. В частности, в доменных именах появляются названия крупных видеосервисов, говорит глава ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
18: С теми, кто обеспечивает этим пиратам инфраструктуру для существования. Это появление этих пиратских ресурсов на высоких позициях в результатах поисковой выдачи. Нужно бороться с тем, чтобы рекламные сети, в том числе российские, позволяли устанавливать свои рекламные крутилки на пиратские сайты. Я думаю, что мы этим займемся в самое ближайшее время, этим вопросом. Есть смысл еще посмотреть на те нарушения авторских прав российских правообладателей, их лицензии, там даже на зарубежный контент, которые имеют место в различных UGC-ресурсах, в том числе в отечественных социальных сетях и мессенджерах. Вот это вот те направления, которые у нас в индустрии активно прорабатываются, в том числе в рамках антипиратского меморандума.
17: Главная проблема в том, что невозможно подать жалобу на пиратство от лица зарубежного правообладателя, который ушел из страны. И решить этот вопрос практически невозможно, отмечает основатель компании «Платформы и решения» Егор Яковлев.
19: Часть аудиовизуальных произведений на российском рынке присутствует нелегально. Чтобы задействовать механизм легальной защиты прав, вы должны иметь соответствующий юридический документ, который демонстрирует, что у вас есть права, что вы являетесь владельцем исключительных прав, либо владельцем прав на конкретную территорию, который позволяет вам сказать: ребята, это мой продукт, пожалуйста, будьте добры, поскольку это мой продукт, например, на территории России, там его уберите. Если у вас таких легальных прав нет, каким образом вы можете защитить от пиратства этот продукт? Ну, никаким. Это означает, что у них нет правообладателей, которые могут на этой территории их защищать. А сами многие производители, в том числе западные, с этой территории официально ушли.
17: По данным аналитиков отрасли, посещаемость легальных стриминговых платформ увеличилась сильнее, чем поисковые запросы на пиратские сайты. Прирост составил почти 20%. Ежемесячная плата за подписку составляет в среднем 400-500 рублей. При этом опросы показывают, что фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, которые предлагают цифровые экосистемы, не смотрят около половины подписчиков. А 3/4 граждан хотя бы раз сталкивались с автоматической оплатой сервиса, о которой они не помнили или не знали. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
21: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о формате голосования на предстоящих выборах.
23: У нас в этом году наряду с традиционным голосованием в 32 регионах и плюс Москва, 33-й, будет применяться дистанционное электронное голосование. И несмотря на то, что могут быть из-за того, что там постоянно сейчас увеличатся атаки БПЛА и разные прочие гадости со стороны неонацистов, мы предусмотрели и мы уверены, что мы проведем нормальное дистанционное электронное голосование, потому что все наши ресурсы будут в белых списках. Мы предусмотрели точки Wi-Fi и так далее, все секреты это выдавать не буду. Но если вдруг человек, который записался на дистанционное голосование, вдруг по каким-то причинам не смог, он может прийти на любой участок, где бы он ни находился, в какой точке России, да, и ему выдадут бюллетень после того, как наша система стоп-дубль проверит, что нет двойного голосования. То есть мы все предусмотрели.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.